0: регионов, чье финансовое положение необходимо сбалансировать, а также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до 5 лет. Глава государства поручил дополнительно выделить 100 миллиардов рублей регионам России с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Российские военные группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Водянское в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных, 2 аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных, 2 аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Васильевка и Должанка Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери киевского режима за сутки составили более 1400 военнослужащих в зоне СВО, говорится в сводке оборонного ведомства. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не воспользовался предложенной им выгодной возможностью заключить сделку, и поэтому Вашингтон начинает экономическую операцию против Исламской Республики. Американский лидер уточнил, что эта операция будет сокрушительной. Он сравнил вводимые ограничения с высадкой союзников Нормандии во время Второй мировой войны. Трамп добавил, что пострадают и те страны, которые окажут поддержку иранской экономике. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Алексей Батраков попрощался с игроками «Локомотива». После возвращения из Ростова-на-Дону команда «Лока» на автобусе отправилась на базу клуба. Батраков с командой не поехал. Турецкие инсайдеры сообщают о том, что Батраков прилетит в Стамбул 20 августа утром на частном самолете для подписания контракта с «Галатасараем». В футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в серии пенальти. Со счетом 3-5. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. «Спартак» проиграл в день рождения своего главного тренера Хуана Карлоса Карседо, которому в среду исполнилось 53 года. Также в серии пенальти, также со счетом 5-3, «Зенит» на выезде победил «Крылья Советов». Основное время матча завершилось со счетом 0-0. Оренбург объявил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента клуба. Волженкин занимал этот пост с декабря 24-го. Также Оренбург сообщил об уходе Исмаила Ибрагимова с поста спортивного директора. И также, как и в случае с Волженкиным, по обоюдному согласию сторон. Московский хоккейный «Спартак» запросил у «Акбарса» от 100 до 150 миллионов рублей за спортивные права на нападающего Ивана Морозова, сообщает «Бизнес Онлайн». Ранее стало известно о том, что казанский клуб уже начал переговоры с красно-белыми. В начале июля Морозов расторг контракт со «Спартаком» по своей инициативе. Права на него закреплены за московским клубом на 5 лет. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз. Турнир стартует 24 августа. «Сидим на чемоданах и надеемся, что в ближайшие дни эта проблема все-таки будет решена», сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 20 августа, в Хабаровске +21, +23, переменная облачность, без осадков. В Самаре +26, +28, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Во Владикавказе +19, +21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в городе на Неве +17, +19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
3: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях полярный волк настоящий. Человек, который проводит большую часть года в исследованиях в Заполярье, в самых отдаленных уголках нашей Родины, а именно на острове Врангеля, Чукотке. Изучает там моржей, белых медведей, тюленей, китов, их взаимоотношения друг с другом. Итак, у меня в гостях Анатолий Кочнев, сотрудник Института биологических проблем Севера и национального парка Берингия. Здравствуйте, Анатолий, я ничего не перепутал в ваших титулах.
6: Да нет, все в порядке. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, радиослушатели.
5: Давайте начнем, наверное, наш разговор с моржей. Вы многие годы наблюдали за тихоокеанской, да, наверное, популяцией этих моржей. Как правильно она называется?
6: Ну, у нас моржи делят на подвиды, обычно в традиции зоологии российской. То есть это тихоокеанский подвид. Но да, в основном я работал именно с этим моржом уже больше 40 лет, с 83-го года. Вот. Но при этом я участвовал в экспедициях и наблюдал и за атлантическими моржами, и за лаптевскими моржами, правда, недолго по сравнению с тихоокеанскими.
5: А как думаете, а почему у атлантических моржей, у них так в среднем, если навскидку, бивни, отличительная черта моржей меньше, чем у тихоокеанских? Охота, промысел?
6: Нет, я думаю, скорее всего, это эволюционная такая вещь. То есть самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики, то есть Чукотское море, Берингово море, то есть тихоокеанский подвид. И чем дальше на запад, тем он мельче становится. Лаптевский уже помельче, а атлантический совсем относительно тихоокеанского. Просто и размерами, и клыками это в целом мельче. Я думаю, что это связано, скорее всего, с условиями питания. То есть самые богатые, значит, питательные такие нагульные поля – это вот район Берингового пролива. Это просто богатейший район в Арктике. По крайней мере, там зафиксирован самый высокопродуктивный участок дна, в основном за счет моллюсков Макома калькария, которым питаются моржи. И это крупнейшее, сколько там, по-моему, 4 килограмма на квадратный метр, если не ошибаюсь.
5: Ого.
6: Вот. И если даже не больше, может быть, я даже сейчас... Но, по-моему, 4 килограмма на квадратный метр – это самая высокая биопродуктивность сированная в Арктике. Я думаю, за счет вот изобилия питания они и крупнее.
5: Понятно. То есть они в целом крупнее. Но какое отношение к питанию имеет длина бивни? Бивни же у моржей для других целей, насколько я понимаю.
6: Ну, не совсем так. Они довольно часто используют... Я думаю, это во многом связано с тем, что они используют бивни как дополнительный источник опоры. Недаром адабенус – это ходящий на зубах,
5: ну, да,
6: с латинского. То есть он использует для вылезания на лед. То есть чем больше туша, чем больше размер животного, тем мощнее и длиннее должны быть клыки, чтобы подтянуть. Я думаю, с этим связано.
5: А, вот эту огромную тушу. Да, понятно, логично.
6: Да, конечно.
5: Я-то думал, что в результате промысла, ведь совершенно адский, варварский был промысел на атлантическую популяцию, ее, наверное, выбили всю, там, он южнее был, ну, практически, да, то, что сейчас осталось, это жалкие остатки, и, конечно, выбивали тех, у кого больше бивни, но вы эту теорию опровергли. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что они там питаются на этих банках, да? Но мы представляем, что морж, он должен лежать на льдине, да? И с этой льдины они ныряют, или как вообще, как их жизнь устроена?
6: Ну, в зависимости от ледовых условий, у них разные стратегии добычи пищи, вот. Сейчас я на секунду вернусь к вопросу по поводу промысла. На самом деле тогда по этой логике, что если промысел повлиял на размеры там клыков и так далее, да, то тогда лаптевский должен быть самый крупный, потому что на него меньше всего охотились, самый такой изолированный вид, даже коренное население на него не охотилось, вот. Но тем не менее он мельче тихоокеанского, так что тут как бы не сходится. И так, возвращаясь к питанию. Ну, обычно да, обычно старается, это все-таки морж, это погофильный вид, то есть приспособленный ко льду, и, конечно, они стараются придерживаться таких мест, где достаточное количество, совпадали условия, то есть было достаточное количество льда, выдерживающее их тело, и в то же самое время были небольшие глубины, чтобы не тратить много энергии на то, чтобы достичь дна, поскольку моржи питаются донными животными, моллюсками, там, червями, ракообразными, там, придонную рыбу иногда. То есть это донные бентофаги. Вот. Поэтому вот сочетание мест, где сохраняется лед на небольших глубинах, оно наиболее идеально для моржа. Кстати, в связи с этим и высокая численность тихоокеанского моржа связана, потому что Чукотское море, оно все мелководное. Там все глубины порядка там, 40-50 метров. Вот, в отличие, скажем, там, от Баренцева моря, там, или там, моря Лаптевых и так далее. То есть они более глубоководные, там 3 дня добывать пищу просто. Вот. Поэтому, да, они придерживаются льда на протяжении большей части годового цикла, но, как в последние годы, в связи там, с климатическими изменениями в Арктике, льды стали исчезать из Чукотского моря на несколько месяцев совсем, и стали уходить далеко на север, на такие глубины, где уже дно для моржей недоступно. Причем вот это происходило на моих глазах. Когда я приехал, все лето в Чукотском море был лед, моржи прекрасно себя чувствовали на льду и, в общем-то, почти не появлялись на берегу вот, в Чукотском море. Сейчас ситуация изменилась, и моржи постоянно выходят на береговое лежбище в Чукотском море, потому что льда нет. Вот. И тогда они выбирают такие участки берега, чтобы вот до этих банок, где очень высокая биопродуктивность, где много моллюсков, им было ближе всего добираться. Вот такие места становятся такими огромными, я бы сказал, мегаполисами. То есть там десятки и свыше сотни тысяч моржей могут собираться на лежбищах.
7: То есть у них, получается, глубина предпочитаемая такая вот для их охоты, это где-то 50 метров, да, 40-50?
6: Ну, самцы могут нырять глубже, при до 100 метров. Зафиксированы ныряние и кратковременное питание на глубинах даже в 500 метров.
7: Ух ты!
6: Вот. Но это все такие случайные разовые вещи, когда зверь, видимо, просто попадает в ломкие места, скажем, льдину отнесло. И в основном это самцы. Самки уже на такие глубины не ныряют, особенно которые сопровождаются детенышами. Детеныши просто не могут на такую глубину нырнуть. И в целом самцы больше обладают такой автономностью, они глубже ныряют, поэтому тихоокеанских моржей многие самцы, большая часть самцов, остается в Берингово море, там глубины больше, там до 100 метров, но они вполне себе до глубины около 100 метров для моржей доступны. А вот самки в большей степени мигрируют на север, в Чукотское море. То есть происходит даже на лето такое разделение между полами, такая сегрегация, потому что для них мелководье очень является важным, особенно для тех, кто сопровождается с детенышами. И там, да, и там глубины приблизительно, они предпочитают глубины до 40 метров. Вот когда я работал на острове Рангеля, я заметил, что когда лед уносило за пределы изобат в 40 метров, моржи покидали лед и выходили на берег. Угу. Это четко совершенно. Вот первое я сижу, скажем, на берегу, вот первые моржи подходят, начинают выбираться на берег, я потом беру карты ледовой обстановки и вижу, что вот в эти даты лед как раз отступил за пределы 40 метров. Вот уже 50 метров он не очень нравится, и значительная часть зверей начинает эти льды покидать, именно самок. Угу. Вот. Тем не менее, они могут кормиться и до 70 метров. Вот за последние 20-30 лет, когда лед стал исчезать с Чукотского моря, то мы как раз занимались с нашими коллегами на другой стороне Берингового пролива, метили моржей спутниковыми метками и заметили, что из года в год моржи с лежбищ уходят все дальше и дальше от берега для кормления и уже часто кормятся на глубинах около 70 метров. То есть, видимо, они просто уже за эти годы довольно подъели. На основном мелководье в Чукотском море, там, вот в окрестностях этих лежбищ они подъели и уходят глубоко. И, в принципе, могут питаться, может, с меньшей эффективностью, но могут питаться и на глубинах свыше там, 40-50 метров.
7: Ну, так они стройнее должны быть тогда.
6: Ну, примерно так и происходит. Тут такая вещь. Пока стоит лето, им даже не нужны вот такие банки с большим количеством корма, потому что они практически не тратят энергии. Вот лежат они на льдине, да, там, на дрейфующей. То есть они любят неплотный лед, так, чтобы такой достаточно разряженный. Их носят там течениями, льдами. Вот они нырнули, даже если там невысокая продуктивность, поели, вынырнули и снова легли на льдину. За ночь эту льдину оттащило там ветром на несколько километров. Они уже нырнули в новом месте. Поэтому продуктивность может быть не такая высокая, но для моржа хватает. Он практически не тратит энергии. А вот с лежбища ему приходится плыть там километров 50-70 на места кормления. Там 2-3 дня кормиться, а потом возвращаться на лежбище. И очень хорошо видно, вот особенно когда мы стали работать на мысе Сердцекамень, на лежбище, где моржи в Чукотском море лежат до ноября, до самого замерзания моря, и там собирается свыше 100 тысяч моржей, как моржи после каждого кормового такого путешествия приходят все более худыми и худыми. То есть они больше тратят энергии, чем восполняют за счет питания. Вот, так что так это происходит.
7: Но они же могут в воде отдыхать, насколько я понимаю.
6: Да, могут, но, во-первых, вот эти, значит, глоточные мешки, пузыри такие, да, которые они могут набирать воздух и с помощью их долго держаться на воде и спать спокойно на воде, в основном развиты у самцов. У самок они в меньшей степени развиты, им больше приходится энергии.
7: То есть, Анатолий, перебью, поясни для радиослушателей. То есть морж, благодаря тому, что у него развиты такие воздухоносные мешки глоточные, может набрать в них воздух и как поплавок болтыхаться там, лежать на воде, да, когда вода относительно спокойная, наверное.
6: Да, конечно, и даже на довольно большой волне они спят с помощью таких вот поплавков.
7: Да, но это только самцы могут так вот, да?
6: Да, у самок тоже бывает, но в меньшей степени не развиты. Бывают самки, у которых довольно неплохо развиты, но в целом самки не развивают или очень слабо развиты такие мешки. Так же, как и у молодых животных. В основном у взрослых самцов они максимально развиваются, очень большой объем имеют. Вот. Поэтому самки тратят больше энергии на то, чтобы находиться на воде. Я, в общем, редко замечал, чтобы они спали на воде, то есть спят они долго, в отличие от самцов, которые могут там часами, там, даже по суткам, там, как поплавок на воде спать, там, таскает там, течением волной. Вот. И, в общем, все равно на то, чтобы держаться и спать на поверхности воды, все-таки усилия, то есть они постоянно двигают ластами, там, да, придерживаются какое-то направление, сопротивляются даже, возможно, во сне течению и так далее. То есть они тратят все равно энергию куда больше, чем они ее бы тратить на льдине или на берегу.
7: Ну и, наверное, обогрев что-то уходит, да, какая-то часть энергии?
6: Конечно, конечно. Особенно в холодной воде, там, в октябре, там, перед замерзанием моря, вода холодная, уже около нуля градусов, там, конечно.
7: Так на суше же еще хуже вообще. Там.
6: Ну,
7: адский холод.
6: Нет.
7: Ледяной.
6: Нет, а тут как раз вот это выигрыш моржей в данном случае, что они собираются в большие компании, лежат не так, как какие-нибудь морские котики, они лежат очень плотно на лежбищах. И вот за счет большого количества таких больших зверей, которые лежат очень плотно, создается такой микроклимат. Даже когда, скажем, там, положим, минус 10, минус 15, да, там, после моржей там все оттаившее, там весь грунт оттаивший, и там очень достаточно тепло. То есть идет такая терморегуляция, то есть за счет большого количества зверей на берегу.
7: То есть они друг друга греют, получается, да?
6: Конечно, да, греют друг друга. Там интересно, издалека лежбище можно увидеть, как когда сильный мороз, и море еще не замерзло, и моржи используют берег, лежбище можно, ну, во-первых, что это черное такое пятно, неожиданное, среди снега, вот, а во-вторых, от них идет пар такой, который за много километров видно, километров за 20 видно такой столб, стена пара, которая идет в дыхание тысяч моржей.
7: Понятно. А вот когда у них рождаются малыши у тихоокеанских моржей?
6: У тихоокеанских моржей, ну, в принципе, как и у всех, я полагаю, они рождаются весной, что, в общем, для арктических животных характерно. То есть, когда начинается, появляется все выше и выше солнца, тогда и рождаются детеныши. То есть, это... Причем, может, чуть раньше, обычно это конец марта, апрель.
7: В воде или на льдах?
6: Вот практически нет наблюдений за этим периодом. Потому что в это время достичь там, ученому довольно сложно. Нужен ледокол дорогущий и так далее. То есть очень мало прямых наблюдений за этим процессом. Я вообще не знаю на самом деле. За исключением там пары случаев в зоопарках и так далее, когда рожали.
7: А в зоопарках как, где рожают?
6: Там в воде. Вот. И я думаю, что и в природе они сходят в воду становятся льдины и рожают в воде. Это так происходит. Просто при такой тяжелой туше, ну, в воде просто легче рожать.
7: Ну, хорошо, вы сказали, что все море покрывается льдом. А куда же они уходят-то тогда, моржи? Если зимой все во льдах, им же надо море, участки открытого пространства, где они его ищут?
6: Да, значит, вот у тихоокеанского моржа наиболее длинные миграции. Скажем, если лаптевский морж уходит на север, как известно, там у нас идет Великая Сибирская полынья, то есть постоянное в течение зимы разрывы льдов, и придерживаются моржи вот этой Великой Сибирской полыньи, так же, как, наверное, и часть Карского моря тоже захватывает. Вот. В Баренцевом море уходят, ну, понятно, там на кромку там Гольфстрим, и она не все замерзает далеко зимой в Баренцевом море. А вот в Чукотском море тихоокеанские моржи уходят как раз в бассейн Тихого океана, в Берингово море. И здесь удачные такие есть места, где тоже постоянно зимой довольно большие полыньи. Это в основном под берегом, под островом Святого Лаврентия, он такой длинный остров посреди там, Берингового пролива, а под побережьем Чукотки, там постоянно северными ветрами от берега отрывает лед, и вот в этих, на этих участках моржи зимуют. То есть там есть лед, но постоянно есть разрывы, через которые можно нырять, там питаться и, соответственно, рожать детенышей.
7: И там относительно неглубоко, да, потому что это бывшие Берингея.
6: Ну да, да.
7: То есть суша, которая ушла под воду.
6: В основном они, конечно, зимуют на участках, которые недалеко от берега еще, кроме всего прочего. То есть они очень далеко от берега, на глубоководных-то участках там нет. Все районы, в которых вот мы видели моржи во время авиаучетов, там, в марте, скажем, да, в Беринговом море, или вот когда ходили на ледоколах, чтобы ставить спутниковые метки, все районы были на глубинах до 150 метров. Глубже 150 метров мы не видим ни одного моржа.
7: Ну, понятно, им тяжело просто, да, видимо.
6: Да, там нырять просто.
7: Там, как вы сказали. Вот малыши рождаются, да, в этих льдах, и потом они вместе с матерью, получается, плывут на север, проходят через пролив и дальше в Чукотское море, к Врангелю. То есть такую здоровенную миграцию малыши выдерживают, да, все-таки?
6: Да, ну, миграция начинается примерно в мае, да, когда потихонечку значит, северная часть Берингового моря начинается разрушаться ледовый покров, и они постепенно с разрушением ледового покрова смещаются на север. Тем более, что в это время преобладают южные ветра, ветра помогают, тащат льдины на север. Вот. Поэтому они много энергии не тратят, то есть вместе со льдами передвигаются неактивно. Вот. Кроме того, именно в этот период еще довольно активно деторождение, то есть часть детенышей рождается на пути вот этом, на север.
7: В процессе.
6: Вот, да, в процессе. Вот. Ну и в дальнейшем она вместе с детенышами ныряет для того, чтобы кормить. Вот. И понятно, что ну, какое-то время она, они могут долго не есть. В принципе, подкожный слой жира у них довольно большой. Наверное, когда моржонок окрепнет, вот нет практически таких наблюдений совершенно в природе. В этот период этот надо где-то там дрейфовать с ними на льду, что я, будучи молодым, очень активно предлагал своим коллегам. Мы так никогда желающих не нашлось и финансирования.
7: Но желающих не нашлось. Но я знаю некоторых ваших коллег, их вообще очень тяжело на что бы то ни было рассказать.
6: Понятно, понятно. Вот. Или я предлагал еще вмерзнуть там где-нибудь каким-нибудь там ледовым, как Фрам, скажем, с Нансеном, и вот с ними там подрифовать немного, с моржами, значит, но, к сожалению, нигде не нашел я поддержки такой. Поэтому до сих пор нет в природе наблюдений ни за брачным периодом. Никто не видел, как в природе спариваются моржи, никто не видел, как в природе рожают моржи, и никто не видел вот это поведение.
7: В 21 веке, да, удивительно.
6: Да, просто. до сих пор.
7: Да. И какое поведение не видели? Извините, я вас перебил.
6: Вот это поведение взаимоотношения самки и новорожденного моржонка. То есть все, вот то, что я рассказываю сейчас, это на предположение, как оно должно быть, наверное. Вот.
7: Ну, в зоопарках, наверное, все-таки какие-то. Но мы подробнее об этом поговорим, наверное, чуть позже.
6: В зоопарке, да. В зоопарке другое, но это не воля, там другие условия. То есть, а в природе все может быть не так.
7: Не так, я бы сказал, что все острее может быть, да, в зоопарке-то не все так обострено, хотя свои, безусловно, факторы беспокойства там есть и прочие радости. А вот давайте к лежбищам вернемся. Вот они вот лежат, да, допустим, они приплыли с малышами, которым там, я не знаю, сколько, 2-3 месяца, да, или месяц. Вот они приплыли на лежбище. И как располагать самки, по идее, по периферии должны лечь, чтобы малышей не передавили, или наоборот?
6: Ну, тут, когда моржа там месяц, там, 2-3, в это время еще они придерживаются льдов. В это время лежбища нет.
7: Угу.
6: То есть, вот, предположим, родился даже в конце апреля, в начале мая моржонок, да,
7: угу.
6: А лед, вот даже в середине июля, почти все Чукотское море закрыто льдом.
7: Угу.
6: И моржам там совершенно прекрасно себя чувствуют. Никаких лежбищ сейчас нет. Лежбище начинает появляться в июле где-нибудь в Берингово море, но это самцовые, как я говорил, лежбища, которые не идут за льдами, самцы старые там. То есть они свое дело сделали, они наплодили потомство, оставили свой генетический
7: след,
6: след.
7: В истории.
6: Да, вот, и сказали, что все, дамы, дальше вам
7: дальше сами.
6: Самим разбираться, как бы дальше сами, а мы пошли, там, ну, условно говоря,
7: да.
6: Вот, и остаются на лежбищах в Беринговом море, за льдами не идут, это одного типа лежбищ, то есть такие самцовые южные, а самки в это время придерживаются льда, и пока лед не уйдет, вот в Чукотском море, по крайней мере, так, пока лед не уйдет вот за глубины, вот, 40-50 метров, значит, они будут придерживаться льдов до последнего. Поэтому на берег, на лежбище, самки начинают приходить обычно редко бывает в конце августа, а чаще всего в середине сентября. Вот массовый подход самок на береговое лежбище – это середина сентября. К этому времени моржатам уже почти там полгода уже.
7: Угу.
6: Они уже достаточно крупные, самостоятельные, и вполне с ними можно там находиться. И да, если на льду самки вполне себе, льдины они небольшие, и поэтому ну, там могут быть там, группы там, ну, в 300 зверей, да, там максимум. А вот, а чаще всего там, там 15, 20, там 30. Если моржонок маленький, слабый, то самки выбирают какую-то маленькую льдинку, чтобы вообще соседей не было или там минимум было. Вот. А там незаметно такого размещения, чтобы самки на льду придерживались каких-то краевых позиций, то есть около воды. То есть они достаточно часто активно самки с крупными моржатами, и сами крупные самки способны защитить моржонка от клыков соседей, скажем, да, они могут лежать и в центре льдины, тем более, что с точки зрения теплосбережения в центре других своих соседей лежать, в центре льдины, оно как-то это самое...
7: Выгоднее.
6: Приятнее, такое благоприятное, да, благоприятное такое место. Вот, оно на берегу, особенно вот где-то, наверное, в октябре начинают с Берингового моря подходить самцы, и появляется смешанное лежбище у нас. То есть вот лежбище, которое в октябре, они уже смешанные, там уже большая довольно доля самцов подходит к Беринговому морю. И вот там, да, там самкам приходится, конечно, придерживаться краевых участков лежбища, потому что самцы, они такие, они полезли, не заметили, придавили ластом моржонка, и моржонок может умереть просто.
7: Ну да.
6: От случайного там движения там какого-нибудь самца. Там, да, там самки, заметна тенденция самок лежать у края воды, чтобы при любой опасности они очень быстро могли с моржатами соскочить в воду.
7: Я почему спросил-то? Я потому что атлантических видел моржей. Ну, конечно, смешно сравнивать с вашим опытом, но там, во-первых, не было льда летом вообще никакого в июле в районе земли Франца Иосифа. И, во-вторых, вот самки с детьми все-таки не залезали, особо не пытались залезть вот в центр лежбища, наоборот, лежали. Ну, возможно, они просто пуганные там, они в основном по кромке, там микролежбища такие были, в основном лежали по кромке, и самцы занимали самые козырные места, как мне казалось. Вот такая вот история.
6: Ну, вы абсолютно правы. Примерно такая же история и с чукотскими моржами. Причем чем больше зверей на лежбище, тем больше... и самцов на лежбище, тем больше самки вытеснены вот этот краю.
7: На периферии, да.
6: Просто выбирают такие места, чтобы при любой опасности, там, пришел медведь там, или человек, можно было соскочить в воду, и тогда моржонок не будет раздавлен. А если он будет в середине лежбища, и ему там 100 метров до берега бежать, то его просто раздавят по пути.
7: Или съедят.
6: И тем не менее, да, на таких лежбищах, как мы с Сердцекамень, там, в Анкаремонск, крупное лежбище, где несколько десятков тысяч зверей ложатся, а то и, как на Сердцекамне, свыше 100 тысяч. У нас максимальная там численность подсчитана 117 тысяч на лежбище. Uh-huh. То есть это вообще это практически половина популяции. Значит, там, да, там все равно, там самки преобладают с детенышами, и многие все-таки постепенно через на следующий день там, и так далее оказываются где-то в центре. То есть выбирает место удобное и так далее, и в результате все равно уходит в центр.
7: Греция.
6: Поэтому после каждой паники, да, после каждой паники остаются все-таки десятки раздавленных детенышей.
7: Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в следующий раз. Анатолий, итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях был известный полярный исследователь моржей, белых медведей, тюленей Анатолий Кочнев, сотрудник Института биологических проблем Севера и Национального парка Берингия. И говорили мы с ним о моржах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.

0: «Моя великая Россия».
1: Обычно про него пишут так: уютный старинный город. Ну, насчет уютного верно, но я бы даже еще несколько восторженных эпитетов добавил. А вот старинный, ну, вторая половина 16 века не такой уж и древний возраст по меркам Руси. Кстати, одно время был даже областным центром. А я бы все-таки смело сказал, красивый город. Вот посмотрите фотографии, кто еще не был. Высокий холм, весь в куполах статных соборов, чистокол высоких звонниц. Один только Воскресенский собор чего стоит. Ампирная колоннада не уступает габаритам Большого театра в Москве. Это при том, что город не стоит на оживленном торговом перекрестке и все больше как-то зарабатывал своим трудом, не только торговлей. Нет, по Тёше, конечно, можно, изрядно петляя, выйти на Аку возле Мурома, а там и до слияния с Волгой на стрелке у Нижнего не так уж далеко. Но уж больно извилист путь, и не факт, что судоходен на всех участках. Вот одну географическую подсказку я вам уже дал, а теперь даю вторую. Город имеет статус исторического поселения России. Ну, то есть это место, где имеется охраняемые государством особо ценные объекты культурного исторического наследия. А таковых, к слову сказать, всего 40 на всю страну. И главная подсказка. Еще в старину прославился этот город своим сортом лука и знаменитыми белоснежными гусями. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня мы отправляемся в Нижегородскую область, прямо по курсу «Прелестный Арзамас». Вот не знаю, у кого как, а у меня название этого города ассоциируется прежде всего с арзамасскими гусями, которых так любил, в прямом смысле тоже, и воспевал Александр Сергеевич Пушкин. Ну что ж, начнем расспрашивать заместителя директора Арзамасского историко-художественного музея Алексея Леонидовича Ягушина. Так что, ассоциация-то с этими птицами возникает недаром?
2: Ну, эта ассоциация отчасти, так скажем, оправдана. Почему? Потому что, да, один из главных туристических брендов города ныне, по крайней мере, это арзамасский гусь. И она имеет исторический корни, потому что, да, во времена того же Александра Сергеевича Пушкина Арзамас достаточно широко был известен разведением особой породы гусей. Предприимчивые арзамасцы придумали, как доставлять гусей даже в центральные города. И если мы говорим о некоторых перипетиях там жизни Александра Сергеевича Пушкина, то здесь вспомнить нужно, да, общество «Арзамас» литературное, в котором тоже арзамасский гусь играл немаловажную роль, потому что на гербе этого сообщества литераторов красовался арзамасский гусь, и вновь вступающие члены в это общество должны были произносить клятву, держа на вытянутых руках тушку арзамасского гуся. Поэтому такое сопоставление, оно, в общем-то, наверное, имеет право быть.
1: По традиции, каждое заседание общества «Арзамас» завершалось торжественным вносом большого жареного гуся под аплодисменты собравшихся. Кстати, вазами перья арзамасских гусей шли на экспорт в Европу. Так что, если бы не наши птички, нечем было бы писать ни Гёте, ни Шиллеру, ни Шекспиру. Не задирай нос, Европа.
2: Сама природа в окрестностях Арзамаса благоволила разведению гусей, потому что здесь обширные поймы реки Тёши, обширные луга, на которых вот эти гусиные стада паслись до самых холодов. Гусь – птица очень рентабельная, потому что это и мясо, перо, пух, все ушло в дело. Окраска гуся была арзамасского прям такая белая-белая. И перья отличались такой хорошей жесткостью. То есть они очень хорошо подходили именно для письма. И еще одно назначение арзамасских гусей было, в общем-то, это птица отличалась таким бойким нравом, даже боевитым. И очень часто использовали ее в гусиных боях, которые проводились вот на Масленицу, другие такие народные праздники. И было немало среди горожан страстных поклонников вот этого зрелища, вот, которые не такое кровавое, например, как петушиные бои, да, потому что гусь, ну, как бы основное его оружие – это крепкий клюв, сильные крылья, и, в общем-то, побежденный просто уступал победителю место, да,

0: так скажем, в ринге. И это вот был одним из излюбленных таких мероприятий увеселительных для горожан.
1: А еще славился Арзамас кожевенными производствами. Про юфтевые сапоги что-нибудь слышали?
2: А я их еще застал в армии.
1: Знаменитая арзамасская юфть, то есть толстая прочная кожа, вывозилась и в Англию, и во Францию, и в Германию. Ну а теперь вернемся к впечатляющей панораме города, которая открывается глазу. Величественные златоглавые соборы, крепкие особняки и купеческие дома. Так, что посмотреть в первую очередь, если решили посетить этот славный город? Кстати, не такой уж и маленький. За 100 тысяч населения-то уж давно перевалило.
0: Ну, во-первых, надо прогуляться по городским улицам. На сегодняшний день многие из них приведены в надлежащий вид, и полюбоваться архитектурой Арзамаса, потому что это один из немногих городов, где в достаточно большом количестве сохранились памятники архитектуры, и особенно церковной архитектуры 18-19 веков. Конечно же, нужно посетить Соборную площадь, посмотреть жемчужину архитектуры Арзамаса. Это Воскресенский собор, выполненный в стиле классицизма, да, памятник архитектуры 19-го столетия. Немало интересных образцов гражданской архитектуры. В общем-то, вот, конечно, в первую очередь надо прогуляться, чтобы напитаться, так скажем, некой атмосферой города. А затем, конечно, наверное, стоит посетить музеи Арзамаса, потому что в Арзамасе таких музеев несколько. Есть историко-художественный музей, который познакомит с историей города с древнейших времен и с художественным наследием. Например, Ступинская школа живописи, первой провинциальной школы, основанной в Арзамасе в 1802 году. Есть мемориальный музей Гайдара, дом-музей Горького и много вот таких вот мест, в которых живет память, что называется, да, больших и малых музеев, которые обязательно, наверное, нужно посетить. И если говорить о музеях, то, конечно, я бы посоветовал посетить еще один из уникальных музеев, которые есть на территории, ну, так скажем, Арзамасского округа. Это музей горного дела. Это поселок Пишелань, где до сих пор, вот, казалось бы, профессия шахтера как бы далека от центральной части России, но там работают шахтеры и до сих пор добывают гипс для строительства, и там есть музей горного дела.
1: Ну и, конечно, есть там гостиницы, где всегда можно остановиться, есть уютные ресторанчики, знающие гиды, есть вся инфраструктура бурно развивающегося туристического города. И что посмотреть, тоже есть. Исторических построек и памятников архитектуры в Арзамасе очень много. Большинство из них были возведены 2-3 столетия тому назад, в пору наивысшего расцвета города. Золотое время Арзамаса наступило где-то с середины 18 века, когда он стал главным перевалочным пунктом на пересечении десятка торговых трактов. Город быстро рос, увеличивалась торговля, развивалась промышленность. В это же время тут было построено большинство церквей и монастырей, которые прекрасно сохранились и по наши дни. В основном это ампир и классическая архитектура 19 века. Арзамас считают вообще одним из религиозных и духовных центров Поволжья. Хотя свою историю город отсчитывает совсем иных времен. С 1572 года, когда по приказу Ивана Грозного на южных рубежах была основана крепость для охраны мордовских земель, только что вошедших в состав российского государства. Отсюда и непривычное уху название города. Ну, то есть, по одной версии, от имени основателя, явно принадлежавшего к народу Эрзя, а по другой, с марийского языка это слово переводится как «милый». Ну уж с этим фактом, кто был в Арзамасе, спорить не будет. Моя великая Россия. Город Арзамас. Нижегородская область.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио ДОК.
4: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радиодок». В студии Анна Дворецкого.
3: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я встречалась со своим приятелем. И вот в выходной день, утром, когда Москва была совершенно пустая, мы пошли гулять по центру. Идем по Петровке мимо ЦУМа. И я, как заправский такой экскурсовод, рассказываю. А это ЦУМ. В прошлом универсальный магазин торговой фирмы «Мюр и Мерилис». Его построили в 1906-1908 годах по проекту знаменитого тогда архитектора Романа Ивановича Клейна. На его счету более 60 прекрасных зданий в Москве. Известен Роман Иванович Клейн тем, что это был едва ли не единственный архитектор в истории России, который мог создавать шедевры, порою не получая жалования. А еще ради полноценной реализации проекта он вкладывал собственные деньги в свое детище. Вот поэтому торговый дом «Мюр и Мерилис» успешно прожил 120 лет в прекрасном состоянии и стал объектом культурного наследия. А сейчас в нем обитает ЦУМ. Но не успели мы дойти по Петровке до конца фасада ЦУМа, как мне прилетает в телефон смс-ка. Двойные бонусы за покупки в ЦУМе до 14 июня. Совпадение? Да нет, конечно. Телефон услышал наш разговор, вычленил ключевое слово ЦУМ и тут же прислал мне контекстную рекламу. Так что, дорогие друзья, за нами следят и нас подслушивают. И делает это смартфон. А вообще интерес к подслушиванию разговоров возник тогда, когда человек начал говорить. Когда это случилось, никто точно не знает. По одной из гипотез, это произошло где-то около 100 тысяч лет назад. Впрочем, вопрос о происхождении языка и речи остается открытым и требует дальнейших исследований. Но, собственно, и не об этом речь. Сегодня мы поговорим о подслушивании. Чтобы реализовать эту страсть, люди прибегали к самым разным ухищрениям, и постепенно они научились использовать окружающую среду и подручные средства. Вот сегодня мы точно знаем, что медленнее всего звук бежит в воздухе. Его скорость в этой среде равна 343 метрам в секунду. В воде эта скорость уже почти в 5 раз больше, а в стекле звук бежит в 3 раза быстрее, чем в воде. Помню, как в детстве меня поразила сцена из какого-то детского фильма. Там один из героев вдруг прикладывает ухо к земле, чтобы понять, далеко ли конница врага или уже вот-вот появится. Так что подслушивать звуки довольно просто. Интернет рассказывает нам, что в Древнем Китае, неподалеку от вражеского лагеря, вкапывали в землю керамические сосуды. К ним прикладывали ухо и слушали, что там происходит в стане противника. Так это было или не так, не знаю. Но точно известно, что в Древнем Риме архитекторы умели управлять акустикой помещений. Они использовали полые амфоры, которые встраивали в стены и своды театров. Амфоры выступали в роли резонаторов и усиливали звук, чтобы его хорошо было слышно в любом уголке большого театра. Амфору-резонатор называют резонатором Гельмгольца. Простейший такой резонатор – это обычная бутылка с узким горлышком. Вот если подуть в горлышко, то возникнет резонирующий звук – Амфоры и резонаторы использовали не только в театрах, но и в домах патрициев, чтобы улучшить акустику. И шушукаться по углам в таких помещениях гостям было сложно. Но все это были лишь первые попытки, пробы пера, что ли, в деле подслушивания. Настоящий прорыв случился в 20 веке, когда шпионское дело поднялось на новый уровень благодаря инженерам. И расскажу вам одну прекрасную шпионскую историю про операцию «Исповедь», которая началась в 1945 году. У ее истоков стоял красивый, умный и талантливый мужчина – инженер и музыкант Лев Сергеевич Термен. Он родился в Санкт-Петербурге 130 лет назад в дворянской семье, имевшей французские корни. Окончил консерваторию по классу виолончели, но одновременно учился на физико-математическом факультете Петроградского университета, что само по себе, на мой взгляд, крайне необычно. И в 1919 году Термен стал заведовать лабораторией в физико-техническом институте в Петрограде, куда его пригласил академик Йоффе. И здесь-то, в 1920-м, Лев Сергеевич сделал свое первое эпохальное изобретение. Он изобрел первый в мире электромузыкальный инструмент «Терменвокс». Это была всего лишь антенна, из которой можно было извлекать звуки разной высоты и громкости, просто делая пассы руками перед антенной. Ну, в общем, настоящая магия. Вот, кстати, свое изобретение Термен продемонстрировал в 1922 году Ленину и Калинину. А потом он рассказывал, что у Владимира Ильича Ленина оказался замечательный слух, и он быстро освоил «Терменвокс». Сейчас же для нашего рассказа важно другое его изобретение – эндовибратор, получивший название «Златоуст». На самом деле это было совершенно удивительное, ни на что не похожее подслушивающее устройство, аналогов которому на тот момент в мире не было. Лев Сергеевич создал его по заданию партии и правительства. Это задание ему выдал лично Лаврентий Павлович Берия. А задание было вполне конкретным. Надо было создать такое подслушивающее устройство, которое невозможно будет обнаружить с помощью приборов. Тогда жучки уже были, и тогда любой жучок был активным источником электромагнитного поля. Поэтому его легко находили службы безопасности. Но вот как же их обмануть? И Лев Сергеевич решил создать не активное, а пассивное устройство, у которого не будет источника питания, то есть не будет ни батареек, ни проводов. Обнаружить такое пассивное устройство с помощью приборов невозможно. И он его сделал. Это было очень маленькое устройство с предельно простой конструкцией. Металлическая полость объемом около 2 кубических сантиметров с резонирующей мембраной внутри и антенна. Ну, такой, проволочка такая, длиной около 30 сантиметров. Вот это и был эндовибратор. Чтобы сделать его активным, на устройство надо было направить мощный ультравысокочастотный радиосигнал. Мембрана начнет работать и отражать звуковые сигналы из помещения на внешнее приемное устройство. Испытания показали, что эндовибратор так здорово отражает звуки, что речь людей, находящихся в комнате, отчетливо слышна из приемного устройства. Причем передающее приемное устройство можно было установить в нескольких сотнях метрах от этого эндовибратора. Повторю, который назвали «Златоуст». А сегодня появляются новые возможности. Вот недавно вычитала в научном журнале Science, что оптоволоконные кабели, которые ученые используют для обнаружения землетрясений, могут улавливать слабые вибрации, возникающие при разговоре поблизости с кабелем. А бесплатное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта превращает оптоволоконные данные в понятные расшифровки человеческих разговоров в режиме реального времени. Геофизики и сейсмологи из Эдинбургского университета обеспокоены, мол, ох, использование таких кабелей может стать проблемой с точки зрения конфиденциальности. Да какая конфиденциальность? Забудьте! Нас круглые сутки слушают смартфоны, даже если они выключены. Никакие ваши кабели не нужны. Так что работайте себе спокойно, дорогие господа физики. А вот дистанционное зондирование глубоководных оптоволоконных кабелей – это другое дело. Расшифровка их данных может показать движение подводных лодок и кораблей. И об этих возможностях мы должны знать. Так что спасибо, что предупредили.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». В центре внимания специальная военная операция.
6: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. На пути к усыновлению.
10: Я всегда мечтал именно о полноценной семье. Просто мне уже не 20 лет. Жену найти хорошую становится все сложнее и сложнее, а времени остается все меньше и меньше. Вот, наверное, это основная причина, почему именно брать ребенка вот так, а не пытаться искать вторую половинку и заводить своих детей.
3: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Владивостока. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
11: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
12: С 5 класса мечтала о своей группе.
11: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. План развития российской экономики должен ритмично реализовываться, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России за сутки поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. После сильных дождей в Сахалинской области затопило жилые дома и центральную районную больницу в Углегорском районе. Далее подробно. Многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача запустить новый цикл инвестиций, заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 годы вложения в основной капитал в России прибавились свыше 40%. Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. Имею в виду такие направления, как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефти и газохимия. Хорошие темпы вложений демонстрировали в строительном комплексе. Здесь сыграли свою роль инструменты поддержки регионального развития, действий льготных ипотечных программ. Начиная с прошлого года, многие так называемые мегапроекты прошли основную фазу инвестиций. Они темпы инвестиций поддерживали, но практически многие из них завершились. Соответственно, общая динамика капиталовложений замедлилась. Есть, конечно, и другие факторы, но это существенные.
1: По словам президента, план развития российской экономики должен ритмично реализовываться. Он отметил, что в России уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест и увеличения выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, отметил Путин, именно о качественном и интенсивном развитии отечественной экономики. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, доложил, что ВВП России в реальном выражении за последние 3 года увеличился более чем на 10%. Новак подчеркнул, российская экономика занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности, при этом за последние 5 лет она развернулась и на внутренний рынок.
3: С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям. Несмотря на это, за последние 3 года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей. Сегодня Россия 4-я экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет произошло изменение структуры экономического роста. Так, в экономике почти в 3 раза сократилась доля чистого экспорта, и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок. Увеличились инвестиции. Доля инвестиций составила 23,3% в прошлом году. Это максимальный исторический уровень за последние 15 лет. Изменилась и отраслевая структура. Основной драйвер – обрабатывающая промышленность. Ее доля выросла с 13% до почти 15% в прошлом году. И впервые обработка устойчиво превышает добычу более чем в 1,5 раза. Доля отраслей с высокой добавленной стоимостью также выросла с 15% до 18,4%.
1: Как подчеркнул вице-премьер, главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние. Он добавил, что доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центра» освобожден поселок Водинское Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны. По информации ведомства, за сутки группировка уничтожена живая сила и техника ВСУ в районе ряда в ряде районов ДНР и в Днепропетровской области. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных, 2 аэромобильных горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Куртовки, Николаевки, Веролюбовки, Васильевской пустоши и Высокой Ивановки. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера «Страйкер», 24 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
1: Суточные потери противника в зоне СВО составили 1420 военнослужащих. Также вооруженные силы России за сутки поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Удары пришлись в том числе и по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» американского производства и 965 БПЛА противника, сообщает Минобороны. После сильных дождей в Сахалинской области затопило жилые дома и центральную районную больницу в Углегорском районе. По данным регионального главка МЧС, из-за обильных осадков 20 августа оказались подтоплены 1 частный дом, 7 придомовых территорий, подвал районной больницы и подъезд многоквартирного дома. Спасатели откачивают воду с помощью 2 мотопомп и 4 автоцистерн. Из-за непогоды автобусы не могут выйти на линию, дороги также затоплены. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в день рождения главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. «Спартак» проиграл в серии пенальти со счетом 3-5. Основное время матча завершилось в ничью со счетом 1-1. А в среду Карседо исполнилось 53 года. Также в серии пенальти и также со счетом 5-3 «Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов». Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер на 10-м месте в этом рейтинге. Список возглавил голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя. На втором месте Тибо Куртуа из «Реала». На

0: Турнир по гольфу в рамках спартакиады народов России. Второе место занял Елисей Антропенко, третье – Иван Стриганов. В женском турнире победу одержал Александр Чекалина. В тройку лучших также попали Анна Милицина и Дарья Булычева. Напомню, что спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. В среду состоялись гонки преследования на 15 километров. У мужчин по сиют выиграл Егор Митрошин, у женщин лучше стала Елизавета Еремеева. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в четверг, 20 августа, во Владивостоке плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Краснодаре плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Севастополе плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. С приложения ради разнообразия начнем. Угу. Радио «Россия» называется в Рустор и Google Play. Доступно оно абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте себе на телефон, пользуйтесь. Там множество возможностей, в том числе и уникальные. Заходите, проверьте, попользуйтесь. Про страничку ВКонтакте также скажу. Радио «Россия» мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Можете оставить свой комментарий там. Ну, а самый распространенный способ достучаться до нас и задать вопрос нашим экспертам — это наш номер эфирных мессенджеров 8 925

0: 5-222-99-92. Пользуйтесь им, пишите ваше мнение и комментарии, оставляйте вопросы для наших экспертов. Присоединяйтесь к беседе.
1: Сегодня президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основные темы – это реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, запуск нового инвестиционного цикла, развитие инфраструктуры и цифровых технологий, а также поддержка и финансовая устойчивость регионов.
0: Угу. Что по конкретным заявлениям президента? Ну, например, Владимир Путин говорит о том, что экономическая динамика в России сейчас скромная, но при этом позитивная. Прирост ВВП в 2026 году находится на уровне 1%. Атаки ВСУ на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Инвестировать, по мнению президента, нужно в те проекты, которые ориентированы на внутренний спрос. Что еще по регионам, например, хочется добавить. Дополнительно поручил президент распределить 100 миллиардов рублей в распоряжение регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Ну и также сказал, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку, перенесен срок погашения бюджетных кредитов. Это довольно сложные экономические материи, макроэкономические, наверное, да, материи. Поэтому нам, конечно, нужно, чтобы все на простой язык нам специалисты перевели. Что мы сейчас и попробуем сделать с научным руководителем Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. К нам присоединяется. Георгий Владимирович, здравствуйте.
2: Да, добрый день, Данил, добрый день, Людмила.
1: Здравствуйте. Давайте, знаете как, подойдем к этому снаряду. Ну, может давайте. Быть, вот, вы наверняка тоже внимательно изучили все, что сказал президент. На ваш взгляд, что самое главное
0: в экономической части?
2: Ну, понимаете, самое главное в экономической, это уже не первый год, и это действительно самое главное, это выйти на устойчивый экономический рост. Даже, я бы сказал, не на экономический рост, а на экономическое развитие. Потому что рост и развитие – это, как говорят в одном городе, две большие разницы. То есть ставит президент задачу, чтобы у нас темпы экономического роста, вот сейчас роста, были повыше, чем сегодня. Сегодня Росстат в своей первой оценке второй квартал и полугодие дал, второй квартал дал темп 1,3. Но я вам напомню, что 2025-2024 год мы шли с темпами 4%. То есть темпы были почти в 3 раза, даже в 3,5 раза выше. То есть нужно выходить на экономический рост, на экономическое развитие. И был каскад, так сказать, предложений, и каким образом выходить на этот тренд, понимаете?
0: Угу. Георгий Владимирович, а позвольте вот такой бытовой житейский вопрос. Вот эти все, конечно, вещи, они очень важны, но в масштабах страны, а вот в масштабах кошелька каждого конкретного гражданина, все, о чем говорит президент, как это на нас с вами отразится? Зарплаты упадут, вырастут, останутся на том же уровне. Что с продуктами, с ценами станет? Как вот в этом отношении интерпретировать слова президента?
2: Вы понимаете, я с вами согласен, Данил, что вот люди, ну, особенно на бытовом уровне, не углубленные в экономику, они показатель ВВП как-то не чувствуют. Для них вот валовый внутренний продукт – это что-то там вдали, понимаете? Для них главное – это их доход и их занятость. Уровень бедности и дифференциация дохода населения. То есть вот именно то, что касается гражданского общества, домашних хозяйств и человека в частности. Но почему важен рост ВВП? Когда растет ВВП, значит растет объем продукции. То есть продукция бывает более доступна. Если она не дефицитна, значит она более дешевая. Плюс растет, если растет объем экономики, то растут налоговые отчисления, предприятия делаются больше, налогов дают, налоги поступают в казну государства, в бюджет, и дальше они распределяются на социальные нужды, там на какие-то еще важные вещи, на оборонку, на охрану природных объектов. То есть экономический рост сам по себе важен. Но я еще раз с вами согласен, что это, конечно, ну, не такой уж основной индикатор. Главное, это доход и занятость. Вот что волнует людей. Но с этими показателями у нас все нормально. У нас на численные зарплаты Росстат показал сейчас рост 113 рублей, но это до налогов. А реальные, это с учетом снятия налогов, 107%. Это тоже хороший рост. Реальные доходы 1.5%, то есть здесь и идет. Занятость у нас минимальная сейчас, безработица где-то 2.1-2.2%. Другой вопрос, хорошо это или плохо, что маленькая безработица, но сейчас не та тема, то это надо углубляться.
0: Георгий Владимирович, так, а позвольте еще попросить вас прокомментировать одно заявление президента. Вот меня лично заинтересовало, что касается нового цикла инвестирования, о том, что Людмила вот говорила, о том, что президент сегодня говорил. И в контексте этого Путин говорит о том, что нужно вкладываться в проекты, которые ориентированы на внутренний спрос. Вот здесь о чем говорит президент?
2: Президент в первую очередь говорит об инвестициях. То есть во главе угла стоят инвестиции. К сожалению, у нас первый квартал дал падение инвестиций на 14 с лишним процентов. А что такое инвестиции? Инвестиции – это вклад в будущее. То есть это затраты на оборудование, на модернизацию, на найм работников, чтобы создавать больше продукции. Если ты не инвестируешь, то ты стоишь практически на нулях. Страшного ничего нет. Но ты не растешь с точки зрения экономики, у тебя меньше прибыль, меньше налогов. Что значит ориентированный на внутренний спрос? То есть создавать продукцию не на экспорт, хотя на экспорт это тоже неплохой маневр, когда ты делаешь то, что у тебя и занятость увеличивается, чтобы лишнюю продукцию, и плюс валютные поступления. Но чтобы был насыщен внутренний рынок. То есть создавать продукцию, которой будут пользоваться россияне. Не отсылать ее там условно, как мы нефть и газ там отсылаем в Китай и в Индию. Ну, ради бога, здесь плохого ничего нет. А работать и инвестировать внутри страны. Понимаете? То есть нужно соблюдать баланс между экспортом и импортом. Все страны работают на экспорт, а это нормально, но только чтобы не жить за счет единственного экспорта, а жить за счет внутреннего потребления, чтобы люди расходовали свои доходы именно на внутренних производственных мощностях.
1: И вот в этой связи возникает вопрос, а есть ли у нас такие инвесторы, которые готовы инвестировать в проекты, ориентированные на внутреннего потребителя? Потому что, первое, что приходит в голову, пример, нефть поставлять, понятно, газ поставлять, понятно, а вот перерабатывать не очень. Вот, казалось бы, лучше-то все-таки пускать инвестиции в переработку, потому что тогда это и продукт дороже. Но нет. Это вот как пример. А так вот, тоже обсуждалось, куда больше всего инвестировали? В строительство. Строительство сейчас, сколько там, 30%, да, мы недавно обсуждали, 30% квартир не распродано. Тоже. Потому что сверхприбыли мы хотим.
2: Зияющими окнами стоят.
1: Мы хотим сверхприбыли.
2: Да, но это уже другая проблема, понимаете? Это проблема ключевой ставки, потому что строительство закредитовано. У людей закончилась в 2024 году массовая ипотека. Вы помните, под 8% можно было. А сейчас ипотеку брать 17-18, кто это может? Это только высокодоходное население. И вы за 3-4 года эту квартиру удваиваете за счет этих процентов. Вы ее никогда не продадите по той цене, по которой купили. То есть со строительством проблема. Но она а выправиться. Просто строительство взяло гроссмейстерскую паузу на 1.5-2 года. Mm-hmm. Наверняка правительство найдет какие-то решения. Переработка нефти. Ну, у нас переработка нефти, мы обеспечиваем полностью внутренний рынок и массу дизеля поставляем за рубеж, ну, за исключением этого года в связи с форс-мажорной ситуацией. И бензин мы отправляем, а потом, чтобы переработать нефть, сначала надо добыть. Поэтому мы и добываем, и нефть, газ, уголь, удобрения, там редкоземельные металлы, пшеница – это экспортный товар, который приносит нам, ну, существенные налоговые доходы, и пополняем бюджет, который идет на, в экономику страны и в том числе в социальную сферу. За счет этого строят больницы, школы.
1: Бесспорно,
2: за счет этого...
1: бесспорно.
0: А все-таки, конечно, Георгий Владимирович, да, будем надеяться на то, что не только инвестировать в нефтепереработку будут, но и в более высокодоходные, высокотехнологичные отрасли. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович был с нами на связи.
3: Наше время.
0: И еще один блок разговора президента с участниками Совета по стратегическому развитию и нацпроектам касался он инфраструктуры и логистических складских мощностей наших компаний, которые в последнее время, как вы знаете, очень сильно пострадали от атак ВСУ. Ну, в частности, речь идет о маркетплейсах, об одном конкретном маркетплейсе, на который прям подряд несколько дней совершались атаки, и, естественно, там были приличные потери. Так вот, что говорит президент на этот счет. Ну, тут немножко вкупе и инфраструктурные объекты, про которые тоже речь шла, и складские мощности, логистические в том числе. Итак, торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические атаки. Логистические и складские мощности после атак ВСУ требуют восстановления, в том числе с участием государства. Нужно принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов, причем на качественно новом уровне. Ну, вот такие заявления президента. Мы сейчас на восстановлении, на помощи маркетплейсам остановимся, потому что, как мы знаем, вот одно дело это маркетплейс большой и великий, а другое дело люди, которые становятся предпринимателями и через этот маркетплейс свои товары предлагают.
1: К нам присоединяется юрист, председатель Московского областного отделения деловой России, эксперт по потребительскому рынку Роман Харланов. Роман, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Вот по поводу заявления президента о том, что требует восстановления логистические складские мощности, да, в том числе при участии государства. То есть все-таки государство будет помогать в восстановлении?
4: Ну, безусловно, это же наш бизнес отечественный, это, по сути, отрасль огромная, которая задействует, не только речь не идет о конкретном бизнесе, конкретном одном каком-то маркетплейсе или двух маркетплейсах, речь идет о тысячах предпринимателей, которые пострадали от вот этих последних атак, люди потеряли свой товар, они потеряли, в общем-то, по сути, бизнес. И вот в том числе вот в наше деловое сообщество и к нашим товарищам из других сообществ обращаются предприниматели, которые, в общем-то, говорят о своих потерях. И потери, там, средний бизнес, это не вот те, как говорится, 88 тысяч рублей, там, которые первые выплаты делал Marketplace, как первым продавцом, речь, наверное, о микробизнесе. А потери многих продавцов составляли десятки миллионов рублей. То есть это товар, который был по сути, утрачен вот в этих пожарах, сгоревших складов. И более того, были нарушены некоторые цепочки поставок, произошли задержки достаточно серьезные в поставках. Но я уверен, что те, кто пользуются, вот, в том числе вот, маркетплейсами, и обратили внимание, что задержки, которые сейчас происходят, они не составляют, как правило, более 3-4 дней. То есть большая часть товаров продолжает поступать, и я лично пользуюсь активно этим сервисом, и бывает, что и на следующий день привозят, то есть достаточно все оперативно. Что говорит о том, что система достаточно успешно адаптируется к вызовам в этом внешнем, и идет перераспределение. А понятно, что компания не будет предоставлять публичные данные главное, о тех мерах, которые она предпринимает, чтобы перераспределить свои потоки, но они принимаются, это мы видим, это мы чувствуем. Сейчас главный вопрос – это, во-первых, возместить утраченные складские мощности, о которых как раз и говорил президент, это действительно серьезные объемы. И этот вопрос сейчас с правительством решается, прорабатывается вопрос, допустим, использовать те же там, мощности Почты России или там, да, других смежных отраслей, которые обладают свободными складскими помещениями. И здесь следует отметить, что вот Marketplace, он не всегда является собственником складов. То есть чаще всего Marketplace – это некая там, структура, которая предлагает, как бы оказывает услуги. То есть она арендует складские помещения у другого бизнеса. И здесь, конечно, этот бизнес тоже пострадал. То есть он утратил имущество, которое стоит там, ну, миллиарды рублей. И восстанавливать его быстро не получится. Поэтому речь, если говорить о поддержке со стороны государства, здесь, наверное, ну, не следует смешивать, допустим, вот компенсацию и называть помощь. Да, что важно понимать, что меры поддержки – это не всегда прямая компенсация там, материальная за утраченный товар или за утраченное имущество. Это чаще всего помощь, чтобы пережить вот этот сложный период, снизить нагрузку там, налоговую, финансовую, дать время на перезапуск бизнеса и восполнить оборотные средства. То есть сейчас как раз обсуждается предоставление льготных кредитов для предпринимателей. Есть возможность там, каких-то определенных субсидий, но они в меньшей степени. В первую очередь рассматривается именно льготное кредитование и снижение налоговой нагрузки, в частности, даже вплоть до того, что налоговые кредитные каникулы для многих представляют.
1: Роман, попросим вас остаться с нами. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим нашу беседу.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир и продолжаем разговор о поддержке логистических складских мощностей российских вместе с юристом, сопредседателем Московского областного отделения деловой России, экспертом по потребительскому рынку Романом Харлановым. Роман, хорошо, что озвучили все меры, но вы знаете, я вот не могу один момент понять. То есть получается, что слова президента о том, что вот эти мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства, не значит, что одному конкретному маркетплейсу дадут просто денег. Это не значит вот это вот, а?
6: Нет, нет, конечно. Здесь речь идет именно и акцент, в том числе в правительстве, сделали на то, что это не будет целевая поддержка финансовая, там, выделение каких-то субсидий. Речь идет о послаблении налоговой нагрузки, о снижении кредитной нагрузки. А также следует отметить тот факт, что пострадали же не только предприниматели, пострадало огромное количество простых граждан, которые потеряли свои рабочие места. И здесь непосредственно Marketplace, он был одним из крупнейших работодателей, в некоторых регионах вообще основным. И вот непосредственно он как раз организует, в том числе, финансовую помощь для своих сотрудников, некие там выплаты. Что касается, там, ну, вообще есть комплекс мер, который был разработан. То есть это, например, бесплатный трансфер до других объектов и размещение в общежитиях. Там, а для исполнителей повышена стоимость выполнения отдельных операций и подготовлены дополнительные бонусные выплаты, то есть увеличить зарплаты. Есть очень такой важный момент, что, к сожалению, все вот эти меры, вот эта ситуация экстраординарная, она, конечно, повлияла на себестоимость услуг. И, наверное, многие обратили внимание, что, во-первых, подорожали, повысились комиссии, что отразилось на стоимости товаров, которые мы приобретаем в маркетплейс. Но это, будем надеяться, временная мера. Все-таки это действительно огромная отрасль, которая на сегодняшний день занимает практически 50% нашей обычной экономики, ее надо спасать.
5: Просто одним помогаем, ну, понятно, они пострадали, но тем не менее, а другие маркетплейсы, это, наверное, ну, как-то недоуменно на это все смотрят. Тем более, Роман, вы знаете, мне в последнее время очень много попадалось мнений продавцов на этом конкретном пострадавшем маркетплейсе. Они говорили, что маркетплейс-то с ними, в общем, поступил не по-человечески в какой-то степени. Он в какую-то оговорку ввел в договор, да, между продавцом и маркетплейсом о том, что вот ваш товар потерян из-за атаки ВСУ, и мы за это ответственности никакой не несем. И вроде как продавцы посчитали, что их таким образом бросили в этой ситуации.
7: При том, что, ну, все-таки стоит вспомнить, и серьезные такие дискуссии, скажу мягко, да, которые были в течение прошлого года, на протяжении всего года, именно с этим конкретным маркетплейсом, из-за очень высоких комиссий.
6: Да. Ну, здесь действительно речь идет о том, что в начале июля данный маркетплейс, он пересмотрел практически в одностороннем порядке вот эти договоры, оферты, связанные с тем, что внесли как раз этот пункт по форс-мажору. Но дело в том, что согласно, вот сейчас уже появились и разъяснения, и первые суды пошли, начались. То есть стало понятно, что вот внесение одностороннее вот этих новых толкований форс-мажора со стороны маркетплейса, оно не освобождает его от ответственности, потому что, да, сейчас экстренно вводятся дополнительные меры, в том числе на других маркетплейсах, то есть увеличенная страховка, которая должна покрыть ущерб от, вот, в том числе от атак беспилотников и различных прилетов. Но кидать предпринимателей, как говорится, оставлять их ни с чем, никто не будет. Государство этого не позволит, президент стоит здесь на страже и ясно дал понять и правительству, и в том числе крупному бизнесу, который в том числе представляет маркетплейсы, что нельзя оставить людей ни с чем. То есть нужно поддерживать, нужно помогать. И вот эти как раз меры поддержки, они не только маркетплейсов касаются. То есть, я, опять же, это, я повторюсь, не целевые какие-то выплаты, это речь идет о послаблениях. Огромное количество предпринимателей, которые обращаются сейчас в центры бизнеса, да, в центры поддержки бизнеса, к уполномоченным обращаются.

0: теме, переходим, тема важная, на наш взгляд. Российские инженеры, как сообщают наши коллеги, сделали шаг к полной автономности дронов. Они завершили научно-исследовательские работы и даже уже приступили к оснащению БПЛА собственной системой навигации по видеопотоку.
1: Дальше очень много умных научных слов идет. Говорить мы их не будем. Лучше дадим слово тем, кто понимает, да, в том, как это работает, и может простым языком объяснить, в чем прорыв в данной отрасли. С нами на связи эксперт в области беспилотных систем, разработчик, кандидат технических наук Сергей Тавкач. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: В чем новаторство, в чем новшество? Если можно, вот прям простым языком, чтобы мы все поняли.
2: Ну, новаторство, с того с объяснения, что это такое, это так называемая навигация пчелы, потому что многие насекомые, такие как пчелы, запоминают дорогу домой, как бы фотографируя под собой стилающую поверхность, и называется дорога цветов, так поэтично. И, соответственно, назад они находят дорогу, вспоминая, над какими цветами, над какими растениями они летели. Это называется sliding orientation, используется на самом деле достаточно давно во многих дронах, в боевых технологиях, но новаторство здесь заключается в том, что сделать такую систему дешевой и массовой достаточно сложно. И пока это удалось только двум странам, это нам, да, трем странам, это нам, украинцам и американцам. Вот, наконец у нас появилась такая система, и теперь наши дроны могут в отсутствие GPS-сигнала ориентироваться на поле боя, прилетать в нужную точку и, соответственно, там совершать всякие действия.
1: То есть получается, что дрон самостоятельно анализирует, что под ним находится, и на основе этой картинки принимает решение, в какую сторону перемещаться, если вот максимально упрощать, так?
2: Да, он делает, условно говоря, серию фотографий не камерой, и между фотографиями, зная время, зная свою скорость, он может определять смещение кадра по осям X, Y, и отсюда понимать, куда и сколько он пролетел. И накапливая вот эти вот перемещения, что он пролетел там 5 метров, 4 метра, вправо метр, влево метр, он отстраивает свой маршрут и свое положение в пространстве. И таким образом, независимо от GPS-сигнала, независимо от ГЛОНАСС-сигнала, ну, любых спутниковых навигационных систем. И под воздействием РЭБа она прекрасно себя чувствует, работает. Вот. Сейчас из таких массово применяемых дронов с такой системой ориентации, это вот злополучный Хормит, который кошмарит трассу Новороссия, американский. Mm-hmm. Теперь у нас есть такая система.
1: Мы, кстати, говорили про этот самый американский дрон и про трассу Новороссия. Мы тоже говорили довольно часто в наших эфирах. А эти дроны, которые мы теперь собираем, они, ну как, сделают безопаснее движение по этой трассе? Или здесь я неправильно интерпретирую, скажем так, область применения этой машины?
2: Они сделают опаснее перемещение украинцев. А трассу Новороссия защищать надо дронами-перехватчиками. У нас вот здесь есть некоторая проблемка в том, что у нас этих дронов не очень много. Хотя у противника, например, их много, и противник раньше начал заниматься этой тематикой, мы почему-то занимались.
0: Сергей, ну, к сожалению, сейчас мы, видимо, будем перенабирать вам, потому что проваливается сигнал. Ну, если я правильно поняла то, что рассказал нам наш эксперт, дрон запускают, и дальше его не нужно вести, им не нужно управлять. Он самостоятельно движется по заложенному заранее маршруту и достигает своей цели. Но самое главное, чтобы он не сбивался с цели. Да? Вот этот момент бы еще был уточнить. Я надеюсь, что сейчас мы установим соединение с нашим экспертом. Сергей.
2: Да, еще раз здравствуйте.
0: Вот, да, как я это поняла и сформулировала, фактически дрон запустили, и дальше он без помощи оператора самостоятельно движется к заданной заранее цели, верно?
2: Да, потому что большая проблема дрону преодолеть по заграждение РЭБа, потому что РЭБ не может работать везде. Он, как правило, выстроен такими заградительными линиями, которые обычный дрон не может преодолеть.
0: Не может преодолеть,
2: и нужно их
0: да.
2: проскочить.
0: А оптовое окно, оно ограничивает дрон по километражу, правильно?
2: Да, и катушка много весит, и она крадет полезный вес взрывчатки, который дрон тащит. Поэтому оптовое окно, оно решает ряд проблем, но добавляет другие проблемы. А вот sliding orientation, она как раз позволяет дрону добавить автономность.

0: автономности и сделать возможным, чтобы дрон прилетал к заданному квадрату под воздействием РЭБа, не реагируя на РЭБ. Это на самом деле очень важно.
1: Безусловно, безусловно, конечно, потому что когда появилось оптоволокно, и когда РЭБы оказались бессильны против него, но это был уже прорыв колоссальный. А такой момент, а как исключить ошибку? Ну, то есть понятно, что он летит к заданной цели. Ну, что-то же, это же машина все-таки, да, не человек, соображать не умеет. А если он летит не туда, куда надо? Может ли быть такое?
0: Такое бывает, такое случается и с теми дронами, которые у нас летают. На самом деле, ЗАО тоже занималась таким sliding orientation. У них на некоторых дронах она применялась. То есть это такая, ну, технология достаточно давно существующая, но, повторюсь, она была дорогая. А сейчас революция заключается в том, что ее стали делать дешево. Бывают ошибки, бывают срывы ориентации, но дрон же, он состоит из железа и фанеры, поэтому его не жалко, и в этом его суть. Дроны создаются для того, чтобы падать вместо самолетов. Это давняя истина, которую все разработчики беспилотников знают. Поэтому, если мы потеряли дрон, ну, мы потеряли только какую-то денежку, это не страшно.
2: Главное, не потеряли жизни наших бойцов. Еще хотелось поинтересоваться, Сергей, у вас. Ну, смотрите, вы сказали, что Украина, американцы, а теперь и мы обладают этой технологией. Как скоро эту технологию захотят, условно говоря, там, европейцы, чтобы масштабировать ее против нас, как они делают это с другими беспилотниками?
0: Этим сейчас будет заниматься вообще весь мир, потому что СВО вскрыло вот эту проблему, которую, в принципе, раньше понимали, но понимали в теории. А сейчас проблема отсутствия ориентации на поле боя и вообще средств навигации на поле боя, она показала себя во всей красе, и, соответственно, появилось обоснование заниматься преодолением этой проблемы. И сейчас все этим занимаются. Но есть один нюанс, что для реализации таких технологий нужны высокопроизводительные микроконтроллеры, которые, ну, микропроцессоры. Фактически нужен уровень смартфона, то есть процессора смартфона. А процессоры смартфона-то в мире как раз умеют делать американцы, европейцы и китайцы. Мы, к сожалению, не умеем. Мы используем китайские процессоры в наших системах. И здесь больше вопрос, не кто займется тематикой, а у кого вообще есть элементная база, чтобы это создать на своей.
1: Ну вот то, о чем мы как-то, знаете, говорили с одним экспертом по IT-отрасли, задавали ему вопрос в лоб, почему у нас не налажено производство чипов? Почему? Ответ был такой, ну, у нас потребителей не хватает. Ну, вот там Тайвань, он на весь мир производит, а мы что же? Вот у нас там всего лишь навсего там 145 миллионов. Ну, как бы маловато для того, чтобы запустить такое вот очень дорогое производство. Так выясняется, что нет, выясняется, что потребность крайне велика.
0: Да, конечно, тем более, ну, 145 миллионов, это не так уж и мало, это во-первых. Во-вторых, китайцы некоторые свои фабрики, которые производят, ну, чипы так уровня 90-х годов, на которые уже лицензии там истекли, и в основном вот, когда основной производитель прекращает выпуск чипа, его еще какое-то время довыпускают вот эти китайцы на ремонты, там, на поддержку. И там фабрики иногда выпускают там 40-50 тысяч чипов в месяц. То есть это очень мало на самом деле.
2: Можно выкрутиться из этой ситуации. Сергей, время, к сожалению, у нас заканчивается совсем в эфире. Спасибо вам большое за интересную беседу. Сергей Тавкач, эксперт в области беспилотных систем, был с нами на связи.
3: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
4: Я плакала. Очень душевный Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
5: Колобок, он прям какой-то богатырь.
6: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Фильм просто, я себе отхохотала весь живот.
8: Лучшая премьера лета, 100%.
9: Что все пришли посмотреть?
10: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
11: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
12: Радио России.
11: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Здесь у нас интересная... цифры статистики. До 40% автотоваров в России могут быть контрафактными, об этом сообщают участники рынка, и связано это якобы с тем, что выросла стоимость обслуживания машин. Владельцы, ну или там пользователи этих автомобилей стремятся сэкономить и выбирают более дешевые аналоги.
1: Здесь, конечно, есть один подводный камень в трактовке, да, этой новости. Одно дело контрафактное, другое дело поддельное. Контрафакт — это когда ну, в серую или в черную довезли.
2: Оригинальная запчасть, но приехала она незаконно, скажем
1: так. Да, да, да. А вот подделка — это уже совсем другое. Клинкор. С нами выходит на связь член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «Евроавто» Илья Плисов. Илья Викторович, здравствуйте.
12: Да, добрый день.
1: 40% все-таки в черную привезли или подделали?
12: Ну, во-первых, очень различаются типы товара, в зависимости от того, какой тип товара мы исследуем. Потому что какое-то время назад, год назад, два года назад, активная проблема была замечена, например, с автомобильными маслами, с моторными маслами. Но активная работа началась, честно знаю, включился в работу. И с 1 апреля ситуация кардинально меняется. Мы ждем отчетов от честного знака об изменении ситуации именно в этой части самой вот проблемной группы товаров. Вот именно в ней подделают максимальное количество этих автомасел. В остальных же запчастях изменений каких-то особенных нет. Мы действительно находимся в ситуации, когда правообладатели, и чьи торговые марки подделывают, и чьи просто ввозят относительно серым способом, они не участвуют в этом процессе. Но каких-то заметных изменений за последние там, полгода-год мы пока не наблюдаем.
2: То есть получается, что все эти автозапчасти, они скорее поддельные, правильно я понял, да, про которые речь вот сейчас идет 40%?
12: Ну, вы знаете, вот если почитать саму новость, то, что газеты дают, она звучит следующим образом: они могут быть поддельными или могут быть контрафактными. Ну, то есть очень широкая трактовка новости. Из нашего опыта очень сильно различается ситуация по группам товаров. По маслам максимум до ввода честного знака 1 апреля. По свечам зажиганием достаточно много, свыше 20-25%. Я поддерживаю экспертное мнение, это так. Вот многие свечи, особенно известных брендов, легко подделываются, это именно поддельные. Вот в остальных группах товаров процент намного ниже. Ну вот если в целом можно взять, вот так все обобщить, то можно получить такую цифру, как мы читаем в новостях.
1: А вот такой еще момент, тоже на это обращают внимание эксперты, что если поставить, вот прямо пугают такие ужасы вообще, вот узел поставили вы контрафактный, и вся машина у вас сразу рассыпалась, потому что вот нельзя так делать, нужно ставить только оригинальный, правы?
12: Нет, конечно, запчасти производят разные заводы-производители, большее число из них производит прекрасное качество товара, которое вполне себе, будучи даже аналогом, нормально заменяет и оригинал. Вот, поэтому в зависимости от группы товара, в зависимости от того, откуда вы купили, какой бренд его произвел, бывают вполне себе приличные заменители, рынок это показывает. Мы с 22 года работаем не менее 70%, может даже 80%. Тормозные диски, колодки, вот основной расходник, он весь уже давно не оригинальный.
1: Есть еще один расходник, который действительно, мне кажется, опасно купить поддельное, это масло.
12: Масло действительно плохо работает, если оно не оригинальное, если оно залито не то, потому что обычно в поддельные канистры заливают просто более дешевый продукт, который не соответствует требованиям, которые предъявляются к вашему двигателю. Но еще раз повторюсь, что мы ждем результатов первых месяцев работы честного знака, и кажется, что это будет, пусть небольшая, но все же победа, и контрафакт уйдет.
2: А скажите, пожалуйста, что касается масел, мы тоже прочитали вот эти новости, которые касаются этого направления. Там речь идет о том, что мы завозим эти поддельные масла, или это где-то у нас здесь делаются они?
12: Значит, товарная группа масел, ну, вообще какие-то жидкости, везти откуда-то дорого. То есть только если они очень дорогие и ценные. Так же, как пиво, вот масла где-то рядом по объему, нет никакого смысла их производить где-то далеко и везти. Большая часть подделки производилась прямо здесь. Здесь изготавливается канистра, стоит 1 миллион рублей изготовить канистру, а дальше просто заливается что-нибудь совершенно недорогое, которое стоит в 3-4 раза дешевле, и это уже получается...
2: Сами же штампуем свои автомобили, портим, короче говоря.
12: Ну, нет, одни портят, а другие зарабатывают на этом деньги.
2: Да, справедливо.
1: Но это все... И главное, в два конца зарабатывают, да? То есть ты один раз плохое масло залил человеку, а дальше этот человек тебе приехал это масло удалять из узлов своих.
12: Ну, сейчас, он ничего не узнает, дальше он приедет ремонтировать мотор.
2: Ну, да, сейчас честный знак же заработал, поэтому, Илья Викторович говорит, что есть надежда на то, что с маслами история уйдет. А с какими запчастями, Илья Викторович, ну или расходниками ситуация сохранится?
12: Со всеми остальными, кроме электрооборудования. Часть электрооборудования, такие как свечи и лампы, вошли в не как запчасть, они вошли как электроника и начинают уже попадать под честный знак сейчас. И в самое ближайшее время, до конца года, вот с 27-го года, все-таки вернется ситуация с расходниками, колодками, дисками, и они также попадут под маркировку, что довольно сильно поменяет... поменяет ситуацию с подделкой и со ввозом некачественного товара.
2: Ты несколько раз про диски сказали, и я вспомнил, что в последнее время прям несколько новых отечественных компаний, которые производят диски, я встретил просто в рекламе в интернете. Насколько вообще рынок сейчас адаптируется и производит собственный продукт взамен тому, что раньше ввозили из-за рубежа?
12: Ну, если в целом адаптируются и производят плохо. На самом деле заводов достаточно много, они худо-бедно перестраиваются на конвейер. Мы встречаем много производителей, которые... кто-то поднял флаг, упавший у западных производителей, которые здесь оставили свои заводы, они работают. Но этого, конечно, недостаточно. И весь послепродажный рынок, не конвейерный, он до сих пор не менее 70-80% импортных товаров. Это даже по расходникам пока что местные производители... Это не покрывают. Исключение составляют масла. У нас 4 основных завода, которые производят более 60% товара, который хватает на рынок. Это очень мощная замена произошла, импортозамещение тут произошло. Ну и свечи, которые покрывают производят здесь в 10 раз больше товара, чем может потребить Российская Федерация. Вот основные две группы, которые импортозамещение произошло.
1: А как же шины? У нас вроде бы как налажено производство резины, вроде бы как химики наши справлялись.
2: Это, опять же, к вопросу о нефтепереработке, да?
1: Да, туда же. Вот...
12: С шинами все по-прежнему нормально, у нас несколько заводов, многие они с западными технологиями, многие даже имена не поменяли, кто-то поменял имена, кто-то нет, но в любом случае поменяли собственников. Сегодняшнее производство в состоянии покрыть не менее 80-90% потребностей всего рынка. Единственное, почему это не происходит, потому что они слабо конкурируют по цене с тем же самым Китаем, но с ним борются, в том числе пошлинами, поэтому будет это вытеснение китайского продукта.
1: Мы делаем дорого?
12: Да, к сожалению, ситуация такова, что качество у нас прям отличное. На большинство таких товаров нет никаких претензий, оно прям на мировом уровне. Но тот же Nokian, когда уходил, здесь оставил свой лидирующий завод, он был лучший во всей линейке Nokian по всему миру. И продукция его поставлялась везде. Но по цене, конечно, это не двигается вниз, и в результате все-таки люди голосуют часто кошельком, особенно в сегодняшней ситуации. И таким производителям достаточно несладко. Вот государство пытается им помочь пошлинами как-то отрегулировать.
1: Ну, то есть дядюшка Ляо в своем гараже все-таки пока побеждает, да?
12: Там не дядюшка Ляо, автоматизация на китайских заводах и на шинных, и на многих других, она колоссальна там. На самом деле есть очень разные производители, нельзя ориентироваться, что только гараж. Хотя есть и запчасти на коленке, такое тоже бывает.
2: Как обстоит дело с запчастями для довольно старых моделей автомобилей? Несколько минут у нас еще остается. Многих, наверное, вот это очень сильно интересует. Раньше тоже как-то из Китая везли. Сейчас что с этим?
12: Ну, с этим проще всего. Если машина находилась здесь, то есть рынок к ней привык и давно на нее поставляет, могу сказать, что запасов на подобные машины у многих дистрибьюторов достаточно много. Они продаются, с этим вообще все хорошо. Старые машины, которых мы знаем, любим, и про которые с удовольствием вспоминают люди, пересели бы с китайских обратно на Европу. И, в общем, снабжение по ним тоже особых проблем пока не составляет, хотя бы по расходникам. То есть обслуживать можно легко.
2: Спасибо большое, Сергей, эксперт в области... Ой, прошу прощения, не туда посмотрел. Член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «Евроавто» Илья Плисов был с нами на связи. Илья Викторович, спасибо вам большое, еще раз прошу прощения. Не туда глянул, такое бывает, ничего страшного. Что касается автомобилей, вроде как разобрались, да, с тем, что сейчас существует на рынке, и сколько действительно там контрафакта, сколько не контрафакта, ну, а кошелек, он ваш личный, и вам делать конечный выбор.
13: Наше время. В центре внимания специальная военная операция.
14: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
13: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
16: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
15: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
13: Радио России. Главное радио страны. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
17: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
13: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
17: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
13: Громче звук – это только начало.
17: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Поймать свое «я».
18: Наши самые недооцененные вещи, которые мы потеряли, это тишина и скука. Психотерапевт учит не убегать, не говорит клиенту, займитесь чем-нибудь и забейте просто время, а учит человека слышать себя.
13: Врач-психиатр Наталья Бехтерева в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
19: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
20: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин обсудил в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию основные вызовы, стоящие перед российской экономикой. Подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации за сутки освободили населенный пункт Водинское в Донецкой Народной Республике. Российские школы смогут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учебников. Далее подробно. Владимир Путин обсудил в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию основные вызовы, стоящие перед российской экономикой. Президент подчеркнул, что критических последствий от терактов ВСУ нет и быть не может, но вред они наносят. При этом торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами. Вместе с тем президент поставил задачу качественно и интенсивно развивать российскую экономику, в частности, через реализацию плана структурных изменений.
2: При развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов, потребление электроэнергии, конечно же, всегда, мы это с вами хорошо знаем, всегда растет и будет расти. У нас уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее. Считаю правильным, если правительство еще раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем вместе с Центральным банком и деловыми объединениями даст предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций. Повторю еще раз. Задача выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе. С использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. И при донастройке системы поддержки инвестиций обязательно нужно сделать акцент на стимулирование инноваций. Мы с вами много раз к этому возвращаемся. Но без этого нам достичь нужных темпов экономического роста, структурных изменений будет невозможно.
1: Работа по реализации национальных проектов не должна быть формальной, важно все, заявил президент. По его словам, Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места.
2: Счетная палата, по моему поручению, провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе в решениях правительства Российской Федерации. Отмечу, на национальные проекты выделяются большие средства из федерального бюджета, от частных инвесторов, из бюджетов субъектов федерации. И очень важно, чтобы все задачи, мероприятия нацпроектов выполнялись в намеченные сроки, в запланированных объемах, с нужным финансированием. Здесь особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов. По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших 4 лет. И они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития.
1: Владимир Путин также назвал ключевой задачей решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. По его словам, многих бойцов после окончания СВО нужно будет трудоустраивать, готовиться к этому надо заранее. Замминистра обороны Анна Цивилева предложила выделить в структуре госпрограмм, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для участников СВО и членов их семей. Президент по окончании заседания пригласил дополнительно переговорить своего помощника Владимира Мединского, глав Минфина, Минэнерго, Минтранса и некоторых губернаторов. Подразделение группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации за сутки освободили населенный пункт Водинское в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
3: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Доброполя, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки, Марьевки и Матяшево. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как сообщили в Минобороны России, за сутки в зоне проведения специальной военной операции общие потери вооруженных сил Украины составили более 1400 военнослужащих. Российские школы смогут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников. Как сообщила РИА Новости, эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская, существующий ГОСТ задает лишь локальные акты учебных заведений. Школы сами определяют цвет, комплектность и допустимые аксессуары, учитывая мнение родителей и детей. Главное условие – форма должна быть удобной, эстетичной и носить исключительно светский характер. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Алексей Батраков попрощался с игроками «Локомотива». После возвращения из Ростова-на-Дону команда «Лока» на автобусе отправилась на базу клуба. Батраков с командой не поехал. Турецкие инсайдеры сообщают о том, что Батраков прилетит в Стамбул 20 августа утром на частном самолете для подписания контракта с «Галатасараем». В футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в серии пенальти со счетом 3-5. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. «Спартак» проиграл в день рождения своего главного тренера Хуана Карлоса Карседо, которому в среду исполнилось 53 года. Также в серии пенальти, также со счетом 5-3, «Зенит» на выезде победил «Крылья Советов». Основное время матча завершилось со счетом 0-0. Оренбург объявил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента клуба. Волженкин занимал этот пост с декабря 24-го. Также Оренбург сообщил об уходе Исмаила Ибрагимова с поста спортивного директора. И также, как и в случае с Волженкиным, по обоюдному согласию сторон. Московский хоккейный «Спартак» запросил у «Акбарса» от 100 до 150 миллионов рублей за спортивные права на нападающего Ивана Морозова, сообщает «Бизнес Онлайн». Ранее стало известно о том, что казанский клуб уже начал переговоры с красно-белыми. В начале июля Морозов расторг контракт со «Спартаком» по своей инициативе. Права на него закреплены за московским клубом на 5 лет. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз. Турнир стартует 24 августа. «Сидим на чемоданах и надеемся, что в ближайшие дни эта проблема все-таки будет решена», сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 20 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Калининграде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Пензе плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Сочи плюс 27, плюс 29, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: «Разное время». Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Да, мы продолжаем наш эфир, и впереди у нас еще два часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напоминаю, в начале наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Заходите, пожалуйста, пишите по этому номеру телефона в любом мессенджере. Ваше мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Кстати, сейчас обстановку с бензином будем обсуждать, поэтому заходите, пишите, пользуйтесь номером телефона, пишите. Заходите, это я имею в виду наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, которое скачать можно абсолютно бесплатно. В него зайти, там есть кнопочка «Отправить сообщение», воспользуйтесь ей, например, да. Ну, а также можете посмотреть прямую трансляцию на нашей страничке ВКонтакте. Там можно оставить сообщение точно так же, а кроме того, прочитать свежие новости и поучаствовать в любой дискуссии под нашими сообщениями с эфиров. Ну, а свежие интересные новости, актуальные в том числе, читайте на вести.ру, присоединяйтесь.
5: Ну, мы переходим к довольно актуальной теме для всех, кто пользуется личным транспортом, к ситуации с топливом в нашей стране. Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, Россия начала импортировать топливо из других стран. Ситуация значительно улучшается. Будем все делать для этого. В том числе уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас еще пошел импорт, сказал он в интервью корреспонденту «Вести» Павлу Зарубину.
6: Да. Кроме того, он сказал, что целый ряд мер уже был принят. Это и запрет экспорта топлива, и налоговые стимулы для импорта, и роста производства в стране. Ну, многие из них мы уже так или иначе обсуждали, многие из них вы знаете. Ну, а в чем, собственно, состоит дело-то? Дело в том, что на заправках сейчас в наличии очереди, а вот бензин в наличии не всегда. Это признал и министр энергетики России Сергей Цивилев. Журналисты его спросили о ситуации на московских заправках. Он сказал, что дизель есть везде, на всех заправках. Я на дизеле езжу, это министр энергетики говорит. И продолжает. Есть бензин и на заправках, правда, там очереди. Я с вами согласен, говорит он журналисту, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать. Как происходит эта работа, сейчас попробуем уточнить.
5: К нам присоединяется заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, здравствуйте.
5: Ну, одну волну пережили, да, вот, потом вроде бы, когда же все начало налаживаться, практически наладилось, ну, по некоторым регионам там еще были какие-то сложности, но это можно было пережить, и вот началась вторая волна дефицита топлива на заправках. С чем это может быть связано, и какие выходы реальные существуют из этой ситуации, как долго это продлится?
7: Знаете, как будто в 2020 год вернулся. Первая волна, вторая волна. Вот.
6: Только что-то, там не с бензином откуда было связано, да.
7: Только не с бензином, да, но терминология похожа. Ну, смотрите, очевидно, что основная проблема, точнее, корневая проблема, это проблема переработки, то есть объемов производства нефтепродуктов. Но эта проблема в большей степени касается крупных и мелкооптовых покупателей. Для розничных покупателей, я думаю, что все заметили, что в основном государство старается принимать меры, которые направлены на обеспечение спроса конечного, то есть у розницы. Вот. Для, с точки зрения розничного покупателя сейчас главная проблема заключается в логистике. Как и в первом, во время первой волны, важно сейчас перенаправить потоки топлива между регионами. То есть регионы, у которых больше проблем, они более дефицитны. Есть регионы, у которых ситуация гораздо лучше. Ну, там продолжают работать нефтеперерабатывающие предприятия в полном объеме. И необходимо, кроме того, обеспечить распределение. Я тут сейчас на очень хрупкий лед, прекрасно понимаю, на очень хрупкий лед встаю, и большинство слушателей сейчас возмутятся, но абсолютно бесполезно пытаться увещевать, пытаться уговаривать потребителя, мол, если сейчас проблема, то, пожалуйста, продолжайте покупать столько, сколько вы покупали обычно, то есть заправлялись 20-30 литров. Среднем. Вот, пожалуйста, продолжайте 20-30 литров заправляться. Не надо полный бак, не надо там про запас, вот не надо. Люди и во время первой волны продемонстрировали, что уговорами делу ты не поможешь, поэтому начали вводить лимиты на заправочных сетях, просто для того, чтобы увеличить количество заправок, ну, увеличить количество потребителей, которые смогут заправиться, ну, и сократить сроки заправок в среднем.
5: Александр, знаете, вот просто бытовое, да, там, наблюдение домохозяйки. Вот у меня такое ощущение складывается, что вы сказали, как раньше заправлялись, вот я раньше всегда заправлялась до полного.
7: Ну, мне
5: так проще.
7: Погодите, с какой отметки?
5: Ну, как правило, когда у меня уже на дисплее загорается, что у меня осталось 60 километров. Понятно. Вот, ну, до лампочки. Вот, поэтому я, как, ну, вот, если говорить о том, как раньше, то вот я делала всегда раньше так. А тут понимаю, какая ситуация складывается? Вот дали ограничение, например, 20 литров. Человек отстоял двухчасовую очередь, залил здесь 20 литров, поехал в соседнюю очередь, там теперь он будет стоять и создавать эту очередь, чтобы залить еще 20 литров.
7: Это справедливое замечание, однако я замечу, что я тут говорю о среднем покупателе, то есть понятно, что каждый раз, когда ты произносишь какие-то слова, касающиеся среднего уровня потребления, всегда находятся люди, у которых ситуация иная. Я понимаю, да, бывает ситуация иная. Но заметьте, кстати, в прежнее время были маркетинговые программы, которые стимулировали покупку более 30 литров. Например, покупаете более 30 литров, вам капает больше баллов в рамках маркетинговой программы этой автозаправочной сети. А для чего это делать, если, ну, в целом в среднем все больше заправляют? Потому что в среднем все больше не заправляют. Средний уровень заправки порядка 20-30 литров, если мы говорим о городской заправке. Да, конечно, будут люди, которые поедут, будут еще 2 часа стоять, но, опять же, это нетипичная ситуация. Человек заправился, 20 литров ему хватит при городской. Хорошо, при среднем автомобиле со средним расходом топлива мы не берем автомобили, которые расходуют в городе там 20 литров.
6: Я прям чувствую этот тонкий лед под вашими ногами, Александр Сергеевич.
7: Да, я понимаю, там уже начинают сыпаться какие-нибудь комментарии на эту тему. Все нормально, я привык за время кризиса, я уже ко всему привык, много интересного услышал от аудитории, все хорошо. Так вот, в среднем люди заправляются и едут дальше, люди не встают во вторую очередь. 20 литров, да, про 20 литров начал говорить, что этого должно хватить где-то на 250 километров. В городе 250 километров выезжают, конечно, есть потребители, которые за сутки могут 250 километров в городе выехать, но Обычно людям этого хватает на пару-тройку дней, как минимум. Вот. То есть здесь, к сожалению, универсального решения просто быть не может, пока логистику не наладили и пока не восстановили производство хотя бы на ключевых. На ключевых нефтеперерабатывающих заводах, с которых можно в должном объеме поставлять, ну, в такие центры, как Москва, Екатеринбург, ну и прочие крупные города. И тут мы даже не касаемся мелких городов, которым, понятное дело, может доставаться меньше топлива, чем крупным.
5: Как долго еще нам ждать, когда логистика будет налажена? В прошлый раз, насколько я помню, кризис продлился порядка 3 недель до того, как более-менее стабилизировалось, нормализовалось.
7: 2-3 недели это как раз был срок, необходимый для того, чтобы, ну, для того, чтобы перенастроить потоки, для того, ну, это банально, то есть бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой, он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести, от нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки, то есть до АЗС, и дальше уже заправлять. Да, это, на это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, ну, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действуют. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать. У нас все еще есть и плановые ремонты. То есть, когда мы говорим про эту проблему, надо понимать, что эта проблема связана с обломками, хлопками, вот, ну, вот с этими прочими эвфемизмами, которые случаются на отдельных предприятиях. То есть проблемы связаны преимущественно с внеплановыми ремонтами, но есть и плановые ремонты, которые тоже нужно учитывать. И ряд заводов закончат, какие-то заводы закончат внеплановые ремонты, какие-то закончат плановые ремонты и начнут отгружать моторное топливо. Тут, правда, возникает вполне очевидный вопрос, ответа на который у меня не будет, как в принципе и у любого другого человека, который попытается на эту тему говорить. Ну, то есть не будет ли, скажем, третьей волны, но будем надеяться, что возникшие проблемы у нашей промышленности дали достаточно материала для профильных ведомств для того, чтобы наша броня стала крепче. То есть сейчас идет борьба брони и снаряда, и, к сожалению, вот местами снаряд в кавычках, разумеется, исключительно в кавычках, снаряд оказался сильнее. Ну, значит, вот ход за броней, надо укреплять нашу броню. И пассивную защиту, и активную защиту заводов тоже.
5: И если можно совсем коротко ответить на последний вопрос, а вот по поводу разукрупнения производств. Сейчас речь идет, об этом говорили в первую волну, что нужно разукрупнять производство.
7: Ну, я не... Скорее, там говорили про то, что нужно мини-НПЗ строить.
5: Да-да-да.
7: Ну, строительство мини-НПЗ – это 5-6 лет. То есть идея, конечно, интересная. Местами очень даже интересная. Но для того, чтобы ее реализовать, нужно 5-6 лет.
5: Нужно время. Поняли.
7: Первые предприятия будут в начале 30-х годов.
5: Поняли. Спасибо большое.
6: Спасибо. Говорим Александру Сергеевичу Фролову, заместителю генерального директора Института национальной энергетики, главному редактору портала «Инфотек».
0: Наше время.
6: Первый серийный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. И причем не просто серийный, а полностью импортозамещенный самолет МС-21-310, если быть точным. Значит, 5 часов 50 минут проходил полет, более 4000 километров, высота была 12 тысяч метров, скорость 850 километров в час без промежуточных посадок. Значит, прошел в штатном режиме, что называется.
5: Да. Ну, а оснащен он был серийным двигателем ПД-14 отечественного производства. К нам присоединяется руководитель департамента продаж двигателей для гражданской и транспортной авиации Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации «Ростех» Екатерина Рухлова. Екатерина, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
5: Что это за двигатель такой ПД-14? Вы, конечно, маркировку понимаете, мы-то не очень, да? Вот, говорится о том, что это двигатель пятого поколения. Что значит двигатель пятого поколения?
8: Ну, прежде всего, позвольте начать с того, что ПД-14 означает перспективный двигатель 14. Это первый российский серийный двигатель пятого поколения для среднемагистральных самолетов. Он разработан конструкторами ОДК «Авиадвигатель» в кооперации с другими предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации, а главным производителем у нас является предприятие ОДК «Пермские моторы». Поколение двигателя определяется по нескольким параметрам. Это и увеличение температуры газа перед турбиной, и степень сжатия, и степень двуконтурности. ПД-14 – это современная, полностью отечественная силовая установка, что немаловажно, которая имеет конкурентные преимущества. Так, при тяге в 14 тонн двигатель обладает высокой степенью двуконтурности и отличается низким расходом топлива, а также уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ.
5: А двуконтурность, простите, пожалуйста, мы просто не очень понимаем, да, мы простые люди, нас слушают тоже, самая широкая аудитория, вот чтобы все поняли, что это такое, чем это замечательно.
8: Это означает, что воздушные потоки проходят по внутреннему и по внешнему корпусу, контуру, прошу прощения, таким образом обеспечивая наиболее эффективные показатели газодинамики.
6: Ну и, как я понял, еще он более экологичный, правильно?
8: Да, совершенно верно, потому что у нас показатели эмиссии вредных веществ также уменьшены в сравнении с двигателями предыдущих поколений.
6: Слушайте, Екатерина, ПД, перспективный двигатель, я так понимаю, что переименовывать сейчас нужно, он же уже не перспективный, он же уже вот действующий, вот он когда-то был перспективным, когда мы его начали разрабатывать, а сейчас он ДД, действующий двигатель должен быть, не так ли?
8: Но мы все еще расцениваем его все-таки как перспективный, поскольку при его производстве у нас освоены новейшие современные технологии и современные материалы, которые ранее у нас на территории нашей страны в этих целях не использовались. Поэтому все-таки мы его пока оцениваем как перспективный.
6: Остается перспективным, получается.
8: Совершенно верно. Обладает высокими перспективами применения в гражданской авиации. Но, тем не менее, вопрос ремаркетинга, возможно, будет поднят несколько позднее.
6: Скажите, пожалуйста,
8: широкой эксплуатации.
6: Как во время полета двигатель отработал, с которого мы начали, на МС-21-310 из Иркутска в Жуковский?
8: Очень важно отметить, что двигатель у нас отработали штатно во время полета. На протяжении всего пути они обеспечили необходимую тягу и слаженную работу всех связанных систем самолета. Здесь также, наверное, можно добавить, что двигатели в рамках летно-конструкторских испытаний всегда проходят проверку до и после полета. Осмотр силовой установки у нас до полета является обязательной частью подготовки к полету, а после полета непосредственно выполняется оценка готовности двигателя к проведению дальнейших испытаний.
6: То есть получается, что после полета двигатели тоже будут проверяться?
8: Да, обязательно. Обязательно проверяется, все ли по газовоздушному тракту у нас тоже выглядит штатно, не произошло ли никаких либо отклонений при использовании двигателя на различных режимах, и готов ли двигатель к выполнению дальнейшей программы испытаний.
6: Скажите, пожалуйста, ну вот мы начали, в общем, ремарку в самом начале сделал, что самолет полностью импортозамещенный. Двигатель, соответственно, тоже полностью наш отечественный. Для эксплуатации самолетов российских, тех, на которые поставят ПД-14, это двигатель, что это дает нам?
8: Ну, прежде всего, нам эксплуатация полностью отечественных воздушных судов с установленными отечественными двигателями обеспечивает технологический суверенитет для нашей страны, что важно для эксплуатанта. Для эксплуатанта важна, конечно же, доступность технического обслуживания, то есть у нас все запасные части, расходные материалы, все технические специалисты для выполнения ремонтных работ и необходимого обслуживания, все наши конструкторские представители со стороны разработчика двигателя, они все доступны и находятся на территории Российской Федерации. Это значит, что быстродействие на любые запросы эксплуатанта будет обеспечено полностью.
6: Спасибо большое, Екатерина, руководитель департамента продаж двигателей для гражданской и транспортной авиации Объединенной двигателестроительной корпорации, госкорпорации Ростех. Екатерина Рухлова была с нами на связи. Но обсуждали мы полет нашего МС-21, самолет, про который очень долго говорили. И вот, наконец-то, мы стоим на пороге того, что эти самолеты могут регулярно летать, причем с полностью отечественной начинкой.
0: — из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
9: Какие-то старые акции. Биденхолл и Ломбард-Трест. 100 акций
10: маленькой компании Лиденхолл и Ломбард-Трест.
0: «Золотое руно». Радиоспектакль по мотивам одноименной пьесы Джона Пристли.
10: Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
9: Разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
10: Вот очень хорошо.
0: Она получает в наследство акции. Он помогает ей разбогатеть. Что окажется сильнее? Деньги, азарт или характер?
9: Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу. Я сама себя стыжу.
0: «Золотое руно». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Еще не забыли, наверное, мы только что вспоминали, да, в другой теме нашей коронавирус, да, да. Эти волны коронавируса. Здесь тоже придется припомнить, но здесь совсем недавнее дело. Помним, наверное, значит, истории, которые произошли в нескольких городах, скажем так, России. Связаны они были с мошеннической схемой покупки и продажи квартир. В двух словах напомню, в чем она заключалась. Как правило, под воздействием там, мошенников каких-то недобросовестных, пожилые люди продавали квартиру, зачастую по заниженной по отношению к рыночной цене. Потом, когда покупатели приходили в квартиру, пенсионеры обращались в полицию, затем в суд, и правоохранительные органы, и судебная власть вставала на сторону пенсионеров. И таким образом им оставалась и квартира, и деньги, которые, кстати, как заявлялось, этими продавцами, были переведены мошенниками, а, следовательно, потеряны. Ну, то есть покупатель в данной схеме оставался ни с чем. И без квартиры, и без денег.
5: Ну, действительно, там даже, насколько я помню, кто-то был осужден в связи с мошенничеством в этой схеме, когда было доказано, что квартиру продавая, да, человек никаким мошенникам никакие деньги не отдавал. Ну, такое было. Вот. И эту схему в народе называют схемой одной исполнительницы нашей.
6: Не буду... Чтобы сразу все поняли.
5: Да, чтобы сразу все поняли. Так вот, тогда в свое время Верховный суд, да, рассказал о том, как же нужно судьям в таких случаях себя вести. Значит, Верховный суд тогда всем сообщил судьям, для всей страны было заявление о том, что если продавец продал квартиру, будучи в состоянии заблуждения, тем не менее сделка не может быть признана недействительной. Ну, не может. Потому что другой человек добросовестно деньги отдал и рассчитывает получить свое имущество. Но, как выяснилось, по какой-то удивительной причине, на местах суды по-прежнему продолжают выносить решения в пользу продавцов в такой ситуации. И тому есть ряд примеров. Вот из разных городов приходят сообщения о том, что вот эта схема певицы известной продолжает жить и бодрствовать, и прекрасно себя чувствует, и даже развивается.
6: Попытаемся ответить на все эти вопросы вместе с юристом Зауром Газаевым. Заур, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, во-первых, вы же смотрите тоже юридическую практику. Действительно ли верны выводы наших коллег-журналистов и расследователей о том, что схема вот эта по мошенническим действиям с квартирами, такая, какую мы описали, она продолжает действовать?
11: Ну, я, наверное, скажу по-другому. Я не тот, кто следит за судебной практикой, я один из тех, кто формирует эту судебную практику. Вот много лет признаю такие вот сделки недействительными. И с первого дня слежу за делом Долиной. Если брать вот вообще в целом от понятий, да, с схем Долиной, у нас принято называть вот любой спор между пожилым человеком, который сначала продает, а потом идет в суд и пытается оспорить. И почему-то презюмируется, что все вот такие иски поголовно им должны и сам отказывать в этом. Но мало кто знает, что на самом-то деле это очень большая проблема у нас в нашей стране, телефонное мошенничество. Мы все знаем, оно давно в пике, в топе вот по рейтингу преступлений. И очень много людей стали жертвами этого телефонного мошенничества.
5: Бесспорно.
11: Удивительно, что за чередой вот этих преступлений последовала волна судебных разбирательств. Дело Долина, оно единичное. И очень мало по стране выигранных дел именно по 178 статье. И ровно поэтому оно обрело такой вот резонанс. Поэтому если говорить о защите, способе защиты, да, люди, конечно же, которые лишились единственного жилья, они вынуждены идут в суд. И многие совершенно справедливо эти суды выигрывают. Поэтому, несмотря на то, что Верховный суд принял вот этот вот, опубликовал тематический обзор практики, это всего лишь обзор. Там для юридического сообщества, для специалистов, там...

0: скорее всего, сводили к нотариусу. Там, не исключая, что пообщались там с его родственниками. Ну, так или иначе, покупатели сейчас себя изо всех сил стараются защитить в подобной ситуации. Да? И тем не менее, спустя год вдруг этот пенсионер сообщает, что «Ай, меня обманули, верните мне мою квартиру». Но разве это законно?
1: В том виде, в котором вот вы сейчас описали, разумеется, вы абсолютно правы. Это незаконно. Тем более, вот вы до этого тоже сказали о случаях, когда человек продавал, делал вид, что он кому-то передал деньги, на самом деле он не передавал. Разумеется, есть элементы, которые пытаются злоупотребить своим возрастом и идут, пытаются оспорить. Конечно же, это незаконно. Но для того и существуют суды, чтобы разобраться во всех обстоятельствах, сопоставить все доказательства и уже принять справедливое решение.
0: Понимаете, в чем дело? Мы тогда, когда этот процесс был в разгаре, мы с очень большим количеством экспертов рынка общались, и, включая психиатров даже. То есть мы обсудили эту тему вообще со всех сторон. И единственный вывод, который можно из этого сделать, человек, который купил, не виноват. Он не виноват, но он лишается и денег, и имущества. А вот тот человек, который оказался под воздействием мошенников, даже если он действительно оказался под воздействием мошенников, очень жалко. Но простите, информация о том, что работают мошенники телефонные в нашей стране, звучит из каждого утюга и каждой розетки нашей необъятной родины. Ежедневно. Как еще предупредить человека? Как еще его остановить от этого? Он совершил ошибку, но это его ошибка. Третье лицо не должно за эту ошибку отвечать, ну, на мой субъективный взгляд.
1: Ну, к сожалению, да. Это ситуация, когда обе стороны страдают. Кто-то покупает жилье, потом должен годами судиться. И иногда получается, что, как вы заметили, остается и без жилья, и без денег. С другой стороны, люди пожилые, они, я хочу немножко
0: их очень жаль, но мы предупреждаем. Вот жаль. Мы лично, я и Данил Гусельников, каждый наш эфир практически говорим: дорогие друзья, пожалуйста, не надо верить всем, кто вам звонит по телефону, представляясь сотрудниками спецслужб. Не надо этого делать, перезвоните в спецслужбу. Нет. Но почему же должен страдать добросовестный покупатель?
1: Вы знаете, есть еще категория людей, которые не способны понимать значение своих действий и руководить ими, как вот вы как раз проговорили.
0: Очень их жалко.
1: Именно психиатры высказываются на эту тему.
0: Да, очень жаль, но разве это должен оплачивать другой человек, причем оплачивать дважды, один раз отдав деньги, другой раз лишившись квартиры?
1: К большому сожалению, покупатели также очень часто злоупотребляют вот положением, в котором находится. У меня лично есть в практике дела, когда покупатели были риэлторские агентства, профессиональные участники рынка, зная о проблеме, могли направить пожилого человека к психиатру, провести освидетельствование, то есть защитить, предупредить вот эту проблему. Но они это не делали, желая заработать. Выкупали, потом подороже продавали, а человек оставался на улице. Здесь правда где-то примерно посередине. Есть много разных случаев, и каждый случай нужно разбирать индивидуально.
2: Скажите, пожалуйста, Заур, а что касается вот этих возобновившихся случаев, когда, ну, пишут, что схема продолжает работать, все-таки подход судей, он в данном случае не изменится, вы считаете? Ну, вот вы начали говорить про то, что Верховный суд вот вроде что-то там выпустил, но это для судов вроде как не хватает чем? Мотивировки?
1: Вы знаете... Да, я выскажусь с удовольствием. Вот я с большим удовольствием изучал вот этот вот тематический обзор. Там, по сути, приведено 7 или 8 разных случаев. Их взяли как пример и просто в конце резюмировали, что вот если в такой ситуации, лучше поступать так. Если в такой, то вот иначе. И как-то плюс-минус обобщили. Но это обзор тематически, это не панацея, там нет принципиально нового. Вот специалисты, которые раньше работали в этой области, или судьи, допустим, которые выносили решение, они там для себя нового ничего не увидели. Главный тезис, если человек заблуждался, это не является существенным нарушением. Но так было всегда. Долина, единственный человек, наверное, в нашей стране, кто суд по 178 статье

0: выиграл, не применяя двустороннюю реституцию. Просто каким-то образом, ну, мы все, наверное, понимаем, каким образом решение было, а в других случаях-то решения выносились отрицательные.
1: Двусторонняя реституция, давайте мы поясним для наших слушателей, это когда продавцу возвращает свое имущество, но продавец обязан вернуть деньги.
0: Разумеется, почему вот дело Долиной, оно такое резонансным стало? Вероятнее всего, если бы сделку признали недействительной, но с Долиной в судебном порядке предписали бы взыскать денежные средства, она же их получила, ну, будь любезна, верни, там не понимала, что квартиру продаешь, ну окей, квартиру мы тебе возвращаем, но деньги же ты получила, вот видео, вот сумка с деньгами. Почему не вернуть? Но суды как-то вот очень индивидуально подошли к этому вопросу. То есть на видео не видно, что пересчитывала. Раз не пересчитывала, не знаем сколько. Раз не знаем сколько, значит, их вообще не было. Но это абсурдный тезис. К сожалению, наверное, даже не к сожалению. К сожалению, для Ларисы Долиной это повлекло такое вот негодование. И такое резонансным дело стало. Но в практике такого не бывает. Обычно вот если сделку признают недействительной, стороны возвращаются в первоначальное положение. Каждый возвращает то, что получил. И это справедливо.
2: Но пенсионеры, которые продают квартиры, они же не могут вернуть эти деньги.
0: Знаете, к большому сожалению, да, для покупателей, у меня очень часто в практике бывают дела, где удается признать сделку недействительной, и я вижу вот эту вот боль, слезы покупателей, которые купили и сейчас останутся и без денег, и без квартиры, понимая, что пенсионер деньги передавал телефонным мошенникам, взыскать нечего, максимум с пенсии там 2-3 тысячи рублей в месяц получать. Эта проблема есть, это большая проблема. Я с вами согласен полностью.
2: Что же с ней делать? И суды, похоже, не торопятся ее решать.
0: Объясню. Вот здесь на самом деле кажется, что покупатель, он ни в чем не виноват. Он честно заплатил, раз заплатил, он точно должен получить то, на что рассчитывал. Но обратите внимание, как дело Долиной почти рынок вторички чуть ли не обвалило. Сейчас первый вопрос, который задают покупатели, а сколько лет продавцу? И все массово отправляют проходить экспертизы. Где-то люди просто банально отказываются даже от выгодных покупок, ну, чтобы, знаете, как от греха подальше, как говорится. Но раньше же тоже так люди могли себя страховать, покупатели. То есть единственное, что можно сказать покупателю, у вас был выбор. Вы могли купить от застройщика, вы могли пойти застраховать страховой компании, титульное страхование оплатить. Вы много что могли, но вы не сделали. И вот это вот возникновение негативных последствий, это некая...
2: Звучит, в общем, не очень справедливо по отношению к покупателю. Заур, время, к сожалению, у нас заканчивается. Заур Газаев, юрист, с нами на связи был. Будем эту тему, получается, продолжать рассматривать в наших эфирах, держать, что называется, руку на пульсе, чтобы справедливость, так или иначе, восторжествовала.
3: Радио ДОК.
4: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и который раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радио ДОК», в студии Анна Дворецкого.
3: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. На правах рекламы.
5: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
5: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
6: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
5: И какие цилиндры перестают работать первыми?
6: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
5: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
6: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
5: Получается, это еще и потеря уверенности?
6: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
5: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
6: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
5: Пожалуй, нет.
6: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
5: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
6: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
5: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
6: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
5: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
6: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
5: Три, а не один?
6: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
5: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
6: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
5: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
7: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 22 00. 0,3.
5: А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
6: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
5: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
6: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
7: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
6: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
5: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
7: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
5: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
6: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
5: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
6: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
7: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
5: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
7: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Банк России обсуждает расчеты в цифровых рублях с другими странами. И число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае выросло до 15. Все подробности далее. Расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили склад FPV-дронов и пункт управления БПЛА противника в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, операция проведена силами 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки. Ночью была зафиксирована точка взлета гексокоптера, а днем в ходе доразведки был обнаружен замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами и недалеко от него пункт управления БПЛА противника с антеннами и генератором. Первым ударом бойцы уничтожили склад, а затем и пункт управления. В то же время операторы южной группировки войск массово уничтожают военные автомобили ВСУ в Дружковке, благодаря чему логистические маршруты в районе населенного пункта перестали быть безопасными, добавили в Минобороны. Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Броварах. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, центральной, северной, восточной и южной частях страны. Ночью взрывы прогремели в Днепропетровске и в двух районах Киева. Меры поддержки героев СВО должны быть не точечными, а системными. Об этом заявила заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия».
2: Наше предложение, чтобы в нацпроекты и в госпрограммы включить участников специальной военной операции как отдельную категорию, для того, чтобы их интересы учитывались уже на всех уровнях и целевые показатели как раз включали категорию участника специальной военной операции и их родных.
1: Накануне статс-секретарь замминистра обороны выступила на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел президент Путин. Она предложила выделить в государственных программах отдельные мероприятия и целевые показатели, направленные на ветеранов СВО и членов их семей. Правительство России рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином и стремятся решить проблемы с топливом в регионах. Кроме того, по его словам, начался импорт в страну.
3: Хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе и... Мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
1: Накануне Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов бензином и дизелем. В конце июля правительство продлило запрет на экспорт бензина из России до конца года. Банк России обсуждает с зарубежными партнерами возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях. Об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Анна Бакина. Она подчеркнула, что для реализации таких платежей необходимо наличие у страны-партнера собственной платформы цифровой валюты и обоюдное желание сотрудничать. Детали переговоров пока не разглашаются из-за чувствительности темы. Напомню, с 1 сентября все системно значимые банки откроют россиянам доступ к цифровым кошелькам в своих приложениях. Один цифровой рубль будет равен обычному. Абитуриенты подали в российские колледжи и техникумы почти 3,5 миллиона заявлений, что на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. На бюджетные места претендует более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Самой популярной специальностью стало сестринское дело, а за ним следует разработка программного обеспечения и лечебное дело. Большой интерес вызвал федеральный проект «Профессионалитет», ориентированный на подготовку кадров для предприятий. Туда поступило свыше 1 300 000 заявок. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что средний конкурс достиг 3 с лишним заявлений на место. Те, кто не прошел по конкурсу или опоздал с подачей документов, могут испытать удачу до 25 ноября. Запись для поклонения мощам святителя Спиридона Тремифутского не нужна. Достаточно подойти ко входу в очередь в часы доступа. Об этом сообщила комиссия РПЦ по развитию паломничества. Десница святителя, которая обычно хранится на греческом острове Корфу, была доставлена в Москву в понедельник вечером. И в ближайшее время святыни привезут для поклонения верующим в 12 российских регионов. Святитель Спиридон, родившийся в конце 3 века на Кипре, в миру был пастухом, а затем стал епископом города Тримифунт. По церковному преданию он совершил множество чудес. По его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в лампаде. Число населенных пунктов, затронутых паводком в Хабаровском крае, выросло до 15, а подтопленных участков – почти до 450, сообщает краевой главк МЧС. Также в воде 20 приусадебных и 425 дачных участков и несколько дорог. Накануне ведомство сообщило, что в зоне подтопления находится 13 населенных пунктов и 429 дачных и приусадебных участков. В Амурском районе из-за разлива реки на дорожное полотно закрыт участок дороги Амур-Ами, а также имеется объезд через поселок Эльбан. В Москву придет потепление ближе к концу августа. Столбики термометров поднимутся до плюс 24. Об этом сообщил Вестям ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. При этом, по его словам, не обойдется без кратковременных ливней и даже гроз. Но на их фоне температура воздуха будет несколько выше нормы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в день рождения главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. «Спартак» проиграл в серии пенальти со счетом 3-5. Основное время матча завершилось в ничью со счетом 1-1. В среду Карседо исполнилось 53 года. Также в серии пенальти и также со счетом 5-3 «Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов». Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер на 10-м месте в этом рейтинге. Список возглавил голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя. На 2-м месте Тибо Куртуа из «Реала». На 3-м вратарь «Манчестер Сити» Джан-Луиджи Доннарумма. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. Напомню, на прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золотых медали и 2 бронзовых. Добавлю, что чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках Спартакиады народов России. 2-е место занял Елисей Антропенко, 3-е – Иван Стриганов. В женском турнире победу одержал Александр Чекалин. В тройку лучших также попали Анна Милицина и Дарья Булычева. Напомню, что Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. В среду состоялись гонки преследования на 15 километров. У мужчин пасьют выиграл Егор Митрошин. У женщин лучше стала Елизавета Еремеева. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 18-20 градусов и небольшой дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 18-20 дождь, в Вологде плюс 19-21 и также дождливо. В Сыктывкаре плюс 18-20 дождь, в Великом Новгороде дождь плюс 15-17 градусов. В Калининграде дождь плюс 19-21 днем, а в Перми плюс 22-24 и без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно, кратковременный дождь плюс 17. 13-19 градусов. В Москве плюс 21-23 днем, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 18, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть 9.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1981 году. Я хочу вспомнить русских, живших в Париже. Илья Эренбург. Эренбург – это невероятно сложная фигура. Это человек, проживший большую часть своей жизни в Париже, любивший Париж, парижанин сам, парижский журналист. И писавший очень, скажем, небанально. Его статьи во время войны читали невероятно в окопах Сталинграда, передавались его фельетоны, статьи, например, «Убей немца», где Сталин, так сказать, был на самых невероятных высотах. Кто-то на Западе его даже прозвал «сталинским соловьем», а потом, уже приближаясь к престолу Господню, он как-то понял и последние годы. Вот его книга «Люди, годы, жизнь». В ней очень много есть серьезного с пересмотром каких-то своих позиций. В эти последние годы я как раз с ним познакомился. Он был такой печальный, трагическая фигура. Он понимал, в общем-то, свое прошлое. Его же били. По заказу все это делалось, он считал. Не непосредственно по заказу, он отвечал духу времени. За эту статью «Убей немца» ему потом досталось. Убивать, оказывается, надо не немца, а фашиста. Кстати, от меня тоже требовали в переиздании уже после войны заменить слово «фриц». Мы же немцев называли фрицами. У меня в книге они в основном назывались фрицами. Замени на «фашист». Но не говорили мы на фронте слово «фашист», его еще не было. Мы говорили «фашизм» и так далее, но немец, который в окопах, фриц, ганс. Так вот, тогда Эренбургу досталось крепко за то, что он сказал «убей немца». Но эта фигура, в общем, трагическая. Много фигур в России трагических. «Маленькая печальная повесть» написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: В общем-то, жизнь в Париже текла тихо и спокойно в нашей семье. Работа, дом, книги, вечерние чаепития по русскому обычаю. И вдруг случилось чудо. Как-то посреди ночи зазвонил телефон. Вероятно, ошибка, подумал я, но трубку все же снял. Жикут?
3: А по-русски нельзя?
2: Черт, Сашка!
3: Он самый!
2: Откуда?
3: С Деголя вашего, аэропорта.
2: Ясно. Деваться некуда.
3: Ну, не будь гадом.
2: Прости, но... Ну, а ты знаешь, который сейчас час?
3: Повторяю, не будь гадом. В твоем возрасте в этот час надо как раз у девок быть, а не дома валяться.
2: Ладно, замнем для ясности. Что тебе надобно, старче?
3: Сволочь, почему ты так со мной разговариваешь?
2: Потому что заслужил. А я злопамятный. Воцарилась пауза. Потом донесся Сашкин голос.
3: Ну, виноват, виноват, виноват. Знаю, зачем топтать.
2: Ладно, давай как коммунист с коммунистом. К 9 мне на работу. Позвони в 8:15, тогда условимся. Идет?
3: Идет.
2: Хе, вроде обиделся.
4: Почему ты не велел ему взять такси и приехать к нам?
2: Я чтоб знал. Ручаюсь тебе, летит в какой-нибудь Лондон или Лиссабон. Там туман, не приняли, вот и сели в Париже. И никто не встретил. Не привык к такому.
4: Поэтому и надо было.
2: Нет, не надо было.
4: Но это же Сашка.
2: Тем более. Ровно в 8:15 позвонил Сашка. Есть два предложения. От часу до двух, когда у меня перерыв. Или после 6 на целый вечер.
3: Конечно, второе. Денег у меня вагон.
2: Эх, а я думал, ты скажешь и днем, и вечером.
3: Вот гад, я валяюсь у тебя в ногах, в пыли, а ты...
2: Ну ладно, отряхнись. И к 6:30 изволь пожаловать в кафе «Эскуриал». Это метро «Рю Дюбак». Выйдешь, сразу увидишь. На углу бульвара Сен-Жермен.
3: Ясно. 6:30.
2: Мы провели вместе 12 часов кряду. С 7 вечера до 7 утра. Последний раз обнялись и расцеловались в аэропорту Шарль-де-Голль. Я не ошибся. Не в Лондон, правда, и не в Лиссабон летел Сашка, а на Цейлон. И из-за чего-то в Париже произошла задержка на целые сутки. Даже больше. 12 часов кряду. Развалившись в креслах аэропортовского кафе, усталые, обессилевшие, потягивая кофе, пытались восстановить маршрут. Из одного кафе в другое. Похлопывание по спинам, сопровождаемое все теми же достаточно известными выражениями, произошло в Эскуриале. Потом без похлопывания, но с выражениями. Из кафе в кафе.
5: Устали, но не опьянели. Хотя пили не только пиво, как задумано было сначала, а нечто и покрепче, вплоть до очень дорогого, любимого Черчиллем коньячка. В промежутках от кафе до кафе... Набережные, мосты, пустынные площади, ступени пантеона, переулки, закоулки, скверики. Одну из бутылок распили на травке под иронически улыбающимся бронзовым Вольтером. О, знал бы великий энциклопедист, о чем говорили у его ног мы, два иммигранта, два русских интеллигента, и взял бы свои книги, перечел бы и от многого отрекся, обомлев от того, что происходит сейчас на свете.
2: О чем же говорили эти два русских интеллигента? Один взошедшая, ярко сияющая звезда с вагоном денег. Другой, на что другой? Другой средний французский трудящийся, как я сам себя окрестил.
5: И оба изгои, в большей или меньшей степени тоскующие по прошлому. И 3 года даже больше не видевшиеся. О чем же мы говорили?
2: Для затравки, сидя в метро, я придумал этакий шутливо-горький монолог. Речь прокурора. Звучать она должна была так. Господа присяжные заседатели, перед вами на скамье подсудимых человек, который никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, ни одного из писанных законов не нарушил, как не нарушили их великие его предшественники Герцен и Огарев, тоже покинувшие свою родину. Человек, который, напротив, талант своего народа подарил всему миру. И все же он сейчас на скамье подсудимых. Что же привело его на нее? Что он совершил? Что нарушил? Что преступил? За что ждет его кара, которую вы, господа присяжные заседатели, определите ему? И в чем я его обвиняю? Я обвиняю его в одном из тягчайших преступлений перед человечеством. Он выключил свою память. Он забыл и попрал самое святое и возвышенное, что есть в жизни – дружбу. Прекрасный, как казалось мне, монолог этот, к сожалению, произнесен не был. Во-первых, для соответствующего эффекта нужны были слушатели, которых не было. А во-вторых, после первой же рюмки Сашка перехватил инициативу, подняв кверху руки.
5: Хендехох, сдаюсь! На милость победителя! Наливай! Пойди, несчастный! Меня засосало просто! Засосало! Я попал в какой-то... Вихрь, омут, быстрину, называй как хочешь. И завертелся, закружился, забарахтался. Ведь я, уезжая, не думал бежать. Поверь мне, все получилось как-то Само собой, не знаю даже как. Вдруг понял, нельзя возвращаться. Увяну, скисну, а тут сам понимаешь.
6: Я слушал. Жевал омлет с ветчиной.
5: Легче всего обозвать меня дерьмом. Зазнавшимся, возомнившим, забывшим все на свете. Нет, Ашотик, ничего я не забыл. Боже, как часто я вас вспоминаю. Как мне вас не хватало. Не веришь?
6: Да.
5: Понимаю, есть основания.
6: А мама?
5: И про маму не говори. Не говори, очень прошу. Казнюсь, ладно, давай выпьем.
6: В том «казнюсь, давай выпьем» был весь Сашка. Передо мной сидел все тот же Сашка тех лет. Вихрастый, возбужденный, малость растерянный, даже не малость. Совсем не изменившийся, импульсивный, самовлюбленный, в общем, свой. И я понял, я не могу на него сердиться. Ну за что? Так уж устроен человек. А в дружбе, ну пусть он даже изменил ей, а я нет. Я до сих пор верю, может быть, самое главное в дружбе – это умение понять и простить. Но было еще одно, чего я не прощал. Уже третий или четвертый час шла наша беседа. Нет, это не то слово. И вообще оно почему-то до сих пор не придумано. У Даля сказано, беседа – это взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их сообщение, размен чувств и мыслей на словах. Но что это за определение, да простит меня великий Даль? В нем нет главного – души. О каком размене чувств и мыслей может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, терек, кура, камни, водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья?
5: Ашот был не только артистом, но немножко и поэтом. И всякого рода явления природы, как то прорывающаяся сквозь тучи луна, шуршащие под ногами листья, всплеск рыбы или такие сугубо урбанистические детали, как огонек в окне, качающийся фонарь, парочка у подъезда. Все это располагало его к возвышенному и, главное, серьезному. В нашей мушкетерской троице он был самым серьезным. Так и сейчас. Луны, правда, не было, но на противоположном берегу, на самом верхнем этаже, светилось большое окно. Очевидно, мастерская художника. А на мосту тускло горели типично парижские фонари. Молочный шар, а на нем шапочка. И непривычная, правда, Нева, а сена катила у наших ног свои черные, жирные от масла волны.
6: Так вот, четвертый час мы разменивали свои чувства и мысли. И только когда устроились на ветхой ловчонке среди вздыбившихся корней столетнего платана на берегу Сены у Понт-Рояль, я заговорил о том, что больше всего меня тревожило. Сашка.
5: Да?
6: Ведь я и знаю, что наша жизнь игра. Но именно поэтому и именно потому, что речь пойдет об игре, я хочу прочитать тебе маленькую нотацию.
5: Ну давай, пистолоце, наставляй. Подвыпивший Ашот был красноречив и убедителен сверх меры. Он оседлал своего конька.
6: Сашка, ты не понимаешь, какая миссия тебе выпала. Вот стоило ли драпать, чтобы тратить время и силы на всяких минкусовских Дон Кихотов. Это ж забивание гвоздей микроскопом, собачий бред, пустяки, ерунда. Тебе же самому скучно, сознайся. Но неужели для денег? Не верю. Неужели нет в вашем идиотском Нью-Йорке человека, который подошел бы к тебе и сказал: «Мистер Куницын, давайте перевернем мир. Пусть он ахнет и застынет изумленный, забыв о всяких там выборах, инфляции и нейтронных бомбах. Давайте поставим с вами, ну не знаю что, божественную комедию. Или Илиаду. Арт Бухвальда на худой конец, вашего писателя-сатирика. Ну неужели ни разу никто не подошел? У вас же миллиардеров пруд-пруди, и все они филантропы. Неужели среди них ни одного меломана или балетомана, в конце концов, которого можно охмурить? Ну ты же у нас обаяшка по этой части.
5: Я слушал молча, не перебивая. Ломал какую-то веточку, бросал в воду. Ашот вспомнил шинель, которую увлекся перед самым моим отъездом в Америку. Акакий Акакиевич.
6: А может и не Акакий Акакиевич, а саму шинель сыграть. Мягкую, уютную, обнимающую со всех сторон. Пелеринки развиваются, ветер, ночь, пустынная площадь. И исчезает с грабителем. Так ее и вижу, сорванную с плеч старика, рвущуюся к нему. И старая шинель, капот, тоже ты. Жалкая, прохудившаяся, с дырками на плечах. Адетта и Адилия. Ах, Сашка, Сашка, ну само же просится.
5: Ты кончил?
6: Кончи.
5: Дай-ка мне твою трубочку. Ашот протянул свою старую прокуренную пенковую трубку. Это был знак высшего расположения, высшего доверия. У знатоков-курильщиков есть даже такая заповедь. Жену, коня и трубку не уступаю никому.
6: И только с Сашкой я изменял этой заповеди. Ближайшему другу разрешалось. Сашка прикурил, затянулся несколько раз.
5: Видишь ли, Ашотик мой дорогой.
6: Я уже поэтому, видишь ли, понял, что весь мой заряд прошел мимо, не задев Сашку. Нет, может быть и задев, кто не хочет быть нежинским, особенно когда говорят, что он именно ты. Но в том, что говорил Сашка, было столько рационального, трезвого, взвешенного и так мало огня и задора, которые так отличали Сашку от всех других. Сашка, ты ли это?
5: Я... Нет, не я, Ашотик, Америка. Ты ее не знаешь, она прекрасна и ужасна, поверь мне. Миллионеров пруд пруди, верно? И балетоманы среди них есть, но Дягилевых нет. Нет у них ни Мамонтовых, ни Морозовых. Есть дельцы. И от балета тоже. На кой хрен ему твоя шинель, которую он никогда не читал? Гоголя с Гегелем путают. Когда его устраивают мои антраша в любом проверенном дерьме. И на это он дает деньги. И находит режиссера, сколачивает труппу. А на то, буду ли я танцевать Фавна или Папу Римского, ему глубоко наплевать. Был бы я. А я еще котируюсь. Все же как-никак Кировский. Они считают его лучше Большого. И морда не самая отвратная. И сердце пока не подводит. Верчусь, прыгаю. Чего еще надо? И не надо им никаких Дягилевых, Нижинских, Павловых.
6: Но нам-то они нужны, нам, русским.
5: Аркадий, не говори красиво.
6: Отдай тогда трубку.
5: На.
6: И разговор увял. Какое-то время сидели молча, потом встали, перешли через мост, пошли вдоль набережной в сторону Сен-Мишель. Потом уже я с недоумением и горечью спрашивал сам себя, почему не выпалил Сашке. Дягилев, не Дягилев, но я-то рядом. Я друг, наставник, пистолоцы, знающий каждую твою черточку, каждое движение всего тебя с головы до ног. Не выпалил. Почему? Постеснялся Сашки. Бред. Ну вот поди ж ты, промолчал. А тому и в голову не пришло. Чепуха. Пришло. Не захотел. Влип. Американизировался.
5: А может, в отель ко мне зайдем? У меня еще бутылка там есть.
6: Неохота что-то. Пойдем лучше на вокзал Гардюнор. Оттуда и электричка. У тебя когда самолет?
5: Надо же вещи еще забрать. Самолет 8.
6: Пришлось зайти в отель, взять вещи. Плащик и чемоданчик крокодиловой кожи. Шикуешь, брат?
5: Шикую. Есть и другое, из кожи бегемота.
6: Бутылка оказалась коньяком. Ее-то мы и раздавили у ног Вольтера. В этом есть, конечно, некоторое однообразие и отсутствие фантазии. Но проводив Сашку в аэропорт, я не пошел ни на работу. Туда позвонил и впервые в жизни сказал, что болен. Не домой. А продолжил прерванное турне по кафе. Деньги взял у Сашки, сказав просто: «Дай 300 франков». Тот сейчас же дал. Но и это кольнуло, как и в прошлый раз. Не предложил больше. И вообще материальным благосостоянием не поинтересовался ни разу за ночь. Ну вот, думал я, шатаясь по латинскому кварталу и присаживаясь то тут, то там в кафе. Встретились, поговорили, расцеловались. На прощание Сашка дал мне роскошную с золотым обрезом визитную карточку. Но чего не произошло, так это того, что так ждалось и так нужно было. Разговора по душам не получилось. Не произошло того, чего так ждал я. Не сели мы в первом же кабачке за столик, не посмотрели друг другу в глаза и не произнесли: «Ну как, Сашка? Ну как, Ашотик?»
5: Вот и драпанули мы с тобой. Ты на свой манер, я на свой. И живем в чужой стране. Я в Америке, ты во Франции. И дом, в котором прожили всю жизнь, для нас теперь закрыт.
0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. На комфорте движения зиждется качество жизни в целом. Как приятно идти или бежать, не замечая самого процесса движения. Деформирующий артроз голеностопного сустава – одно из самых частых заболеваний стопы. Эта болезнь сопровождается дегенерацией хрящевой ткани и сужением суставной щели. Спровоцировать заболевание чаще всего могут травмы, чрезмерные нагрузки на сустав из-за занятий спортом или избыточного веса, нарушение обмена веществ и генетически обусловленные аномалии – косолапия или плоскостопие. Отличное средство профилактики и лечения этого вида артрозов – физкультура, включающая специальные упражнения и плавание. Плавать в эфире у нас вряд ли получится, а вот выполнить комплекс упражнений вполне по силам. Так что предлагаю присоединяться к нашему тренеру Владу Спицыну и заняться гимнастикой для профилактики и лечения артроза, разработанной специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений. Ну что, готовы? Передаю микрофон Владу Спицыну.

позиции, переносим вес на пятки обеих ног. Раз. Теперь плавно перекатываемся вперед на носочки. Два. С носков делаем еще один плавный перекат на пятки. Раз. И возвращаемся на носочки. Два. Встаем лицом к спинке стула на расстоянии шага. Стопы вместе. Руки опираем о спинку стула, а туловище слегка наклоняем. Теперь делаем подъем на носок одной ноги, вторую при этом чуть приподнимаем в воздухе. Раз. Задержались в этом положении на 5 секунд. И опускаемся в исходное положение. Два. Теперь делаем подъем на носок, но уже другой ногой. Раз. Держим это положение 5 секунд. И опускаемся в исходную позицию. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Встаем лицом к спинке стула на расстоянии шага. Стопы вместе. Руки опираем о спинку стула, а туловище слегка наклоняем. Поднимаемся на носочках. И из этого положения начинаем опускать пятки к полу, не касаясь его. Раз. Опускаем пятки вниз. Два. Поднимаемся в исходную позицию на носочки. Раз. Опустились к полу, но не касаемся его пятками. Два. Поднялись на носочки. Молодцы! Идем дальше. Встаем лицом к спинке стула на расстоянии шага. Стопы вместе. Левая нога на носке, а правая нога на пятке. Руки опираем о спинку стула, а туловище слегка наклоняем. Теперь левой ногой переминаемся на пятку, а правой на носок. Раз. Снова меняем положение ног в исходную позицию. Левой переминаемся на носок, а правой на пятку. Постоим так 3 секунды. Два. И снова левой ногой переминаемся на пятку, а правой на носок. Держимся в этом положении 3 секунды. Молодцы! Переходим к следующему упражнению. Встаем лицом к спинке стула на расстоянии шага. Пятки держим вместе, а носки максимально разводим в стороны. Руки опираем о спинку стула. Из этого положения делаем присед, стараясь не сдвигать стопы, максимально возможно опуская таз. Раз. Возвращаемся в исходное положение. Два. Приседаем, не сдвигая стопы. Раз. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Теперь давайте сядем на стул. Стопы держим вместе. Отводим носки влево, опираясь на пятки. Раз. Отводим пятки влево, опираясь на носки. Два. Теперь отводим носки вправо, опираясь на пятки. Раз. И отводим пятки вправо, опираясь на носки. Два. Теперь, продолжая сидеть на стуле, обопремся на всю плоскость стопы. Отводим носочки влево, опираясь на пятки. Раз. Возвращаемся в исходное положение. Два. Сделаем в другую сторону. Начинаем отведение носков вправо, опираясь на пятки. Раз. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Сидя на стуле, левую ногу закидываем на правую так, чтобы голень левой ноги опиралась на бедро правой. Обхватываем ладонью стопу левой ноги и начинаем делать круговые движения стопой по часовой стрелке. Нам нужно сделать 4 круга. Раз, два, три, 4. Продолжая сидеть на стуле, расставим стопы на ширину плеч, опираясь при этом на пятки, а носочки чуть приподнимем. Из этого положения начинаем делать круговые движения носочками, не отрывая пятки от пола. Сначала вращаем от себя 4 полных круга. Раз, два, три, 4. Теперь давайте сделаем синхронные вращения стопами, но уже друг к другу. Повторим еще 4 полных круга. Раз, два, три.

0: Два, три, четыре. Замечательно! Вы отлично справились. На сегодня все. А завтра мы продолжим делать гимнастику Натальи Новиковой для профилактики и лечения деформирующего артроза голеностопного сустава.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. С каждым годом население Земли растет, и пищевая промышленность вынуждена под это адаптироваться. В таких условиях производство продуктов из насекомых стало основной развивающейся отраслью пищевых технологий. Насекомые – устойчивый и питательный источник белка. Одно из перспективных направлений такой продукции – чипсы с добавлением порошка из сверчков, обогащенные антиоксидантами, белком и биологически активными соединениями. Новое исследование, проведенное в Таиланде, показало, как разные методы обработки сверчков влияют на их питательную ценность, а также каким образом добавление сверчкового порошка в овощные чипсы изменяет их состав и восприятие потребителем. Метод сублимации позволил сохранить максимальное количество белка в порошке сверчков – 58,5%, что значительно выше, чем у традиционных мясных продуктов. При этом порошок также содержал ненасыщенные жирные кислоты, витамины, клетчатку и антиоксиданты. Таким образом, порошок сверчков может считаться высоко ценным ингредиентом с точки зрения содержания в нем питательных веществ. Чтобы оценить влияние порошка на вкусовые характеристики продукции, исследователи приготовили из насекомых чипсы, добавив туда капусту. Жесткость продукта и его текстура оказались приятными для потребителей, а низкое содержание влаги обеспечивало хорошую сохранность без консервантов. А еще чипсы с добавлением сверчков оказались не подвержены микробному загрязнению и остаются стабильными по цвету и текстуре даже после полугодового хранения. К сожалению, традиционные снеки зачастую являются источником лишнего жира, соли и пустых калорий. Использование сверчков как ингредиента позволяет трансформировать этот формат в пищу, богатую белком, антиоксидантами и клетчаткой. Чипсы, обогащенные порошком из сверчков, могут стать перспективным направлением функционального питания. Они обеспечивают высокий уровень белка, антиоксидантов и пищевой ценности, оставаясь при этом вкусными и безопасными для длительного хранения. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
4: Передо мной лежат гусли, начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
3: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
5: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
9: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
8: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
9: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
8: Звучит как идеальная система очищения.
9: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
8: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
9: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
8: Знакомая картина. А это может быть не соль?
9: Это может быть сигнал от почек.
8: Никогда об этом не задумывалась.
9: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
8: Звучит как-то очень пугающе.
9: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
8: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
9: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
8: Это вы о чем?
9: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
8: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
9: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
8: 70%? И мы даже не знаем об этом?
9: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
8: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
9: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
8: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
9: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
8: Да, я слышала, это очень больно.
9: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
8: Какая-то очень пугающая картина.
9: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус неррури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
8: А почему оно так популярно в Индии?
9: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
8: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
9: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр – почти 300 раз. Ридунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
8: И где же создали ридунит?
9: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
8: Алтай? Почему именно там?
9: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
8: То есть сочетание природного сырья и науки.
9: Именно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить ридунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
8: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав ридунита.
9: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
8: А что дает такое сочетание?
9: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить ридунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
8: А вы говорили еще про ферменты.
9: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе ридунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
8: Надо же, как интересно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить ридунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
9: И еще добавлю, ридунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить ридунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
8: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты ридунита.
9: Ридунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
8: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
9: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Ридунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
8: Это то, что может стать вашей реальностью. Ридунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Волки. Часть вторая. Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В МИДе назвали две темы, которые Россия обсуждает с США. И в Госзнаке не ждут быстрого эффекта от цифрового рубля для наличного обращения. Все подробности далее. Российские военные отразили вражескую контратаку в Сумской области. Большая часть двух штурмовых групп 68-й отдельной аэромобильной бригады уничтожена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Противник пошел в контратаку в районе села Садки. Выдвижение националистов засекла разведка. Выжившие после удара российских сил штурмовики ВСУ были вынуждены бежать в обратном направлении. Помимо этого, в Черниговской области отдельная бригада теробороны ВСУ понесла существенные потери в приграничном поселке Николаевка. По данным источников российских силовых структурах, о больших жертвах в рядах националистов свидетельствуют десятки некрологов, появившихся в последние дни в соцсетях. Бойцы группировки войск «Запад» за сутки сбили 98 тяжелых гексокоптеров и 5 снарядов американской системы залпового огня «Хаймерс». Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
14: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 5 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад теробороны и бригады президента. В районах населенных пунктов Подлиман, Гавриловка, Червоноскол, Моночиновка, Ковалевка, Тамаргановка, Харьковской области. Светогорские маяки Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 98 тяжелых боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами его с беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи Starlink, 28 робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника.
13: В то же время расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили украинские тяжелые гексокоптеры, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых подразделений ВСУ. Вместе с аппаратами был уничтожен и полезный груз, что, по мнению Минобороны, снизило морально-психологическое состояние украинских подразделений. Россия в контактах с США ставит вопросы о возврате конфискованной дипсобственности и возобновлении прямого авиасообщения. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью газете «Известия». Дипломат подчеркнула, что, несмотря на достигнутые подвижки, работу посольства и генеральных консульств возобновить в полной мере пока не удается из-за вязкости переговорного процесса и различия в подходах. «Да и над улучшением утраченного доверия надо потрудиться», – добавила Захарова. По данным МИД, всего в США остаются захваченными 6 объектов государственной собственности. Их конфисковали, несмотря на дипломатический статус, в период с 16 по 18 года. Авиасообщение между двумя странами прервалось в марте 22 года, когда Соединенные Штаты закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Быстрого эффекта от цифрового рубля для наличного обращения ожидать не стоит. Об этом заявил в беседе ТАСС замдиректора Госзнака Георгий Корнилов. По его словам, у новой формы валюты впереди долгий путь внедрения. Оно стартует с 1 сентября и будет поэтапным. Сначала цифровой рубль начнут использовать крупнейшие банки, а до сентября 2028 года к платформе должны подключиться все кредитные организации. Технически это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной, и каждый цифровой рубль представляет собой уникальный код, хранящийся на электронном кошельке на платформе Банка России. В России младенцев начнут обследовать на 6 новых заболеваний. Об этом РИА Новости сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. По ее словам, в программу госгарантий войдут миодистрофия Дюшена и 5 наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра». Обследование планируется включить в скрининг уже с 2027 года. В России появится почти 400 новых ГОСТов в строительстве. Об этом РИА Новости недвижимости сообщили в пресс-службе Росстандарта. Например, в ведомстве подготовили проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполий. Другой документ будет классифицировать виды работ при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Еще в одном проекте устанавливаются единые требования к цифровым программным комплексам, которые используются для оценки технического состояния домов. На данный момент в Федеральном информационном фонде стандартов зарегистрированы более 1500 стандартов, которые охватывают все этапы жизненного цикла объектов – от проектирования и строительства до эксплуатации, капитального ремонта, инженерных систем и строительных материалов, добавили в ведомстве. Компания Google усиливает защиту пользователей Android и усложняет установку приложений от разработчиков, не прошедших верификацию. Как пишет портал Android, теперь для установки такой программы пользователю нужно подтвердить свое намерение, перезагрузить гаджет и подождать 24 часа. Эта последовательность призвана снизить риск мошенничества. Новые требования, отмечает издание, будут действовать и при обновлении уже установленных приложений от непроверенных разработчиков. Цены на фрукты и овощи в России за неделю с 11 по 17 августа снизились на 2 с лишним процента. Это почти в 2 раза быстрее предыдущей недели. Как сообщает Росстат, сильнее всего подешевели капуста и картофель, более чем на 5%. Также стали доступнее морковь, свекла, помидоры и лук. Единственным исключением остались огурцы, которые продолжают дорожать, хотя темпы роста замедлились. Облачную погоду с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь и до плюс 23 градусов прогнозируют сегодня в Москве. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 13. В Подмосковье температура сегодня будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градусов. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
15: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар победил на выезде московское «Динамо» 1-0 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Автором гола стал Казбек Мукаилов. После этого матча главный тренер «Южан» Мурат Мусаев заявил, что краснодарцы планируют отдать его в аренду. «Рубин» по пенальти взял верх над «Спартаком» 5-3. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол игрока казанского клуба Жака Сиве москвичи ответили точным ударом Манфреда Угаль. Крылья Советов в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время была зафиксирована ничья 0-0. Нижний Новгород потерпел первое поражение в новом сезоне первой лиги чемпионата России по футболу. В седьмом туре нижегородцы в гостях проиграли «Велесу» 2-3. Нижний Новгород сохраняет лидерство в турнирной таблице. На одно очко теперь отстает «Велес». В еще одном матче дня «КамАЗ» проиграл «Текстильщику» 0-1. Мира Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В матче четвертого круга первая ракетка России в трех сетах проиграла представительница Украины Марти Костюк. Завершила борьбу в Цинциннате и Диана Шнайдер. Она потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Россиянин финишировал вторым в личном многоборье. Бронзу здесь завоевал Даниил Маринов. В квалификации командного многоборья российские гимнасты заняли первое место и обеспечили нашей сборной путевку на чемпионат мира, который пройдет в Нидерландах во второй половине октября. Это были новости спорта.
13: Сегодня в Калининграде плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Перми плюс 22-24 без существенных осадков. В Кирове плюс 18-20 градусов дождь. В Уфе переменная облачность плюс 25-27 градусов. В Оренбурге плюс 30-32 без осадков. В Казани плюс 20-22 кратковременный дождь и гроза. В Самаре грозовые дожди плюс 26-28. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно, кратковременный дождь плюс 17-19 градусов. В Москве плюс 21-23, вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 12, ясно, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: жительницу Верховского района осудили за пожар, уничтоживший 8 построек. Соревнования по пожарно-спасательному спорту провели в областном центре. Орловцев приглашают на фестиваль «Сабуровская крепость». Теперь подробнее. Избиратели Ливен и Мценска получат сразу 6 бюллетеней во время голосования. Это объясняется тем, что выборы в этих городах будут проходить и в Госдуму, и в облсовет, и в местные органы самоуправления. Но запутаться в официальных бумагах не получится. Каждая из них будет иметь определенный цвет. Подробности во время прямого эфира на радио России «Орел» сообщила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева.
2: Бюллетени будут отличаться на разных видах выборов друг от друга и по размеру, и по цвету. Так, бюллетени на выборах депутатов Государственной Думы будут иметь синий и зеленый цвет и по размеру превышать все остальные бюллетени. Бюллетени на выборах депутата областного совета будут иметь фиолетовый и пурпурный цвета. Их тоже будет два, так как применяется смешанная избирательная система, как и в случае с выборами депутатов Государственной Думы. Что же касается местных выборов, по размеру это самые маленькие бюллетени, и они будут белого цвета. Что же касается их дальнейшей защиты. Во-первых, цвет – это специальная защитная тангерная сетка, которая наносится исключительно типографским способом. Кроме того, участковая избирательная комиссия, получив бюллетени, члены комиссии не менее двух проставляют свои подписи на каждом абсолютно бюллетене и ставят синюю печать участковой избирательной комиссии.
1: В Орловской области изготовят больше 10 тонн бюллетеней. По состоянию на 1 июля в нашем регионе насчитывается 580 тысяч избирателей. В Орле – 233 тысячи 922 человека. Жительницу Верховского района осудили за пожар, уничтоживший 8 построек. Возгорание произошло в мае 2024 года. Причиной стал непотушенный окурок. Отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Огонь перекинулся на соседние строения, в результате вред был причинен и соседям. В областной прокуратуре отметили, что общий материальный ущерб от пожара составил 900 тысяч рублей. Виновные назначили наказание в виде 1,5 лет принудительных работ. Из заработка осужденной будет удерживаться 10% в доход государства. Также она обязана возместить причиненный ущерб соседям. В Орле пройдет акция «Безопасное жилье». Указ о ее проведении подписал мэр Юрий Парахин. В течение месяца с 21 сентября будут проверять дома одиноких пенсионеров, инвалидов, неблагополучных и многодетных семей, а также попавших в сложную жизненную ситуацию и злоупотребляющих алкоголем. В ходе рейдов проверят содержание электрических и газовых приборов, печного отопления, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники и раздадут памятки. Орловская область заняла 70-е место среди регионов по доле работников с высокой зарплатой. Подсчет провели аналитики портала РИА Рейтинг. По данным экспертов, лишь 15% работающих орловцев получают зарплату выше средней по стране. 2% зарабатывают больше двух средних зарплат. Самыми высокими доходами могут похвастаться жители Ямало-Ненецкого, Чукотского автономного округа и Магаданской области. Здесь зарплату выше средней в стране получают до 65% работников. Хуже всего ситуация в республиках Чечня и Ингушетия. Там высокий заработок только у 5% работников. Первенство Главного управления МЧС России по Орловской области по пожарно-спасательному спорту провели среди команд 2-й и 3-й зоны. О том, как проверяли силу, выносливость и быстроту, рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталья Акулова.
3: В соревнованиях участвовали команды пожарно-спасательных частей муниципалитетов нашего региона, то есть сельские сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Боевое развертывание – это самый зрелищный этап соревнований. Оно позволяет отработать навыки и слаженность команды в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке. Пожарные к подобным соревнованиям относятся очень серьезно, потому что это отработка профессиональных навыков в первую очередь. Ну и, конечно, соревновательный момент и возможность увидеться друг с другом.
1: Соревнования проводятся ежегодно. Участие в них приняли 15 команд. Фестиваль «Сабуровская крепость» проведут в регионе в четвертый раз. Праздник состоится 5 сентября в селе Сабурово. Гостей ждут тематические площадки, охватывающие периоды от Древней Руси и Московского царства до современной России. Будут развернуты исторические лагеря, экспозиции быта, костюмов и снаряжения, организованы конные выступления, уличный театр, полевая кухня, концерты и интерактивные зоны. Начало в 10 часов, вход свободный. И последнее. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение Упрдор Москва-Харьков. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону в Орле 750769. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Урицком районе состоялись региональные соревнования по конному спорту. На базе конноспортивной школы в деревне Ледно определились победители и призеры сразу в трех соревнованиях. Первенство области по выездке среди детей 12 и 14 лет, конкуру на лошадях до 150 сантиметров в холке, а также муниципальных соревнований по выездке и конкуру. Стало известно, что большинство учителей физкультуры в Орловской области – женщины. На начало нового учебного года в школах Орловской области работает 421 учитель физкультуры. Из них 229 – женщины, что составляет более половины от общего числа педагогов по этому предмету. Более половины из этого числа посвятили профессии свыше 20 лет, а 38 только начинают работать, имея опыт до 3 лет. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер юго-западный, его скорость до 5 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам дня!
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
3: Вести. Актуальное интервью.
4: Здравствуйте. Уже в эту субботу, 22 августа, стартует агитационный период в средствах массовой информации по закону за 28 дней до дня голосования. Накануне в мэрии Орла распределили бесплатное эфирное время для кандидатов в депутаты на предстоящих выборах, а это 1331 минута, которая будет равноценно поделена на каждого, кто захочет рассказать о себе или своей партии буквально до секунды. На радио «Россия Орел» дебаты начнутся с 1 сентября. О них, о кандидатах и о выборах говорим подробно. В студии Татьяна Курбатова. Председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева пришла к гости. Лилия Анатольевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Предлагаю вновь поговорить о формате голосования. Напомним нашим радиослушателям, как будет организовано голосование, какие меры будут приняты для обеспечения прозрачности на всех этапах.
5: Да, формат голосования, он определен, он для избирателей не нов, и избирательные участки откроют свои двери совсем скоро, 18, 19 и 20 сентября. Режим работы комиссии в дни голосования тоже остается неизменным. Участки откроются гимном России в 8 часов утра, и комиссия завершит свою работу в 20 часов каждый из трех дней голосования. Так как формат многодневного голосования установлен ЦИК России для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Собственно, все остальные кампании, которые назначены на 20 сентября, по формату синхронизируются с федеральной кампанией. И в этой связи не применяется досрочное голосование, потому что голосование многодневное. А прозрачность голосования будет обеспечиваться на самом высоком уровне. У Орловщины здесь высокие стандарты. 229 избирательных участков оснащены камерами Ростелекома. Они уже установлены. Коллеги из Ростелекома не только обеспечили монтаж, но и проверили оборудование. Все остальные избирательные участки, а их всего 662, будут ждать своих избирателей, будут оснащены приборами видеорегистрации. Они тоже в настоящее время уже устанавливаются. Прозрачность процесса будут обеспечивать еще и 30 видеокамер в помещениях всех 30 территориальных избирательных комиссий. Кроме того, конечно, за прозрачность отвечают и многократно многочисленные наблюдатели, которые могут быть назначены как кандидатами, так и региональными отделениями политических партий, выдвинувшими своих кандидатов. И, конечно, в вопросах подготовки и назначения наблюдателей существенная роль принадлежит Общественной палате Орловской области, которые уже сейчас подготовили более 2000 наблюдателей для работы на избирательных участках 18, 19 и 20 сентября.
4: Как защищены бюллетени между днями голосования? Как исключается возможность двойного голосования? Ведь наверняка все действия в избиркоме выстроены и до автоматизма доведены.
5: Абсолютно все избирательные действия и весь функционал членов участковых избирательных комиссий, да и вышестоящих комиссий тоже, он очень четко регламентирован. Про бюллетени. Начнем с того, что их достаточно существенное количество. Максимальное число бюллетеней, которые получат избиратели, 6. Их получат избиратели города Ливин и города Мценска. Избиратели города Орла получат 4 бюллетени. Наименьшее количество. Да. Все остальные избиратели всех иных муниципальных районов и городских округов получат по 5 бюллетеней. Бюллетени будут отличаться на разных видах выборов друг от друга и по размеру, и по цвету. Так, бюллетени на выборах депутатов Государственной Думы будут иметь синий и зеленый цвет и по размеру превышать все остальные бюллетени. Бюллетени на выборах депутата областного совета будут иметь фиолетовый и пурпурный цвета. Их тоже будет 2, так как применяется смешанная избирательная система, как и в случае с выборами депутатов Государственной Думы.
4: То есть мы выбираем и партии, и человека.
5: Да, совершенно верно. Что же касается местных выборов, по размеру это самые маленькие бюллетени, и они будут белого цвета. Что же касается их дальнейшей защиты? Во-первых, цвет – это специальная защитная тангерная сетка, которая наносится исключительно типографским способом, и иначе изготовить бюллетени такого качества и вида невозможно. Угу. Кроме того, участковая избирательная комиссия, получив бюллетени, члены комиссии не менее 2 проставляют свои подписи на каждом абсолютно бюллетене и ставят синюю печать участковой избирательной комиссии. Что же касается дней голосования, как обеспечивается сохранность бюллетеней? Во-первых, все технологическое оборудование, стационарные и переносные ящики, они опломбированы в соответствии с законом. И вскрывается стационарный ящик уже только при подсчете голосов. Что же касается первого и второго дня голосования, то перемещение бюллетеней осуществляется в сейф-пакеты, которые снабжены специальной защитной лентой, при вскрытии которого сразу появляются слова «вскрыто». То есть это незаметно сделать невозможно. И сейф-пакеты, на которых имеют право расписаться и наблюдатели, и они имеют строго определенный номер, который проставляет в акте, они тоже хранятся очень надежно в сейфе, который специально отведен для хранения избирательных бюллетеней. И такие сейфы попадают в зону действия видеокамер или видеорегистраторов, смотря что установлено на конкретном избирательном участке. И есть абсолютно в каждом помещении для голосования. То есть полная сохранность осуществляется. Что же касается двойного голосования, то каждый голос, он, собственно, находится на строгом контроле. И избиратель, когда приходит получать бюллетень, он собственноручно расписывается в книге списков избирателей. Угу. И даже если избиратель обратился в комиссию для того, чтобы проголосовать по месту жительства, то есть на дому, члены комиссии составляют специальный реестр, берут необходимое количество бюллетеней плюс не более 5%, но не менее 2 бюллетеней, на случай, если испортит бюллетень избирателя, голосуя на дому, и выезжают осуществлять голосование. И если в этот период обратится избиратель, который проживает в том же домовладении, с просьбой дать ему еще один бюллетень, то комиссия ему откажет, если не было заранее обращения, и он не содержится в реестре. Поэтому комиссия вернется, оформит все надлежащим образом реестр, и только после этого выйдет вновь и обеспечит возможность проголосовать на дому. То есть двойное голосование даже случайно невозможно.
4: По состоянию на 1 июля у нас 580 931 человек имеет право прийти на выборы и проголосовать.
5: Численность избирателей нашего региона, да, именно такая.
4: Количество бюллетеней будет, я так поняла, чуть-чуть побольше.
5: Да, совершенно верно. наверное, если так в абсолютных мерах, то у нас более 10 тонн бюллетеней вообще будет изготовлено и развезено силами спецсвязи на защищенных машинах в сопровождении сотрудников полиции территориальной избирательной комиссии. Вообще бюллетени уже на этапе изготовления принимаются под охрану сотрудниками полиции.
4: Ну, то есть сейчас они где-то находятся под охраной?
5: Пока они еще даже не изготовлены.
4: А, еще не началось печатание бюллетеней?
5: Нет, это будет в сентябре.
4: Ага, понятно, заранее, значит,
5: это была бы огромная нагрузка на сотрудников полиции, которые бы за месяц принимали бы под охрану. В этом нет необходимости.
4: Действительно, вы сказали, подсчет голосов будет производиться после того, как закроется избирательный участок.
5: Третий день.
4: Только 20 числа.
5: Только 20 числа.
4: 18-го, 19-го
5: нет. Происходит перемещение бюллетеней, все в пакеты, без подсчета. Угу. Просто пересыпается, заклеивается, помещается в сейф и хранится в том числе и сотрудникам полиции, который и ночью будет осуществлять дежурство на избирательном участке. А подсчет после того, как в 20 часов закроется 20 сентября избирательный участок, после этого только комиссия приступит к своей работе по подсчету.
4: Но давайте напомним, кого будем выбирать.
5: 6 бюллетеней – это четко в соответствии с законом. Просто и на выборах депутатов Государственной Думы, и на выборах депутатов Орловского областного совета народных депутатов, и на выборах депутатов городских советов в Ливнах
4: так
5: и Сенске
4: совпало.
5: Применяется смешанная система голосования. Угу. То есть голосуют и по одномандатным округам, по каждым видам выборов, и голосуют за партию. Поэтому избиратели получают вот по 2 бюллетеня на каждых выборах. И, ну, собственно, помимо наименования эмблемы политических партий, указаны и политические деятели, которые достаточно известны в нашем регионе, поэтому избирателю легко сориентироваться и сделать свой осознанный выбор, несмотря на такое большое количество бюллетеней. Сложнее членам участковых избирательных комиссий.
4: Но это да, это бесспорно.
5: Потому что уже предполагается достаточно длительный подсчет голосов, потому что по каждым видам выборов нужно подводить итоги.
4: Но вот такие масштабные у нас были еще когда-нибудь, чтобы в Госдуму, в облсовет и в городской совет народных депутатов?
5: Раз в 5 лет происходит именно такое совмещение выборов. Поэтому в 2021 году члены участковых избирательных комиссий, я очень рада, что основной костяк коллег в УИКах, он остается неизменным.
4: У нас очень, люди опытные.
5: Очень много опытных членов участковых избирательных комиссий. И они уже некоторые не единожды проходили вот такие масштабные кампании, как ожидается в этом году.
4: Но это радует. О безопасности на участках давайте еще раз напомним, какие меры будут приниматься в случае все той же, например, ракетной опасности. Мы с вами уже как-то говорили об этом, но я считаю, что лишний раз напомнить.
5: Тем более есть
4: можно.
5: Что рассказать. Угу. В сотрудничестве с правоохранительным блоком, с органами местного самоуправления, органами государственной власти, организаторы выборов значительное внимание уделяют вопросам безопасности. Были обновлены и актуализированы оперативным штабом алгоритмы реагирования на различные чрезвычайные ситуации, в том числе и в случае получения сигнала беспилотная опасность, ракетная опасность. Угу. Все члены участковых избирательных комиссий в настоящий момент уже приняли решение о распределении обязанностей. И в эти обязанности входят и меры по сохранности избирательной документации, по действиям, связанным с эвакуацией из помещения для голосования в защитное помещение, в резервное помещение для голосования или в передвижной избирательный участок на базе автобусов, предусмотренные и первые, и вторые, и третьи для избирательных участков, которые будут работать в дни голосования 18, 19 и 20 сентября. Кроме того, 30 июля уже состоялась общерегиональная тренировка по отработке различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и с элементами эвакуации. Отработали и кинологи, и представители системы МЧС, и полиции, и, конечно, организаторы выборов смоделировали ситуацию, при которой проводили и эвакуацию, в том числе в резервный избирательный участок и в мобильный избирательный участок на базе автобусов. Повторюсь, эти тренировки 30 5 июля прошли абсолютно во всех муниципальных образованиях нашего региона. И 10 сентября все участковые избирательные комиссии вновь обратятся к алгоритмам реагирования и детально вместе с сотрудниками полиции, МЧС, органами местного самоуправления отработают вновь эти вопросы, потому что важная составляющая условий для голосования – это, безусловно, безопасность.
4: Ну и накануне в областной администрации тоже состоялось заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. И губернатор, я прям буквально сейчас цитату его зачитаю: «Сегодня выборы – это наиважнейшее событие в нашей стране, к которому привлечено внимание не только наших граждан, но и враждебных сил. Поэтому перед нами стоит задача обеспечить качество организации выборов и безопасность их проведения». Конец цитаты. Губернатор поручил как раз-таки усилить и силы безопасности, да, и обеспечить безопасность при проведении выборов.
5: Да, совершенно верно.
4: До этого мы с вами вот сейчас говорили о том традиционном, да, что, как правило, всегда бывает на выборах, но есть и новшества. Например, новые ограничения в агитации. Хотелось бы, чтобы вы о них рассказывали более подробно. Ограничения у нас в этот раз связаны с нейросетью.
5: Да, искусственный интеллект, он активно входит в нашу объективную действительность, хотя считается, по мнениям экспертов, что в сравнении с развитием искусственного интеллекта в ряде стран мы вот здесь пока еще только приступаем к тестированию этого достаточно нового направления. И, конечно, проникают нейросети во все сферы жизнедеятельности, и избирательный процесс здесь не является исключением. Всегда накануне больших кампаний, а вот выборы в Госдуму как раз такая, происходит существенное обновление избирательного законодательства. 2 мая был принят закон, который ввел новеллы в правовое регулирование избирательных действий и процедур, и мы в рамках этой кампании, готовясь к дням голосования, активно уже их применяем. Что же касается агитации, законодатель ответил на важнейшие вопросы. В каких пределах вообще можно использовать нейросеть, и как кандидаты должны готовить свои агитационные материалы? Дело в том, что генерировать изображения людей в агитационных материалах, их использовать, действующее законодательство запрещает. В том числе генерировать голос. Можно использовать изображение самого кандидата или самого кандидата среди неопределенных лиц. Или же при наличии письменного согласия достигших 18-летнего возраста людей можно использовать их изображение и их голос, если они не попадают под ограничения, которые установлены законом. Но новые информационные технологии, они касаются и работы организаторов выборов, поэтому мы используем специальное программное обеспечение, агитация, куда заносим абсолютно все агитационные материалы, которые поступают в комиссию. То есть, помимо того, что рабочая группа все отсматривает и проверяет на соответствие агитационных материалов, представленных кандидатом или избирательным объединением в комиссию, на соответствие этих материалов действующему законодательству, еще и проходит контроль алгоритмами специального программного обеспечения. То есть, если при заполнении граф, при загрузке агитационных материалов выявится какое-то несоответствие действующему заданию, программное обеспечение сразу, собственно, подсветит это направление.
4: Вы все это сразу на корню зарубите.
5: Да, тогда будет принято решение о запрете распространения агитационного материала. Но надо отдать должное участникам избирательного процесса, кандидатам и избирательным объединениям. Агитация идет весьма активно, и кандидаты и избирательные объединения очень тщательно подходят к вопросам разработки и контроля на соответствие действующему законодательству агитационных материалов.
4: Ну, то есть ролик, на котором, например, в центре кандидат в депутаты, а на заднем плане исторические личности, мы не увидим, потому что это будет запрещено.
5: Потому что это будет запрещено законом.
4: Хотя наверняка, вы знаете, амбиции, возможно, вот в такой кампании выступить имеются у некоторых.
5: Здесь опережающая вообще роль изначально принадлежала судебной практике, потому что вот изменению действующего законодательства предшествовали судебные процессы в рамках кампании в других регионах, где как раз суд, Верховный суд дал оценку всем доводам сторон, и после этого, по сути, и произошло закрепление вопросов агитации и в действующем законодательстве.
4: Ну, в общем, случаи, короче говоря, были. Случаи если были, бы не да. было, не было бы законодательно закреплено, что так нельзя.
5: Это часто бывает.
4: Да, такое. У нас что не запрещено, то разрешено. О составе участковых комиссий давайте еще немного поговорим. поговорим, как они формируются, как обеспечивается их нейтральность и компетентность. Это же тоже люди, у них тоже свои предпочтения, свое мировоззрение и так далее. Сколько наблюдателей от политических партий и общественных организаций? Ну, вы сказали уже, общественная палата.

0: говорим о ценности наблюдателей от общественной палаты, потому что наблюдатели, которые подготовлены институтами гражданского общества, они не имеют аффилированности с кандидатами и партиями и, соответственно, транслируют объективную ситуацию, что не всегда, к сожалению, бывает, если наблюдатель назначен кандидатом или избирательным объединением. И такие случаи тоже бывают. Что же касается членов комиссии, это тоже немаленькая армия, почти 6 тысяч человек приступят к своей работе в дни голосования и даже чуть раньше в рамках широкоформатного информирования по проекту «Информуик». В комиссии назначаются и члены комиссии от политических партий, и от общественных организаций. Соответственно, основное решение комиссии – это коллегиальное решение. Отсюда и, так как это коллегиальное решение, и решение принимается посредством голосования, отсюда и отдельные мнения. Все же они, конечно, безусловно, бывают, но комиссия обсуждает и принимает решение большинством голосов. Поэтому вот и в этом и ценность, в коллегиальности.
1: О мотивации избирателей давайте поговорим. Какие меры принимаются для информирования наших граждан, особенно среди молодежи? Вот этот вопрос, наверное, более интересен.
0: Да, спасибо за этот вопрос. Во-первых, начну с того, что начиная с 4 и по 13 сентября обходчики, члены участковых избирательных комиссий, придут в каждый дом, совершенно каждому избирателю. И вот здесь избиратель имеет возможность получить ответ на все вопросы, связанные с избирательным процессом, ну, так скажем, из первых уст. Что это за проект? Орловщине он уже хорошо знаком. Мы его применяем не первый год. И как бы технологии не входили в нашу жизнь, простое человеческое общение не заменяет ни одна технология.
1: Это правда.
0: И избиратели всегда отмечают это и ждут обходчиков, и нам это, безусловно, очень приятно. Поэтому обходчик, приходя к избирателю, во-первых, он должен обозначить, что он именно обходчик. Представить удостоверение обходчика, синей печатью, фотографии, паспорт обязательно. Каждый обходчик имеет брендированную манишку с эмблемой избирательной комиссии Орловской области, брендированную сумку. А анкетирование осуществляет с помощью мобильного телефона с установленным на нем специальным программным обеспечением. Обходчик уточняет информацию об избирателе, содержащуюся в списках избирателей, и отвечает на все вопросы, которые у избирателя возникли. Бывает и такое, когда с избирательным процессом не связано. Но обходчики, они, как правило, хорошо знают своего избирателя, особенно в сельских районах, все равно аккумулируют эту информацию и стараются передать ее в органы местного самоуправления.
1: Обходчики и до труднодоступных деревень дойдут?
0: Абсолютно до всех. Абсолютно до каждого избирателя «Информуик» будет работать во всех населенных пунктах Орловской области. Избиратель, в свою очередь, должен понимать, что никаких документов обходчик не имеет права спрашивать. Ни паспорт, ни документов на ему, ничего. Не спрашивать, не делать с них копии. Всю информацию обходчик получает от избирателя просто со слов. Уточняет и записывает ответы избирателя. Учитывая, что «Информуик» будет работать с 4 по 13 сентября, а начиная с 9 сентября уже можно принимать заявление о голосовании на дому, если избиратель понимает, что ему в дни голосования понадобится голосование на дому, эту информацию он тоже может сразу обходчику сказать, и в удобное время 18, 19 или 20 сентября к нему придут члены участковых избирательных комиссий и в установленном законом порядке обеспечат возможность проголосовать по месту жительства.
1: Про молодежь.
0: Про молодежь. Мы очень большое внимание с организаторами выборов уделяем правовому просвещению и работе по направлению правовой культуры с нашей молодежью. Следует сказать, что и результаты этой работы тоже есть, потому что процент голосующей молодежи от выборов к выборам на Орловщине растет. И он выше среднего по России. И мы гордимся этим. И эту работу продолжаем. Надо сказать, что у моих коллег, председателей территориальных избирательных комиссий, наработан огромный опыт работы с самыми разными возрастами будущих избирателей. Потому что невозможно в 18 лет ожидать очень подготовленного, грамотного избирателя, если никто ему за этот период времени не рассказал о том, кто такие члены комиссии, что такое выборы и почему важен каждый голос. И можно долго рассказывать, но лучше один раз показать. Поэтому у нас разработано много всевозможных проектов: и голосование за лучшую военную песню, и голосование за любимого писателя-орловца, и за сказочных персонажей, и так далее.
1: То есть с процессом, чтобы они познакомились.
0: В зависимости от возраста избирателя. Вот, например, выборы любимого писателя-орловца

0: Наша молодежка выиграла грантовый конкурс Росмолодежи. Угу. И абсолютно во всех городах и населенных пунктах Березового кольца России мы провели вместе с музеями Орловщины, вместе с органами местного самоуправления вот такие выборы любимого писателя орловца. И всеми участниками избирательного процесса были непосредственно дети и молодежь. Они представляли кандидата. Каждый кандидат был писателем. Всего 9 было писателей орловцев.
1: Угу. Они тоже о себе рассказывали.
0: Они рассказывали,
1: да?
0: о себе. Угу. Они, во-первых, были вынуждены углубиться в биографию писателей, в их творчество. И высочайшая была политическая конкуренция и очень яркие агитационные мероприятия. И очень отрадно было при подведении итогов видеть изумление и даже восторг избирателей, когда они понимали, что так как они провели яркую агитационную работу и привели единомышленников, победил именно их писатель.
1: Так.
0: И на вот такой игровой форме заметили, что иногда первое место от второго отделял 1, 2, 3 голоса. Угу. И вот действительно голос каждого важен. И если бы агитационное мероприятие было чуть шире,
1: чуть
0: и рассказали
1: ярче.
0: Бы они о своем кандидате чуть ярче, возможно бы сторонников получилось больше.
1: Слушайте, ну прям прикладная такая вот
0: вещь. Все на примерах.
1: Да. Ну, и буквально давайте, может быть, расскажем о новых округах и кандидатах. Возможно ли, что есть у нас новые округи или все по-старому, по-прежнему? Я знаю, что 8 человек изъявили желание баллотироваться в депутаты Госдумы. А кто еще?
0: 8, да, кандидатов выдвинуто избирательными объединениями на выборах депутатов Госдумы. Что касается округов по выборам депутатов Орловского областного совета народных депутатов, их не стало больше. 25 одномандатных округов, собственно, так как и не изменилось количество депутатов. Оно осталось неизменным – 50, 25 по одномандатным округам, 25 по спискам. Раз в 10 лет происходит пересмотр избирательных округов. Объясняется это тем, что меняется численность избирателей. И в декабре прошлого года избирательная комиссия Орловской области приняла соответствующее постановление, определила схему округов, а затем эту схему принял Орловский областной совет народных депутатов. Угу. Существенной корректировки округов не произошло, но произошло точечное изменение их границ, что определяется тоже изменением численности избирателей на том или ином территориальном подразделении.
1: А сколько претендует кандидатов на кресло депутата облсовета?
0: Вообще в выборах участвуют более 300 кандидатов на 50 мандатов депутатов областного совета. То есть политическая конкуренция весьма высокая. И огромное количество, более 4700 кандидатов зарегистрировано на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего более 5100 кандидатов участвуют в выборах различных уровней.
1: Ну, конкурсный прям, знаете, как при поступлении в какой-нибудь крутой институт, университет.
0: Политическая конкуренция имеет место быть, да.
1: А партии сколько выдвинулось в итоге в Госдуму?
0: В Госдуму было 11 изначально партий, но мы знаем, что по решению суда яблоко снято с выборов. В этой связи осталось 10 партий. А что же касается областного совета, участвуют 6 партий.
1: 6 и было.
0: Да.
1: То есть ничего нового, все так же и осталось.
0: В принципе, участвуют все партии, которые являются парламентскими вот, в настоящий момент. И еще партия пенсионеров, которая тоже в областном совете созыва 2021-2026 имела свое
1: была
0: представительство.
1: Да. А в избирательной комиссии на постоянной основе, насколько я знаю, организована работа горячей линии. Как сейчас?
0: Весьма активно. Мы получаем звонки на горячую линию, они самого разного характера, касаются и местонахождения избирательного участка, и информация по кандидатам, и информация по агитационным материалам интересует абонентов. Телефон горячей линии 762209. Кроме того, с начала августа заработал многоканальный телефон ЦИК России, по которому тоже звонки переадресуются в избирательную комиссию Орловской области. То есть вот мы всегда на связи.
1: Что очень приятно, надо сказать, потому что очень важно людям на том конце провода услышать человека и с ним пообщаться. Между прочим, многие отмечают, и вы сегодня тоже об этом говорили в прямом эфире, что личное общение никогда не заменит там всяких ботов, роботов и так далее.
0: На мой взгляд, это очень хорошо и правильно.
1: 100%. Но нам с вами придется попрощаться с нашими радиослушателями. Я напомню, что с 1 сентября на радио «Россия Орел» стартуют дебаты. Время бесплатное распределено. Будем слушать внимательно это это я сейчас как человек, да, говорю, и мотать на ус, и тогда уже кто ярче о себе расскажет, да, о своей программе, тогда уже мы и будем принимать решение.
0: Осознанный выбор сделает каждый избиратель.
1: Председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева была у нас в гостях. Татьяна Курбатова у микрофона.
0: До новых встреч.
1: До свидания.
2: Вести. Актуальное интервью. Реклама. 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
3: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама.
5: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Амценске появится набережная Лескова. Охотничий фестиваль пройдет в Спасском Лутовинове. Стала известна стоимость самого дорогого частного дома, выставленного на продажу в Орле. Подробности прямо сейчас. Стационар Залегощенской больницы и детский корпус Мценской больницы ждет капитальный ремонт. Об этом сообщил Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Работы проведут в следующем году. На эти цели из областного бюджета направят больше 9 миллионов рублей. Найти подрядчика для создания проекта планируют до середины сентября. К ноябрю в Амценске появится набережная Лескова. Благоустройство проведут благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Что сейчас происходит на объекте, расскажет Юлия Сабельникова.
2: Сердце Мценска – гора Самород. Исторические факты говорят, еще в 8-10 веках здесь, на живописном берегу Зуши, было древнее поселение Вятичей. Затем выросла крепость. Сейчас стоит небольшая часовня, на которую вскоре откроется красивый панорамный вид с новой смотровой площадки. Вокруг идет большая стройка набережной Лескова и прилегающей территории.
3: Выполнены работы по прокладке всех подземных коммуникаций, ведутся работы по установке опор освещения, устройства системы видеонаблюдения.
4: Пока по этому щебеночному покрытию, особенно на каблуках, идти довольно непросто. Но совсем скоро здесь будет идеально ровная дорога, установят лавочки, урны и освещение. На реализацию проекта направлено 90 миллионов рублей.
2: Некогда заросший бурьяном пустырь превращается в комфортное пространство для детей и взрослых. При этом одна из важнейших задач – сохранить историческую память и культурный код Мценска. В оформление органично впишут элементы уникального мценского кружа, а главной героиней детской площадки станет Куромушка. Так ласково местные называли божью коровку. В приоритете и вопрос безопасности юных амчан.
5: Там будет резиновое покрытие, соответственно, качели, песочницы, батуты стоять будут. Это все будет устанавливаться и заливаться все резиной.
2: Набережная Лескова названа именем писателя-орловца не для красного словца или привлечения туристов. Николай Семенович действительно бывал в этих местах и поселил героев-земляков на страницах произведений.
6: Он ходил туда, в Николаевский собор. Туда он отправил левшу. Специально для того, чтобы они поклонились Николе Угоднику Мценскому. Он сам там был точно совершенно написан в этом грабеже.
2: Не все на стройке было гладко. Менялся подрядчик, по техническим причинам работы приостанавливались. Однако сейчас удалось набрать нужные темпы и выполнить более 45% работ.
1: Орловцам раздадут ленточки «Триколор». Акцию приурочат ко дню государственного флага. Волонтеров можно встретить 21 августа с 17 до 18 часов на улице и площади Ленина, в сквере Ермолова, на площади перед КДЦ «Металлург». А 22 августа в 9 часов торжественно поднимут флаг на 45-метровый флагшток у здания мэрии. В этом году планируют заготовить больше 2 тонн семян дуба. Работы проведут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», национального проекта «Экологическое благополучие». Такой же объем был и в прошлом году. Лесоводы тщательно следят за развитием желудей и надеются, что капризы природы не повлияют на их урожайность. Перед началом учебного года инспекторы Государственного пожарного надзора проводят проверки в школах. Они оценивают состояние противопожарной защиты и ведут инструктажи с педагогами. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
7: Подобные учения уже не один год проводятся, не один раз в год, а как минимум 2. Проведение масштабного учения накануне нового учебного года способствует повышению безопасности образовательных организаций, а также психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. Прежде чем приступить к практической отработке, были проведены необходимые инструктажи. Вводных было 3. Одна из вводных – это проникновение террориста и захват заложников. Вторая – один из недоброжелателей каким-то образом пронес зажигательную смесь на территорию школы и поджег один из учебных классов. Ну и третье вводное – это сигнал внимания всем, ракетная опасность или беспилотная опасность. Как действуют педагоги – все это было отработано во всех образовательных учреждениях региона.
1: С началом учебного года профилактическая работа не закончится. Для учеников будут организованы уроки безопасности и тренировки. Охотничий фестиваль пройдет в Спасском Лутовинове 22 августа. В этом году его проведут в шестой раз. В программе театрализованное представление по рассказам Ивана Тургенева из цикла «Записки охотника», выступление фольклорного ансамбля «Каравай», выставка охотничьих трофеев, ловчих птиц и подсадных уток, фотосессии с лошадьми. Будут работать ярмарка мастеров и гастрономическая площадка. А на рингах пройдут состязания борзых и спаниелей из разных регионов России. Одним из самых ярких моментов фестиваля станет реконструкция верховой дворянской охоты с борзыми. Начало праздника в 11 часов. Стала известна стоимость самого дорогого частного дома, выставленного на продажу в Орле. Это коттедж за 25,5 миллионов рублей. Он расположен в черте города, имеет два этажа и построен 26 лет назад. Общая площадь здания – 376 квадратных метров, земельный участок – 9 соток. Ранее стало известно и о цене самой дорогой квартиры, которая представлена на сайте продажи недвижимости. Она также находится в центре Орла и стоит 30 миллионов рублей. В ней 4 комнаты, а общая площадь 165 квадратных метров. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Обладатель Кубка Стэнли Александр Никишин провел серию мастер-классов для юных хоккеистов спортивной школы «Ледовое поколение». Ребята не просто потренировались под руководством одного из лучших защитников, они детально разобрали технику, проработали игровые нюансы и с азартом сыграли в двусторонней игре. Орловские лучники стали призерами спартакиады учащихся России. За звание лучших боролись 206 юных спортсменов из 28 регионов страны. В смешанной команде Елизавета Яновская и Родион Новиков завоевали бронзу. Команда девушек в составе Елизаветы Яновской, Златы Лебедевой и Маргариты Гургули – абсолютные чемпионы. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер юго-западный, его скорость до 5 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам дня!
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической войны и изоляции Ирана. И Шанхай запустил терминалы туристического обслуживания на основе искусственного интеллекта на фоне роста въездного туризма. Все подробности далее. И начну с сообщения от Минобороны. Этой ночью вооруженные силы России нанесли удары предприятиям военно-промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и в Киевской области. Поражено сборочное предприятие авиационной промышленности Украины «Антонов». Также поражено промышленное предприятие «Firepoint», производившее компоненты для ударных БПЛА. Также сборку ускорителей для ракет «Фламинго». Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы раздавались в Киеве. В столице Украины действует воздушная тревога. Прошлой ночью неоднократно сообщалось о мощных взрывах в различных районах города. Сообщалось, что в Святошинском районе поражен промышленный объект и складские помещения. В Дарницком районе также загорелись складские помещения площадью около 1000 квадратных метров. В ряде районов пропал свет. Киевляне сообщают, что небо над городом затянуто дымом от пожара. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 356 беспилотников самолетного типа, 98 тяжелых боевых квадрокоптеров и 35 пунктов управления БПЛА противника. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Васильевка и Должанка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 11 автомобилей, 2 миномета и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, 356 БПЛА самолетного типа, 98 тяжелых боевых дронов Р-18, 2 багги, 5 квадроциклов и 7 наземных робототехнических комплексов противника.
1: Бойцы группировки войск «Запад» за сутки сбили 98 тяжелых гексокоптеров и 5 снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс». В то же время расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили украинские тяжелые гексокоптеры, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых подразделений ВСУ. Американская администрация начинает беспрецедентную экономическую войну и изоляцию Ирана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети. При этом отметил, что не стремится к продлению меморандума о взаимопонимании с Тегераном, так как Иран, по его мнению, упустил возможность заключить с США сделку по спорным вопросам. По мнению Трампа, страна и так находится в невыгодном положении, в том числе из-за проблем в экономике. Говоря об экономическом давлении, он указал, что США требуется помощь наших союзников, чтобы изолировать и победить Иран, ликвидировать эту угрозу. Любительская съемка мощей святителя Спиридона Тримифунского разрешена без вспышки. Профессиональная же съемка доступна после аккредитации в пресс-центре. Об этом сообщила комиссия РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь. Самолет с десницей правой рукой святителя Спиридона Тримифунского, которая хранится на греческом острове Корфу, приземлился в аэропорту Шереметьево вечером в понедельник. Мощи святителя доставят для поклонения верующих в 12 регионов России. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. В миру он был пастухом, а в конце жизни стал епископом города Тримифунт. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес. По его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Власти Шанхая запустили в городе искусственных интеллекта-помощников с русским языком для туристов. Всего в китайском мегаполисе установлено 100 микротерминалов туристического обслуживания. Как сообщает агентство Синьхуа, внедрение искусственного интеллекта призвано улучшить впечатление от путешествий для туристов. Терминалы поддерживают 10 языков, включая русский. Они предлагают иностранцам услуги от навигации и перевода в режим реального времени до рекомендаций по достопримечательностям и бронирования билетов. Они также принимают платежи в более чем 120 валютах. По официальной статистике, в первой половине этого года Шанхай посетили почти 5,5 миллионов туристов. Всего за год турпоток вырос на 27%. Сегодня в Москве пасмурно и тепло. Днем плюс 21-24 градуса, что чуть выше климатической нормы. Такая же умеренно теплая погода сохранится до конца месяца, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Оставшиеся дни на этой неделе будут соответствовать климату августа, ну, то есть таким умеренным 20-градусным теплом. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего вновь небо станет хмуриться. Но это постепенно будет к вечеру, переходя уже в дождевое состояние. Но юго-западные ветры со скоростью 4,9 метра в секунду поддержат адвекцию тепла и позволят столбиком термометров сегодня подняться до 21-24 градусов. Это есть норма, даже чуть-чуть выше ее. Показания барометра при этом будут слабо падать, составят 744 миллиметра ртутного столба.
1: По прогнозу, потепление придет в столицу ближе к концу августа. Столбики термометров поднимутся до плюс 24. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар победил на выезде московской «Динамо» 1-0 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Автором гола стал Казбек Мукаилов. И после этого матча главный тренер «Южан» Мурат Мусаев заявил, что краснодарцы планируют отдать его в аренду. Рубин по пенальти взял верх над «Спартаком» 5-3. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол игрока казанского клуба Жака Сиве москвичи ответили точным ударом Манфреда Угла. Гальде. Крылья Советов в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время была зафиксирована ничья 0-0. Нижний Новгород потерпел первое поражение в новом сезоне первой лиги чемпионата России по футболу. В седьмом туре нижегородцы в гостях проиграли «Велесу» 2-3. Нижний Новгород сохраняет лидерство в турнирной таблице. На одно очко теперь отстает «Велес», он второй. В еще одном матче дня «КамАЗ» проиграл «Текстильщику» 0-1. «Бодо-Глимт» в гостях обыграл голландский «НЕК» 3-1 в первом матче квалификационного раунда плей-офф футбольной лиги чемпионов. Ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. Он отразил 6 ударов. В североамериканской главной лиге футбола «Атланта» на выезде праздновала победу над «Миннесотой» 2-1. В составе «Атланты» полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметился результативной передачей на победный гол. Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Россиянин финишировал вторым в личном многоборье. Бронзу здесь завоевал Даниил Маринов. В квалификации командного многоборья российские гимнасты заняли первое место. Это были новости спорта.
1: Погода. Сегодня в Самаре плюс 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса без существенных осадков. В Пензе облачно, дождь, плюс 16-18. В Ярославле плюс 20-22, кратковременный дождь. В Туле и Владимире плюс 20-22 и также дождливо. В Воронеже плюс 24-26 без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 28-30. В Волгограде плюс 29-31 градус. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 17-19 и кратковременный дождь. В Москве плюс 21-23 днем, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 15, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио ТОК.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радио ДОК», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: На календаре четверг, 20 августа, 8 часов 12 минут и 24 секунды, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
7: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает, поэтому присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. По ходу эфира мы еще читаем информационные ленты, следим за текущей обстановкой. Вооруженные силы нашей страны ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области, передает Минобороны. Кроме того, вечером вчерашнего дня в портах Черноморск и Южный поражены склады с военным имуществом. И еще что из новостей, если продолжать политические события. Беспилотник ночью упал на территории Румынии возле границы с Украиной. В результате его падения возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны. Информации о пострадавших нет. Это уже третий с начала августа неизвестный беспилотник, сбитый в воздушном пространстве Румынии. В июле президент сообщил, что истребители F-16 за три дня сбили три беспилотника над территорией страны. Ну, а еще ночью было даже ближе к утру. Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической войны и изоляции Ирана, потому что страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку. Он также подчеркнул, что страны, которые позволят своим финансовым учреждениям, компаниям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану поддержку, столкнутся с огромными экономическими последствиями со стороны Соединенных Штатов.
6: Ну, а еще мы видим регулярно новости, которые поступают из Европы, где говорят о необычайной активности правых радикалов. Другое дело, что когда мы смотрим, кого же считают этими правыми радикалами, мы видим, что разброс очень велик. То есть любой человек, чья точка зрения отличается, ну, не знаю, от точки зрения президента Эммануэля Макрона, или господина Шольца, или госпожи Кай Каллас, мгновенно именуется правым радикальным политиком, да, то есть и какого-нибудь Орбана могут назвать правым радикальным политиком, ну, не говоря уже о российских политиках, которых тоже записывают вот в такие же праворадикальные политики. При том, что есть, как мы видим, и активность действительно радикальных разных группировок в Европе, в том числе. Вот как с этим быть? И
7: насколько, в принципе, украинский конфликт подпитывает рост активности ультраправых в Европе?
6: Вот это хороший вопрос. И вообще, как рост этой активности, в том числе и активности реабилитации нацизма, который мы тоже видим, в том числе на территории Украины, и о которой отзывается, естественно, в Европе, как это работает сегодня и не усиливается ли? И, может быть, как раз в связи с тем, что все наблюдают это усиление, и появляется вот такая риторика, когда любого политика, чья точка зрения отличается от европейской методички, пытаются записать в правые радикалы. Вот как с этим быть? Давайте обсудим с нашим экспертом. С нами на связи политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Башеров. Здравствуйте, Марат Фаитович.
8: Здравствуйте.
6: Вот как с этим быть? Действительно ли есть такая праворадикальная активность сейчас в Европе? Или это вот как раз та риторика, когда в правые записывают всех, кто не такой, как те, кто работает по той самой методичке?
8: Все смешалось в мире политологии, особенно термины. Уже никто не понимает на самом деле из простых людей, кто правый радикал, а кто отстаивает национальные интересы своей страны, кто левый, кто правый. Вот демократическая партия Соединенных Штатов – это левые. Левые – это те, кто в Испании сейчас, премьер Санчес. А Макрон правый, но он не отстаивает интересы, да, но он не отстаивает интересы Франции. Поэтому тут нужно очень четко разделять и, наверное, использовать уже другие термины, хотя, конечно, обычного человека пытаются запутать вот этим незнанием. Поэтому, например, АДГ, это партия альтернативы для Германии, вот сейчас у Мерца вышел последний опрос, рейтинг 13%. Его правый блок, как это традиционно их называют, ХДС, ХСС, 24%. А у альтернативы для Германии 28%. В чем разница? ХДС, ХСС выступают за милитаризацию Европы. Ну, Европы и Германии в первую очередь, да. Соответственно, за уменьшение социальных льгот, дотаций фермерам. И все это пускать на войну на Украине. И под этим соусом проводить милитаризацию промышленности Германии, которая проигрывает сейчас экономическую войну американским промышленникам. А АДГ говорит, нет, ребята, давайте будем заканчивать эту историю, перестанем отбирать дотации у обычных людей, перестанем запускать в огромном количестве мигрантов. И за счет этого идет рост популярности уже даже не в Восточной Германии, которая раньше была на территории ГДР, а в западных областях и в южных областях. Даже в Баварии растет популярность АДГ. Но есть одновременно, вы абсолютно правы, и те молодчики, ну давайте их прямо будем называть, это фашистующие молодчики. Вот это ультраправые. Но это такие уже полубоевые объединения, то есть те люди, которые бьют мигранта. Да? То есть, с одной стороны, это чем-то нравится населению, а с другой стороны, ну, это противоправное действие. Вот в этом смешении, на самом деле, всех и запутывают через благосферу и через СМИ.
7: А вот рост радикалов в Европе прежде всего с чем связан? С миграционной политикой европейских властей или все-таки больше сейчас влияет украинский конфликт?
8: Ну, миграционный в первую очередь, но второй вот этот курс на милитаризацию, он же требует запугивать население. Это ровно то, что происходило на Украине. То есть вот, моя святая уверенность, 90% жителей Украины, они совершенно не хотят воевать с Россией. Они, когда голосовали за Зеленского, они же ему поверили, что он сказал, остановлю все, разберусь, значит, мирным путем с Донбассом, с Крымом там что-то решили. А потом набежали вот эти ультраправые националисты, бандеровцы, экстремисты, и, соответственно, принудили фактически все остальное население, значит, идти на войну. Вот то, что у них сейчас происходит с ТЦК, Это же кто делает? Те самые молодчики, значит, которые занимаются принудительной мобилизацией. Вот для чего они нужны. То же самое подпитывают в тех странах, которые идут курсом милитаризации в Европе. В той же Германии опять фашизм уже поднимает голову.
6: И, может быть, из-за того, что люди наблюдают, да, вот этих крайних радикалов, да, когда вдруг мы видим в риторике, да, что вот тут правые радикалы, то среднестатистический обыватель просто не разбирается, о чем говорят, так?
8: Он не разбирается, но прекрасно видит на примере Украины, что его также потащат потом на войну. В Германии вот сейчас приняли закон о том, что каждый молодой человек, тот, который хочет выехать из Германии, он должен перед этим вначале прийти и отметиться в военкомате. То есть они чувствуют угрозу. И они видят, что если потом, когда вдруг, ну не дай бог, такая ситуация, в общем, сложится, но их начнут дергать Бундесвер, то их точно так же будут хватать эти микроавтомобили и тащить в эти центры подготовки. А кто будет тащить? Вот эти самые реакционные ребята, здоровенные бритые.
7: Но вот наша страна на протяжении многих лет поднимает, в том числе и на площадках ООН, вопрос героизации нацизма на Украине. И Москва обращает внимание международного сообщества на переписывание истории Великой мировой войны, изменение образовательных программ и поддержку националистических организаций со стороны Киева. И какую реакцию мы видим со стороны наших, так скажем, европейских коллег на конкретно нашу борьбу с нацизмом?
8: Они закрывают просто на это глаза. Ну, посмотрите, если посмотреть на предков, умерца кто был? Дед. Фашист. У Туска кто был дед? Фашист. И вот так вот, если их перебирать всех, там везде немножко вот этого, знаете, зла, что называется, в генеалогическом дереве у них присутствует. То есть это не только такая государственная политика, вот той элиты Европы, которая на сегодняшний день, они в большинстве, и в Евросоюзе в том числе, имеются в виду еврочиновники. Это еще их личные убеждения. И вот это самое страшное. Поэтому, конечно, они не слышат и закрывают глаза. Но вопрос надо ставить, потому что я верю, что рано или поздно национально ориентированные политики в Европе, они не будут за нас. Они будут за граждан своей страны. Их будет все больше и больше.
6: Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами на связи. А вот смотрим на другие новости, которые приходят. Вот, пожалуйста, в Киеве прошла торжественная церемония перезахоронения останков главаря организации украинских националистов. Она признана экстремистской, запрещена в России. Евгения Коновальца. Напомню, кто такой Евгений Коновалец, если вдруг вы не знали. Это человек, который командовал так называемым корпусом сечевых стрельцов, создал вот эту вот экстремистскую организацию, контактировал с фашистами, встречался с Гитлером. Но потом его наша советская разведка ликвидировала, назовем это так. Была целая операция, чтобы эту, мягко говоря, гадину задавить. Теперь его останки перевозят из Нидерландов со всеми государственными военными почестями, перезахоранивают на территории Национального военного мемориального кладбища в Украине. Но еще говорят, что потом его перезахоронят, это еще не конец истории, его перезахоронят в украинском национальном пантеоне. Национальном пантеоне. И что мы видим? Где мы видим реакцию Европы на то, что вот сейчас нациста торжественно перезахоранивают? Ну и опять же власти Нидерландов делают так, что прах злодея поступает прямиком в Киев. Что-то мне тут становится как-то не очень понятно. Это, получается, одобрение этих действий международное или как? Давайте обсудим это с политологом, публицистом Юрием Световым. Он с нами на связи. Юрий Ильич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Доброе утро.
7: Да. Юрий Ильич, в Киеве это верхняя точка шабаша? Вот эти все
9: Нет,
7: события.
9: Что вы, еще ведь будет национальный пантеон, о котором говорит Павел, он же будет в Киево-Печерской лавре. Святыне православного мира, и там целенаправленно, которую отобрали у канонической церкви, и теперь создают там собственную то ли секту, то ли новую украинскую церковь, там это будет сделано с помпой. И, конечно, ваше замечание самое главное, церемонии-то были проведены в Нидерландах. И Нидерланды это приветствовали. И точно так же, как бы вообще вот, если мы посмотрим на эту картину, с чего начались действия, допустим, прибалтийских этих трех республик? Тут же с воспевания той части населения своих стран, которая была на стороне гитлеровской Германии. Шествия факельные, чествование ветеранов национальных легионов СС и так далее. В Нидерландах ведь тоже были люди, которые входили в Нидерландский легион СС. Теперь другая сторона дела. А Финляндия, которая воевала на стороне гитлеровской Германии, в центре города стоит памятник маршалу Маннергейму. Сейчас, как известно, блокада Ленинграда признана геноцидом. И есть масса фотографий, где господин Маннергейм стоит на позициях, с которых обстреливается Ленинград, как он встречался с Гитлером. А те люди, которые командовали в Финляндии в те годы, там президент, премьер-министр, они были под давлением Советского Союза, кстати, Британии. Было потребовано, чтобы их судили. Сейчас им всем мемориальные доски открыты, там их память сохраняется, чествуется. Поэтому все это шло по всей Европе более-менее тихо. Украинцы отличаются только тем, что они все это делают пышно, громко и демонстративно об этом заявляют. Но во всех странах тех, кто были на стороне, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, память о тех, кто был союзниками немцев, сохраняется. Оно не произошло соответствующего вывода об этой части их истории. Поэтому украинцы в логике всех этих стран, в логике стран ЕС и НАТО, а разве в вермахте это самое не было тех традиций, которые сейчас Бундесвер хочет сохранить? И раскрывались тайные организации, в которых участвовали офицеры и солдаты, и есть название воинских соединений, которые являются продолжением памяти о тех нацистских военных формированиях, действиями которых гордятся. Поэтому что уж там говорить, Украина особо-то не выбивается из этого строя. Но фашистское прошлое – это предмет, нацистское прошлое – это предмет для нынешней гордости.
6: Но дальше буду говорить, что вы не поняли, это другое, да, это восстановление исторической справедливости, это борьба за независимость, за нашу национальную идентичность и прочее.
7: И в так называемом пантеоне, который собирает Зеленский, Коновалец и другие нацпособники, Мельник и Бандера, кажется, дороже собственного деда, советского фронтовика.
9: Ну вот именно в этом-то, когда Марат резонно говорил о нацистских предках у того же Мерца, но ведь союзником Мерца в этом деле выступает Зеленский, еврей по национальности, нация, которая пострадала больше всех в ходе, так, в том числе называемого Холокоста, и дед которого был полковником Советской армии, уничтожавшим этих нацистов. Но они сошлись в этом ощущении, что нацистская идеология – это самое главное, что нужно их странам.
7: Так же, как и тот вопрос, да, нацистского внука, что надо сделать, чтобы помочь убить больше русских солдат.
9: Но до этого же были произнесены как бы технологическое задание. Один из украинских лидеров сказал публично, открыто, задача там каждый день каждому убивать какое-то количество русских. Кто на Западе это судил? Вообще слова не прозвучало об этом. И мы, в общем-то, там это приветствует. Раз речь идет о том, что надо не дать России победить, конечно, лучше нанести стратегическое поражение, что нужно ослабить Россию в преддверии грядущих битв, когда она соберется нападать на несчастную.
7: Польша уже готовится. Дежурные военные самолеты начали патрулировать воздушное пространство страны на фоне предполагаемой активности российских военных на Украине. Спасибо, говорим мы Юрию Светову, политологу, публицисту.
0: Театр «Радио России» представляет.
10: На каком аэродроме у вас посадка?
11: На Орли, сказали.
10: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: «Маленькая печальная повесть». Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
12: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогасян тоже кукрыник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
13: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени.
6: На календаре четверг, 20 августа, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. И мы продолжаем обсуждать актуальные события. Валентин Веретенников и Павел Сурков вместе с вами. И не проходит, как я говорю, и недели, а то и несколько раз в неделю, чтобы мы не поговорили об очередной схеме мошенничества.
0: Следите за руками.
7: Сегодня с утра, когда ехала на работу, прочитала тоже очередную новость, касающуюся схемы. Мошенники начали использовать роутеры для кражи доступа к госуслугам. То есть они взламывают устройство, перенаправляют пользователей на фишинговые копии портала, соцсетей и облачных сервисов. То есть они, получается, научились, вот эти корпоративные роутеры, домашние, взламывать. И, я так понимаю, какие-то программы, роботы сканируют сети компаний, домашних провайдеров в поисках открытых веб-панелей управления роутерами. И, получив доступ с помощью стандартных или подобранных паролей, злоумышленники меняют адрес DNS сервера.
6: Кошмар.
7: И сервера, простите. После ввода логина, пароля и кода из СМС на поддельной странице мошенники получают контроль над аккаунтом. А для маскировки атаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Эксперты рекомендуют проверить настройки DNS и удаленного доступа к роутеру, обновить его прошивку, сменить пароль администратора. Также не следует игнорировать предупреждение браузера и устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов. Так что мы все должны быть чуточку айтишниками.
6: И немножечко бдительнее.
7: Не просто пыль с роутера стряхивать, но еще и серьезно его прошивать и с умом подходить к обновлению всех этих программных обеспечений.
6: Да, ну, конечно, мы и так бдительны, но иногда мошенники пользуются трагическими ситуациями, да, когда человек, может быть, просто не может контролировать себя в силу определенной, ну, в том числе и тяжелой нравственной, моральной ситуации. Вот, например, наследники. Наследники, умер человек, звонят его наследникам от лица сотрудников нотариальных контор. И человек не всегда, мы понимаем, да, в тяжелой жизненной ситуации может собой владеть, вообще адекватно реагировать на любые звонки.
7: Но как раз мошенники и ловят такие моменты. Страх, сомнения, и они даже общаются.
6: Трагедия, да, трагедия какая-то жизненная, да, учитывая, что очень часто мы в социальных сетях, когда что-то трагическое происходит, иногда люди об этом пишут в социальных сетях, и вот получается, что они как бы сами и информируют мошенников о том, что в настоящий момент...
7: Я уязвим.
6: И дальше все, этот звонок открывает массу путей и к банковским счетам, и к персональным данным, ну и на этом все трагически завершается. Вот как быть, как не попасться на эту схему, как ей противостоять, и означает ли это, что мы всегда должны владеть своим разумом и ни в коем разе не поддаваться на любые подобные провокации. Давайте выясним это у, собственно говоря, нашего эксперта, который сейчас с нами на связи.
7: Юрист, член Общественной палаты Нижегородской области, учредитель юридической компании Алексей Конецкий. Алексей, здравствуйте.
11: Доброе утро, Павел, Валентина, уважаемые зрители.
6: Да.
11: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алексей. Ну вот такая схема. Вот звонят, когда человек оказывается уязвим. Потом, если вдруг действительно произошла вот эта беда, и мошенники получили доступ к деньгам, к счету, к персональным данным, является ли то, что человек находился вот в таком, ну, мягко говоря, взволнованном, трагическом, можно даже сказать, измененном состоянии психики, как-то поможет ли это потом, может быть, для компенсации вреда?
11: Смотрите, здесь да, я отвечу сразу на этот вопрос. Данное состояние не поможет, потому что в данном состоянии все равно человек имеет представление о своих действиях и о последствиях. Здесь вы правильно сказали, что не нужно в соцсетях постить, писать о том, что помним, любим, скорбим, ушел мой папа. Вот, давайте вот вместе погорюем. Здесь нужно соблюдать такую, знаете, цифровую гигиену. Но если вы решили всему миру об этом сказать, ну, нужно быть начеку, то, что этим могут воспользоваться, потому что нотариальные базы наследственных дел – это открытая информация. Опять же, нужно помнить, что наследственное дело у нотариуса открывается не автоматически, а по заявлению ближайших родственников. Вот. И тоже, когда вы открываете или ваши родственники открывают наследственное дело, тоже нужно быть готовым к таким, такого рода звонкам. Звонки поступают от нотариусов с обычных городских номеров или сотовых. Нет единого номера нотариусов, которые будут обзванивать. И нотариусы, в принципе, никому просто так не звонят, как и следователи, дознаватели, оперативники сотовых телефонов и не вызывают. Поэтому здесь действительно нужно быть бдительным. И здесь, наверное, минус того, что низкая правовая просвещенность у населения, хотя каждое утро, да, там в информационных источниках, в каждом новостном блоке есть юридический такой вот информационный сегмент, когда об этом всем рассказывают. Но тем не менее, пытливости ума мошенников можно позавидовать. Они каждый день придумывают все новые и новые схемы, и мне кажется, искусственный интеллект им в помощь, и нам нужно, как в дикой природе, развиваться в сторону защиты. Защиты не только юридической, но и бдительности, как вы сказали. Быть немножко айтишником, немножко юристом, немножко следователем, немножко психологом самому себе.
7: Какие документы действительно необходимы для оформления наследства, а какие мошенники могут использовать только как предлог?
11: Здесь все очень просто. Если вы понимаете, что

0: и не могут обратиться к нотариусу и выяснить, если нет утечки информации у самого нотариуса. Потому что у нотариуса тоже работают люди, тоже работают помощники. Их могут, может быть 3, а может быть 30. И поэтому здесь элементарно может быть сговор, то что имеются такие родственники, умерла бабушка, у нее престарелые родственники, вот с ними можно работать. Здесь вот еще сложнее работать в этой вот связи.
1: Еще раз уточним. Потому что... А нотариусы никогда не звонят, правильно? Или если все-таки они позвонили, какие вопросы вправе задавать по телефону?
0: Они могут уведомить, что открыто такое наследственное дело, и явиться к нотариусу. Никаких сведений давать не нужно, там, коды, смс, переходить по ссылке и так далее. Если нотариусу нужна явка того или иного лица, они могут уведомить то, что... Мы вас призываем в качестве наследника, вам нужно явиться, подать. Но это очень редкие какие-то случаи, когда звонят нотариусы.
1: А вот все-таки что делать, если человек сообщил мошенникам паспортные данные, банковские данные, какие-то еще, возможно, смс-ки? Куда обращаться и можно ли вот приостановить вот это все? На каком-то...
0: По поводу приостановить я не уверен, но если мы поняли то, что мы попали в эту сеть мошенников, соответственно, тут же нужно идти и фиксировать данный случай в полиции, писать заявление, давать подробнейшее объяснение, когда, что, как. Потому что если у нас списали деньги, или взяли кредит, или, не дай бог, совершили сделку по отчуждению квартиры, чтобы у нас в постановлении о возбуждении уголовного дела было зафиксировано, что я потерял контроль над своими цифровыми инструментами именно этого числа, и мы могли эти сделки признать недействительными.
1: А в принципе, если еще вот подытожить наш разговор, понятное дело, что может сам человек о себе рассказывать все, да, выкладывая в соцсетях там картинки, какие-то уведомления о своей жизни, о событиях своей жизни. Но тем не менее, откуда еще может утекать информация? Потому что когда, в принципе, человек умирает, звонят различные ритуальные агенты и прочее, и прочее. Мы давно уже знаем о том, что это все активно распространяется, и кто-то это предоставляет этим агентам для того, чтобы они нас мучили этими звонками.
0: Понимаете, здесь слабое место те должностные лица, к которым мы обращаемся, когда кто-то умер. Вот кто-то умер, мы увидели уже неживое тело. Мы звоним в полицию, правильно? Но здесь нужно задуматься, откуда уходит информация, когда первее скорой и первее полиции приезжают у нас ритуальные агенты. И причем не один ритуальный агент. Здесь вот здесь вот проблема, потому что данная утечка – это предмет, это уже не то, что предмет, это уже последствия преступления, которые совершили должностные лица.
1: Алексей, спасибо за разговор. Алексей Конецкий, юрист, был с нами на связи.
2: Андрей Светенко, хранитель времени.
3: В этот день в 1918 году вступил в силу декрет советской власти об отмене права частной собственности на недвижимость в городах. Статья первая гласила: «Отменяется право частной собственности на все без исключения участки, как построенные, так и не застроенные, как принадлежащие частным лицам и промышленным предприятиям, так и ведомствам и учреждениям. Они переходят в ведение местных органов советской власти». Напрашивается вывод, что этот день можно считать днем рождения коммунальных квартир, а заодно и термина «уплотнение». Потому что, по сути, декрет открыл двери, причем в буквальном смысле, для появления в городских квартирах новых жильцов. Вскоре Моссовет примет постановление о порядке реквизиции жилых помещений, а также движимого имущества. Определит минимум на душу населения – 2 сажени или 9 квадратных метров. На остальных надо потесниться. Любопытно, что потесниться должны были не все. В служебной инструкции Моссовета значилось, что, цитирую, «организованные коммунисты, семьи красноармейцев, воюющих на фронтах гражданской войны, остаются при своих квартирах. Вторая категория – рабочие, мелкая и средняя интеллигенция могут претендовать на получение хороших комнат в других домах». Была установлена и такая категория, как «буржуи, ликвидировавшие свои дела, но живущие спрятанными капиталами». Такие вообще выселялись из Москвы с выдачей походного пайка, парой белья, подушки и одеяла. Всего осенью 2018 года из Москвы было выселено 3197 таких буржуазных семей, около 15.

0: 15 000 человек, а в их квартире заселили 20 тысяч рабочих семей. Эта тема уплотнения теперь хорошо известна по повести Булгакова «Собачье сердце», но не он, конечно, поднял ее первым. Вот цитата из другого автора. «Пролетарскому государству надо принудительно вселить нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Как это сделать? Создается отряд рабочей милиции, допустим, из 15 человек, двое матросов, двое солдат, двое сознательных рабочих, затем один интеллигент и 8 человек из трудящейся бедноты, и чтоб не менее 5 женщин из прислуги, чернорабочих и прочее. Отряд является в квартиру богатого человека, находит там в 5 комнатах 4 жильцов и говорит им: «Вы потеснитесь, граждане, в 2 комнатах на эту зиму, пока мы не построим хороших квартир для всех. Зачем в вашей семье 2 неработающих? Пусть дежурят на общей кухне, наблюдают за правильным распределением продуктов, ведут записи». Конец цитаты. Откуда бы она? Статья Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?» написано за 2 недели до Октябрьского переворота в октябре 1917 года. Года не прошло, как все сбылось. С вами был Андрей Светенко.
1: Радио России. С 17, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
3: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
5: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
4: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
5: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
4: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
5: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
4: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
5: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
4: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
5: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
4: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
5: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
4: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
5: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
4: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
5: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительный уникальная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
4: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
5: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
4: Все это масло Таволги.
5: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
4: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
5: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
4: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
5: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
4: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
1: Радио России. Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские военные ударили по целям в Киеве и области. Дональд Трамп допустил снижение значимости Армуза из-за строительства трубопроводов. И число населенных пунктов, затронутых паводком в Хабаровском крае, выросло до 15. Все подробности далее. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и складам в Киеве и Киевской области. Применялось высокоточное оружие наземного, воздушного, морского базирования и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. Так, в городе Киеве поражены промышленное предприятие Firepoint, производившее компоненты для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также осуществляющие сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Также поражен торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, крупноузловая сборка БПЛА самолетного типа и хранение. Среди целей российских ударов также сборочное предприятие авиационной промышленности, госпредприятие «Антонов», которое производило БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 «Лютый» и осуществлявшее разработку и производство пилотируемых летательных аппаратов различного типа и склад боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга». В Киевской области повреждены транспортно-логистический центр «Мартусовка» и склад горюче-смазочных материалов «Бравары», на котором хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Кроме того, накануне вечером в портах Черноморска и Южный поражены склады с военным имуществом. По данным Минобороны, средства ПВО прошлой ночью перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным и Азовским морем 726 вражеских беспилотников. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 103 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны. Теперь их ждет лечение и реабилитация в госпиталях ведомства. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила историю возвращения молодого военнослужащего, который в ВСУ пытали в подвале и скидывали видео его маме.
11: Был он не в том плену, в котором обычно был он. В тяжелом месте ему очень много пришлось пройти. Мама прислала все видео, все фотографии. Я подставила эти видео на встречу с представителями ООН. Я поставила эти видео на встречу с представителями Международного комитета Красного Креста. Я показывала их на всех площадках и говорила, мы должны его вернуть домой. И вот мама верила, все сотрудники аппарата верили. И просто, вот понимаете, до вчерашнего дня мы не понимали, получится или нет. Молитесь. Просто молитесь, и получилось.
10: По словам Ландратовой, после последней встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубенцом, она посетила 618 украинских военнопленных, проверила условия их содержания. С украинским коллегой они договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными. Ормузский пролив в будущем не будет иметь такого же значения для поставок нефти, как раньше. Он потеряет свою значимость на фоне роста добычи и экспорта нефти из США. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
12: Либо все будет чрезвычайно хорошо, и цены на нефть упадут как камень, либо мы продолжим делать то же, что сейчас. Знаете, говорили про $350 за баррель, а сегодня это $84-85. И мы добываем много нефти. Но произошло и другое. Люди нашли альтернативы, о которых раньше даже не думали. Техас, Аляска, Луизиана и другие места. Кроме того, строится рекордное количество трубопроводов. Поэтому я думаю, что Ормузский пролив уже не будет таким важным, как раньше.
10: Москва рассчитывает, что проход через Ормузский пролив останется свободным и будет осуществляться без ограничений. Об этом заявили журналистам в российском МИДе. Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Число населенных пунктов, затронутых паводком в Хабаровском крае, выросло до 15, а подтопленных участков почти до 450. Об этом сообщает краевой главк МЧС. Также в воде 20 приусадебных, 425 дачных участков и несколько дорог. Накануне ведомство сообщало, что в зоне подтопления находится 13 населенных пунктов и 429 дачных и приусадебных участков. В Амурском районе из-за разлива реки на дорожное полотно закрыт участок дороги Амурск, Ауми, а также имеется объезд через поселок Эльбан. Абитуриенты подали в российские колледжи и техникумы почти 3,5 миллиона заявлений, что на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. На бюджетные места претендуют более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Самой популярной специальностью стало сестринское дело, за ним следует разработка программного обеспечения и лечебное дело. Большой интерес вызвал федеральный проект «Профессионалитет», ориентированный на подготовку кадров для предприятий. Туда поступило свыше 1 300 000 заявок. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что средний конкурс достиг 3 с лишним заявлений на место. Те, кто не прошел по конкурсу или опоздал с подачей документов, могут испытать удачу до 25 ноября. Домашнюю шаурму можно включать в ежедневный рацион питания. Об этом РИА Новости рассказала главный врач Московской поликлиники номер 220 Анна Косенкова. По ее словам, она должна состоять из цельнозернового лаваша, запеченной куриной грудки или индейки, свежих овощей и легкой заправки из нежирного йогурта. По мнению специалиста, ежедневно покупать шаурму в уличном формате не стоит из-за обилия калорий и возможного переедания. В Москву придет потепление ближе к концу августа. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Забоченков. При этом, по его словам, не обойдется без кратковременных ливней. Синоптик также подчеркнул, что в это время в Санкт-Петербурге вторая половина августа также порадует теплом. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
13: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар обыграл на выезде московское «Динамо» 1-0 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Автором гола стал Казбек Мукаилов. Рубин по пенальти взял верх над «Спартаком» 5-3. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол игрока казанского клуба Жака Сиве москвичи ответили точным ударом Манфреда Угальде. Крылья Советов в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время была зафиксирована ничья 0-0. Нижний Новгород потерпел первое поражение в новом сезоне первой лиги чемпионата России по футболу. В 7-м туре нижегородцы в гостях проиграли «Велесу» 2-3. Нижний Новгород сохранил лидерство в турнирной таблице. На 1 очко теперь от него отстает «Велес». В еще одном матче дня «КамАЗ» проиграл «Текстильщику» 0-1. Мира Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Цинциннати. В матче четвертого круга первая ракетка России в трех сетах проиграла представительнице Украины Марти Костюк. Завершила борьбу в Цинциннати и Диана Шнайдер. Она потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Россиянин финишировал вторым в личном многоборье. Бронзу завоевал Даниил Маринов. В квалификации командного многоборья российские гимнасты заняли первое место и обеспечили нашей сборной путевку на чемпионат мира, который пройдет в Нидерландах во второй половине октября. Таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
14: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
10: Сегодня в Симферополе плюс 26-28 градусов, переменная облачность. В Севастополе и Ялте плюс 24-26. Во Владикавказе плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Нальчике дождь плюс 24-26 градусов. В Сочи дождь плюс 27-29. В Краснодаре без осадков плюс 28-30. В Волгограде плюс 29-31 градус. В Ростове-на-Дону плюс 28-30. В Санкт-Петербурге плюс 17-19, кратковременный дождь. В Москве плюс 21-23, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
1: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото, видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
2: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
3: Здорово, кожаные мешки!
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
6: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы.
10: Сигналы точного времени.
11: На календаре четверг, 20 августа, 9 часов 12 минут и 24 секунды. Самое точное московское время. Валентин Веретенников и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
12: Здравствуйте. Наш номер, он не меняется, на протяжении всей программы работает, поэтому присоединяйтесь к обсуждению, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Самые интересные мы почитаем. 8-925-222-9992. Ходите ли вы в торговые центры? И, в принципе, какую цель преследуете, зачем туда отправляетесь, потому что в начале, наверное, нулевых торговые центры стали местом, где можно абсолютно все закупиться, дети поиграют, какое-то развлечение, можно пообедать, поужинать практически с утра и до позднего вечера и вернуться домой с продуктами, закупиться именно там.
11: Я могу сказать, что я довольно много путешествую по регионам, и я вижу, что в некоторых городах небольших, да, как раз поездка в крупный торговый центр – это действительно отличный способ досуга. Досуга
12: это событие.
11: Да, на целый выходной. Он как раз очень утилитарный, ты совершенно верно сказал. Можно пойти в магазины, можно посидеть в ресторане, можно сходить в кино, и вот и день прошел. И теперь при этом мы видим, что, ну, это, конечно, и последствия ковида, и то, что мы привыкли к тому, что службы доставки работают достаточно хорошо, ну, не надо нам теперь ходить в те же самые магазины продуктовые, например, нам продукты могут, сможет служба доставки привезти напрямую к нашей двери. И вот...
12: Ну, и, в принципе, торговые центры устроены так, что ты обязан там потратиться. И, видимо, люди это поняли и как-то стали их меньше посещать. Но, по крайней мере, эксперты говорят, что вот эта эпоха расцвета постепенно подходит к своему завершению после покупательского бума в начале века относительно стабильного потребительского спроса в 10-х годах. Розничный рынок сталкивается с кризисом. Вот первым как раз тревожным звоночком стал упомянутый тобой коронавирус. Следующий – это массовый уход крупных западных брендов и подавляющая часть торговых центров не смогла подстроиться под новые реалии и столкнулась с заметным падением трафика и ростом пустующих площадей. Завершение этой гонки, усиление склонности россиян к сбережениям фактически ставят крест на концепции шопинга ради шопинга. По крайней мере, к такому выводу приходят участники рынка. Но при этом в Союзе торговых центров на фоне этой новости, которая пару дней назад появилась, что все типа закат торговых центров, кричащий заголовок, там заявили, что, собственно, прогнозы по закрытию сотен торговых центров в нашей стране не соответствуют действительности. Об этом сказал управляющий директор Союза торговых центров. И, собственно, говорит о том, что тенденция такова, что все-таки и спросы на площадке в том числе существуют. А еще, кстати, в торговых центрах сейчас можно спортом заниматься.
11: Вот, кстати.
12: Это для меня, кстати, очень удивительно, потому что они зачастую соседствуют с вот этими уголками фастфуда.
11: Фастфуда,
12: и
11: да.
12: Вот ты идешь с собой, там, этот бургер или не знаю, лаваш
11: колу,
12: какой-то.
11: Да, сладкую газировку.
12: А за стеклом люди
11: на беговых дорожках.
12: Это
11: ты мне, да, который после эфира отправится на тренировку, говоришь. Я понял.
12: Ну, он у тебя тоже, да, спортзал находится в
11: торговом центре? Нет. У меня спортзал отдельно. Спортзал как спортзал. Но, смотри, с другой стороны, ты абсолютно права. Может быть, торговые центры начинают менять немножечко свою функцию. В них как раз вот начинают появляться какие-то новые элементы, да, проведения нашего досуга. Ну, понятно, что занятие спортом у нас все популярнее и популярнее. Вот, давайте откроем здесь фитнес-центр, где люди могут близко от дома прийти и заниматься. Или давайте откроем здесь там еще... Вот, кстати говоря, что? И вообще, какая судьба ждет торговые центры? Давайте порассуждаем. И с нами на связи директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: А как вообще меняется вот структура потребительской экономики? Действительно ли это так, что мы уже привыкли как-то к маркетплейсам, привыкли к службам доставки, и что нам торговые центры, как торговые центры, собственно, как точки торговли, уже не очень нужны и важны?
4: Да, в этом отношении мы видим эти изменения. Собственно, они последние годы все более значимо влияли на и финансовые показатели, в том числе на торговых центров, и действительно влияли на их желание переформатировать те пространства, чтобы уже окончательно стать таким социальным объектом значимым, где бы люди приходили не только за покупками, не столько, может быть, за покупками, потому что мы понимаем, что, наверное, торговые центры всегда и продавцы в них были ориентированы на такие импульсные покупки, незапланированные траты. И раньше мы ходили в театры, наверное, в парки, где-то там проводили время свободное. А действительно уже сформировалась культура, где выходные проводятся в торговом центре, потому что можно и посмотреть кино, посетить фудкорт. Да, все в одном пространстве, локально, без дождей. То есть в этом отношении, конечно, торговые центры приобрели какую-то такую социальную значимость. И на фоне развития маркетплейсов, этих цифровых платформ, конечно, удобство и, опять же, некая финансовая экономия, которая на сегодня начинает тоже доминировать по отношению к предыдущим годам, как некий мотив, так сказать, сделать более эффективным свои траты. Торговые центры находят, пытаются найти для себя новые точки притяжения для того, чтобы обеспечить вот этот поток граждан, покупателей, пользователей и тем самым сохранить доходы, потому что все-таки это достаточно дорогостоящие объекты, они расположены, как правило, у метро, то есть это тоже дорогая земля, поэтому позволить себе просто простаивать они не смогут.
12: Много говорят и о трансформации торговых центров, что она должна каким-то образом произойти. Вот на ваш взгляд, что это может быть за обновленный такой формат? Мне сразу вспоминается опыт Москвы в этом плане очень удачный, когда кинотеатры стали невостребованы, и вот эти отдельно стоящие здания простаивали. И стали они в районах такими местами притяжений. Вот прямо так, по-моему, сейчас и называются. Место встречи со своим каким-то привычным названием. Первое время, когда они только появились в районах, многие не очень понимали, что там делать. А сейчас, я смотрю, они действительно стали местами притяжений, потому что там проводятся в рамках «Мой спортивный район» занятия, в том числе и для детей различные досуговые мероприятия организуют. Там по-прежнему есть кинотеатры, также есть и торговые центры. И, казалось бы, это правильная трансформация кинотеатров, потому что большое такое здание, в котором только кинотеатр, оно себя не окупает и не востребовано, когда это место встречи, и много можно чем заняться у себя в районе, оно сыграло в Москве. Какие?
13: Кстати, из многих и кинотеатры ушли, а вот местом встречи осталось, где есть рестораны, и торговые центры, и даже фитнес-студии.
12: Вот какая должна произойти трансформация и изменения у торговых центров, чтобы они продолжали свое существование?
4: Да, вы совершенно, мне кажется, правильно сказали, что в том числе и фитнес, различного рода залы, тренажерные, спортивные, это раньше было не распространено, но сегодня это практически является обязательной такой зоной дополнительной, которая привлекает и посетителей, и семьи целыми, да, выходные, не только, и после работы. Мы опять же понимаем, что не обязательно, как раньше был Дом пионеров в каждом районе, и пионеры все туда дружно ходили на какие-то культмассовые мероприятия, профориентационные и все прочее. А сегодня достаточно большой город Москва, где, к сожалению, иногда до своего рабочего места надо ехать час-полтора, и поэтому если даже на обратном пути вы получаете возможность вот такого комплексного, где жена может, например, пойти сделать маникюр, вы можете пойти там в тренажерный зал, потом все дружно посетить фудкорт и посетить, может быть, еще какие-то такие места культурные, да, выставки. Мне кажется, вот это то, что на сегодня для нас, с одной стороны, в результате того, что мы все реже посещаем театры и все реже, опять же, посещаем и кинотеатры, уже эта статистика показывает. Молодежь уже давно в социальных сетях, и вот для них придумать какие-то такие вот социально значимые мероприятия, где бы они с большим удовольствием это посещали.
12: Ну как, и они посещают?
4: В отдельных торговых центрах концерты проводят, ну такие вот даже достаточно известные певцы не стесняются поучаствовать. И это тоже создает вот такой и культурный, и при этом социально значимые события.
12: Спасибо за вашу точку зрения, за разговор. Директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов был с нами на связи. Ну а говоря о детях в торговом центре, мы же говорили, что это большая проблема. Это фудкорт, не ки, фудкортницы, дети, которые, да, свое время проводят, как раз ничего не делая, занимая только места в этих, на этих площадках. Но, тем не менее, немного это от темы мы отходим. Продолжим разговор о будущем торговых центров с управляющим директором Союза торговых центров Сергей Платицын с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Сергей.
14: Добрый день, Валентин. Добрый день, Павел.
13: Ну вот мы уже начали говорить об изменении функций торговых центров, да?
12: Про обновление форматов.
13: Про обновление форматов, но ведь это же еще не такая важная часть актива, недвижимость. Как правильно надо будет этим всем распоряжаться с точки зрения бизнеса, подстраиваясь под вот эти функциональные изменения, о которых мы уже начали говорить?
14: Да. Это ко мне вопрос, я так понимаю, да?
13: Да, конечно, Сергей.
14: Ну, смотрите, значит, у нас идет трансформация модели где-то быстрее, где-то медленнее. То есть у нас устаревшие модели управления уходят в прошлое, обновляются они. Если говорить, например, о детях и подростках, например, ну, здесь я бы не стал усложнять, если честно, да, потому что ну, просто вот можно перенять там, другой опыт других стран. Там, я сейчас нахожусь в Китае и внимательно изучаю эти вопросы. Вот, то есть здесь, скажем так, есть даже специальный торговый центр, там, The Box, Chao Wai, если я правильно произнес, это вообще фактически торговый центр для поколения Z. Там есть и подвесные баскетбольные и скейтборд-площадки, и пространство для выставок, ярмарок, соревнований, выступлений. Там в результате подростковая энергия направляется не на беготню между столиками, да, чего мы опасаемся, что вот подростковая энергия там будет направлена туда, вот, а именно целенаправленно. Здесь самое главное, как говорил какой-то у нас персонаж, надо, говорит, возглавить это. Вот, то есть изначально предложить сценарий. Да, то есть торговый центр можно подключить аниме, комиксы, игры, другие молодежные субкультуры. Здесь тематические магазины, кафе, там сейчас там популярные какие-то корейские, кей-поп там и так далее. Вот.
12: Ну или, в принципе, что-то свое, национальное, культурное предлагать детям.
14: Конечно,
12: Сергей, то есть, получается, торговые центры...
14: Смотрите, во всех торговых центрах, вот, которые я за последнее время вижу, да, везде есть микс. Кто-то тренд такой есть интернациональный, и везде интегрировано свое. Вот. И это такое уже пространство, от которого не может... У нас тоже такое есть. Я вспомню так точечно... В Волгограде, по-моему, в торговом центре, если правильно помню, «Акварель», там уже лет 10 назад задумались об этом поколении, которое вырастет в будущих клиентах, в будущих и мам, и пап, и семей, которые будут привыкли уже ходить в торговый центр и будут там проводить большинство своего времени, большую часть своего времени. Вот.
12: Ну, то есть торговый центр в привычном его понимании торговля, оно, получается, исчезает, они исчезают.
14: Ну, я бы так не сказал, что исчезает. Исчезает, наверное, появились новые каналы, да, мы все вот обсуждаем там онлайн, офлайн, а это плюс. Офлайн плюс онлайн у нас, и плюс, скажем так, проведение времени. Да, это общий мировой тренд, когда торговый центр уже не становится местом там, где что-то покупает, а там, где проводит время и покупает. То есть проводить время и покупать. Это не значит, что проводить время и ничего не покупать.
12: А вот еще вопрос.
14: Добавляется функция.
12: А как сегодня российские торговые центры борются за покупателей? Вообще, есть ли эта борьба сегодня?
14: Ну, очень плохо. В большинстве своем, в общем-то, я могу привести положительные примеры, конечно.
13: Вот, даже было бы хорошо.
12: Только без названий. Можно только города.
14: Да. Москва, Оренбург, например.
12: А каким образом? Вот, например, если говорить о Москве, в которой, естественно, мы живем.
14: Да все просто. Вот прям вообще, вот все просто, да. Не надо усложнять. Вот мои знакомые, не буду говорить, какие. У них есть торговые центры в таких городах, как Барнаул, Набережные Челны и Москва. Купили в Москве, значит, такой торговый центр, назовем его «Уставший». Что они сделали? Обновили фасад, заменили подсветку, плитки, навигацию, выгнали неэффективных арендаторов, поставили эффективных, и у них на полгода трафик увеличился 80%. Все просто. Вот.
12: Но это, получается, уже наверное, в городе это... не было альтернативы. Это тогда просто, это... когда вот бизнес заходит, наводит порядок, и это становится местом притяжения, ну, потому что альтернативы и конкуренции нет. Или
14: да, надо иметь волю, желание, а деньги у владельцев торговых центров есть.
12: Угу. А что касается здесь... еще вот форматов трансформации, продолжая эту тему, вот в Москве, в частности, спорт интегрируется в торговые центры, по крайней мере, рядом с торговыми центрами, я видела, устанавливаются в том числе и баскетбольные площадки, тоже. И в самих, кстати, устраиваются дни проведения матчей баскетбольных, и вот это, мне кажется, становится тоже местом притяжения, потому что это большое количество зрителей собирает, это бесплатно.
14: Сейчас
12: это...
14: популярнейший формат падл, который вот все прям, у нас прям такой взрыв интереса к падл-теннису, наверное, знаете, да? Что это такое, да? Вот.
12: Да-да.
14: Это очень популярный. Дальше, что еще у нас из популярного? Из популярного это, конечно, там термы. Да? Такой банно-развлекательный формат, доступный для всей семьи. Вот. Это то, что прям как грибы после дождя у нас в торговых центрах появляются. То есть здесь схема простая. Мы берем тот трафик, ту локацию изначально, на которой был построен торговый центр, и добавляем туда, уже интегрируем туда новые активности.
12: Понятно. Вот. Спасибо. Значит,
14: рабочие,
12: будущее,
14: работы, да.
12: Будущее за торговыми центрами есть, просто их ждет серьезная трансформация. Управляющий директор Союза торговых центров Сергей Платицын был с нами на связи. Ну, как раз накануне выходных самое время спланировать, может быть, и поход в этот обновленный или обновляющийся торговый
13: центр. Изменивший какой-то свой функционал.
12: Спасибо. Спортом, например, позаниматься.
13: Например. Вернемся буквально через минуту.
15: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
16: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
17: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
18: Прекрасный фильм, отличный юмор.
19: Это обалденный фильм.
20: Он очень задорный, он очень энергичный.
21: Дима Журавлев просто огонь.
22: Безумно классный «Колобок».
23: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
3: Чтоб все пришли посмотреть.
6: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
10: Сигналы точного времени.
13: На календаре четверг, 20 августа, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. И вот о чем хочется поговорить. Мы не раз предупреждали о том, что, в общем, гаджеты и дети – это такое сложно сопоставимое нечто. Что не всегда гаджеты полезны с точки зрения воспитания. Но вот тут финские ученые говорят, что нет, гаджеты – это не такой уж и вред для ребенка. Исследование университета Ювескюля показало такую картину, что, оказывается, гаджеты могут быть для ребенка полезны. Причем изучали детей на промежутке 8 лет с младшего школьного возраста и до 16 лет. И показали пользу гаджетов для детей. Вот как оказывается.
12: Я бы не доверяла финнам в этом вопросе. Поэтому тут, конечно, спорно. Как думаете вы, дорогие наши слушатели, полезны или вредны все-таки гаджеты? Напишите свою точку зрения, если у вас какие-то правила пользования у детей и соблюдают ли это дети. Наш номер 8-925-222-9992. А я вот все пытаюсь понять, какую все-таки они распознали пользу. То есть, получается, они видят пользу в том, что когда ты пассивно листаешь бесконечные ленты вот этих видео, твой мозг расслабляется. Мол, в этом польза или что?
13: Вот непонятно.
12: И то, что дети, в принципе, от того, что сидят в телефоне, они видят некую вовлеченность. Вот ребенок занят делом. Это хорошо. В том числе они там, возможно, ищут какую-то информацию для уроков. Вместо того, чтобы книгу, например, открыть.
13: Но они потом, как говорят, а мы читаем тоже книгу, но через гаджеты или где-нибудь в сети.
12: Вот смотрю сейчас я, кстати, подробности этой новости, которую там наши коллеги распространили в интернете. Тренажером для ума называют они взаимодействие с гаджетом. Гаджет – инструмент, как и книга, карандаш или велосипед, если он используется для решения головоломок, общения со сверстниками, поиска новых знаний или погружения в сложные игровые механики, он становится мощным помощником. Будущее заключается не в запрете детям жить в цифровом мире, а в том, чтобы научить их извлекать из экранов максимальную интеллектуальную выгоду. Ну, тут сложно с этим поспорить.
13: Да не поспоришь.
12: Главное самому иметь эти все навыки, чтобы объяснять детям, а то сколько мы, взрослые, можем проводить время за бестолковым сидением с этим гаджетом.
13: В телефоне.
12: Вместо того, чтобы вот сесть...
13: Просто с ребенком пообщаться, поговорить.
12: Да.
13: Давайте поговорим, кстати, об этом с психологом и детским нейропсихологом Екатериной Галяевой. Она с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
24: Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Павел. И здравствуйте, слушатели Радио России.
13: Ну, как вы согласны с финскими учеными, что есть польза-то от гаджетов? Или как-то все амбивалентно и не так однозначно.
24: На самом деле в этом исследовании говорится о разнице между скроллингом, вот именно таким пустым провождением времени за просто просмотром каких-то коротких роликов, и они действительно описывают, что это не дает никакой пользы, ну, разве что дети расслабляются. Они не расслабляются, они просто, ну, знаете, как фастфудом, да, забивают себе голову. Вот просто легким таким контентом. В этом нет никакой пользы, кроме вреда, как говорится. Но в этом же исследовании говорится о том, что дети, которые использовали именно как тренажер для ума гаджеты, то есть искали информацию для уроков самостоятельно, да, выстраивали программы какие-то, логические цепочки в играх, планировали командные стратегии, переключались между приложениями и задачами. Вот при таком взаимодействии это полезно. И мы вновь и вновь возвращаемся к вопросу о том, что гаджеты – это инструмент современный, и без которого современная жизнь ни взрослых, ни детей, наверное, да, уже затруднительно, как минимум. И вопрос в том, как использовать этот инструмент. Ведь и сковороду, да, сковородой мы можем ударить и нанести вред человеку, а можем использовать ее по прямому назначению и, не знаю, нажарить котлеты или напечь блинчиков. Так и здесь.
12: А что касается
24: главное
12: лимита?
24: Главное использовать с умом.
12: А что касается лимита, вот как тут, собственно, соблюдать баланс и объяснять детям, где эта граница вот, пользы и вреда? Вот столько посидеть можно, и это хорошо и правильно, а вот если весь день, это неправильно. Как тут договариваться?
24: Детям бесполезно что-либо объяснять. Дети перенимают, собственно, рамку того, что делают взрослые, значимые взрослые. И если взрослые каждую свободную минуту залипают в телефоне, то объяснять ребенку бесполезно, да, и ранжировать его время бесполезно. Он будет просто копировать ровно то, что делает родитель. И второй большой момент – родитель, как правило, уходит в гаджеты, когда у него тоже нет ресурса находиться с ребенком в настоящем контакте. И ребенок, это уже вторично, уходит в гаджеты, да, в цифровизацию, в эту среду, в поиске хоть какого-то интересного контакта, которого не случилось, к сожалению, с его значимым взрослым, с его родителем. Поэтому здесь в первую очередь нужно смотреть на возможности, на желание, на ресурсность самого родителя, да, или семьи в целом, на уровень контакта, на уровень взаимодействия, такого в порядке указаний, сделай то, не делай это, а в порядке именно глубокого принятия, глубокого взаимодействия с ребенком. Вот ребенок, у которого есть такой хороший родитель, не сталкивается с проблемой, как же его оторвать от гаджета.
13: Это действительно так, но вот смотрите, не все же идеальные родители, и иногда бывает так, что и родитель сам, вот тоже о чем мы говорили, сам залипает в этом гаджете, а дети, они же берут с нас пример, и они видят,

0: себе цели, что я хочу. Вот что я хочу, чтобы было с моим ребенком через год, через 5, через 10, через 20 лет. Я хочу, чтобы он хорошо учился, закончил школу успешно, поступил в хороший вуз, чтобы у него была возможность выбирать вуз, чтобы он был самостоятельным, самодостаточным, ответственным и так далее, и так далее. И тогда мои действия сейчас, когда я вместо того, чтобы общаться с ребенком, залипаю в телефоне, они приближают меня к этой мечте или отдаляют от нее? Это очень хорошая практика. Достаточно задавать себе этот вопрос вообще по любым вопросам в жизни, да? В любом контексте. Вот то, что я делаю или не делаю, приближает меня к моей мечте или отдаляет от нее? И это вопрос прежде всего к родителям, конечно же.
1: Да, безусловно. А вот все-таки, что касается общения, вот те же вот ученые из Финляндии, на которых мы ссылаемся, это стало поводом поговорить, вот они видят пользу в общении через гаджеты, да, такой некий инструмент. А вот вы, как специалист, считаете, что в этом есть польза? Потому что даже выходя сейчас дети на площадку, да, они, каждый сидит в телефоне и, возможно, даже с кем-то общается. Вот они вроде вместе, но при этом как-то порознь, каждый в своем устройстве. Вот общение, оно должно быть дозировано, и там же стираются границы, да, какие-то, там можно позволить все что угодно, ты не видишь реакции той живой.
0: Тут я тоже, наверное, выскажу не очень такое популярное мнение. Дети уходят в цифровую среду общаться, потому что нет глубокого общения в живом формате. И, конечно же, гораздо проще, легче, безопаснее не сталкиваться с живой непосредственной реакцией, да, а иметь такое опосредованное цифровое общение. И у нас, к сожалению, утрачена культура игры, дворовой игры, потому что именно вот в такой свободной игре дети оттачивают и навыки взаимодействия, и, кстати, готовятся к школе лучше, чем это сделали бы куча кружков и специалистов. И я вам могу сказать, что в 60-е и 70-е годы дети были готовы к школе, не в пример нынешним, потому что очень много играли вот в эти полезные дворовые игры, которые развивали все факторы, необходимые для успешного обучения ребенка, и не только обучения, но и для его саморегуляции, для его умения работать в команде, и далее, и далее, и далее. И мы говорим о том, что, наверное, нам, взрослым, нужно дать ребенку не запрещать, да, отдать
1: не
0: замену.
1: Запрещать, а ограничивать. Екатерина Галяева, психолог, была с нами на
2: связи. Ну, а мы, Валентина Веретенникова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи и процветания. И у нас впереди совет дня.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. С каждым годом население Земли растет, и пищевая промышленность вынуждена под это адаптироваться. В таких условиях производство продуктов из насекомых стало основной развивающейся отраслью пищевых технологий. Насекомые – устойчивый и питательный источник белка. Одно из перспективных направлений такой продукции – чипсы с добавлением порошка из сверчков, обогащенные антиоксидантами, белком и биологически активными соединениями. Новое исследование, проведенное в Таиланде, показало, как разные методы обработки сверчков влияют на их питательную ценность, а также каким образом добавление сверчкового порошка в овощные чипсы изменяет их состав и восприятие потребителем. Метод сублимации позволил сохранить максимальное количество белка в порошке сверчков – 58,5%, что значительно выше, чем у традиционных мясных продуктов. При этом порошок также содержал ненасыщенные жирные кислоты – витамины, клетчатку и антиоксиданты. Таким образом, порошок сверчков может считаться высокоценным ингредиентом с точки зрения содержания в нем питательных веществ.

0: Чтобы оценить влияние порошка на вкусовые характеристики продукции, исследователи приготовили из насекомых чипсы, добавив туда капусту. Жесткость продукта и его текстура оказались приятными для потребителей, а низкое содержание влаги обеспечивало хорошую сохранность без консервантов. А еще чипсы с добавлением сверчков оказались не подвержены микробному загрязнению и остаются стабильными по цвету и текстуре даже после полугодового хранения. К сожалению, традиционные снеки зачастую являются источником лишнего жира, соли и пустых калорий. Использование сверчков как ингредиента позволяет трансформировать этот формат в пищу, богатую белком, антиоксидантами и клетчаткой. Чипсы, обогащенные порошком из сверчков, могут стать перспективным направлением функционального питания. Они обеспечивают высокий уровень белка, антиоксидантов и пищевой ценности, оставаясь при этом вкусными и безопасными для длительного хранения.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
3: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
4: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
5: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
6: Ну а к чему может привести развитие артроза?
7: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
6: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
7: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до амазий, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение. Потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
6: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
7: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
6: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
7: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
7: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
6: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 83 22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
7: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
6: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
7: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
6: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
7: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
6: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Радио России. Реклама.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно.
8: Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
11: Московское время. 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Удар нанесен по центру логистики с товаром двойного назначения под Киевом. ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Украине данные о погранслужбах. И Россия в июле нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума. Все подробности далее. Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Землер Групп» в Киевской области, где хранились товары двойного назначения, сообщает Минобороны. По данным ведомства, транспортно-логистический центр «Мартусовка» хранил в том числе товары для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭП. Российские войска в ночь на 20 августа нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. В Киеве поражены торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», производивший компоненты для ударных БПЛА, промышленное предприятие «Файрпоинт», собиравшее ускорители для ракет «Фламинго», склад с термобарическими авиабомбами М-900 и боеприпасами для «Бабы-Яги», а также предприятие «Антонов», производившее БПЛА «Люты». В Броварах Киевской области удар нанесен по складу ГСМ, где хранилось до 8 тысяч кубометров топлива для украинской армии. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 726 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов среды до 8 утра четверга. Задержан житель Крыма, передававший украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов. Об этом сообщила ЦОС ФСБ России. По данным ведомства, указанные сведения в дальнейшем могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов по территории Российской Федерации. 54-летний житель Севастополя был завербован СВО и по заданию куратора собирал и передавал сведения об объектах Минобороны в регионе. Кроме того, ему были даны задания по подъему и перезакладке тайников, содержавших компоненты взрывных устройств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд заключил его под стражу. Ранее Хабаровский краевой суд приговорил 21-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы за госизмену и ряд других преступлений, в том числе за покушение на совершение диверсии. И как только что сообщили в управлении ФСБ, в ЛНР задержали двух мужчин, помогавших СБУ спланировать теракт против главы МВД региона. Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение. Последняя ЛЭП-330 киловатт ферросплавная-1 отключена действием защиты из-за ее повреждения. Задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили на станции. Отмечается, что оборудование сработало штатно. Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Сотрудники контролируют все параметры. Меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. На АЗС подчеркнули, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Ситуация под постоянным контролем специалистов станции. Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, уведомили об отключении внешнего электроснабжения. ЗАЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. У нее 6 энергоблоков, но все они находятся в режиме холодного останова. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Россия в июле нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года. Сумма поставок достигла 1 390 000 000 долларов. Это следует из данных таможенного управления Китая, которое изучило агентство РИА Новости. Закупки в денежном выражении увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 15%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 2,2 раза. В июле Россия была крупнейшим покупателем китайских автомобилей. Вместе с ней в тройку наиболее заметных импортеров вошли Великобритания с закупками на 1,3 миллиарда долларов, а также Бельгия на 1,2 миллиарда долларов. На Алтае ликвидировали 5 медведей. В Туракчанском районе, где в результате нападения хищника погибла женщина. Об этом сообщили в республиканском правительстве. Минприрода республики выдала дополнительные лицензии на добычу хищника. Медведи стали появляться в селах, поэтому регулирование численности – необходимая мера для безопасности жителей, подчеркивается в сообщении. Ранее в МЧС рассказали, что в поселке Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил туристку из Новосибирской области. После этого на территории района ввели комендантский час. В ночное время запрещено находиться на улице, в лесополосах и за пределами жилых помещений без экстренной необходимости. Созданы мобильные патрульные группы из сотрудников полиции и охотников для ночного дежурства. Жителям и туристам при обнаружении хищников вблизи жилья рекомендовано звонить по номеру 112. Сегодня в Москве пасмурно и тепло. Днем плюс 21-24 градуса, что чуть выше климатической нормы. Такая же умеренно теплая погода сохранится до конца месяца, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
13: Оставшиеся дни на этой неделе будут соответствовать климату августа, ну, то есть таким умеренным 20-градусным теплом. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего вновь небо станет хмуриться. Но это постепенно будет к вечеру, переходя уже в дождевое состояние. Но юго-западные ветры со скоростью 4,9 метра в секунду поддержат адвекцию тепла и позволят столбиком термометров сегодня подняться до 21-24 градусов. Это есть норма, даже чуть-чуть выше ее. Показания барометра при этом будут слабо падать, составят 744 миллиметра ртутного столба.
12: По прогнозу потепления придет в столицу ближе к концу августа. Столбики термометров поднимутся до плюс 24. При этом не обойдется без кратковременных ливней и даже гроз. Но на их фоне температура воздуха будет несколько выше нормы. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
14: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В матче четвертого круга первая ракетка России в трех сетах проиграла представительнице Украины Марти Костюк. Завершила борьбу в Цинциннате и Диана Шнайдер. Она потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Краснодар победил на выезде московское «Динамо» 1-0 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Автором гола стал Казбек Мукаилов. Рубин по пенальти взял верх над «Спартаком» 5-3. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол игрока казанского клуба Жака Сиве москвичи ответили точным ударом Манфреда Угальде. Крылья Советов в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время была зафиксирована ничья 0-0. Нижний Новгород потерпел первое поражение в новом сезоне первой лиги чемпионата России по футболу. В 7-м туре нижегородцы в гостях проиграли Велесу 2-3. Нижний Новгород сохраняет лидерство в турнирной таблице. На одно очко от него отстает Велес. В еще одном матче дня КамАЗ проиграл Текстильщику 0-1. Бодо-Глимт в гостях обыграл голландский НЕК 3-1 в первом матче квалификационного раунда плей-офф футбольной лиги чемпионов. Ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин, он отразил 6 ударов. В североамериканской главной лиге футбола «Атланта» на выезде праздновала победу над «Миннесотой» 2-1. В составе «Атланты» полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметился результативной передачей на победный гол. Алексей Лимонов стал первым в истории россиянином, победившим в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции. Представитель Мордовии занял первое место на спартакиаде народов России. Это были новости спорта.
10: Погода.
12: Сегодня в Мурманске плюс 18-20 градусов, небольшой дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 18-20 дождь. В Вологде плюс 19-21, небольшой дождь. В Сыктывкаре плюс 18-20 дождь. В Великом Новгороде дождь плюс 15-17 градусов. В Калининграде кратковременный дождь плюс 19-21. В Перми плюс 22-24 без существенных осадков. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 17-19 градусов. В Москве плюс 21-23 и вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 19, облачно, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Уже давно не встретить на дорогах вишневую девятку, профессия бухгалтер считается вымирающей, а современные девушки давно не мечтают о заграничном принце. И все равно, как только звучат первые аккорды American Boys или два кусочка колбаски, все от мала до велика светлеют лицами и бросаются в пляс. И все благодаря ей. С простой русской фамилией и открытой душой. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, солистку группы «Комбинация» Татьяну Иванову. Здравствуй, Татьяна.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что свои вокальные данные ты начала проявлять еще с горшка?
2: Да, так рассказывали родители, что именно на горшке.
1: Так.
2: Первые песни.
1: Первые ноты высокие,
2: да? Первые высокие ноты, да. Как бы я склонна доверять маме, да. Она рассказывала, что мне было полгода, я сидела, пардон,
1: понятно,
2: на,
1: да,
2: горшке.
1: Так.
2: Да. А за окном раньше молоко продавались в больших бочках, привозили во двор на разлив. В таких, в огромных.
1: Да, да, да.
2: И молочница кричала: «Молоко! Молоко!» И вот, сидя в полгода на горшке, я кричала: «Аку! Аку!» Да, вот тут папа заподозрил неладное, поскольку папа музыкальный слух. Он сказал: «Что-то здесь не так. Как-то уж очень похоже она это делает». Собственно говоря, да, вот, видимо, с тех пор.
1: Хорошо. Это правда, что песня «Ехал на ярмарку ухарь-купец» написана про твоего прадедушку?
2: А ходит такая легенда, потому что по папиной линии я наполовину чувашка. И, да,
1: даже так?
2: Конечно, да, на 50%.
1: И язык знаешь чувашский?
2: А раньше я говорила... Это другая немножко история, ага, такая следующая из угла.
1: Да.
2: А, ну, вообще, я жила у бабушки какое-то время, когда была маленькая, мне было там 1.5-2 года, и я по-русски не разговаривала. Потому что, ну, так получилось, пришлось меня там с заболеваниями с какими-то отдать бабушке, чтобы там меня в порядок привели.
1: Угу. Вот, в молоке купали?
2: Да, купали. У меня был жуткий диатез, да, и бабушка меня забрала к себе в деревню, купала меня в молоке в парном, потому что коровы были.
1: Ага.
2: Вот. И я не разговаривала по-русски. И когда приехала мама, она плакала, потому что она почти меня не понимала. Папа работал переводчиком. Но я очень хорошо разговаривала там, пока училась в школе, пока ездила. Бабушка была жива. А потом как-то... Ну, я что-то помню, безусловно, конечно. То есть там что-то могу сказать, а так...
1: Но по поводу прадедушки.
2: Вот. А поскольку у нас там во всех деревнях, да, существует такая традиция, есть там не фамилии, а уличные прозвища. Вот у нас наше уличное прозвище нашей семьи – Ухарь.
1: Угу.
2: И я когда спрашивала у своего дяди, пока он тоже был жив, почему Ухарь, и вот якобы вот прадед был такой достаточно зажиточный человек.
1: Ездил на ярмарку.
2: Да, да, ездил. У него там были кони, козы, пчелы, пруды, так, там все дела. Вот, а потом, когда настала революция, он что-то как-то не захотел, видимо, делиться, и он все пропил, прокутил и потерял.
1: Хорошая девочка была.
2: Да, прекрасная абсолютно, и поэтому вот вроде как такая легенда, что поэтому мы ухари.
1: Понятно. Так, это правда, что твоей крестной мамой является Алена Апина?
2: Абсолютная правда. Да, она меня крестила в 88 году в городе Курске.
1: Это вы, значит, в лосинах, в перьях, в стразах.
2: Но это на работе.
1: А
2: после работы мы принимали человеческий вид,
1: так,
2: человеческий облик,
1: ага,
2: обычных девушек. И, собственно говоря, она спросила, крещена ли я. Я сказала, что нет. Она сказала, какой ужас. И поволокла меня, собственно говоря, за руку в Курске, на Центральной площади, в собор. Да.
1: И... То есть между концертами, да?
2: Да. Она сказала, что так нельзя, что там не христь. И, собственно говоря, да, она моя крестная мама.
1: Ну и последнее. Это правда, что ты знаешь, как сварить картошку в сливном бачке?
2: Конечно, знаю. И не только в нем. Много где. Просто для этого нужно было поездить со мной с 88-го года на гастроли.
1: Понятно, понятно.
2: По прекрасным советским тогда еще гостиницам. Отелей не было. Были гостиницы, дома колхозника и там еще какие-то дома гостевые. И, соответственно, есть особо было нечего. Вот бульонный кубик, а картошку можно купить было все-таки почти везде. Плиты, естественно, нет, абсолютно никаких условий. Там душ со стулом, да,
1: угу,
2: удобство в конце коридора. Вот. А кипятильники у нас были с собой всегда. Поэтому, собственно говоря, не от хорошей жизни. В сливном бачке чистая вода.
1: Чистая.
2: Вот. Туда бросаете вымытую картошку и кипятильник. И будет вам счастье. Единственное, что что я могу сказать, что после твоих гастрольных поездок длительных, да, я, мне кажется, не пропаду нигде и никогда.
1: Мне кажется, пора делать тревел-программу.
2: Можно подумать об этом.
1: Татьяна Иванова.
2: У меня много советов.
1: Да-да-да-да-да. Ну что ж, тогда переходим к делу. Значит, говорить ты начала ровно в год.
2: Ну, чуть раньше. Мне года не было, я разговаривала. В год я говорила букву «Р», то есть все буквы.
1: Получается, ты была нестандартная девочка.
2: Наверное.
1: А родители понимали, какой бриллиант попался им в руки?
2: Да мне кажется, нет. Просто, ну, так было очень так чудно на меня смотреть. Меня показывали соседям, там, не знаю, знакомым. Ну, как просто вот. А вот у нас что есть, смотрите. Ну-ка, скажи что-нибудь. И, пожалуйста, все, что хотите. Песни, песни. Стихи, стихи.
1: Скажи мне, а откуда у тебя появились организационные способности? Ведь быть комсоргом в школе – это великое дело.
2: Да ничего там великого нет абсолютно. А тогда все были комсомольцами.
1: Ну, это да, пионерами.
2: Пионерами обязательно, октябрятами сначала, потом пионерами, только потом комсомольцами. Вот все стадии я благополучно прошла, а комсорг, да там не нужны были организационные способности никакие, там просто нужно было вовремя отмечать печатью членские взносы, оплачено. Две копейки в комсомольском билете. Вот, собственно говоря, вся моя задача.
1: Ну да, а пользовался своим руководящим положением?
2: Вот каюсь, да, проставляла друзьям, две копейки экономила пару раз, да, было дело, да.
1: А когда комсомолка Таня поцеловалась в первый раз?
2: Ой, это уже, знаете, после школы.
1: Здрасте.
2: Здрасте.
1: Это что получается? Это уже когда ты начала выступать на сцене практически?
2: Ну, между выпускным и попаданием в комбинацию, скажем так.
1: Нет, я просто думаю, такая красивая девушка, видная, стройная.
2: Ну, и? Тогда все такие были красивые, стройные, и все нецелованные. Это было нормально.
1: Как же так получается? Смотри, значит, ты идешь по Саратову. В это время к тебе пристает мужчина в самом рассвете сил. Саша Шишинин, правильно? Говорит, давай будешь петь у нас в группе. Везет потом к другому взрослому мужчине. Говорит, это замечательный композитор, он будет писать на музыку. А ты хлопаешь глазами и всему этому веришь? И
2: да?
1: Ничего не боишься?
2: Нет, ничего не боюсь, потому что я из прекрасного рабочего района. Все мои друзья и товарищи – коротко стриженные мальчишки в спортивных костюмах из качалки. Поэтому мне было абсолютно наплевать. Я не боялась, я знала, что за меня отомстят.
1: Смелая девочка.
2: Приедут и отомстят.
1: Это точно. Значит, умела драться?
2: Ну, не особо. Я как-то... А мне зачем?
1: Не, ну так, например.
2: Ну, например, ну, можно, разок можно было бы, да.
1: Защитить себя.
2: Да.
1: То есть ты не удивилась, когда твоя песня появилась в сериале «Слово пацана»?
2: Нет, не удивилась. То есть, ну, во-первых, это прошло сколько лет.
1: Ну да. Но они прям попали в самую точку.
2: Ну, практически да. Ну, такое время было, и как бы во всех городах примерно было одно и то же.
1: Ну, в принципе, да.
2: Как бы просто меняешь название города, а картинку можешь оставлять ту же.
1: Они остались живы, эти ребята все?
2: А, ну, не все, конечно.
1: Ну да.
2: Конечно, не все. Ну, кто-то есть, да.
1: Еще я помню, на заре своей виртуозной юности ты очень виртуозно ругалась матом.
2: А ты знаешь, я сейчас это практикую. Да, вот не могу отказаться от любимого, родного, могучего русского языка со всеми его красками, нюансами. Но теперь я стараюсь его применять, конечно, не так часто, когда я была молода.
1: И безбашенна.
2: Да, когда я была молода и безбашенна, да, мне было, как бы, да, я на нем разговаривала практически. Но сейчас я его применяю исключительно по делу, но...
1: А что тебя может заставить употребить эти слова?
2: Ну, конечно, там, упавшая на ногу табуретка, не, безусловно, ну, сподвигнет любого, да. Даже крайне интеллигентного человека на какую-то фразу, да? Вот. Ну, когда, допустим, человек там с первого, со второго, с третьего раза не понимает обычный язык.
1: Вот почему этот язык сразу в самое сердце.
2: Да, сразу доходит.
1: Да.
2: Вот, когда спрашиваешь, по что, вот, сразу понятно.
1: И все-таки мне непонятно певица Татьяна Иванова. Талантливая девушка. Хотела стать актрисой. Откуда? Политехнический институт.
2: Политех. Знаешь, смотрите, когда я закончила школу, я вообще не знала, что я хочу. Нет, я знала, что я хочу. Я хотела в актрисы. Нет, славы не хотела. Я хотела петь, я хотела театрального, я хотела актерского, так, что-то такого. Вот. Но поскольку я не закончила музыкальную школу и музыкальное училище, соответственно, да, у меня не было музыкального образования, то ограниченные мои возможности в этом плане были. Вот. Во-первых. Во-вторых, родители говорили, что нужно получить нормальную человеческую профессию. Такую настоящую. Вот. Я долго думала, и там оставалось буквально там 3 дня до окончания подачи документов. Я думаю, так, в ПЕД не хочу, в МЕД, естественно, не хочу, а в экономический, не дай боже, а куда еще там остается, не так много вариантов, да? То есть остается политех. А у меня там училась двоюродная сестра.
1: За вот. Компанию.
2: Она поступила туда на год раньше. Она говорит, давай к нам. Я говорю, а что мы там будем делать?
1: Да.
2: Она говорит, здесь 100% вариант выйти замуж, потому что одни мальчишки, я говорю, идет. идет. И я пошла на факультет электронной техники. Прости, господи, приборостроение. Что это такое, до сих пор сейчас меня будут пытать, я не скажу, в чем заключается суть. Была бы моей профессией, да? Плюс специальность автоматизированной системы управления.
1: Я прям вижу тебя за пультом.
2: Как бы за пультом чего?
1: Не знаю.
2: Вот, я тоже не знаю. Ну, ладно, за пультом, допустим. То есть это было очень такое, конечно, безбашенное абсолютно решение пойти туда, но я поступила в
1: политех. Там ты, видимо, и поцеловалась, да, первый раз?
2: Примерно, плюс-минус. Плюс-минус там.
1: Но высшего образования у тебя нет.
2: Нет, я проучилась 2 недели и уехала...
1: Сколько?
2: 2. 2 недели и уехала с комбинацией работать с артисткой.
1: Ну, ты же обещала папе, маме, что получишь высшее образование.
2: Да, ну, так получилось.
1: Обещать не жениться.
2: Да, но Шишенин расписал кровью, расписку написал.
1: Серьезно?
2: Да, прям сказал, что он обязательно закончит. Обязательно. Вот прям зуб даю, сказал он, что вот она сейчас вот попоет и обязательно закончит. Там, заочно. Там, не знаю, какой. Вот. Ну, почти не обманул, потому что заочно я закончила буквально лет 10 назад.
1: Что ты закончила?
2: У меня есть высшее образование. Я менеджер крупных предприятий.
1: А, ну это понятно.
2: То есть директор. Товарищ директор. Могу работать товарищем директором.
1: Вот, смотри, значит, вот вы поехали с группы комбинации, Алена Апина. Ты, кстати, скажи мне, это ты развратила Алену? Это ты первую притащила на дискотеку?
2: Я ее не таскала на первую дискотеку. Я ей просто показала, что нужно делать на дискотеке, в принципе.
1: Да, стояла она стройно и ровно.
2: Ровно,
1: ты
2: да.
1: Ты вот извивалась все время?
2: Ну тоже.
1: Прости, да.
2: Ну, это
1: хорошо,
2: нормально.
1: Извинения, очень хорошо. Мне очень нравилось.
2: Суперпластичная была.
1: Да. А Алена как-то стояла так, знаешь, как это?
2: Все же разные.
1: Людмила Зыкина.
2: Ну, все же разные. Вот поэтому я немножко ее там, да, поддергала.
1: Раскрепостила, да?
2: Чтобы она тоже могла как-то в такт извиваться. Чтобы параллельно мы извивались, как 2 гюрзы. Да. Вот. А на дискотеку я уже сейчас не помню, но мне кажется, она сходила без меня потом уже на какую-то там свою дискотеку. Вот, а потом у нас какие дискотеки? У нас все на этом дискотеке закончились, и были одни концерты.
1: Вот это да.
2: Мы бы рады были сходить. У нас сил не было.
1: Скажи мне, как так получилось? Вот есть группа «Мираж», и они там все постоянно между друг другом ссорятся, мягко скажем.
2: Ну, это мягко очень, да.
1: Да. А вот вы с Аленой до сих пор подружки.
2: Я не знаю, как так получилось, правда. Может, особо делить было нечего.
1: Ну, в принципе, да.
2: Поэтому...
1: Подожди, а как же, а мужиков?
2: А, нет, вот тут не работает так. У нас, кстати, в коллективе тоже никогда ругани не было вообще, в принципе.
1: Между... Вашим девчачьим коллективе?
2: Да, девчачьим, да. Я этот секрет раскрывала пару раз. Тебе
1: ну-ка,
2: тоже раскрою.
1: Так.
2: Да, значит, самая главная фишка, чтобы не было никаких склок в женском коллективе.
1: Угу.
2: Условие номер один, точка, оно же последнее. Очень важно, чтобы нравились разные парни. Вот и все. А у нас так получилось, что собрались 5 девушек, которым нравились абсолютно разные типажи мужские. И никогда они не пересекались. Поэтому у нас не было, собственно говоря, ни одной причины для того, чтобы поругаться.
1: Скажи мне, Таня, вот ты умная девушка. Ну, как ты вляпалась в музыканта? Вот твой большой этот роман с музыкантом. Где он играл там у этого?
2: Ну, где ты играл, да.
1: Ну, да.
2: Ну, не знаю, ну, как, молодая была, 17
1: ну, олигархи лет. Олигархи же вокруг. Богатые, ну, будем
2: ну, я
1: правда.
2: Как-то не по этой части.
1: Да? Я знаю, я заметил
2: вот,
1: это, да.
2: Это вообще не про меня история. Как бы у меня, если нет эмоций, и у меня там глаз не горит, то мне вообще абсолютно фиолетово, кто передо мной. Олигарх, там, не знаю, директор Марса, или там, не знаю, еще кто-то. Если это как бы не мой человек, то мне абсолютно плевать. А если это как бы у меня вот это предыдущие пункты совпадают, то мне тоже все равно, кто передо мной. Музыкант, не знаю, там токарь, слесарь,
1: человек
2: комбайнер.
1: Хороший.
2: Да, вот как бы если как бы мне нра, то значит все хорошо.
1: А сильно переживала?
2: Очень. Но это была практически моя такая первая серьезная такое увлечение взрослое.
1: Угу.
2: Вот, конечно, я переживал безумно. Ну, это как бы, да, это в копилочку все это.
1: А опыт, он так и остался там в Австралии?
2: Да, да, да.
1: А ты с ним общаешься? С ним вообще?
2: Нет, уже ну, много лет.
1: Но не наблюдаешь за ним даже?
2: Ну, нет, а зачем?
1: Ну, в принципе, правильно, да.
2: Чтобы что? Чтобы что я там хотела бы увидеть?
1: Уже, я боюсь, что руины.
2: Ну, я не знаю, может быть, и нет, но как бы ну, даже да. Если нет, ну и ради бога. Уже
1: скажи,
2: не
1: да.
2: Мое.
1: Скажи мне, Татьяна Иванова, вот вы приехали группа комбинация в Москву. А как Москва вас приняла? Вот приехали...
2: Ой,
1: вот...
2: Москва сурово приняла. Как бы сначала-то как бы все было радужно и красиво, потому что как только мы приехали первый раз, я вообще попала первый раз в Москву.
1: Как, вообще в первый
2: вообще
1: раз?
2: Вообще впервые, да. 7 ноября 88 года я попала в Москву первый раз в жизни. И нас поселили сразу в гостиницу «Россия», западный корпус, окна на Кремль.
1: Так, а там Горбачев.
2: А
1: здравствуйте,
2: там...
1: товарищи.
2: А там 7 ноября и салют на Красной площади, извините. Я думаю, у меня будет инфаркт вообще от впечатлений, от всего этого увиденного. Я, конечно, обалдела. Очень сильное было потрясение эмоциональное у меня. Вот я думаю, что вот в Москве-то вот же Красная площадь, вот салют, вот я.
1: Все.
2: Вот гостиница, все, жизнь удалась. Да. А второй раз уже такого не было, потому что мы приехали, и гостиница уже была попроще, и салюта уже не было, и продуктовые карточки потихонечку начались.
1: Да,
2: карточка был, москвича дело... была
1: да.
2: такая у вас.
1: А у тебя не было?
2: А откуда? Мы же не москвички. Нет, поэтому к нам ходили продовольственные гуманитарные поезда. Саратов-Москва называется. Да, с проводниками тогда можно было до 2 тонн груза передать.
1: В одни руки.
2: В одни руки, да. И поэтому нам передавали там вплоть там, от картошки, лука, там, капусты, консерва, колбасы.
1: Да
2: и,
1: ладно?
2: Клянусь, ну правда.
1: Вы уже звезды.
2: Да, но в магазине ничего не могли купить. Звезды. Я заходила в продовольственный магазин, там где-то стояла там, на кассе магнитофон кассетный, оттуда пела я,
1: ага.
2: А я ничего не могла купить, кроме соленых огурцов и минеральной воды.
1: Неплохая диета.
2: Да, поэтому приходил там нырять на рыночки, там сельхоз, да, но там все дорого.
1: А, кстати, по поводу вот ваших песен, и «Вишневая девятка», и «Бухгалтер», и «American Boys», а кто был автором текстов этих песен?
2: Написано Александр Шишинин.
1: Вот я про это говорю, но, насколько я помню, бывший офицер ОБХСС, ну, был далек от поэзии.
2: Ну, смотрите, существуют правоустанавливающие документы, поэтому, собственно говоря, написанному верить, давайте так.
1: А ты писала?
2: Конечно.
1: А какие твои песни?
2: Ну, значит, я в соавторстве... «Не забывай».
1: «Не
2: забывай». Да, «Не забывай». Да. Вот это «Russian Girl».
1: Это твоя песня?
2: Ну, не моя. Я
1: я понимаю,
2: совместно.
1: Да.
2: Да. «Вишневая девятка» также. «Колбаса», любимая.
1: Слушай,
2: моя.
1: Но получается,
2: «Медляки»,
1: что...
2: «Хватит довольно», весь второй куплет мой. И что-то еще, там, парочку каких-то таких не очень известных, скажем так. Да, конечно, я.
1: И ты авторские не получала?
2: До сегодняшнего дня нет.
1: Этот вопрос надо решать.
2: Ой, не надо, я вас умоляю. Да нет, конечно. Ну что вы...

0: Ты смерть видела? Ну, в своей жизни, я имею в виду. Вот что-то вдруг был такой момент, когда ты понимала, что все, жизнь может остановиться.
1: Ну, было дело, видела.
0: Когда же это произошло?
1: В 90-е, да, много интересного было.
0: О, это как с пистолетом?
1: Да-да-да.
0: Приставали.
1: Да-да-да.
0: А скажи мне, иногда вот такие истории, как думаешь, за что это нам? Как урок или расплата?
1: Я думаю, что как урок. Потому что, ну, расплата, мне кажется, это очень громко. Мне кажется, расплата по-другому выглядит.
0: Да.
1: Совсем по-другому выглядит расплата. А такие вещи какие-то дурацкие, это, наверное, набирание опыта, это, да, невыученные уроки. Это тебе, чтобы ты повторила, чтобы зачет сдать, надо вот подготовиться.
0: Повторение мать учения.
1: Да, поэтому, да, я думаю, что это все как бы в копилочку идет человеку.
0: Несколько лет назад вы с Аленой записали замечательную песню. Последнюю поэму дуэтом.
1: Да. Ну, это к 30-летию мы комбинации делали.
0: А возможно ли вообще дружить в нашем шоу-бизнесе? Вот так, как вы с Аленой?
1: Да, возможно, конечно.
0: Мы же дружим.
1: У нас же получилось, значит, возможно. Ведь

0: И не думаешь о том, чтобы немножко поменять свой репертуар, чтобы отойти от веселья?
1: Да у меня много таких экспериментальных штук. Я же не только переписываю песни старой комбинации, я записываю те песни, которые мне интересны сейчас. Очень много лирики, они гораздо взрослее, безусловно, да, чем то, что были все эти годы, да. Но на концертах, не знаю, к сожалению или к счастью, я на сольных концертах своих там по чуть-чуть, по капельке...
0: То есть показываешь, да?
1: Дозированно показываю. Но я прекрасно понимаю людей, которые купили билеты на концерт группы «Комбинация», и которые хотят услышать вот все, начиная вот с 88-го года, да, и вот там по, там, ну, да, по колбаске, да, да, понимаешь? И вот, вот, вот.
0: Слушай,
1: это
0: я хочу, вот, прости.
1: Приходите.
0: Да.
1: Всех зову, приходите на концерт.
0: А это правда, что в свое время, в самом начале творческого пути, у тебя за спиной на бас-гитаре играла Маша Варум?
1: Ну, она не то чтобы играла, она там пару раз постояла.
0: А.
1: Просто и папа ее, Юрий
0: Варум.
1: Юрий Варум, да. Он просто, я так поняла, что попросил нашего Сашку Шишинина, чтобы к сцене попривыкать.
0: Девочка приучилась, да?
1: Да, ну, чтобы в обморок не падать, там, не бояться, там, ну, не знаю, там, с какой формулировкой.
0: Ну, да.
1: Ну, просто вот, чтобы понимать вообще, что это за место такое, и как вообще взаимодействовать вот,
0: да,
1: со всеми этими делами.
0: А интересно, Анжелика Варум сейчас вспоминает об этом?
1: Я думаю, нет. Я думаю, что даже если ей показать фотографию, она скажет, это не я.
0: Это не я.
1: Нас здесь не стояло.
0: Да.
1: Ну, это как бы не суть, важно в этом. Ну, была и была.
0: Я все время думаю об одной простой вещи. Ну, как сделать так, чтобы жизнь была прекрасна и удивительна? То ли сидеть в том мире и в том времени, когда ты родился, или когда там была твоя молодость, или действительно идти вперед и забыть о том мире и о той молодости. Вот где золотая середина?
1: Я думаю, что, во-первых, ну, оставаться в том мире, вот это самая большая глупость, которую может человек себе придумать, да?
0: Угу.
1: То есть, кто пел «Нам рано жить воспоминаниями»?
0: Да.
1: Это Станислава,
0: например. Да-да-да-да-да-да.
1: Вот поэтому, да, песня же не зря
0: пишется. Ну, конечно, естественно.
1: А вот. Вот это, конечно, глупость большая. А забыть все, что было, и там, да, и только вот сегодняшним днем, мне кажется, тоже не очень правильно. Я думаю, что золотая середина – это как бы помнить, да, все, что с тобой случилось тогда, то есть какие-то эмоции переживал, каким ты был человеком тогда, в своей юности, да. А сегодняшний день принимать абсолютно прекрасно. Потому что мне, допустим, очень нравится мне мой сегодняшний день. Я прям тащусь прям, да, и от себя, вообще от всего окружающего. Мне все очень нравится. И, конечно, не забывать посматривать немножко в будущее, но, опять же, не то, что «а вот я вот себе наметил так и так», а потому что как только ты что-то наметишь, обязательно сверху тебе что-нибудь прилетит, скажешь,
0: да,
1: значит так, алло, не балуй. Тут без тебя разобрались уже, там, сиди тихонечко, да, радуйся жизни. Поэтому я считаю, что нужно просто как бы принимать себя сегодняшнего, на самом деле стараться радоваться каким-то мелочам, из мелочей состоит все большое.
0: Да.
1: Как бы, и самое главное, подлости и гадости не делать никому, и тогда вообще все будет хорошо.
0: Татьяна Иванова, замечательная солистка группы «Комбинация». У нас осталась одна минута, а вот скажи что-то нашим слушателям.
1: Ой, дорогие люди, будь добрее вообще друг другу, к себе. Для начала к себе, потому что если вы сами себя не любите, то кто ж вас другой полюбит? А когда вы сами себя полюбите и оцените, вы тогда будете окружающих и любить, и ценить. И, как я сказала, чуть выше. Самое главное, не надо делать никому подлости и гадости, потому что это все вернется огромным, большим таким каким-то нехорошим делом. Всем любви, счастья, будьте здоровы.
0: Я просто бы любуюсь. Друзья, это была Татьяна Иванова, певица, солистка группы «Комбинация». От себя добавлю, Таня, ты эликсир молодости. Потому что даже когда я слышу «American Boys», я вдруг начинаю подпрыгивать и думаю, что мне всего лишь 18 лет.
1: Обращайтесь.
0: Хорошо. Будем спасать друг друга.
1: Да.
0: Спасибо за этот откровенный разговор.
1: Спасибо за приглашение.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях Илья Зибарев. Он известный коллекционер советских игрушек, ретроавтомобилей, мотоциклов и мотороллеров. Илья, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в студию.
4: Здравствуйте, всегда приятно к вам приходить.
3: Хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы с детства были страстным коллекционером, собирали марки, модели машин, монеты и сохранили все свои игрушки. А родители вывезли эти реликвии на дачу, но все сгорело в одну ночь. Случился, увы, пожар. Передать их по наследству уже не получалось. В это время у вас в семье родился второй ребенок, и вы подумали, а как же теперь ребенку показать то, во что и с чем я играл в своем детстве, и какие игрушки любил? Собственно, так началась история коллекции нашего гостя. Илья, я ничего не напутал?
4: Все очень правильно.
3: А есть ли в вашей коллекции экспонат или предмет самой удивительной истории?
4: Есть две, наверное, интересные истории. Когда я купил несколько игрушек Ленинградского завода металлоизделий, которые нашли как клад в стене. То есть люди делали ремонт в старой петербургской квартире, и там была, в принципе, как бы замурована, ну, условно, небольшая шкаф или полка, и вот там эти игрушки находились практически в первозданном состоянии. И вот это, конечно, уникально, когда, ну, мы обычно знаем, что золотые монеты, там, драгоценности люди так прячут. А тут люди спрятали игрушки, да. То есть они уже тогда понимали, ну, на самом деле, эти игрушки, они и стоят, как я вам скажу, золотые монеты. Они дорогие, то есть там средняя цена игрушки, мне кажется, 150 тысяч. А вторая интересная история, это мы купили на аукционе мотоцикл с коляской, по-моему, 37-го или 39-го года выпуска, с коробкой. И это была отдельная история, что сначала мы купили мотоцикл, потом мы эту коробку покупали. И покупали очень сложно, потому что почему-то аукцион меня в конце аукциона заблокировал, я не смог продолжать торги. Совершенно непонятная причина. Я быстро позвонил другому своему товарищу, он подключился. Выкупил с трудом совершенно эту коробку, и потом ее переправляли в Россию. То есть это такая была прям приключенческая история. Но важно сказать, что благодаря тому, что игрушка воссоединилась с коробкой, во-первых, цена игрушки возросла многократно. Да. И это чуть ли там не вторая известная игрушка с коробкой такого рода в стране. И это прямо такой...
3: А что это за игрушка?
4: Это мотоцикл тоже Ленинградского завода металлоизделий с коляской, вот, по-моему, конца 30-х годов. Коробка практически в идеальном сохранении, игрушка тоже. Но это... Представляете, почти 100 лет игрушки. Ну, это класс.
3: А есть ли в вашей коллекции игрушки, предметы, за которыми вы охотились годами?
4: Нет, годами такого не было, что вот прямо я сконцентрировался на чем-то одном. Я помню, что я очень хотел несколько игрушек, и, в принципе, через как раз вот таких дилеров, которые знают коллекционеров, просто выкупил у других коллекционеров задорого. И знаете, что я помню? Я помню, когда я купил игрушку киевского завода Ватутина, это моделька, или, как некоторые говорят, ремейк Toyota GT2000 темно-зеленого цвета, и я ее купил, потому что я прекрасно помню, как в Киеве, когда мы с родителями туда ездили, как мы покупали эту игрушку мне, маленькому. Я прямо это помню, что мы зашли в магазин игрушек, вот она стояла там, я помню, наверху на полке, я ее увидел, попросил, мама с папой мне ее купили, ровно такую же игрушку я нашел.
3: Это масштабная модель?
4: Это масштабная 1:43.
3: А они стоили 3 с чем-то рублей, кажется.
4: Да, ну там...
3: Ну в разные, в среднем, да, в зависимости, да. Если большие были, там чай...

0: интересы, там, бытовая техника появилась. Очень много было про армию.
1: Кстати, вот эти модельки военной техники Тула, кажется,
0: Тульского завода.
1: Да, тоже у меня было.
0: Кстати, это много... уникальные игрушки, и вот я их тоже очень люблю, потому что, во-первых, они тяжелые.
1: Да.
0: То есть ты берешь их, ты прям, это танк. Ты это понимаешь. Это танк, он тяжелый. То есть если не он стреляет, ты, если что, врага можешь просто этим танком убить. Вот скинуть в него, серьезно там. Или с 8-го этажа скинуть на вражеский там какой-нибудь БТР. Он пробьет этот БТР. Поэтому это очень такая история серьезная. Потом видно, как космос появился. Вот прямо и все стало космосом.
1: Даже педальные машинки были в виде ракет.
0: Все стало космосом. Бытовая техника была в форме космоса. Я видел стиральные машины в форме космических ракет. Пылесосы. Ну, в игрушках буквально все. Там отсчетных таких деревяшечек там в форме ракет, до роботов-космонавтов таких, которые регулировали электричество на елке. То есть это прямо везде. Елочные гирлянды в форме космических ракет и планет. Но уже не говоря про различные планетоходы, марсоходы. Это прямо видно, как вся страна жила этим космосом. И вот конец 80-х стала появляться радиоэлектроника. И вот появились
1: радиоуправляемые
0: машины.
1: Планетоход у меня был такой, он стоил 30 с чем-то рублей, или около 40 рублей он стоил, да. А на батарейках были луноходы наши, но они не радиоуправляемые были, а просто...
0: На шнуре. У меня была очень смешная история, значит, я на свой день рождения умолял бабушку мне подарить радиоуправляемую машинку, «Вираж» она называлась. Она стоила 10 рублей, это большие очень деньги. Бабушка мне, тем не менее, подарила со своей пенсии 10 рублей, я взял эти 10 рублей и поехал, как сейчас помню, на 13-м автобусе на улицу Типанова, там в районе Парка Победы в Ленинграде, в магазин. Приезжаю, значит, гордо кладу эти 10 рублей, говорю, дайте мне машинку. Знаете, что мне говорят? Мальчик, откуда у тебя такие деньги? Я говорю, бабушка подарила на день рождения. Говорит, мальчик, значит, иди домой, привози бабушку.
1: Бабушку, да.
0: И мне не продали эту машинку. То есть мне пришлось обратно ехать, брать бабушку, возвращаться с бабушкой и покупать эту машинку. Вот такая была интересная жизнь у нас. Такой псковский завод радиоэлектроники, вот он делал такие интересные игрушки, были микроавтобусы, которые мог вот так щелкнуть, она остановилась, там еще щелкнула, она поехала. То есть такие интересные совершенно вещи. Ну и, конечно, вот, наверное, то, что вы сказали, был такой марсоход «Электроника». Большой, он был скопирован с американского. И я помню, у нас был магазин «Электроника», почему-то там продавались модельки, вот эти 1:43. И там на витрине стоял вот этот планетоход. Вот за какие-то вот такие бешеные...
1: Около 40 рублей он
0: стоил. Точно, вот стоял он, я помню, и видеомагнитофон ВМ-12. И то, и другое было абсолютно недоступно. Конечно, смотришь на эту игрушку, и она была, ну, это мечта была, я не знаю. Ты приходил, неужели вот это есть? Как я могу ей играть вообще, наверное, если только она у меня была? А играли мы, конечно, солдатиков. Причем мы их сами делали из проволоки, я не знаю, вы помните. Вот эти солдатики были для нас, конечно, всем.
1: А вот интересно, подделывают ли советские игрушки?
0: Глобально не подделывают. Пока. Но есть два нюанса. Значит, нюанс первый. Подделывают иногда коробки. Вот это я встречал. То есть я это прямо чувствую. Вот знаете, каким-то спинным мозгом чувствую. А я купил игрушку, она пришла, и я понимаю, что что-то в этой коробке не то. Я прямо понимаю. Но надо отдать должное, что человеку, которому я об этом сказал, он, в принципе, забрал обратно. И я был прав. Это была поддельная коробка. Это первый нюанс. Второй момент, что с игрушками происходит. Вам могут сказать, что она оригинальная, а она не оригинальная. Ее перекрашивали. Но мне важно, чтобы она была не перекрашенная, чтобы она была аутентичная. И вот это вторая история, которая, условно, тоже в какой-то степени подделка. Но не подделка полностью, а хорошая реставрация или перекрас. Некоторые люди пишут честно, что игрушка реставрирована. Тогда ты покупаешь, и ты сам это знаешь, потому что потом... Потому что для музея вещь должна быть максимально аутентичной.
1: Лучше оставлять так, как она есть.
0: Потому что вот в этом все видно. И для музея, особенно игрушечного музея, тоже очень важны упаковки, то есть коробки. Не просто так, потому что в коробках тоже очень хорошо передается время. Дизайн, шрифты, цвет, вообще как это все представлялось. Есть такие, знаете, любимые мои коробки, это как раз 50-е, 60-е годы, их называют торт. Помните? То есть они не вот так открываются, они как бы сверху.
1: Сверху, да.
0: Их называют торт. Потому что тогда такие... А были
1: торты, да.
0: Так и не продавались, таких тоже картонных коробки. Они такие обычно плотные, хорошие картонные коробки, разноцветные, яркие.
1: И шпагатом их завязывали обычно.
0: Потом еще, да. Чтобы они, ну как еще, чтобы, потому что если изоленты, там она берет эту штучку. Поэтому это вот это важно. Тут надо смотреть на аутентичность. Но со временем, я вам скажу, что настолько глаз уже начинает работать четко, что ты прямо сразу вычленяешь.
1: Вы можете назвать предметы из коллекции, за которые вам пришлось выложить кругленькую сумму?
0: Я бы сказал так. Это педальный автомобиль в оригинальной коробке, да. Вот за нее я выложил больше 100 тысяч. И еще была одна машина Ленинградского завода металлоизделий, которая стоила почти 200.
1: Это 30-е годы?
0: Это где-то 60-е годы.
1: Уважаемые друзья, давайте...

0: на этом завершим нашу программу. Спасибо большое моему гостю Илье Дибареву, известному коллекционеру, за интересную и очень содержательную беседу. Илья, заходите к нам почаще, мы вам всегда рады.
1: Спасибо большое, всегда готов.
0: Я же, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: Коллекционер.
3: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный «Колобок».
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Чтоб все пришли посмотреть.
12: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
13: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
15: На правах рекламы.
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
17: Здравствуйте, здравствуйте.
16: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
17: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
16: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
17: Но я с удовольствием на них отвечу.
16: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
17: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
16: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
17: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам «Доктор Хорошев» для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
17: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
16: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»? А,
17: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания ранее 20% скидки на бальзам, остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
16: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
17: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
16: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
17: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
16: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
17: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
16: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь, до новых встреч.
17: До свидания, будьте здоровы.
1: Радио России.
2: С 6 по 11.
1: Реклама.
18: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет, с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
19: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
20: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
21: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву данные для диверсии. А в ЛНР предотвратили теракт в отношении главы МВД региона. Массированный удар высокоточным оружием. Вооруженные силы России поразили военные предприятия и склады в Киеве и Киевской области. И на солнце за сутки зафиксировали 19 вспышек. Все подробности далее. ФСБ задержала жителя Крыма, снабжавшего Киев данными об объектах погранслужбы. Уже известно, что житель острова Фарос сам вышел на связь с разведкой киевского режима через мессенджер WhatsApp и стал передавать сведения о местонахождении объектов погрануправления ФСБ в республике. Суд отправил обвиняемого под стражу. Он признал вину и дает показания. За измену грозит пожизненное заключение.
24: Вышел, что там, как дела? Говорит, а ничего. Потихоньку все. А что ты не знаешь, что насчет ПТН, пункт технического наблюдения? Я говорю, ну, когда я последний раз там был, гулял, антенна крутилась. Муж моей родной сестры с райцентра прислал, Сумская область, прислал вот это видео трех единиц военной техники в райцентре, которая была. Ну, я ж посмотрел и отправил.
23: Тем временем сотрудники ФСБ по ЛНР задержали двух жителей региона, которые помогали СБУ спланировать теракт в отношении главы МВД республики и передававших Киеву сведения о дислокации российских военных и техники. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Уроженца Беловодского района сотрудники СБУ завербовали, когда он посещал город Харьков. По возвращении в республику мужчина выполнял задания противника по сбору и передаче данных об общественно-политической и социально-экономической обстановке в регионе, о принимаемых мерах и сведениях, которые обеспечивают безопасность министра внутренних дел по ЛНР для планирования теракта в его отношении. Оба злоумышленника задержаны. Ранее сообщалось о задержании жителя Крыма, передававшего украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсии и нанесения по ним ударов. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли удары предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны. Поражено сборочное предприятие авиационной промышленности Украины «Антонов». Поражено промышленное предприятие «Файрпоинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшую сборку ускорителей для ракет «Фламинго». В Броварах Киевской области удар нанесен по складу ГСМ, где хранится до 8 тысяч кубометров топлива для украинской армии. Украина потеряла уже 2 миллиарда долларов в виде валютной выручки из-за остановки работы морских портов. Об этом сообщает ТАСС. Ключевые торговые порты страны – Одесса, Черноморск и Южный – продолжают простаивать. Крупные иностранные суда не заходят в украинские гавани. Перевозки через дунайские порты, в том числе украинский «Измаил», а также транзит через Молдавию в румынскую Констанцу, не способны возместить убытки от закрытия черноморских портов. Это связано с ограниченным грузооборотом климатом и сложностями судоходства по обмелевшему Дунаю во время летней жары в Европе. В итоге экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины сократился с 22 июля на 60%. Минобороны России постоянно информирует о поражении сухогрузов и портовых объектов, которые используются в интересах ВСУ. Ряд населенных пунктов в центре, на юге и западе Крыма обесточены. Сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке полуострова. Об этом сообщила госкомпания «Крымэнерго». Сейчас на всей территории региона действуют ограничения электроснабжения. В компании заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты. Банк России обсуждает с зарубежными партнерами возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях. Об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она подчеркнула, что для реализации таких платежей необходимо наличие у страны-партнера собственной платформы цифровой валюты и обоюдное желание сотрудничать. Детали переговоров пока не разглашаются из-за чувствительности темы. Я напомню, с 1 сентября все системно значимые банки откроют России доступ к цифровым кошелькам в своих приложениях. Один цифровой рубль будет равен обычному. Большинство россиян не считают покупку квартиры для детей своей обязанностью, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий опрос. Согласно результатам, каждый третий родитель не планирует приобретать жилье детям, а более половины уверены, что взрослые дети должны решать жилищный вопрос самостоятельно. Лишь 8,5% респондентов считают правильным полностью оплачивать квартиру. Гораздо популярнее формат частичной поддержки. Почти 30% готовы помочь с первоначальным взносом по ипотеке, а еще 14% участвовать в выплате кредита. Около 40% семей сообщили, что могут выделить на эти цели до 3 миллионов рублей. При этом 12% готовы потратить любую необходимую сумму. Резкий рост числа вспышек произошел на Солнце. Основным источником стала новая группа пятен, которая выходит с обратной стороны звезды на видимую Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек. Вчера за сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за много дней вспышка уровня М. Отмечается, что последний раз вспышка такого класса наблюдалась 30 июля. Астрономы считают, что дальнейшее усиление активности маловероятно, но продолжают наблюдение. Геомагнитная активность уже третий день сохраняется на повышенном уровне. Отдельные всплески будут возможны до пятницы. К выходным космическая погода должна вернуться к норме как по числу вспышек, так и в части геомагнитной активности. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар победил на выезде московская «Динамо» 1-0 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Автором гола стал Казбек Мукаилов. Рубин по пенальти взял верх над «Спартаком» 5-3. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол игрока казанского клуба Жака Сиве москвичи ответили точным ударом Манфреда Угальде. Крылья Советов в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время здесь была ничья 0-0. Нижний Новгород потерпел первое поражение в новом сезоне первой лиги чемпионата России по футболу. В седьмом туре нижегородцы в гостях проиграли «Велесу» 2-3. В турнирной таблице лидерство сохраняет Нижний Новгород. На одно очко от него отстает «Велес». В еще одном матче дня «КамАЗ» проиграл «Текстильщику» 0-1. Мира Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В матче четвертого круга первая ракетка России проиграла представительнице Украины Марте Костюк. Завершила борьбу в Цинциннате и Диана Шнайдер. Она потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Алексей Лимонов стал первым в истории россиянином, победившим в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции. Представитель Мордовии занял первое место на спартакиаде народов России. У женщин лучшей стала Рейхан Каграманова, она также выступает за Мордовию. Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Россиянин финишировал вторым в личном многоборье. Бронзу тут завоевал Даниил Маринов. квалификации командного многоборья российские гимнасты заняли первое место и обеспечили нашей сборной путевку на чемпионат мира, который пройдет в Нидерландах во второй половине октября. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
23: Сегодня в Самаре плюс 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 без существенных осадков. В Пензе плюс 16-18 градусов дождь. В Ярославле плюс 20-22. В Воронеже плюс 24-26 без осадков. В Ростове-на-Дону переменная облачность плюс 28-30 градусов. В Волгограде плюс 29-31. В Краснодаре плюс 28-30. В Сочи плюс 27-29 и кратковременный дождь. В В Петербурге плюс 17-19 дождь, в Москве плюс 21-23, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 20, без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: Евгения Болоцкая назначена временно исполняющей обязанности главы Колпнянского района. Награду Минстроя вручили Орловской области. Мусорный полигон загорелся в Амценске. Теперь подробнее. Евгения Болоцкая назначена временно исполняющей обязанности главы Колпнянского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований. В администрации района она работает на протяжении 20 лет, из них 5 была первым заместителем главы администрации Колпнянского района. Напомню, прежний руководитель муниципалитета Виктор Громов ушел из жизни 9 августа. Он возглавлял Колпнянский район на протяжении 30 лет. Награду Минстроя вручили Орловской области в номинации «Эталон стабильности». С торжественной процедуры сегодня началось совещание с главами муниципальных образований. Награду получил главный архитектор Орловщины Вячеслав Миронов. Также ему объявлена благодарность Минстроя за безупречную и эффективную службу. Вручил почетные призы губернатор Андрей Клычков.
2: Наш регион вошел в число лидеров по цифровизации строительного комплекса, а также по ускорению сроков предоставления государственных муниципальных услуг, исключению избыточных региональных требований и бюрократических процедур. Я считаю, что это в определенной степени такой первый шаг, который мы должны дальше реализовывать, потому что сегодня видим, у нас иногда просто существующая нормативная база создает бюрократические сложности для бизнеса, для реализации проектов. Поэтому прошу не останавливаться в начатом и двигаться дальше.
1: Глава региона призвал создавать условия для сохранения культурных и строительных особенностей Орла и области и при принятии решений основываться на этих факторах. В Орле чистят и ремонтируют ливневки. Рабочие убирают попавший туда мусор и промывают систему, чтобы избежать перебоев. Очистку уже провели на улице Комсомольской в районе автовокзала и возле городского центра культуры. А на набережной Дубровинского ливневку пришлось не только чистить, но и ремонтировать. Орловец пытался вынести из магазина бутылки с растительным маслом. Он спрятал их в одежде, но его действия заметили бдительные продавцы. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы регионального ОМВД Татьяна Игнашкина.
3: Заявление о противоправном деянии поступило в полицию от представителя магазина, расположенного в заводском районе областного центра. Он рассказал, что посетитель торговой точки попытался незаметно для работника вывести из торгового зала товар, спрятанный в одежде. Его действия заметили продавцы и попытались самостоятельно удержать мужчину, однако тот оказал активное сопротивление. Силой оттолкнув работников магазина, он скрылся. Добычей злоумышленника стали несколько бутылок с растительным маслом. По данному факту следственным отделом отдела полиции номер 2 по заводскому району МВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Розыском подозреваемого занялись оперативники. Сотрудники отдела уголовного розыска, отдела полиции номер 2, установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался гражданин 1983 года рождения, ранее попавший в поле зрения полицейских. Его доставили в отдел полиции и допросили в качестве подозреваемого. Оперативники выяснили, что похищенным фигурантом успел распорядиться по собственному усмотрению.
1: Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один случай произошел в Брянской области. Там 36-летний уроженец Орловщины украл 21 банку орехово-шоколадной пасты. Сумма ущерба составила около 8,5 тысяч рублей. Оказалось, что злоумышленник уже был судим, сейчас он находится в СИЗО. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям. Две орловчанки представят наш регион на форуме классных руководителей. В конце сентября в столице соберутся около 700 педагогов со всей страны. Они примут участие в профессиональных состязаниях. Орловщину представят Ксения Бологова из Орловского лицея номер 1 и Анастасия Игнатова из школы номер 11. Конкурс пройдет в Национальном центре «Россия». За сутки пожарные и спасатели выезжали 16 раз, 10 на тушение возгораний и 6 выездов на помощь населению. Подробнее о происшествиях расскажет начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
4: В 6.14 утра по системе 112 от очевидца поступила информация о загорании полигона твердых бытовых отходов в городе Мценске. По прибытию на место было установлено, что происходит возгорание мусора на площади примерно 200 квадратных метров. Спустя час пожар был локализован, а поздним вечером полностью ликвидирован. В 2.50 ночи 20 августа поступило сообщение о возгорании в котельной жилого дома в селе Здоровец Ливинского района. На момент прибытия шел дым из-под кровли дома, где находится котельная. Существовала угроза распространения огня на смежные комнаты. В результате пожара помещение котельной обуглено на 10 квадратах. От огня пожарными спасен жилой дом. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
1: Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Колпнянский район, где изъяли и уничтожили 48 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. 71% автолюбителей признались, что не любят медленных водителей. Больше всего манера неспешной езды возмущает жителей Бурятии, Якутии и Хакасии. Наиболее терпимы водители Челябинской, Ростовской и Самарской областей. Об этом пишет портал РИА Новости. Участие в исследовании приняли почти 15 тысяч человек. Отмечается, что больше всего раздражает медлительность водителей при перестроении и тот факт, что они занимают левую полосу при свободной правой. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проведет домашний матч в рамках второй лиги. Игра с футбольным клубом «Рязань» состоится в эту субботу, 22 августа в 18.00 на стадионе «Центральный» имени Ленина. Перед домашним матчем наша команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, «Рязань» – 6-я. Стал известен соперник орловца Владислава Туйнова на турнире в Сербии. Им станет Альфред Кочи, 30-летний черногорский боец. У Кочи есть опыт в кикбоксинге и любительском ММА. Является чемпионом Черногории по кикбоксингу 2024 года. Свой дебют в боях на голых кулаках провел на турнире в Черногории в августе 2025 года, где победил техническим нокаутом. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 24 градусов, сейчас в областном центре плюс 21. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Всего вам доброго.

0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Реклама. Вести. Актуальное интервью.
3: Здравствуйте! Уже в эту субботу, 22 августа, стартует агитационный период в средствах массовой информации по закону за 28 дней до дня голосования. Накануне в мэрии Орла распределили бесплатное эфирное время для кандидатов в депутаты на предстоящих выборах, а это 1331 минута, которая будет равноценно поделена на каждого, кто захочет рассказать о себе или своей партии буквально до секунды. На радио «Россия Орел» дебаты начнутся с 1 сентября. О них, о кандидатах и о выборах говорим подробно. В студии Татьяна Курбатова. Председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева пришла к гости. Лилия Анатольевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Предлагаю вновь поговорить о формате голосования. Напомним нашим радиослушателям, как будет организовано голосование, какие меры будут приняты для обеспечения прозрачности на всех этапах.
4: Да, формат голосования, он определен, он для избирателей не нов, и избирательные участки откроют свои двери совсем скоро, 18, 19 и 20 сентября. Режим работы комиссии в дни голосования тоже остается неизменным. Участки откроются гимном России в 8 часов утра, и комиссия завершит свою работу в 20 часов каждый из трех дней голосования. Так как формат многодневного голосования установлен ЦИК России для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Собственно, все остальные кампании, которые назначены на 20 сентября, по формату синхронизируются с федеральной кампанией. И в этой связи не применяется досрочное голосование, потому что голосование многодневное. А прозрачность голосования будет обеспечиваться на самом высоком уровне. У Орловщины здесь высокие стандарты. 229 избирательных участков оснащены камерами Ростелекома. Они уже установлены. Коллеги из Ростелекома не только обеспечили монтаж, но и проверили оборудование. Все остальные избирательные участки, а их всего 662, будут ждать своих избирателей, будут оснащены приборами видеорегистрации. Они тоже в настоящее время уже устанавливаются. Прозрачность процесса будут обеспечивать еще и 30 видеокамер в помещениях всех 30 территориальных избирательных комиссий. Кроме того, конечно, за прозрачность отвечают и многочисленные наблюдатели, которые могут быть назначены как кандидатами, так и региональными отделениями политических партий, выдвинувшими своих кандидатов. И, конечно, в вопросах подготовки и назначения наблюдателей существенная роль принадлежит Общественной палате Орловской области, которые уже сейчас подготовили более 2000 наблюдателей для работы на избирательных участках 18, 19 и 20 сентября.
3: Как защищены бюллетени между днями голосования, как исключается возможность двойного голосования? Ведь наверняка все действия в избиркоме выстроены, до автоматизма доведены.
4: Абсолютно все избирательные действия и весь функционал членов участковых избирательных комиссий, да и вышестоящих комиссий тоже, он очень четко регламентирован. Про бюллетени. Начнем с того, что их достаточно существенное количество. Максимальное число бюллетеней, которые получат избиратели, 6. Их получат избиратели города Ливин и города Мценска. Избиратели города Орла получат 4 бюллетени. Наименьшее количество, да. Все остальные избиратели всех иных муниципальных районов и городских округов получат по 5 бюллетеней. Бюллетени будут отличаться на разных видах выборов друг от друга и по размеру, и по цвету. Так, бюллетени на выборах депутатов Государственной Думы будут иметь синий и зеленый цвет и по размеру превышать все остальные бюллетени. Бюллетени на выборах депутата областного совета будут иметь фиолетовый и пурпурный цвета. Их тоже будет 2, так как применяется смешанная избирательная система, как и в случае с выборами депутатов Государственной Думы.
3: То есть мы выбираем и партии, и человека.
4: Да, совершенно верно. Что же касается местных выборов, по размеру это самый маленький бюллетень, и они будут белого цвета. Что же касается их дальнейшей защиты? Во-первых, цвет – это специальная защитная тангерная сетка, которая наносится исключительно типографским способом, и иначе изготовить бюллетени такого качества и вида невозможно. Угу. Кроме того, участковая избирательная комиссия, получив бюллетени, члены комиссии не менее 2 проставляют свои подписи на каждом абсолютно бюллетене и ставят синюю печать участковой избирательной комиссии. Что же касается дней голосования, как обеспечивается сохранность бюллетеней? Во-первых, все технологическое оборудование, стационарные и переносные ящики, они опломбированы в соответствии с законом. И вскрывается стационарный ящик уже только при подсчете голосов. Что же касается первого и второго дня голосования, то перемещение бюллетеней осуществляется в сейф-пакеты, которые снабжены специальной защитной лентой, при вскрытии которого сразу появляются слова «вскрыто». То есть это незаметно сделать невозможно. И сейф-пакеты, на которых имеют право расписаться и наблюдатели, и они имеют строго определенный номер, который проставляет в акте, они тоже хранятся очень надежно в сейфе, который специально отведен для хранения избирательных бюллетеней. И такие сейфы попадают в зону действия видеокамер или видеорегистраторов, смотря что установлено на конкретном избирательном участке. И есть абсолютно в каждом помещении для голосования. То есть полная сохранность осуществляется. Что же касается двойного голосования, то каждый голос, он, собственно, находится на строгом контроле. И избиратель, когда приходит получать бюллетень, он собственноручно расписывается в книге списков избирателей. Угу. И даже если избиратель обратился в комиссию для того, чтобы проголосовать по месту жительства, то есть на дому, члены комиссии составляют специальный реестр, берут необходимое количество бюллетеней, плюс не более 5%, но не менее 2 бюллетеней, на случай, если испортит бюллетень избирателя, голосуя на дому, и выезжают осуществлять голосование. И если в этот период обратится избиратель, который проживает в том же домовладении, с просьбой дать ему еще один бюллетень, то комиссия ему откажет, если не было заранее обращения, и он не содержится в реестре. Поэтому комиссия вернется, оформит все надлежащим образом реестр, и только после этого выйдет вновь и обеспечит возможность проголосовать на дому. То есть двойное голосование даже случайно невозможно.
3: По состоянию на 1 июля у нас 580 931 человек имеет право прийти на выборы и проголосовать.
4: Численность избирателей нашего региона, да, именно такая.
3: Количество бюллетеней будет, я так поняла, чуть-чуть побольше.
4: Да, совершенно верно, совершенно верно. Если так в абсолютных мерах, то у нас более 10 тонн бюллетеней вообще будет изготовлено и развезено силами спецсвязи на защищенных машинах в сопровождении сотрудников полиции имеется территориальной избирательной комиссии. Вообще бюллетени уже на этапе изготовления принимаются под охрану сотрудниками полиции.
3: Ну, то есть сейчас они где-то находятся под охраной?
4: Пока они еще даже не изготовлены.
3: А, еще не началось печатание
4: бюллетеней? Нет, это будет в сентябре.
3: Ага, понятно, заранее, значит,
4: это была бы огромная нагрузка на сотрудников полиции, которые бы за месяц принимали бы под охрану. В этом нет необходимости.
3: Действительно, вы сказали, подсчет голосов будет производиться после того, как закроется избирательный участок.
4: Третий день.
3: Только 20 числа.
4: Только 20 числа.
3: 18-го, 19-го нет.
4: Происходит перемещение бюллетеней, все их пакеты без подсчета. Угу. Просто пересыпается, заклеивается, помещается в сейф и хранится в том числе и сотрудникам полиции, который и ночью будет осуществлять дежурство на избирательном участке. А подсчет после того, как в 20 часов закроется 20 сентября избирательный участок, после этого только комиссия приступит к своей работе по подсчету.
3: Но давайте напомним, кого будем выбирать.
4: 6 бюллетеней – это четко в соответствии с законом. Просто и на выборах депутатов Государственной Думы, и на выборах депутатов Орловского областного совета народных депутатов, и на выборах депутатов городских советов в Ливнах и Сенске применяется смешанная система голосования. Угу. То есть голосуют и по одномандатным округам, по каждым видам выборов, и голосуют за партию. Поэтому избиратели получают вот по 2 бюллетеня на каждых выборах. И, ну, собственно, помимо наименования эмблемы политических партий, указаны и политические деятели, которые достаточно известны в нашем регионе, поэтому избирателю легко сориентироваться и сделать свой осознанный выбор, несмотря на такое большое количество бюллетеней. Сложнее членам участковых избирательных комиссий.
3: Это да, это бесспорно.
4: Потому что уже предполагается достаточно длительный подсчет голосов, потому что по каждым видам выборов нужно подводить итоги.
3: Но вот такие масштабные у нас были еще когда-нибудь, чтобы в Госдуму, в облсовет и в городской совет народных депутатов?
4: Раз в 5 лет происходит именно такое совмещение выборов. Поэтому в 2021 году члены участковых избирательных комиссий, я очень рада, что основной костяк коллег в УИКах, он остается неизменным.
3: Угу. У нас очень, люди опытные.
4: Очень много опытных членов участковых избирательных комиссий, и они уже некоторые не единожды проходили вот такие масштабные кампании, как ожидается в этом году.
3: Но это радует. О безопасности на участках давайте еще раз напомним, какие меры будут приниматься в случае все той же, например, ракетной опасности. Мы с вами уже как-то говорили об этом, но я считаю, что лишний раз напомнить.
4: Тем более есть
3: можно.
4: Что рассказать. В сотрудничестве с правоохранительным блоком, с органами местного самоуправления, органами государственной власти, организаторы выборов значительное внимание уделяют вопросам безопасности. Были обновлены и актуализированы оперативным штабом алгоритмы реагирования на различные чрезвычайные ситуации, в том числе и в случае получения сигнала беспилотная опасность, ракетная опасность. Все члены участковых избирательных комиссий в настоящий момент уже приняли решение распределение обязанностей. И в эти обязанности входят и меры по сохранности избирательной документации, по действиям, связанным с эвакуацией из помещения для голосования в защитное помещение, в резервное помещение для голосования или в передвижной избирательный участок на базе автобусов, предусмотренные и первые, и вторые, и третьи для избирательных участков, которые будут работать в дни голосования 18, 19 и 20 сентября. Кроме того, 30 июля уже состоялась общерегиональная тренировка по отработке различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и с элементами эвакуации. Отработали и кинологи, и представители системы МЧС, и полиции, и, конечно, организаторы выборов смоделировали ситуацию, при которой проводили и эвакуацию, в том числе в резервный избирательный участок и в мобильный избирательный участок на базе автобусов. Повторюсь, эти тренировки 30 июля прошли абсолютно во всех муниципальных образованиях нашего региона. И 10 сентября все участковые избирательные комиссии вновь обратятся к алгоритмам реагирования и детально вместе с сотрудниками полиции, МЧС, органами местного самоуправления отработают вновь эти вопросы, потому что важная составляющая условий для голосования – это, безусловно, безопасность.
3: Ну и накануне в областной администрации тоже состоялось заседание координационного совещания по обеспечению обеспечению правопорядка в Орловской области. И губернатор, я прям буквально сейчас цитату его зачитаю: «Сегодня выборы – это наиважнейшее событие в нашей стране, к которому привлечено внимание не только наших граждан, но и враждебных сил. Поэтому перед нами стоит задача обеспечить качество организации выборов и безопасность их проведения». Конец цитаты. Губернатор поручил как раз-таки усилить и силы безопасности, да, и обеспечить безопасность при проведении выборов.
4: Да, совершенно верно.
3: До этого мы с вами вот сейчас говорили о том традиционном, да, что, как правило, всегда бывает на выборах, но есть и новшества. Например, новые ограничения в агитации. Хотелось бы, чтобы вы о них рассказывали более подробно. Ограничения у нас в этот раз связаны с нейросетью.
4: Да, искусственный интеллект, он активно входит в нашу объективную действительность, хотя считается, по мнениям экспертов, что в сравнении с развитием искусственного интеллекта в ряде стран мы вот здесь пока еще только приступаем к тестированию этого достаточно нового направления. И, конечно, проникают нейросети во все сферы жизнедеятельности, и избирательный процесс здесь не является исключением. Всегда накануне больших кампаний, а вот выборы в Госдуму как раз такая, происходит существенное обновление избирательного законодательства. 2 мая был принят закон, который ввел новеллы в правовое регулирование избирательных действий и процедур, и мы в рамках этой кампании, готовясь к дням голосования, активно уже их применяем. Что же касается агитации, законодатель ответил на важнейшие вопросы. В каких пределах вообще можно использовать нейросеть, и как кандидаты должны готовить свои агитационные материалы? Дело в том, что генерировать изображения людей в агитационных материалах, их использовать, действующее законодательство запрещает. В том числе генерировать голос. Можно использовать изображение самого кандидата или самого кандидата среди неопределенных лиц. Или же при наличии письменного согласия достигших 18-летнего возраста людей можно использовать их изображение и их голос, если они не попадают под ограничения, которые установлены законом. Но новые информационные технологии, они касаются и работы организаторов выборов, поэтому мы используем специальное программное обеспечение, агитация, куда заносим абсолютно все агитационные материалы, которые поступают в комиссию. То есть, помимо того, что рабочая группа все отсматривает и проверяет на соответствие агитационных материалов, представленных кандидатом или избирательным объединением в комиссию, на соответствие этих материалов действующему законодательству, еще и проходит контроль алгоритмами специального программного обеспечения. То есть, если при заполнении граф, при загрузке агитационных материалов выявится какое-то несоответствие действующему заданию, программное обеспечение сразу, собственно, подсветит это направление.
3: Вы все это сразу на корню зарубите.
4: Да, тогда будет принято решение о запрете распространения агитационного материала. Но надо отдать должное участникам избирательного процесса, кандидатам и избирательным объединениям. Агитация идет весьма активно, и кандидаты и избирательные объединения очень тщательно подходят к вопросам разработки и контроля на соответствие действующему законодательству агитационных материалов.
3: Ну, то есть ролик, на котором, например, в центре кандидат в депутаты, а на заднем плане исторические личности, мы не увидим, потому что это будет запрещено.
4: Потому что это будет запрещено законом.
3: Хотя наверняка, знаете, амбиции, возможно, вот в такой кампании выступить имеются у некоторых.
4: Здесь опережающая вообще роль изначально принадлежала судебной практике, потому что вот изменению действующего законодательства предшествовали судебные процессы в рамках кампании в других регионах, где как раз суд, Верховный суд дал оценку всем доводам сторон, и после этого, по сути, и произошло закрепление вопросов агитации и в действующем законодательстве.
3: Ну, в общем, случаи, короче говоря, были. Если бы не было, не было бы законодательно закреплено, что так нельзя.
4: Это часто бывает.
3: Да, у нас что не запрещено, то разрешено. О составе участковых комиссий давайте еще немного поговорим. Как они формируются, как обеспечивается их нейтральность и компетентность. Это же тоже люди, у них тоже свои предпочтения, свое мировоззрение и так далее. Сколько наблюдателей от политических партий и общественных организаций? Ну, вы сказали уже, общественная палата, там 2000 наблюдателей, да?
4: Да. А что касается кандидатов и избирательных объединений, которые выдвигают списки кандидатов, то каждый из них может назначить не более 3 наблюдателей на каждый день голосования. Ну, как правило, по 3 назначают.
3: На каждый участок?
5: участок?
4: Да, на каждый участок. Ух, то это есть это набрать... большая да. армия наблюдателей. Да. Но в этом и смысл обеспечения прозрачности. Угу. Потому что наблюдатели, они имеют возможность поехать и на голосование на дому, и на голосование по дополнительной форме, наблюдать на участке.
5: Ну да.
4: Да, поэтому да. вот почему мы говорим о ценности наблюдателей от общественной палаты? Потому что наблюдатели, которые подготовлены институтами гражданского общества, они не имеют аффилированности с кандидатами и партиями и, соответственно, транслируют объективную ситуацию, что не всегда, к сожалению, бывает, если наблюдатель назначен кандидатом или избирательным объединением. И такие случаи тоже бывают. Что же касается членов комиссии? Это тоже немаленькая армия. Почти 6 тысяч человек приступят к своей работе в дни голосования и даже чуть раньше в рамках широкоформатного информирования по проекту «Информ.УИК». В комиссии назначаются и члены комиссии от политических партий, и от общественных организаций. Соответственно, основное решение комиссии – это коллегиальное решение. Угу. Отсюда и, так как это коллегиальное решение, и решение принимается посредством голосования, отсюда и отдельные мнения.

0: возможность получить ответ на все вопросы, связанные с избирательным процессом, ну, так скажем, из первых уст. Угу. Что это за проект? Орловщине он уже хорошо знаком. Мы его применяем не первый год. И как бы технологии не входили в нашу жизнь, простое человеческое общение не заменяет ни одна технология.
1: Это правда.
0: И избиратели всегда отмечают это и ждут обходчиков, и нам это, безусловно, очень приятно. Поэтому обходчик, приходя к избирателю, во-первых, он должен обозначить, что он именно обходчик. Представить удостоверение обходчика, синей печатью и фотографии, паспорт обязательно. Каждый обходчик имеет брендированную манишку с эмблемой избирательной комиссии Орловской области, брендированную сумку. А анкетирование осуществляет с помощью мобильного телефона с установленным на нем специальным программным обеспечением. Обходчик уточняет информацию об избирателе, содержащуюся в списках избирателей, и отвечает на все вопросы, которые у избирателя возникли. Бывает и такое, когда с избирательным процессом не связано. Mm-hmm. Но обходчики, они, как правило, хорошо знают своего избирателя, особенно в сельских районах, все равно аккумулируют эту информацию и стараются передать ее в органы местного самоуправления.
1: Обходчики и до труднодоступных деревень дойдут?
0: Абсолютно до всех. Mm-hmm. Абсолютно до каждого избирателя информ.УИК будет работать во всех населенных пунктах Орловской области. Избиратель, в свою очередь, должен понимать, что никаких документов обходчик не имеет права спрашивать. Ни паспорт, ни документов на имущество, ничего. Ни спрашивать, ни делать с них копии. Всю информацию обходчик получает от избирателя просто со слов. Угу. Уточняет и записывает ответы избирателя. Учитывая, что информ.УИК будет работать с 4 по 13 сентября, а начиная с 9 сентября уже можно принимать заявление о голосовании на дому, угу. Если избиратель понимает, что ему в дни голосования понадобится голосование на дому, эту информацию он тоже может сразу обходчику сказать, и в удобное время, 18, 19 или 20 сентября, к нему придут члены участковых избирательных комиссий и в установленном законном порядке обеспечат возможность проголосовать по месту жительства.
1: Про молодежь.
0: Про молодежь. Мы очень большое внимание с организаторами выборов уделяем правовому просвещению и работе по направлению правовой культуры с нашей молодежью. Следует сказать, что и результаты этой работы тоже есть. Потому что процент голосующей молодежи от выборов к выборам на Орловщине растет. Угу. И он выше среднего по России. И мы гордимся этим. И эту работу продолжаем. Надо сказать, что у моих коллег, председателей территориальных избирательных комиссий, наработан огромный опыт работы с самыми разными возрастами будущих избирателей. Потому что невозможно в 18 лет ожидать очень подготовленного, грамотного избирателя, если никто ему за этот период времени не рассказал о том, кто такие члены комиссии, что такое выборы и почему важен каждый голос. И можно долго рассказывать, но лучше один раз показать. Поэтому у нас разработано много всевозможных проектов и голосование за лучшую военную песню, и голосование за любимого писателя Орловца, и за сказочных персонажей и так далее.
1: То есть с процессом, чтобы они познакомились.
0: В зависимости от возраста избирателя. Вот, например, выборы любимого писателя Орловца, наша молодежка выиграла грантовый конкурс Росмолодежи. Угу. И абсолютно во всех городах и населенных пунктах Бирюзового кольца России мы провели вместе с музеями Орловщины, вместе с органами местного самоуправления вот такие выборы любимого писателя Орловца. И всеми участниками избирательного процесса были непосредственно дети и молодежь. Они представляли кандидата. Каждый кандидат был писателем. Всего 9 было писателей орловцев.
1: Они тоже о себе рассказывали.
0: Они рассказывали о себе. Угу. Они, во-первых, были вынуждены углубиться в биографию писателей, в их творчество. И высочайшая была политическая конкуренция и очень яркие агитационные мероприятия. И очень отрадно было при подведении итогов видеть изумление и даже восторг избирателей, когда они понимали, что так как они провели яркую агитационную работу и привели единомышленников, победил именно их писатель.
1: Так.
0: И на вот такой игровой форме заметили, что иногда первое место от второго отделял 1, 2, 3 голоса. Угу. И вот действительно голос каждого важен. И если бы агитационное мероприятие было чуть шире,
1: чуть
0: и рассказали
1: ярче.
0: Бы они о своем кандидате чуть ярче, возможно бы сторонников получилось больше.
1: Слушайте, прям прикладная такая вещь.
0: Да, да, все на примерах.
1: Да.

0: Ну и буквально давайте, может быть, расскажем о новых округах и кандидатах. Возможно ли, что есть у нас новые округи или все по-старому, по-прежнему? Я знаю, что 8 человек изъявили желание баллотироваться в депутаты Госдумы. А кто еще?
1: 8, да, кандидатов выдвинуто избирательными объединениями на выборах депутатов Госдумы. Что касается округов по выборам депутатов Орловского областного совета народных депутатов, их не стало больше. 25 одномандатных округов. Собственно, так как и не изменилось количество депутатов, оно осталось неизменным, 50, 25 по одномандатным округам, 25 по спискам. Раз в 10 лет происходит пересмотр избирательных округов, объясняется это тем, что меняется численность избирателей. И в декабре прошлого года избирательная комиссия Орловской области приняла соответствующее постановление, определила схему округов, а затем эту схему принял Орловский областной совет народных депутатов. Угу. Существенной корректировки округов не произошло, но произошло точечное изменение их границ, что определяется тоже изменением численности избирателей на том или ином территориальном подразделении.
0: А сколько претендует кандидатов на кресло депутата облсовета?
1: Вообще в выборах участвуют более 300 кандидатов на 50 мандатов депутатов областного совета. То есть политическая конкуренция весьма высокая. И огромное количество, более 4700 кандидатов зарегистрировано на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего более 5100 кандидатов участвуют в выборах различных уровней.
0: Ну, конкурсный прям, знаете, как при поступлении в какой-нибудь крутой институт, университет.
1: Политическая конкуренция имеет место быть, да.
0: А партий сколько выдвинулось в итоге в Госдуму?
1: В Госдуму было 11 изначально партий, но мы знаем, что по решению суда яблоко снято с выборов. В этой связи осталось 10 партий. А что же касается областного совета, участвуют 6 партий.
0: 6 было?
1: Да.
0: То есть ничего нового, все так же и осталось?
1: В принципе, участвуют все партии, которые являются парламентскими вот в настоящий момент, и еще партия пенсионеров, которая тоже в областном совете созыва 2021-2026 имела свое представительство.
0: Да. А в избирательной комиссии на постоянной основе, насколько я знаю, организована работа горячей линии? Как сейчас?
1: Весьма активно. Мы получаем звонки на горячую линию. Они самого разного характера. Касаются и местонахождения избирательного участка, и информация по кандидатам, и информация по агитационным материалам. Интересует абонентов. Телефон горячей линии 762209. Кроме того, с начала августа заработал многоканальный телефон ЦИК России, по которому тоже звонки переадресуются в избирательную комиссию Орловской области. То есть вот мы всегда на связи.
0: Что очень приятно, надо сказать, потому что очень важно людям на том конце провода услышать человека и с ним пообщаться. Между прочим, многие отмечают, и вы сегодня тоже об этом говорили в прямом эфире, что личное общение никогда не заменит там всяких ботов, роботов и так далее.
1: На мой взгляд, это очень хорошо и правильно.
0: 100%. Но нам с вами придется попрощаться с нашими радиослушателями. Я напомню, что с 1 сентября на радио «Россия Орел» стартуют дебаты. Время бесплатное распределено. Будем слушать внимательно. Это я сейчас как человек, да, говорю. И мотать на ус, и тогда уже кто ярче о себе расскажет, да, о своей программе, тогда уже мы и будем принимать решение.
1: Осознанный, осознанное. Выбор сделает каждый избиратель.
0: Председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева была у нас в гостях. Татьяна Курбатова у микрофона.
1: До новых встреч.
0: До свидания.
2: Вести. Актуальное интервью. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Музыкальная шкатулка.

0: Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Израиля проверка, слухи о вводе международных войск в Газу. И рекорд дождя побит в Санкт-Петербурге. Все подробности далее. Начну выпуск сообщения от Минобороны. Российские военные нанесли удар с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» по пункту постоянной дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Кадры объективного контроля нанесения удара размещены в телеграм-канале ведомства. Удар был нанесен в районе населенного пункта Калиновка. Но тем временем в Борисполе Киевской области в результате повреждения после взрыва загорелся склад в крупной промышленной зоне. Об этом сообщает телеканал «Киев-24». В телеграм-канале опубликовано видео масштабного пожара. Виден высокий столб дыма. О пострадавших не сообщается. Ранее в Минобороны заявили об ударе ночью по логистическому центру «Замлер Групп» в Киевской области, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭП. А по данным оборонного ведомства, наши войска сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Сотрудники управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, помогавших службе безопасности Украины спланировать теракт в отношении главы МВД республики и передававших Киеву сведения о дислокации российских военных и техники. Один из задержанных рассказал, что был завербован сотрудниками СБУ при посещении Харькова.
2: Я приехал 10 ноября в Харьков, и там он уже вышел на меня, и мы продолжили общение в мессенджере Telegram. Он сказал, чтобы я получил обязательно российский паспорт, он гражданство получил, для дальнейшего сотрудничества. Он мне предложил задание, то есть сказал, чтобы надо ходить в спортзал и снимать, совершать видеофиксацию, фото-видеофиксацию. То есть пришел я тоже в один день и зафиксировал камфу. Все, я сразу, я не знал, кто это, я ему отправил. Он сказал, да, хорошо, скинул мне фотографию, он ли это. Я подтвердил, говорю, это он. И все, он дал задание, чтобы я продолжал слежку за ним. Когда он там приходит, в какие дни, сколько он там бывает, сам ли он приезжает и так далее. Он мне написал, что надо совершить фото и видеофиксацию в Луганске, улицы. То есть одну сторону улицы пройти снять и вторую сторону улицы снять. Что я и сделал. Это было в начале августа. Задания кончились, потому что меня уже задержали.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Ранее сообщалось о задержании жителя Крыма, передававшего украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов. Ормузский пролив в будущем не будет иметь такого же значения для поставок нефти, как раньше. Он потеряет свою значимость на фоне роста добычи и экспорта нефти из США, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
3: Либо все будет чрезвычайно хорошо, и цены на нефть упадут как камень, либо мы продолжим делать то же, что сейчас. Знаете, говорили про $350 за баррель, а сегодня это $84-85. И мы добываем много нефти. Но произошло и другое. Люди нашли альтернативы, о которых раньше даже не думали. Техас, Аляска, Луизиана и другие места. Кроме того, строится рекордное количество трубопроводов. Поэтому я думаю, что Ормузский пролив уже не будет таким важным, как раньше.
1: Москва рассчитывает, что проход через Ормузский пролив останется свободным и будет осуществляться без ограничений, заявили журналистам в российском МИДе. Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Израиль не одобрял введение международных сил в сектор Газа. Информацию опровергла канцелярия премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Кроме того, еврейское государство дало понять, что никакого восстановления в секторе не будет до полного разоружения Хамас, добавили в канцелярии. Ранее премьер-министр Бенямин Нетаньяху отверг предложенный Советом мира план урегулирования конфликта. Россияне не потеряют доступ к цифровым рублям в случае утери телефона. Об этом сообщила в интервью РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, в такой ситуации нужно обратиться в банк, чтобы он прервал сеанс связи с конкретным устройством. При этом у вас останется возможность распоряжаться своими цифровыми рублями через компьютер, ноутбук или планшет, пояснила Бакина. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Ранее Бакина сообщила, что с 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Кроме того, доступ россиян к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Вопрос, где будут находиться мощи Дмитрия Донского, еще рассматривается. Но любой верующий будет иметь к ним доступ в центральных храмах. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире «Вестей». По его словам, решение может быть объявлено в ближайшее время. Напомню, в июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли 3 саркофага, включая саркофаг князя Дмитрия Донского. Антропологическое исследование подтвердило подлинность этих мощей. Рекорд дождя для 19 августа побит в Санкт-Петербурге. В городе выпало 33,7 миллиметров, что почти равняется 40% от месячной нормы осадков. Об этом рассказал начальник регионального гидрометцентра Александр Колесов. Предыдущий максимум был отмечен в 1961 году, когда выпало 19,7 миллиметров дождя. Синоптик уточнил, что количество осадков по городу распределилось неравномерно. В отдельных районах выпало до 60 миллиметров. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионка Европы 2026 года на 200-метровке брасом Евгения Чекунова завоевала золото на аналогичной дистанции на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Второе место заняла Юлия Ефимова. А Дарья Клепикова завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на спартакиаде народов России. Почти секунду ее уступила Милана Степанова, третьей стала Дарья Сурушкина. На прошедшем чемпионате Европы Клепикова взяла золото в смешанной комбинированной эстафете. Российские велогонщики выиграли 2 золота на чемпионате мира среди юниоров на треке. Анастасия Першина, Вероника Солозубова, Мария Ермолова и Виктория Лучина победили в спринтерской гонке с юниорским мировым рекордом 48,579 тысячных секунды. Захар Макеев, Артем Зыбин, Никита Бутенко и Михаил Демиш одержали победу в аналогичной дисциплине у мужчин. Алексей Швед будет капитаном «Уникса» в новом сезоне баскетбольной единой лиги. В прошлом сезоне Швед стал лидером команды по результативным передачам, а «Уникс» стал серебряным призером единой лиги и турнира «Баскеткап». Форвард минского «Динамо» Алекс Лимош пропустит начало сезона континентальной хоккейной лиги из-за травмы паха. Ему потребовалась операция. 28-летний американец вернется в состав не раньше середины сентября. В прошлом году он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 73 очка за 68 матчей. Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что игра Кубка России с крыльями Советов получилась вязкой. «Сейчас самое главное – побеждать в каждом матче, но почему так вышло, о причинах по следам горячим говорить сложно. Хорошо, что победили, и на этом все», – отметил Караваев. Накануне «Зенит» обыграл крылья Советов в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0-0, а в серии пенальти, точнее, были игроки сине-бело-голубых 5-3. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 21 августа в Петропавловске-Камчатском плюс 21-23 кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 24-26. В Магадане плюс 16-17 градусов. В Хабаровске плюс 28-30. Во Владивостоке плюс 24-26. В Екатеринбурге плюс 24-26 и кратковременные дожди. В Челябинске плюс 26-28. В Тюмени плюс 23-25 градусов. В Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 24-26. В Омске плюс 22-24, в Санкт-Петербурге плюс 17-19 днем и кратковременные дожди. В Москве плюс 21-23 и также в начале дня кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 21 градус без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Разное время. Слушайте по будням. В 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
6: Второй час радиоканала «Слушаем». Открываем в эфире Радио России. Приветствую жителей Тольятти, Евпатории, Астрахани, Уфы, Воркуты, Дубны, Лобни, Орла, Химок, Тобольска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И в этом втором информационном часе мы продолжим общаться с экспертами, продолжим говорить на актуальные и важные темы. Среди прочих обсудим такие вопросы. Гонка героев стартует на подмосковном полигоне Алабино уже совсем скоро, 22 августа. К концу следующего года сотни торговых центров могут существенно изменить свой профиль. Для пассажиров регулярных речных электросудов в Москве проведут бесплатные лекции. Более подробно на эти и другие темы говорим со специалистами. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
6: Минтруд предложил запретить частные пансионаты для пожилых и инвалидов в многоквартирных домах. Главная причина – это трагические пожары и в нелегальных учреждениях, где гибли люди. Уход за постояльцами станет лицензируемой деятельностью. Размещать такие учреждения разрешат только в нежилых зданиях. Ну а переход на новые правила начнется с 2028 года. С нами на связи член Совета по правам человека, сооснователь социального проекта «Эверленд» Игорь Новиков. Игорь Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги.
6: Давайте мы, наверное, начнем с остроты проблемы. В чем она заключается? Действительно, только вот несоблюдение каких-то норм, которые приводят к вот таким трагическим последствиям.
7: Ну, смотрите, вообще проблему пытаются решить уже больше 10 лет. Я сейчас говорю про нормативный подход, то есть принятие соответствующего закона. В частности, тот законопроект, о котором мы сейчас говорим, его с 2023 года Минтруд же разрабатывает. И почему так сложно идет? Ну, во-первых, население стареет, растет инвалидизация. Мы прекрасно понимаем, что даже если в целях национального развития указано, что проблема стационарного ухода является одной из ключевой, то острота, она очевидна уже всем. То есть не только на уровне государства, но и на уровне, мне кажется, большинства семей. Мы это все прекрасно понимаем. Но тут есть три момента. Во-первых, в этой сфере есть комплекс проблем. То есть не просто трагедии, которые периодически возникают. Причем не только, знаете, там, в депрессивных регионах или удаленных местах, ну, или там, в Московской области, то есть достаточно богатых регионах экономически. Во-вторых, есть несколько групп благополучателей, не только пожилые люди, но и люди с инвалидностью. Причем люди с инвалидностью в том числе и молодого возраста, с ментальными особенностями. это все разные категории. Мы их как-то пытаемся объединить все в одно. Ну и, наконец, помимо системы государственных учреждений, которые нам осталось в наследство еще с советского периода, за там, последние 20 лет стихийно сложился рынок частного предложения, и в том числе нелегального предложения. Наиболее рисково, потому что серая зона, она вообще не подконтрольна. А что значит серая зона, и при чем здесь многоквартирные жилые дома? Стационарные учреждения могут быть крупные, могут быть маленькие, то есть двухкомнатная квартира, и там стоит 10 коек. И вы никогда не узнаете без тщательного отношения соседей, их внимания, что там вообще есть какое-то так называемое учреждение, пансионат. Знаете, именно в таких пансионатах чаще всего пожилые люди, люди с инвалидностью погибают не только от пожаров. Инфекционные заболевания – наиболее распространенная причина. Вот. Именно поэтому Минтруд делает первый шаг. Он исходит из того, что первое, что нужно сделать, нужно эту серую зону вывести. И лицензирование, оно здесь необходимо. Об этом давно говорят, и без него никак. Другой вопрос, как это все будет делаться?
6: Ну вот как, действительно, и что должно входить в это лицензирование? Кто должен и как его проводить? И не затянется ли этот процесс на годы?
7: Здесь есть несколько моментов. Я позволю себе сказать, что, ну, во-первых, не только лицензирование, здесь и изменение подхода к самому помещению. Есть два ключевых принципа. Во-первых, специализация помещения. Да, вот нововведение, что только в нежилых помещениях, которые изначально спроектированы под эти нужды или переведены в нежилой фонд, соблюдение всех необходимых санитарных норм и правил. Какой здесь есть риск? То есть, ну, для чего это делается, в принципе, понятно. Я уже объяснил. Но здесь есть риск. Рост издержек. И это есть барьер для развития именно малокомплектных пансионатов, особенно в экономически депрессивных и удаленных местностях. То есть, чтобы организовать такой пансионат, тоже нужны какие-то средства, их тоже должен кто-то инвестировать. И если мы говорим про развитие рынка социальных услуг, то эти деньги берутся либо из своих собственных, либо из кредитных. И, конечно же, удорожание приведет к тому, что вырастет и цена таких услуг, и реже предприниматели будут такие пансионаты открывать. Поэтому нужны дополнительные меры, точечные, которые сняли бы этот барьер, особенно для малокомплектных пансионатов. Что касается запрета на размещение в многоквартирных домах, ну, он тоже связан в первую очередь именно с малокомплектными пансионатами, этот риск я уже описал, и, скорее всего, часть пансионатов начнет закрываться после введения лицензирования. С одной стороны, это и плохо, а с другой стороны, это и хорошо. То есть задача сейчас первая – почистить серую зону, во-первых, ее отделить и почистить с точки зрения самых недобросовестных. Мы знаем, что есть пансионаты, куда привозят стариков умирать. Ну, это тоже известный факт. Но при этом есть много малокомплектных пансионатов, которые открывают буквально вот семьи, волонтеры, у которых есть уже пожилые родственники, нужно как-то сорганизоваться, что-то сделать. Вот нужно, с одной стороны, почистить этот рынок, а с другой стороны, не допустить, чтобы добросовестные, пускай у них есть какие-то нарушения, но они добросовестные изначально, они сохранились.
6: Ну вот здесь, смотрите, говорят о том, что вот эти малокомплектные пансионаты, где на 2025 год жило почти 2800 человек, их будут расселять в государственные интернаты. Ну а государственные интернаты готовы их принять? Это что же вопрос?
7: Это зависит от региона. В некоторых регионах, например, в Московской области, в принципе, все достаточно неплохо с пансионатами. За последние несколько лет вложили существенные средства, их не просто отремонтировали, их буквально реновировали, и вы обратите внимание, что государственные учреждения тоже будут лицензироваться. Безусловно, государственные учреждения получают субсидию с бюджета, получают финансирование другого рода. И все равно эта часть системы лицензирования будет происходить проще. И очень важно учесть, что лицензирование будет осуществляться именно на уровне региона. А большинство регионов заинтересованы в чем? Развивать бюджетную систему, свои учреждения. Понимаете, никто не хочет отдавать бюджетные деньги в соцзаказ частникам. То есть здесь есть риск, конечно же, что регионы будут этим злоупотреблять, и система государственных учреждений будет гипертрофирована.
6: Но вопрос действительно нужно решать, и решать его нужно комплексно. Игорь Александрович, спасибо большое, что включились к нам в эфир. Член Совета по правам человека, сооснователь социального проекта Everland Игорь Новиков был с нами на связи. Продолжим финансовые темы. Слово передам Алексею Гвоздеву. Далее рубрика «Финансовый аспект».
8: Здравствуйте. Фондовый рынок России обновил августовский минимум из-за геополитической напряженности. Рынок акций в России показал рекордное падение сентября 2022 года. Такие заголовки дают понять, насколько тонкий и волатильный, колеблющийся наш рынок ценных бумаг. Очень зависим от настроений и особенно от негативных настроений частных инвесторов. Ни рост цен на нефть, ни ослабление рубля, ни дефляция не поддержали ценные бумаги, а вот слова политиков работают. Так что пора перестать удивляться тому, что говорит, скажем, Дональд Трамп или другие первые лица других государств. Иногда это важно только для инвесторов, чтобы поддержать рынок ценных бумаг. Как выяснили исследователи, это не только российские инвесторы остро реагируют на новости. Авторы одного из исследований разбирали заявления Центробанка Канады, Банка Англии и ФРС Федеральной резервной системы, это Центробанк США. Разбирали заявления центробанков и газетные статьи про эти заявления с середины 90-х годов прошлого века до конца 2024 года. И вот что оказалось. Важно не то, что говорит ЦБ, а как это подают газеты. Именно газетные статьи разгоняют или успокаивают инфляцию на 0,1%. Если средний текст заявления Центробанка занимал от 400 до 600 слов, то статьи об этом заявлении от 6 до 9 тысяч слов. И инфляционные ожидания оцениваются по тональности газетных публикаций. А чтобы продать публике новость, журналисты ее могут интерпретировать или написать такой заголовок, что прочесть статью сразу хочется, а вот мысль Центробанка может быть искажена. Неудивительно, что и наши экономисты, и эксперты рынка интерпретируют заявление нашего Центробанка, приносят так называемую добавочную стоимость новости. Оказывается, это не всегда полезно. Интересно, что оптимистичная оценка экономики в заявлении Центрального банка может не снизить, а повысить инфляционные ожидания населения, если ее воспримут как сигнал более сильного спроса и будущего роста цен. В Великобритании такой сигнал повышал ожидания инфляции на год вперед примерно на 0,1%. А вот жесткая риторика, наоборот, снижает ожидания людей от цен. Центробанк России оценил месячный прирост цен в июле в России с исключением сезонности в пересчете на год в 11,5%. В июне показатель был примерно на том же уровне, на 0,2% меньше. В комментариях к расчетам регулятор пишет, что в основном причина связана с разовыми факторами. Наиболее заметный прямой вклад в текущий прирост цен в июле внесло подорожание бензина и дизеля. Кроме этого, повышенным темпом продолжал дорожать сахар, а овощи и фрукты подешевели слабее, чем обычно в этом месяце, заключил регулятор. Опять же, благодаря росту цен на топливо подорожала и потребительская корзина. Также, по данным Центробанка, индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре. Это новости от Центробанка. Как ситуацию видит сам регулятор, без дополнительных оценок и комментариев. А курс доллара за месяц вырос почти на 10% и более чем на 18% с конца мая. Эксперты уверенно говорят о тенденции к ослаблению рубля летом, но считают, что дальше его падение замедлится.
6: «22 августа на легендарном полигоне Алабино в Московской области состоится гонка героев. Один из крупнейших забегов с препятствиями в России. Около 3000 участников проверят свою физическую подготовку, силу характера и командный дух на одной из самых известных трасс проекта. Маршрут «Гонка героев» представляет собой классическую трассу длиной 8 километров, впечатляющую 32 препятствиями различного уровня сложности. Участникам предстоит преодолеть маршрут, сочетающий силы, силовые, координационные и скоростные испытания, которые требуют выносливости, взаимопомощи и умения работать в команде. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Руководитель проекта «Гонка героев» Игорь Кактыш с нами на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
9: Андрей, добрый день, уважаемые радиослушатели.
6: Игорь Владимирович, ну это еще и зрелище, как я понимаю.
9: Конечно, это зрелище очень захватывающее, очень впечатляющее. Тем более последнее наше препятствие, легендарный Эверест, это 9-метровая горка с отрицательным уклоном и с канатами. Она расположена у нас в фан-зоне. То есть все болельщики могут на финальном испытании, которое забирает больше всего сил, поддержать своих бегунов.
6: Мне, знаете, понравилось на сайте «Гонки героев», что участие доступно для всех желающих любого уровня подготовки, но не пытайтесь выйти из сухим из воды, вы будете по колено в грязи и по уши в восторге. Ну, давайте про восторг чуть попозже, а вот по колено в грязи — это что там за испытания такие?
9: Так как трасса проходит на военном полигоне, и половина ее — это танковая дорога, то есть вот если дожди пройдут, там выйти сухим никак не получится. Там нужно будет карабкаться под сеткой в грязи. Также у нас есть водные испытания, то есть это спуск к трубе, как в аквапарке, барьеры из бревен, которые просто находятся в искусственном котловане, все мокрое, все грязное и очень весело.
6: Слушайте, ну а кто же тогда вот эти 3000 участников, которые готовы мокрыми, грязными, но в конце все-таки довольными пройти эти испытания? Я вот посмотрел, тут на самом деле что ждет спортсменов? Рукоходы, канатные конструкции, высокие стены, наклонные барьеры, водные преграды, грязовые участки, рвы. Ну, в общем, и вот, как вы сказали, уже фирменное испытание 8- или там 9-метровый Эверест, препятствие, которое ежегодно становится главным символом преодоления для 1000 участников. Когда это все прочитаешь, думаешь, так, ну это какие-то гераклы должны участвовать в этом мероприятии или нет?
9: На самом деле нет. Мероприятие и трасса доступны каждому, если нет медицинских противопоказаний, потому что обязательно нужно получить медицинский допуск. Вся информация есть на нашем сайте. Волонтеры на регистрации строго за этим следят, чтобы не было медицинских противопоказаний. А так доступно каждому. Несколько форматов. У нас более 1000 корпоративных участников из разных секторов экономики, из разных компаний. Это очень хороший тимбилдинг, когда в одной команде бежит генеральный директор и менеджер, и все друг другу помогают. И все как возвращаются в детство, когда можно изваляться в грязи. Это очень хороший тимбилдинг, очень эффективный. Также доступен у нас массовый старт. Это когда ты не по каким-то причинам не смог собрать команду, бежишь вдвоем или втроем с друзьями. И классические команды по 10 человек в сопровождении инструктора. Возвращаясь к вашему вопросу, почему доступно каждому? Потому что для многих звучит, может быть, тяжело 8 километров бега. Но так как препятствия у нас расположены там 300-400 метров друг от друга, то бежать придется...
6: Не так много, да, вы хотите сказать? Игорь Владимирович, да, еще раз пробуем связаться с экспертом. Нам все-таки интересно, как это все будет организовано, как это все происходит. У нас примерно 1,5 минуты еще на это есть. Давайте попробуем еще. Да, Игорь Владимирович, ну вот, хорошо. Давайте вот, у нас не так много времени осталось. Я все-таки хочу спросить. Да, конечно, изваляться в грязи. Такое желание есть, раз у людей, то пусть. Но а подготовка-то, за какое количество времени вы бы советовали начинать готовиться к этим мероприятиям?
9: Да, достаточно 2 недель хотя бы просто побегать, где-то повисеть на турниках, потренировать хват. В принципе, этого будет достаточно. Кто хочет более серьезной подготовки, у нас есть отдельное направление, называется Hero League Training. Проходит в Нескучном саду в парке Горького 3 раза в неделю. Вся информация доступна в приложении. Там специальные тренеры готовят именно к прохождению препятствий, то есть тренируют силу хвата, выносливость и технику прохождения препятствий.
6: То есть я правильно понимаю, что для многих это действительно не какое-то спортивное достижение, а участие, просто вот не победа, а участие?
9: Абсолютно, да. У нас судейства как такового нет на этом мероприятии, то есть можно бежать в свое удовольствие. Если что-то не получается, какое-то испытание, его можно обойти, но обязательно попробовать его. И улыбаться фотографам на трассе, это обязательно.
6: Это обязательно, чтобы потом получить прекрасные фотокарточки. Руководитель проекта «Гонка героев» Игорь Кактыш был с нами на связи. Друзья, а зрелище это будет уже совсем скоро, в предстоящую субботу, 22 августа, на полигоне Алабино. Не пропустите.

0: Радио Ток.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радиодок», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
2: Друзья, ну вот сейчас на такую тему хочется поговорить. За последние дни в российских регионах произошло сразу несколько нападений медведей на людей. Трагическая ситуация в ночь на 19 августа в республике Алтай. Хищник вытащил из палатки 29-летнюю туристку, утащил ее в лес. Женщина погибла. В Иркутской области медведь атаковал двух мужчин, один из которых получил тяжелые травмы. А в Кузбассе рыбак смог отбиться от медведицы, но тут возникают, конечно же, вопросы. Почему это происходит? Не стали ли эти случаи более частыми? Да? Как их можно предвидеть и предугадать? Куда теперь небезопасно отправляться с палатками вообще? И возможно ли предвидеть нападение вот этих диких хищных зверей? Российский зоолог, охотовед, писатель Михаил Кречмар с нами на связи. Михаил Арсеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Михаил Арсеньевич, но в каком случае вообще медведь может напасть на человека?
3: В любом.
2: В любом, так.
3: Потому что просто надо понимать, что медведь хищник. И он предпочитает животные виды кормов в тот момент, когда они от него находятся в наибольшей доступности.
2: Так,
3: поэтому безопасных медведей и безопасных ситуаций с медведями просто нет.
2: Значит, вот эта ситуация в республике Алтай, когда медведь забрался ночью в палатку. Там говорят, что, возможно, причиной стало то, что еда, вот эта самая у туристов, она также была в палатке, ну и он, собственно, мог за едой забраться. Ну, а тут, извините, подвернулось, ну, так, конечно, нельзя говорить, но, в общем, люди были в этой палатке, и поэтому он девушку эту вытащил. Но это так или нет? И вообще, почему он забирает вот людей, вот так ночью нападает?
3: Есть хочет, я же уже сказал вам. Вот и все. Тут ситуация такая, именно алтайская ситуация, она сложная. И я бы ее не стал вообще обсуждать, пока передо мной не лежат результаты уголовного дела.
2: Да.
3: Потому что вот этих баек сколько угодно можно. Я вот, например, ну, существует точка зрения, что этот медведь там был не первый раз, например. Вот. То есть следствие покажет. Я вот так вот однозначно именно алтайскую ситуацию обсуждать не буду. То, что медведи нападают на людей в палатках, ну, в общем-то, понятно, потому что человек в палатке наиболее беззащитен. На меня, кстати, между прочим, тоже в 87-м году в верховьях Анадыря медведь в палатке напал. Но я был вооружен, и ему не повезло.
2: Ну, вооружение, это что нужно с собой? Ружье, ракетницу, то есть что значит вот вооружен? Это же как, чем нужно отпугнуть медведя?
3: Я вообще-то экспедиционный специалист, изучающий этих зверей. Поэтому у меня есть с собой и разрешение на оружие, и оружие. Всегда.
2: Угу.
3: Естественно, совершенно это я не могу это порекомендовать подавляющему большинству нашего населения. В той же алтайской ситуации, в одной из версий, говорили о том, что находящиеся рядом силовики стреляли из пистолета в воздух, чтобы отпугнуть зверя, а не в зверя. И я их понимаю, потому что наши силовики стреляют так, что они бы, конечно, покрошили, если бы они стреляли по территории турбазы людей, больше, чем сколько угодно медведей. Но при этом, при всем, фонарь, пневмогорн, свисток тренерский, очень эффективные способы отпугивания.
2: Значит, вот опять-таки мы говорим в зависимости от региона, но можно ли заранее предвидеть такую ситуацию или понимать, что раз здесь, в этом регионе, медведи есть, да, то потенциально они могут напасть, значит, нужно готовиться к этому?
3: Да.
2: Так, и что? Вот что вы порекомендуете? Каким образом готовить? Вообще не разбивать палаточный лагерь, не селиться
3: в палатке? Нет, ну почему? Я вам только что сказал. Есть некоторые необходимые... Во-первых, все-таки помните, что в палатке человек наиболее уязвим. Поэтому палаточный лагерь не надо ставить в тех местах, где много звериных следов, и не надо ставить в тех местах, где есть большие скопления мусора, которые оставляют туристы. Потому что это, вообще-то, основная причина, которая привлекает медведей к палаточным лагерям. Значит, если это все выполнено, то желательно в палатке иметь средства отпугивания, как я уже сказал, пневмогорн, тренерский свисток, мощный фонарь мощностью больше 3000 люмен. Кстати, между прочим, неожиданный свет такого фонаря прямо из палатки, в общем-то, отпугивает зверей, ну, почти наверняка. И если место такое заведомо медвежье, то ставьте часового.
2: Да, спасибо большое, Михаил Арсеньевич, за такие вот рекомендации и советы. Российский зоолог, охотовед, писатель Михаил Кречмар был с нами на связи. Берегите себя, когда вы отправляетесь в то или иное туристическое путешествие.
0: Слушаем.
2: К концу следующего года сотни торговых центров могут существенно изменить свой профиль. Ну а если серьезнее подходить к вопросу, то прекратить свою работу могут от 150 до 250 торговых центров, так считают специалисты. Но пока издержки неэффективных объектов ложатся на арендаторов, а те пытаются, конечно, компенсировать их за счет повышения цен. Что меняется на этом рынке и какова ситуация на данный момент? Сооснователь Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Александр Перемятов с нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Действительно, ситуация настолько непростая?
4: Да, ситуация непростая, но она не возникла здесь сейчас. Это такая болезнь, затянувшаяся эффектом, и просто сейчас, наверное, последние события, они усилили масштаб бедствия. Для классического потребителя он, конечно, не увидит прямого закрытия, то есть такого не произойдет, будет полноценное перепрофилирование этих объектов. Вот с этим, да, мы столкнемся.
2: А что значит перепрофилирование? Знаете, вот недавно в одном из крупных торговых центров Москвы в выходные были с женой, идем и вот удивляемся, ну, действительно, полупустые какие-то. Мы думаем, ну, может, лето. А потом вспомнили, да нет, как-то и весной, и прошлой осенью тоже такая ситуация была. Вот меняется что? В какую сторону? Что, уходят торговые площадки, появляются просто фудкорты, там еще что-то? Каким образом изменения происходят?
4: Да тут комплекс вопросов. Во-первых, конечно, после ухода многих брендов, то, что произошло, определенные замещения, не весь товар, не весь ассортимент действительно представляет интерес для потребителя. Это, наверное, одна из первых проблематик, то есть ассортиментная матрица. В том же самом онлайне выбор больше, ярче, как будто бы, да, и там не надо ходить, долго выбирать, тратить на это время. Вот. Но торговый центр никуда не денется, у нас определенный климат в стране, это раз, потом все-таки... Классический офлайн каменная розница, она представляет повышенный интерес также для всех за счет именно эмоций, которые ты получаешь. Ну а если говорить про сами объекты, то да, действительно, перепрофилирование будет в сторону появления терм, расширения фудхоллов, то есть развлекательная составляющая.
2: Это значит, что меняются и предпочтения покупателей или нет? Ну, посетителей этих торговых центров?
4: Ну, прийти просто в каменную коробку, в которой нету, скажем так, социальной инфраструктуры, эмоциональной, впечатлительной, впечатляющей инфраструктуры, да. Сейчас, наверное, такой сценарий очень трудно представить. Да, для этого есть как бездушный экран смартфона, который оживит тебе любую картинку и привезет ее домой. Вот. А торговый центр люди пойдут и будут ходить только когда там что-то будет ярко, что-то необычное, что-то интересное. То есть можно получить инаковый, отличный опыт от классического онлайн-серфинга.
2: И сейчас уже те, кто строит или сдают в аренду помещения торговых центров, они это понимают, да, и поэтому перепрофилируют.
4: Ну, процесс не идет активно, да.

0: постоянной эксплуатации.
1: Ну вот говорят, что за 2-3 года может уйти как раз около 10% торговых центров в России, а их около 8 тысяч. Ну, вы вначале сказали, что потребитель этого существенно не заметит, правильно?
0: Ну, он не заметит. То есть те центры, в которые люди и так не ходили, они вообще незаметно закроются. Да, часть из них переориентируется, давайте пофантазируем, в те же самые концепции, торгово-складские комплексы, да, сейчас это можно представить, да, с учетом последних событий, дефицита определенной логистической инфраструктуры, почему бы нет, вот, и вполне вероятно мы увидим первый там торговый центр имени какого-то маркетплейса.
1: Интересно, спасибо большое, Александр Александрович, что включились к нам в эфир, сооснователь Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Александр Перемятов был с нами на связи, далее слово передаю моему коллеге Михаилу Предтеченскому, рубрика «Кино по четвергам», а потом продолжим разговор со специалистами.
2: Кино по четвергам.
3: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
2: Комедия.
3: Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Джон Малкович, Винсан Кассель, Ян Грин. Всех этих звезд собрал в своем новом фильме «Жертва обстоятельств» французский режиссер Ромен Гаврас. Кстати, сын знаменитого режиссера Косты Гавраса. Лента, которая сегодня выходит в России, это и комедия, и боевик, и приключения. Ее главного героя, переживающего не лучшие времена голливудского актера Майка, похищают радикальные экологические активисты во главе со своим харизматичным лидером Джоан. Она считает, что вышедшую в тираж голливудскую звезду надо принести в жертву, чтобы спасти мир. Такие вот дела.
2: Детектив.
3: Петин папа пишет детективы. Читая их, мальчик обнаруживает у себя способности к расследованиям. И когда вместе с мамой и папой отправляется на отдых, его ждет неожиданное приключение. В местном музее пропадают скифские артефакты. Полиция ничего не нашла. И тогда Петя берется за дело сам со своей новой знакомой Ниной. Сегодня на экран выходит комедийный детектив для всей семьи «Легенда о золоте скифов».
2: Боевик.
3: «Граф Монте-Кристо» с автомобильным уклоном. Действие ленты «Мотор-Сити» происходит в 70-х годах прошлого века в городе Детройте. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит. Его отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Но спустя годы Джон выходит на свободу и теперь, естественно, будет мстить своим врагам. Фильм с Аланом Ричсоном, Беном Фостером и Шейлин Вудли считается голливудским долгостроем. Работа над ним началась 13 лет назад. И вот сегодня он, наконец, выходит на экраны, в том числе в России.
2: Комедия.
3: Черная комедия в духе «Тупой еще тупее» и название соответствующее «Придурки». Сегодня лента с Дэйвом Франко и Оши Джексоном-младшим в главных ролях выходит в наших кинотеатрах. Двое великовозрастных балбесов Марк и Дэвис решают по-быстрому заработать на перевозке пациентов в реабилитационный центр. Первым клиентом становится Шеридан, отпрыск богатого семейства, которого требуется отвезти в клинику на лечение. Впрочем, тихий и безобидный на первый взгляд подросток оказывается сущим кошмаром. Хуже любого террориста. И ребятам предстоит приложить немало сил, чтобы утихомирить его, а заодно и самим не сойти с ума.
2: Для детей.
3: Этот анимационный фильм прибыл к нам из Турции. Его герои – веселый 10-летний мальчик по имени Сепер и его верный гепард Бабу. Они отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти родную деревню от злого волшебника Ахримана. Друзей ждет множество приключений, в том числе в подводном царстве и древних пещерах. Ну а мультипликационная лента для всей семьи «Легенда о Сепере» сегодня выходит в России. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величава.

0: Раскинулся вдоль Амура белым парусом.
1: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
2: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни, и уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
7: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
6: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Радио России. Свидетельство. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
10: московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин участвует в молебне в Архангельском соборе, где были определены мощи Дмитрия Донского. Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в ДНР. И биткоин превысил отметку в 71 тысячу долларов впервые с июня. Все подробности далее. Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Кремля, где ранее обрели мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Президент принимает участие в молебне, передает ТАСС. Ранее там были обретены мощи святого. А в Русской Православной Церкви сообщили, что мощи Дмитрия Донского в саркофаге в Архангельском соборе Кремля сохранились почти полностью. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебен у саркофага. Частицы мощей великого князя Донского по благословению предстоятеля будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. Напомню, в июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли 3 саркофага, включая саркофаг князя Дмитрия Донского. Антропологическое исследование подтвердило подлинность этих мощей. Российские войска освободили населенные пункты Мятишево и Николайполе в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, взятие Мятишево позволило перерезать логистические маршруты ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения на Доброполье. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с БПЛА и комплектующими. Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В результате поражены пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Российские войска также с помощью БПЛА «Герань-4 «Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Киевской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и более 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Потери армии Украины в результате действия российских группировок составили порядка 1390 военных за сутки. Точных дат визита американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию пока нет. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12: Нет, точной информации нет. Пока никаких конкретных дней не зарезервированы для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.
11: Песков также отметил, что в настоящий момент предпосылок к мирному регулированию ситуации на Украине нет в связи с позицией киевского режима. Динамика на фронтах хорошо известна. Задержанный в ЛНР агент СБУ следил за главой МВД по республике Алексеем Капфом в спортзале. На генерал-лейтенанта готовилось покушение. Это следует из видеодопроса задержанного, опубликованного МВД. Сегодня управление ФСБ по Луганской Народной Республике заявило о задержании 2 мужчин, помогавшим СБУ планировать теракт против министра. Одного из них завербовали во время поездки в Харьков. Куратор прислал ему фотографию Капфа и дал задачу вести за ним слежку. Задержанные продолжают давать показания. Генерал-лейтенант Алексей Камф возглавлял МВД ЛНР с 2023 года. 11 августа президент Владимир Путин назначил Камфа главой МВД по республике Адыгея. В Москве работники банка помогли пенсионерке уберечь свои средства от мошенников. 70-летняя москвичка пришла в отделение, чтобы получить 4 миллиона рублей, которые хранила на вкладе, при этом заметно нервничала. Это насторожило сотрудников, они вызвали полицию. И выяснилось, что деньги посетительница снимала по указанию телефонных аферистов. Подробности рассказал начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
13: 70-летней москвичке на мобильный телефон пришло сообщение, в котором говорилось о необходимости открыть файл и внести изменения по счетчикам электроэнергии. После чего ей поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и убедили женщину обналичить все имеющиеся сбережения для их сохранности.
11: Стоимость биткоина превысила 71 тысячу впервые со 2 июня. Как сообщает РИА Новости, криптовалюта сегодня с утра растет примерно на 11%. На крупнейшей по объему торгов бирже Binance биткоин поднимался до отметки 71 276 долларов. Международный детский культурный форум открылся в Москве. Он проходит в пятый раз. В нем участвуют дети из России и еще 17 стран мира. Юные художники, музыканты, литераторы, кинематографисты, деятели театрального и циркового искусства в возрасте от 12 до 17 лет. Мероприятия форума пройдут в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Главной темой стал год единства народов России. Прибывший в Сербию водяной бомбардировщик Ил-76 МЧС России приступил к тушению природных пожаров на территории заповедника Делибладские пески. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Российский самолет-танкер вечером в среду приземлился в аэропорту города Ниш, где и будет базироваться до окончания работ. Он оснащен специальным устройством для сброса 42 тонн воды. Экипаж уже выполнил первый рейс. В Сербии продолжается несколько пожаров на открытой местности. Мощный ливень ожидается в Москве. Дождь обрушится на столицу в ночь на пятницу. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, выпадет до 10 литров воды на квадратный метр. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.

0: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионка Европы 2026 года по плаванию на дистанции 200 метров брасом Евгения Чекунова завоевала золото в этой дисциплине на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Второе место заняла Юлия Ефимова. А Дарья Клепикова на спартакиаде завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Почти секунду ее уступила Милана Степанова, третьей стала Дарья Сурушкина. На прошедшем чемпионате Европы Клепикова взяла золото в смешанной комбинированной эстафете. Алексей Швед будет капитаном «Уникса» в новом сезоне баскетбольной единой лиги. В прошлом сезоне Швед стал лидером команды по результативным передачам, а «Уникс» стал серебряным призером единой лиги и турнира «Баскет Кап». Форвард «Минского Динамо» Алекс Лемош пропустит начало сезона континентальной хоккейной лиги из-за травмы паха. Ему потребовалась операция. 28-летний американец вернется в состав не раньше середины сентября. В прошлом году он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 73 очка за 68 матчей. Казанский «Рубин» почти оформил переход итальянского нападающего Франко Тонги, сообщает Спорт24. Центральный полузащитник, выступающий сейчас за турецкий «Геншлер Берлиге», обойдется клубу в 2 миллиона евро. В прошлом сезоне Тонги забил 5 мячей и сделал 5 передач за 28 матчей. А в этом сезоне итальянец успел сыграть в стартовом туре турецкой суперлиги и отметился голом в ворота Фенербахче. Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев считает, что игра Кубка России с крыльями Советов получилась вязкой. Но почему так вышло, о причинах по горячим следам говорить сложно. Хорошо, что победили, сейчас самое главное – побеждать в каждом матче, отметил Караваев. Накануне «Зенит» обыграл крылья Советов в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 0-0, а в серии пенальти точнее были игроки сине-бело-голубых – 5-3. С вами был Юра Геворкян.
1: Года. 21 августа в Красноярске плюс 15-17 градусов и временами дожди. А в Иркутске плюс 26-28 без осадков. В Новосибирске плюс 21-23 кратковременные дожди. В Омске плюс 22-24 переменная облачность. В Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 24-26 градусов. В Тюмени плюс 23-25. В Челябинске плюс 26-28. В Екатеринбурге плюс 24-26 градусов и кратковременные дожди. А во Владивостоке плюс 24-26. 26 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 17-19, кратковременные дожди. В Москве дожди плюс 21-23. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
3: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
4: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
5: Ходить на спектакль.
6: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
1: Радио России. Главное радио страны. На пути к усыновлению.
7: Я всегда мечтал именно о полноценной семье. Просто мне уже не 20 лет. Жену найти хорошую становится все сложнее и сложнее, а времени остается все меньше и меньше. Вот, наверное, это основная причина, почему именно брать ребенка вот так, а не пытаться искать вторую половинку и заводить своих детей.
1: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня с вами отправляемся к нашим импрессионистам. Мы будем говорить о судьбах этих художников. Мы будем говорить о том, какое влияние импрессионизм оказал на культуру всего человечества. Это наш специальный проект «История западной культуры от возрождения до авангарда». И мы в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, ведущего научного сотрудника Института международных исследований Московского государственного института международных отношений и ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
10: Здравствуйте, Дмитрий Александрович, и здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
9: Наталья Петровна, когда вы рассказывали о том, как импрессионизм буквально взорвал парижское общество, как забурлила вокруг него огромная вот эта река интереса, хотя вначале у них ничего не получалось, казалось бы, это какая-то колоссальная эпоха, но она длилась, ну, чуть больше 10 лет, там, 12 лет, наверное, гремели эти выставки, но потом импрессионизм стал меняться, стали меняться и сами художники, у них были разные судьбы. Мы сегодня будем об этом всем говорить. Мы говорили об отцах-основателях Писсаро, Писле. Кто были эти импрессионисты?
10: Действительно, это целая плеяда, да, и Берто Моризо, и многие другие. Мы с вами, наверное, не можем просто объять необъятное и говорить о всех, поэтому просто вынуждены останавливаться только на отдельных представителях. Я даже не могу сказать на самых ярких, да, потому что они все были очень яркими, они порой были в чем-то даже и не похожи, и мы говорили, что они не сформировали какой-то даже единой школы. Но вот, коль вы вспомнили Камиля Писсаро, то, наверное, он единственный участник всех 8 импрессионистских выставок. И он, как вот такой настоящий импрессионист, прежде всего пишет Париж, его окрестности, и они в его восприятие предстают то в каких-то вот таких лиловых сумерках, то в тумане серого утра, то в синеве зимнего дня. И всем хорошо известны его работы «Бульвар Монмартр», например. И что важно, Писсаро, как и большинство импрессионистов, пишет маленьким точечным мазком, сочетая его с ярко выраженным контуром предметов. И самые яркие, самые известные его вещи — это как раз виды Парижа. А если мы возьмем Альфреда Сеслея, импрессиониста, француза, да, но английского происхождения, то вот у него это прежде всего пейзажи Иль-де-Франса, например, маленькая площадь в Аржантое и целый ряд других, множество других работ. Но опять-таки судьба Сеслея тоже была незавидной, и он умирает в нищете и в безвестности. А вот что касается Огюста Ренуара, живописца, графика, скульптора, то вот он, наверное, был одним из самых пленительных французских художников-импрессионистов. Он был сыном портного из Лиможа, и вовсе не сразу он начал писать картины. Он зарабатывал, например, на жизнь в Париже, расписывая фарфор, веера, шторы. Потом он учился в школе изящных искусств уже у импрессионистов, но ему, как пишут исследователи импрессионизма, были, например, незнакомы почти болезненное честолюбие и оскорбленная гордость Эдуара Мане, или, например, такая надменная и жесткая самоуверенность Дега, какие-то жгучие сомнения Сезанна. Ренуар творил по своей внутренней неистребимой потребности, питая отвращение к какому-то такому серьезному систематическому знанию. И произведения Ренуара, они производят впечатление сделанных необычайно легко, очень быстро, шутя. Хотя на самом деле Ренуар был величайшим тружеником. И его композиции, они всегда очень тщательно обдуманы. В них нет чаще всего элемента случайности, который, например, характерен для импрессионизма в целом. В живописной технике Ренуара тоже есть своеобразие, и он широко употребляет лессировки. И это как раз связано с его ранней молодостью, когда он расписывал веера и был живописцем на фарфоровой фабрике. И, наверное, вот тогда и оттуда он сохранил какую-то вот некоторую плавкость или текучесть мазка. При этом он пишет в основном женскую модель, портрет и ню, то есть обнаженную натуру. И его образы построены на гармонии чистых, мажорных, таких вот красочных сочетаний. И, может быть, в этих работах кому-то не покажется, вот, что присутствует какая-то психологическая глубина, но возможно, в этом и был замысел художника, потому что он стремился показать вот человека как часть природы. И, может быть, самый в этом плане такой показательный портрет — это портрет актрисы комедии «Франсез» Жанны Самари, который был представлен в 1877 году на третьей выставке импрессионистов. И, наверное, актрисе Жанны Самари выпала честь стать каноническим типом вот той самой ренуаровской женщины, а затем и вообще француженки. Сама Жанна, она окончила консерваторию, получила как раз первый приз комедии. 18 лет она уже успешно дебютировала на сцене комедии «Франсез». И Жанна жила вместе с родителями на улице Фрашо, то есть той самой улице, куда выходило одной стороной кафе «Новые Афины», где как раз собирались импрессионисты, и недалеко от которой на улице Сен-Жорж располагалась мастерская Ренуара. И история нам сохранила несколько портретов Самари кисти Ренуара, но, наверное, известнейшим и, возможно, лучшим остается тот вариант, который находится у нас в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств, и нередко его называют эскизом к портрету. При этом, наверное, слава портрета Жанны Самари, она столь же велика, сколь стерта от слишком привычного восторга и, может быть, даже в какой-то степени низведена до вот какой-то примитивизации, потому что бесчисленные повторения, репродукции повсюду, даже на конфетных коробках. Ну, то же самое мы можем видеть и по нашим живописцам, потому что это, наверное, общее явление, когда художники и их шедевры, они уже становятся просто некими такими товарными брендами. И если мы посмотрим на вот этот портрет, то мы увидим, что живописная плоскость холста и проступающая через нее, вот сквозь ее такую радужную, вибрирующую дымку лицо, они составляют единое целое. И поэтому может показаться, что временами лицо как бы выплывает из живописной стихии. И такое впечатление рождается контрастом словно тающего лица и отчетливо прописанных, тронутых намеком на суховато-кокетливую улыбку губ, изображением не столько глаз, сколько взгляда, не столько рта, сколько его выражения, не столько позы, сколько ее возникновения. И здесь Ренуар соприкасается с тем пространством художественного языка, которое скорее близко языку уже XX века, или, по крайней мере, вот тому самому языку, из которого произрастет творчество Ван Гога и экспрессионистов. На третьей выставке импрессионистов, а это 1877 год, была выставлена еще одна не менее знаменитая картина, это «Качели». И перед нами живопись мгновенного этюда, закованная в монументальную и безупречную композицию. То есть это такое торжество чистого импрессионизма, пленэра в своем каноническом варианте. Это триумф взаимодополнительных цветов, ярких и прозрачных теней. И, может быть, еще более знаменитая картина — это «Бал в Мулен де ля Галет». Это трудная и весело писавшаяся картина. И вообще это, наверное, одна из тех картин-эпосов, о которых с удовольствием пишут биографы. И история о том, как Ренуар нашел мастерскую на улице Карто, как он дарил позировавшим ему монмартрским барышням соломенные шляпки, как покрывал проказы некой швеи Жанны, которая была моделью для картины «Качели», и Жанна говорила своей матери, что она позирует, на самом деле бегала на свидание. Вот все это тоже вошло в историю живописи. Но результат, он знаменует собой определенный этап не только для Ренуара, но и для импрессионизма в целом. Ренуар, как я уже сказала, писал эту картину, а это очень большая вещь, с натуры, прямо на большом холсте, и ему приходилось вот носить картину на подрамнике из мастерской в танцевальный зал и обратно, и так вот он проделывал каждый день. И при этом ему удалось передать и сохранить эффект легко и остро остановленного мгновения, единства света, деревьев, толпы в сочетании узнаваемых лиц. И это тоже для импрессионистов, как мы говорили, важно. И, наверное, Ренуар здесь достиг волшебной четкости головоломно трудной композиции, когда золотистая река света делит картину по диагонали, а вот это вот диагональное построение мы опять-таки можем вспомнить творцов Возрождения. И выделяется здесь группа переднего плана, и в ней немало портретов, в том числе натурщица Эстела, а это сестра Жанны, о которой мы только что говорили, или, например, художник Фран Лами, в глубине известная своим несносным нравом натурщица Марго Легран, которая отплясывает с кубинским живописцем. И, наверное, глядя на портреты Ренуара, понимая, что человек — это самые прекрасные в общей гармонии мира. И опять-таки мы вспоминаем Леонардо да Винчи, который говорил, что самое прекрасное в природе — это человеческое тело. Ну а здесь портрет. И женщины Ренуара, они одного ярко выраженного типа. То есть у них свежая матовая кожа, розовые щеки, блестящие влажные глаза, легкие волосы с непокорной челкой над низким лбом, пухлые красные губы. То есть это некий тип парижской грезетки второй половины XIX века. При этом письмо Ренуара, оно виртуозно. И нам даже трудно сказать, какого цвета платье на мадам Самари. Оно буквально соткано из множества оттенков белого, розового, жемчужного, серого. И цвет как бы растворяется в световоздушной среде. А фигура окутана воздухом, поэтому создается впечатление трепетности, свежести и необычайной жизненности всего образа. И вот эти качества особенно пленяют в детских портретах Ренуара, которые он писал часто по заказу, которые он выставлял в салонах и которые имели неизменный успех и у заказчика, и у зрителя на выставке.
9: Наталья Петровна, но был же еще один титан импрессионизма Эдгар Дега.
10: Да, Эдгар Дега, при том, что он не был, наверное, как и многие из них, последовательным импрессионистом. Вообще он был выходцем из старинной банкирской семьи, и он как будто бы был далек от духовного смятения многих его современников и вообще мог остаться в стороне от всех вот этих вот бурь, столкновений художников с официальными кругами. Его творческому почерку свойственно какое-то такое почти безупречно точное наблюдение, строжайший рисунок, сверкающий и изысканно красивый колорит. Отсюда, возможно, его следование канонам классического рисунка в трактовке человеческой фигуры и поклонение таким мастерам, как Энгар и Пуссен. Отсюда, возможно, его занятие исторической живописью на ранних этапах творчества. И Дега прославился свободным, иногда асимметричным построением композиции, а это как раз тоже будет характерно для импрессионизма. И для того, чтобы нарушить неподвижность своих картин, передать стремительные движения, Дега использует различные приемы, например, поднятие линии горизонта или смещение центра композиции, нарушение перспективы. То есть вот это нарушение каких-то классических приемов и принципов, это тоже вот то, что будут делать импрессионисты, ну и в дальнейшем уже нео- и постимпрессионисты тоже. Тематика картин Дега, она тоже типична для импрессионистов и в какой-то степени весьма ограничена. То есть это изображение будней театра, в основном это балет, ипподром. И это перемежается у него с изображением женщины за туалетом и сцен труда. То есть это прачки, гладильщицы, это модистки. При этом, что отличает, например, Дега от импрессионистов, он никогда не обращается к пейзажу. А мы знаем, что именно в пейзаже, живопись на пленэре, этот метод и возникает. И у Дега нет той трепетной воздушной дымки, которая окутывает предметы во всех чисто импрессионистских вещах. Но с другой стороны, в свои работы Дега вносит остроту ироничного, даже саркастического ума, а картины его овеяны каким-то грустным настроением. Например, он подчеркивает, что будни балета они скучные, танцовщицы некрасивы, а прачки и гладильщицы просто изнурены трудом. И вообще люди бесконечно отчуждены друг от друга и одиноки. Но, с другой стороны, сцены Дега полны острого ощущения современности. И он, кстати, порицал импрессионистов за принцип мимолетности, за то, что они стремились фиксировать увиденное и ничего не отбрасывали и не добавляли. Дега же стремился схватить и запомнить своим каким-то внутренним взором все самое характерное и выразительное. И когда он садился рисовать, то он умел передавать самое главное, отбросив случайное. Значительное место в творчестве Дега занимает балет, который он показал и с праздничной, и с будничной стороны. Его знаменитые танцовщицы напоминают то грациозные и воздушные создания, то измученных тяжелыми репетициями полувзрослых девочек с утомленными лицами, которые в минуты отдыха неловкими движениями поправляют туфельки и корсажи. И его взгляд становится еще беспощаднее, когда он останавливается на женщине, которая занимается своим туалетом. Вот она намыливается в тазу, растирается, выходит из ванны, вытирает затылок, тело, ноги. Или вот другая, которая уверена, что ее никто не видит, и она садится на корточки, принимает порой какие-то, может быть, даже нелепые позы. При этом Дега одинаково, без снисхождения, изображает и женщин из простонародья, и завсегдатаев салонов. При этом, возможно, он был едва ли не первым в истории живописи художником Франции, который затронул тему или проблему бескультурья. И в этом отношении в живописи Дега продолжает традицию социально-критическую, которая была развита Эмилем Золя. И круг тем, которые интересовали Дега, он был необычайно широким. Это прачки, портнихи, это цирковые представления, это суматоха на бирже, похождение кокоток. А вот что касается темы бескультурья, то в 1876 году Дега написал одну из своих, наверное, самых мрачных картин. Это картина «Абсент». И действие происходит на террасе кафе «Новой Афины», о котором мы уже говорили, на площади Пегаль, у подножия Монмартра. И в это тихое кафе любили заходить как раз и Эмиль Золя, и Эдуар Мане, и сам Дега, и Ренуар, Писсаро, и многие другие. И в качестве моделей Дега изображает двух своих знакомых. То есть это Марселен Дебютен, писатель, художник, завсегдатай богемной тусовки, и актриса Элен Андре. И, возможно, взгляд Дега, он не только снял какой-то романтический лоск с парижской богемы, но и показал ее внутреннюю изнанку, то есть какую-то душевную опустошенность. И вот эти два человека, которые сидят рядом друг с другом, они не только равнодушны, они вот несовместимы как будто. И мужчина просто отвернулся. Женщина, которая как-то неопрятно одета, она смотрит прямо перед собой остановившимся взглядом, и ее такая сгорбленная фигурка с опущенными плечами олицетворяет вот какую-то такую тупую и безнадежную скуку. И возможно, что вот такого откровенного изображения бездуховности французское искусство не знало никогда. Ну, вообще Дега был очень плодовитым художником, и он создал более 2000 картин и пастелей, но у него, как и у многих его собратьев, были проблемы со здоровьем, у него, в частности, были проблемы со зрением, характер портился. А когда слепота стала практически полной, Дега, одинокий, весьма такой желчный, он предпочел запереться в одиночестве и заняться скульптурой. Но вместе с тем вот этот угрюмый молчун умел быть замечательным другом, помогать близким в трудные минуты. Но, к сожалению, его вот какой-то такой прозорливый ум, его тонкая ирония, светская деликатность покидали его, как только речь заходила о политике. И вот здесь Дега проявлял себя вот таким крайним реакционером, вот даже, можно сказать, фанатиком, но тут опять-таки характер, человек и гений, и мы, наверное, должны выбирать, ну или прощать.
9: Вы знаете, когда мы говорим об этих художниках, они все-таки, ведь они начинали с такого какого-то вызова своей молодости. Они молодые, они видели эти цвета, они разлагали свет, цвет, они бросали вызов обществу. Вот в них вот это бурлила вся кровь, но в истории же импрессионизма на этом не кончается. Из Франции он распространяется в Англию, Германию, Швецию, Бельгию. И вот если можно подвести итог, ведь это, казалось бы, очень короткий период, то, что мы говорили в начале беседы, но что такое был импрессионизм для тогдашнего общества, да и для нас сегодняшних? Мы входим в различные художественные галереи, смотрим и понимаем, что импрессионисты тогдашние, столетней давности, они реально титаны, они очень круты по сравнению с тем, что мы видим здесь и сейчас.
10: Даже не то, что по сравнению с тем, потому что импрессионисты дали рождение всему, и даже тем, кто не принимал их. То есть, в принципе, все современное искусство, оно во многом вышло из импрессионизма. И, наверное, вот если говорить уже о финале этих выставок, да, и о такой недолгой истории, собственно, этих выставок, всего лишь 12 лет, то при всех потерях, которые неизбежны в каждом новом движении, в импрессионизме было то новое, оригинальное, большое, что как раз и повлияет на дальнейшее развитие живописи. И Мы уже говорили, что импрессионизм окончательно выводит живопись на пленэр, потому что, например, художники Барбизонской школы, они тоже создавали свои этюды на пленэре, на воздухе, но завершали картины они в мастерской. А импрессионисты зачастую все это делали на пленэре. Кроме того, они представили цвет во всей его чистоте, в полную силу. И им была знакома высокая, можно сказать, совершенная культура этюда, которым поражает необычайная меткость наблюдения, смелость, неожиданность композиционных решений. И все это чрезвычайно обогатило язык искусства, оказало огромное влияние на все последующие течения, причем самого разного характера и идеологических платформ. И вот это вот разнообразие творческих приемов стало, наверное, главной чертой импрессионизма, который стремился к отражению действительности в самом ее непосредственном восприятии, то есть в образах субъективного переживания и восприятия самого художника. И поэтому импрессионистское восприятие мира — это открытие внутренней гармонии в обыденной повседневности. Это постижение какой-то особой, утонченной красоты, которая сконцентрирована в кратком мгновении, в мимолетном впечатлении от увиденного. То есть они видели красоту там, где раньше ее как-то и не замечали. При этом импрессионизм подчеркивал способность человека видеть мир непосредственно, интуитивно, без каких-то попыток аналитического, рационально-критического обобщения. И в творчестве импрессионистов мир открывался как яркая, светлая, красочная реальность, которая не была лишена драматизма, мы говорили об этом, да, но которая не втягивала человека вот в эту цепь социальных проблем, конфликтов, коллизий. И само время и пространство импрессионистами воспринимались как категории относительные, зависимые от человеческих настроений, от способности воспринимать мир теми или иными средствами. Но при этом не случайно, что стремление импрессионистов к передаче мимолетности впечатления вовсе не означало торжество спонтанности, стихийности творчества, потому что в основе их стиля лежала глубоко осмысленная и тщательно отшлифованная художественная техника, но которая удивительным образом сочеталась с индивидуальными настроениями, с эстетическими предпочтениями художников, и поэтому все это придавало импрессионизму характер не столько отдельного художественного направления, сколько особого мировоззрения. И поэтому оно просто не могло куда-то уйти, вот так вот в прошлое. Но, с другой стороны, импрессионизм выполнил, наверное, свою задачу и, как я уже говорила, дал место всему последующему искусству. И он может быть вот такой веселый, покой импрессионистской палитры со временем уступит беспощадной и нередко такой претенциозной логике рациональных построений авангарда. Хотя мы уже с вами говорили, что у Клода Моне, да, его вот эти работы, посвященные Всемирной выставке, это просто такая прелюдия к живописи фавистов. То есть все растет именно оттуда. И, наверное, вот в этом плане импрессионисты были последними художниками нового времени, которые сохранили в своем искусстве покой и радость Золотого века. И, повторю, дали жизнь всему, что было после них, даже своим оппонентам. Вот, например, мы можем вспомнить наших художников, Кандинского или Казимира Малевича, ведь мы их знаем как художников авангарда, но они как раз прошли через импрессионистский этап в своем творчестве. Кроме того, вот в это время большинство художников они почитали своим долгом побывать в Париже, подолгу жили там, через импрессионизм прошли в юности вот множество мастеров, в позднем творчестве которых вообще трудно угадать вот какую-то такую импрессионистскую пылкость, непосредственность. Хотя вот в России, возможно, импрессионизм имел успех и влияние больше как система художественных приемов, как какая-то артистическая, свободная, но не глубокая живописная манера, как уступка чистому искусству в ущерб содержанию. Но, может быть, здесь можно провести аналогии с маньеризмом, то, о чем мы говорили, который воспринимался вот тоже как пример такого чистого искусства. Но опять-таки мы говорили о том, что маньеризм дал рождение и импрессионизму в том числе. И, конечно, импрессионизм — это парижанин. И нынешний Париж, более того, он создан импрессионистами. И, наверное, сейчас уже невозможно просто представить Париж без полотен художников-импрессионистов, а по картинам художников-импрессионистов можно ориентироваться как по картам. Да? Вы смотрите на вокзал Сен-Лазар, и вы прекрасно понимаете, что это и где это. И, в принципе, это все сохраняется вот именно таким в нашей коллективной памяти. И вот очень хорошо о живописи Ренуара писал знаменитый французский

0: что Стендаль находил дорогу из Марселя в Экс исключительно уродливой. А для меня же она была сплошным очарованием. Мне все время казалось, будто рельсы железной дороги бегут по полотнам Сезанна.
1: Наталья Петровна, но ведь когда вы говорили о том, что импрессионизм — это не только вот впечатление от живописи, ведь он еще и наполнен, кажется, наполнен звуками, наполнен архитектурой. Вообще весь мир вокруг импрессионизма, он не замыкается только в полотнах. А как это вышло за пределы живописи, в каких направлениях искусства?
0: Существование импрессионизма за пределами, собственно, живописи – это проблемы до сих пор дискуссионные. И, конечно, например, в литературе существуют канонические примеры импрессионистских приемов и даже деклараций. Давно и серьезно думали об импрессионизме в музыке. Но, наверное, только в живописи существует полная одновременность впечатления. И именно это ведь и есть основа импрессионизма как таковая. Вот если мы посмотрим развитие пластического искусства, то во второй половине XIX века мы не можем наблюдать здесь вот такого яркого развития импрессионистского направления, как в живописи. И более того, мы, наверное, не можем назвать ни одного скульптора, который без каких-то оговорок может быть причислен к импрессионистам. Но есть скульптор, который наиболее близок к ним, по крайней мере, в некоторых своих работах, и это Огюст Роден, и он близок к импрессионизму чем? Своим стремлением передать мгновенное выражение человеческого лица или в позе человека в противовес синтетическому образу, который подчеркивает извечное у старых классических мастеров. И именно поиск вот этого временного, изменчивого в человеке, стремление воплотить в статическом искусстве всю трепетность жизни, а также новаторский характер моделировки, вот это все вызвало бурю негодования среди общественности, когда Роден в 1878 году экспонировал сначала в Брюсселе, а потом в Париже свою знаменитую скульптуру «Бронзовый век».
1: Наталья Петровна, давайте мы к нашему любимому Родену вернемся через несколько секунд, потому что он заслуживает отдельного такого акцента в нашей беседе. А нашим радиослушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь цикл «История западной культуры от Возрождения до авангарда» русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таншиной, она доступна. Вы можете посмотреть и в Ютубе, и в Рутуб-канале Дмитрия Кононова, и на платформе «Смотрим ВГТРК». А мы уйдем на небольшой перерыв, мы говорим о том, как импрессионизм проявился в скульптурах Родена. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске движение через реку Колпенку в Колпнянском районе возобновили. Орловские школьники будут изучать историю родного края по новым учебникам. Выставку о Курской битве представят в военно-историческом музее. Теперь подробнее. За прошедшую ночь над Орловщиной уничтожены 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. В Колпнянском районе возобновили движение через реку Колпенку. Весной оно было полностью остановлено из-за подмыва опоры сооружения. Существовала угроза обрушения. Восстановить переправу помогли местные организации и индивидуальные предприниматели.

0: сообщили в администрации Колпнянского района. Теперь движение по ней снова доступно. Национальные проекты исполнены в регионе на 53% от плана. В денежном эквиваленте это составило 4 миллиарда рублей. Всего в этом году реализуют 42 национальных проекта. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал заместитель руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Юрий Савкин.
1: За прошедший период, за неделю, на цели национальных проектов направлено порядка 162 миллионов рублей. На текущую дату в мониторинговой системе губернатора Орловской области размещена информация о 520 запланированных муниципальных контрактах. Заключено 515 контрактов, что составляет 97% от предусмотренных средств. За прошедший период заключены 3 муниципальных контракта. 2 из них в городе Орле в рамках ранее расторгнутых контрактов по ремонту одной дорогой и одной общественной территории по проекту формирования комфортной городской среды. И 1 проект на расселение граждан из непригодного жилищного фонда в Орловском муниципальном округе. На сегодняшний день исполнено 397 муниципальных контрактов.
0: Большая часть контрактов касается расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Полностью завершили кассовые расходы Знаменский, Мценский, Сосковский, Троснянский, Шаблыкинский, Корсаковский и Краснозоринский районы. Родители школьников предупреждают о новых схемах мошенников. Они сообщают о фиктивных пособиях к началу учебного года. При этом аферисты делают ставку на многодетные семьи, обещая повышенный размер выплат. Мошенники просят перейти по ссылке, заполнить личные данные и банковские реквизиты, а также подтвердить операцию и ввести одноразовый код из СМС. В итоге человек лишается своих сбережений, а его личные данные оказываются в руках злоумышленников. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции проверяют школьные автобусы. Проверки проходят во всех районах области. Об этом рассказала представитель пресс-службы регионального ОМВД Татьяна Игнашкина.
2: В рамках акции «В школу безопасно» сотрудники отделения госавтоинспекции ОМВД России по Покровскому району проинспектировали 15 школьных автобусов, находящихся на балансе образовательных учреждений. Полицейские осмотрели их внешний вид, проверили техническое состояние, соответствие транспорта специальным требованиям для осуществления данных перевозок. У водителей школьного транспорта госавтоинспекторы проверили необходимую для поездок документацию. В ходе проверочных действий сотрудники госавтоинспекции провели с водителями автобусов подробный инструктаж, в ходе которого обратили внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и напомнили, что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.
0: Проверки в школах проводят и инспекторы государственного пожарного надзора. Они оценивают состояние противопожарной защиты и проводят инструктажи с педагогами. С началом учебного года для учеников будут организованы уроки безопасности и тренировки. Орловские школьники будут изучать историю родного края по новым учебникам. В регион уже поступило больше 23 тысяч экземпляров книг. Из них 12 тысяч – в школы Орла. В мэрии подчеркнули, что история родного края поможет по-новому взглянуть на знакомые улицы и здания, узнать больше о прошлом Орла и области и понять, какую роль малая родина сыграла в истории всей страны. Для юных орловцев, отдыхающих в лагерях, проводят дни безопасности. Участниками становятся не только дети, но и вожатые. Об этом расскажет начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
3: День безопасности начался с тренировочной эвакуации. Находившиеся в корпусах дети услышали сигнал пожарной сигнализации под руководством вожатых, организованно покинули помещение. Инспектор Госпошнадзора по Орловскому округу рассказала, каким образом правильно эвакуироваться, как нужно действовать в случае возникновения пожара, по каким телефонам необходимо звонить. Когда теоретическая часть завершилась, ребята с удовольствием пришли к практической, познакомились с пожарными. Причем каждый смог попробовать гидравлическое оборудование, понять, насколько это сложно.
0: Ребятам рассказали об основных правилах поведения на водоемах. Они потренировались бросать спасательный круг и конец Александрова, чтобы спасти утопающего. 21 августа в Военно-историческом музее откроется выставка «Курская битва. Хроника огненных дней». Гостям представят больше 100 предметов из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле». Это личные вещи дважды Героя Советского Союза Андрея Кравченко, награды и документы Александра Николаева, совершившего танковый таран, мемориальные предметы, переданные Героем Советского Союза Михаилом Борисовым, подбившим 7 вражеских танков за 17 минут. отдельный комплекс будет посвящен выдающимся военачальникам Курской битвы. Открытие выставки в полдень. Посетить ее можно до 23 октября. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Волейболистки «Орла» поборются за молодежный кубок «Протона». Матчи состоятся в Саратове с 28 по 30 августа. Предварительно известно, что соперниками нашей команды на турнире станут дублирующие составы тульской «Тулицы», саратовского «Протона», а также казанский коллектив «Динамо Акбарсуор» и пензенский университет «Визит». Время начала матчей станет известно позднее. Орловцев приглашают на олимпийский диктант. Он запланирован на 4 октября. Проверить знания могут как школьники, так и профессиональные спортсмены. Участникам предстоит ответить на вопросы из разных областей. История олимпийских игр и российского спорта, правила различных дисциплин, основы физиологии, здорового образа жизни, антидопинговые правила. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе ожидается 26 градусов, переменная облачность, местами дожди. Ветер западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы. Предстоящей ночью в Орле от 17 до 20 градусов, сейчас в областном центре плюс 23, малооблачно. Осадков в течение дня не будет, заверяют синоптики. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня.

0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Российская армия освободила 2 населенных пункта в ДНР. Кремль заявила о существовании тренда на усталость от поддержки Европы и Украины. Далее подробности. Президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где ранее были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, передает ТАСС. Перед началом молебна глава государства зажег свечу и, перекрестившись, установил ее на подсвечник. После завершения молебна Путин прошел между гробницами к захоронениям великих князей, царей двух династий Рюриковичей и Романовых. Там ему были представлены обретенные ранее мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Во вторник стало известно об обнаружении мощей Дмитрия Донского в июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Частицы мощей святого будут переданы для почитания верующим в храм РПЦ, в том числе ожидается передача частицы в храм Христа Спасителя. Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Матяшево в Донецкой Народной Республике, а бойцы южной группировки также в ДНР освободили от украинских боевиков Николайполье. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, по данным Минобороны, российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и техники двух механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах 7 населенных пунктов ДНР и одного в Днепропетровской области. Уничтожили за сутки более 370 военнослужащих ВСУ, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в ВСУ. Военное ведомство сообщило также, что нанесено поражение по местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 1504 беспилотника и 11 управляемых авиабомб ВСУ. Тренд на усталость от поддержки Украины действительно наблюдается на Западе, но не нужно его преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Такой тренд, безусловно, есть. Не нужно его преувеличивать, потому что в Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Ну, например, Великобритания. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны.
1: Песков также отметил, что политическая обстановка в Киеве сейчас неоднородная, но там находятся те, кто пытается ловить рыбу в мутной воде. Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам данные об омском нефтеперерабатывающем заводе для организации атак БПЛА, сообщили в ведомстве. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
3: Являюсь сторонником Украины, подписчиком украинских националистических и экстремистских пабликов. В 15 числах сентября 2024 года со мной на связь вышел некто Дмитро Патронов, запросил содействие в разведке в отношении объектов критической инфраструктуры топлива и энергетики Российской Федерации на территории города Омска. Вот я предложил со своей стороны произвести фотосъемку объектов омского НПЗ и лесопосадок вокруг него. На что он согласился, я выехал. Провел съемку, передал вышеозначенному Дмитро Патронову фотографии с мест с привязкой к карте и координатам Яндекса. Также проехался по округе по лесопосадке в поисках площадок, откуда теоретически может взлетать дрон. На что Дмитро попросил рассказать о том, какое количество людей там обычно бывает и вообще ситуацию.
1: пресс-службе ФСБ уточнили, что в сентябре 2025 года в отношении фигуранта уже было возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности на объектах критически важной инфраструктуры Омска. Традиционная культурная программа Восточного экономического форума позволит России показать инструменты мягкой силы, которые способствуют развитию деловых связей между странами лучше любых переговоров, заявил в интервью РИА Новости советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВФ Антон Кобяков. Советник президента отметил, что культура на Дальнем Востоке сейчас формирует целый сектор экономики, поэтому творческий кластер будет представлен и в деловой повестке форума. В частности, форум креативных индустрий в рамках ВФ ежегодно собирает большой состав участников. Также, по словам Кобякова, в этом году на ВФ будет работать стенд проекта «Душа России», который создан для обмена лучшими практиками и выработки решений в сфере культуры, креативной экономики и регионального развития. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который обманул инвесторов на 17 миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве. Как сообщает ТАСС, злоумышленник привлекал деньги, обещая высокие проценты от инвестиций в свой бизнес. Получив за полтора года более 17 миллионов, он заблокировал всех вкладчиков и покинул Россию. Однако через некоторое время он вернулся, вероятно, когда кончились деньги. Оперативники уголовного розыска задержали мошенника в съемной квартире на улице Римского-Корсакова. Суд поместил его под стражу. Расследование продолжается. В деле могут появиться и другие потерпевшие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионка Европы 2026 года по плаванию на дистанции 200 метров брасом Евгения Чекунова завоевала золото в этой дисциплине на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Второе место заняла Юлия Ефимова. А Дарья Клепикова на спартакиаде завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Почти секунду ей уступила Милана Степанова, третьей стала Дарья Сурушкина. На прошедшем чемпионате Европы Клепикова взяла золото в смешанной комбинированной эстафете. Казахстанский «Барыс» со счетом 2-1 обыграл Тольяттинскую «Ладу» в матче Кубка Республики Башкортостан по хоккею. Это первая победа «Барыса» на турнире и второе поражение в трех матчах для «Лады». В 17:00 на лед выйдут «Салават Юлаев» и «Амур». Форвард минского «Динамо» Алекс Лимош пропустит начало сезона континентальной хоккейной лиги из-за травмы паха. Ему потребовалась операция. 28-летний американец вернется в состав не раньше середины сентября. В прошлом году он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 73 очка за 68 матчей. Итальянский нападающий Франко Тонгия почти завершил переход в казанский «Рубин», сообщает «Спорт-24». Воспитанник «Ювентуса», выступающий сейчас за турецкий «Геншлер-Берлиге», обойдется клубу почти в 2 миллиона евро. В прошлом сезоне Тонгия забил 5 мячей и сделал 5 передач за 28 матчей, а в этом сезоне итальянец успел сыграть в стартовом туре турецкой суперлиги и отметился голом в ворота Фенербахче. Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что футболисты команды подарили главному тренеру Хуана Карседо на день рождения, который тот отпраздновал накануне. «Хочется дарить ему каждый день свою самоотдачу на тренировках и как можно больше побед», — сказал Наиль. К сожалению, накануне «Спартак» проиграл «Рубину» в матче Кубка России по футболу. Основное время закончилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, были казанцы 5-3. «Спартак» в дни рождения главных тренеров сыграл 5 матчей и выиграл только один. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В пятницу 21 августа в Петропавловске-Камчатском плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Хабаровске без осадков плюс 28, плюс 30. В Челябинске без осадков плюс 26, плюс 28. В Ханты-Мансийске плюс 24, плюс 26, без осадков. В Новосибирске кратковременные дожди плюс 21, плюс 23. В Архангельске плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Оренбурге плюс 31, плюс 33, без осадков. В Пензе без осадков плюс 26, плюс 28. В Сочи плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура днем плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, ночью и в начале дня местами кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс 21, плюс 23. Сейчас в столице 21 градус тепла.
5: Театр «Радио России» представляет спектакль по рассказу Леонида Андреева «Губернатор». Часть четвертая.
6: По мере того, как нарастало ожидание, все больше и больше думали о Канатной улице. А на Канатной было спокойно и тихо, как и в самом городе. И многочисленные сыщики тщетно доискивались признаков нового бунта или какого-нибудь преступного и страшного замысла. Кто-то очень сильный, даже могущественный, бьющий без промаха, должен на днях убить губернатора. Вот и все, что можно было понять из разговоров. Сыщик Григорьев, притворяясь пьяным, подслушал в воскресенье в пивной лавке один из таких таинственных разговоров.
7: Бомбой убьют.
8: Ну, бомбой?
7: Ну да, бомбой. Ну как же, на клочки разнесет.
8: Говорили, что на девятый день.
7: Нет, зачем на девятый день? Это суеверие. Убьют просто утром. Он вчера проезжал. Опять без солдат.
8: Сам лезет. Когда же?
7: В то воскресенье. Через неделю.
6: Оба, покачиваясь и странно расплываясь в глазах друг друга, таинственно помолчали. Потом первый поднял палец и погрозил.
7: Понимаешь?
8: Они уж маху не дадут. Не таковские.
7: Нет, какой там мах. Дело чистое. Четыре туза.
8: Хлюст козырей.
7: Понимаешь?
8: Ну да, понимаю.
7: А если понимаешь, так давай выпьем еще.
8: Вот.
7: Уважаешь ты меня, Ваня?
8: Что за вопрос?
7: Ну, давай.
8: Давай.
6: И долго, с величайшей таинственностью, они шептались, переглядывались, жмурили глаза и тянулись друг к другу, роняя пустые бутылки. Ту же ночь их арестовали, но ничего подозрительного не нашли. А на первом же допросе выяснилось, что оба они решительно ничего не знают и повторяли только какие-то слухи.
7: Знать ничего не знаем.
9: Если б знали, а то ведь ничего.
6: Женщины на Канатной, как и в городе, были самыми неумолимыми и беспощадными судьями. Они не рассуждали, не доказывали, они просто ждали. И в ожидании свое вносили весь пламень непоколебимой веры, всю тоску своей несчастной жизни, всю жестокость обнищавшей, голодной, задушенной мысли. У них в жизни был свой особенный враг, которого не знали мужчины. Печка, вечно голодная, вечно вопрошающая своей открытой пастью, маленькая печка, более страшная, чем все раскаленные печи ада. С утра и до ночи, каждый день, она держала их в своей власти, убивая душу. Она вытравляла из головы все мысли, кроме тех, которые служат ей и нужны ей самой. Мужчины этого не знали. Когда женщина утром, проснувшись, взглядывала на печь, плохо прикрытую железной заслонкой, она поражала ее воображение как призрак. Доводила ее почти до судорог, отвращения и страха, тупого животного страх. И от этого все женщины Канатной казались злыми. Они били детей чуть не насмерть, ругались друг с другом и с мужьями, и их уста были полны упреков, жалоб и злобы. И во время страшной трехнедельной голодовки Когда по нескольку дней не топилась печь, женщины отдыхали странным отдыхом умирающего, у которого за несколько минут до смерти прекратились боли. И хороня детей, умиравших от истощения, и оплакивая их кровавыми слезами, темнее от горя, усталости и голода, женщины в эти тяжелые дни были кроткие и дружественны, как никогда. Они верили, что не может даром пройти такой ужас, что за великими страданиями идет великая награда. И когда 17 августа на площади, сверкая в солнечных лучах, к ним вышел губернатор, они приняли его за самого седого бога. А он сказал:
10: «Нужно стать на работу. Прежде чем вы станете на работу, я не могу с вами разговаривать.
6: Потом
10: я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Становитесь на работу, я напишу в Петербург.
6: Потом.
10: Хозяева ваши не грабители, а честные люди. И я приказываю вам так не называть их. А если завтра же не станете на работу, я прикажу закрыть завод и разошлю вас.
6: Потом.
10: Дети мрут по вашей вине. Становитесь на работу.
6: Потом.
10: Если вы будете так вести себя и не разойдетесь, я прикажу разогнать вас силой. Становитесь на работу.
6: Потом хаос криков, плач детей, трескотня выстрелов, давка и ужасное бегство, когда человек не знает, куда бежит, падает, снова бежит, теряет детей, дом. И снова быстро, как будто и мгновение одного не прошло, проклятая печь, тупая, ненасытная, вечно раскрывающая свою пасть. И тоже, все то же, от чего они ушли навсегда и к чему вернулись навсегда. Быть может, именно в женской голове и зародилась мысль о том, что губернатор должен быть убит. И женщины ждали спокойно, не сомневаясь, и ожиданием своим наполняя воздух, которым дышали все, которым дышал губернатор. В губернаторском доме узнали о предстоящей смерти губернатора не раньше, не позже, чем в других местах, и отнеслись к ней со странным равнодушием. Как будто близость к живому, здоровому и крепкому человеку мешала понять, что такое смерть, его смерть. Чем-то вроде временного отъезда представлялась она. К половине сентября, по настоянию полицмейстера, убедившего Марию Петровну, что жизнь на даче становится опасной, переехали в город, и жизнь потекла обычным, много лет не меняющимся порядком. Чиновник Козлов, сам не любивший грязь и казенщину губернаторского жилища, почти самовольно приказал оклеить новыми обоями залу, гостиную и побелить потолки, и заказал новую декадентскую мебель из зеленого дуба. Вообще, он присвоил себе права домашнего диктатора, и все этим были довольны. И прислуга, почувствовавшая оживление, и сама Мария Петровна, ненавидевшая хозяйство и домостроительство. При всей своей огромности губернаторский дом был очень неудобен. Отхожие места и ванна были чуть ли не рядом с гостиной, а кушанье из кухни лакеи должны были носить через стеклянный холодный коридор мимо окон столовой. И часто видно бывало, как они ругаются и толкают друг друга под локоть. И это все хотел переделать козлов.
11: Жаль, только придется отложить до следующего лета. Сейчас не до того. Ладно, подождем. Доволен будет.
6: Козлов думал про губернатора, но почему-то представлял себе не Петра Ильича, а кого-то другого. Но не замечал этого, охваченный порывом реформаторства. По-прежнему Петр Ильич представлял центр дома и его жизни. И слова «его превосходительство желает», «его превосходительство будет сердиться» не сходили с языка. Но если бы вместо него подставить куклу, одеть ее в губернаторский мундир и заставить говорить несколько слов, никто бы не заметил подмены. Такую пустотою формы, потерявшей содержание, веяло от губернатора. Еще живой для себя, он уже умер для всех. И они вяло возились с мертвецом, чувствуя холод и пустоту, но не понимая, что это значит. Мысль изо дня в день убивала человека. Она расчищала вокруг него свободное пространство для удара, как в лесу очищают пространство вокруг дерева, которое должно срубить. После первого анонимного письма, где губернатор назывался «убийцей ее детей», прошло несколько дней без писем. А потом, точно по молчаливому уговору, они посыпались, как из-за разорвавшегося почтового мешка, и каждое утро на столе губернатора вырастала кучка конвертов. Редко днем, а чаще вечером, он крепко усаживался в кресло перед столом с разбросанными бумагами и стаканом остывающего чая, расправлял плечи, надевал золотые, сильно увеличивающие очки и, внимательно оглядев конверт, обрезал его по краю. Теперь уже по одному виду он научился узнавать эти письма. Ибо при всем разнообразии почерков, бумаг и марок было в них что-то общее, как у тех мертвых в сарае. Письма неинтересные или наполненные одной сплошной неприличной бранью он рвал. Также уничтожал он письма, в которых неизвестные доброжелатели предупреждали его о готовящемся убийстве. Но другие он помечал номером и откладывал для какой-то смутно им чувствуемой цели. И только холодно становилось. И хотелось согреться, но нечем было. Чай был холодный. Теперь всегда почему-то ему подавался холодный чай. И холодна была высокая кафельная печка. Уже давно, с самого поселения своего в этом доме, он хотел сделать камин, но так и не устроил, а старая печь плохо прогревалась при самой усиленной топке. Безнадежно потершись спиной о холодные кафли, только внизу чуть-чуть потеплевшие, он прохаживался раза два по холодному кабинету, согревал руку о руку.
10: Однако, как я стал зябок.
6: И снова садился за письма, доискиваясь в них чего-то самого важного и самого главного.
7: Ваше превосходительство, вы генерал, но и генералы смертны. Одни генералы умирают своей смертью, другие же насильственной. Вы, ваше превосходительство, умрете смертью насильственной. Имею честь остаться вашим покорнейшим слугой.
6: Улыбнувшись, он тогда еще улыбался. Губернатор хотел разорвать тщательно выписанное письмо, но раздумал, пометил на широком поле номер 43, 22 сентября и отложил.
12: Господин губернатор, или по-настоящему турецкий паша, Вы вор и наемный убийца. И я мог бы доказать перед всем светом, что за убийство рабочих вы содрали с акционеров кругленькую сумму.
10: Болван. Оставлю Алёше, пусть почитает. И придет же кому-то в голову такая ерунда.
11: Но в тот же вечер судьба послала ему другое письмо, подписанное «Рабочий». Впрочем, кроме этой подписи, ничто не говорило о человеке мускульного труда, малообразованном и жалком, каким привык представлять их себе губернатор.
13: На заводе и в городе говорят, что вы будете скоро убиты. Мне в точности неизвестно, кем это будет сделано. Но не думаю, чтобы представителями какой-нибудь организации, а скорее кем-нибудь из добровольцев граждан, глубоко возмущенных вашей зверской расправой над рабочими 17 августа. Сознаюсь откровенно, что я и некоторые мои товарищи против этого решения. Не потому, конечно, чтобы мне было вас жаль, ведь вы сами не пожалели даже детей и женщин, но просто потому, что, по взглядам моим, я против убийства, как против войны, как против смертной казни, политических убийств и вообще всяких убийств. Из плохого ничего хорошего выйти не может, и в борьбе, которая ведется оружием, победителем всегда будет не тот, который лучше, а тот, который хуже, то есть который жесточе, меньше жалеет и уважает человеческую личность, неразборчив в средствах, одним словом, иезуит. Хороший человек, если будет стрелять, так непременно либо промахнется, либо устроит какую-нибудь глупость, от которой попадется, потому что душа его стоит против того, что делает его рука. Я и революцию, по моим взглядам, признаю только как пропаганду идей, в том смысле, в каком были христианские мученики. Потому что когда рабочие даже как будто победят, то подлецы только притворятся побежденными, а сами сейчас же и придумают какое-нибудь жульничество и облапошат своих победителей. Побеждать нужно головой, а не руками, потому что на голову подлецы слабы. По этой-то причине они и прячут книги от бедного человека и держат его во тьме невежества, что боятся за себя. Извините, что я ударился в рассуждение о таких материях, но это затем, чтобы по первым моим словам против вашего убийства вы не приняли меня за отступника от общего дела всех честных людей. Должен еще к этому добавить, что 17 числа я и другие мои товарищи на площадь не ходили, потому что хорошо знали, чем это кончится, и не хотели разыгрывать из себя дураков, которые верят, что у вашего брата есть справедливость». Милостивый государь, извините, что я имел дерзость обратиться к вам с моим словом рабочего самоучки, но мне все-таки удивительно, что человек образованный и не такой подлец, как другие, мог так обойтись с несчастными, доверившимися ему рабочими, чтобы стрелять в них. Может быть, вы окружите себя казаками, нагоните шпионов или уедете куда-нибудь и таким образом спасете свою жизнь. И тогда мои слова могут вам принести пользу и привести вас на путь истинного служения интересам народа. У нас на заводе говорят, что вы были подкуплены хозяевами. Но я этому не верю, потому что хозяева не дураки и не станут даром бросать денег. А кроме того, я знаю, что вы не взяточник и не вор, как другие ваши коллеги, которым нужны деньги на орфисток и шампанское с трюфелями. Скажу даже, что вы вообще честный человек.
10: Честный человек.
11: Губернатор бережно положил на стол письмо, торжественно снял с носа затуманившиеся очки, торжественно и медленно протер их кончиком платка.
10: Благодарю, молодой человек, благодарю. Жизнь мою вы берите, она ваша, но моя честь.
11: Он не договорил и, закинув голову, несколько смешной в своей важности, вернулся к письму.
13: Скажу даже, что вы вообще честный человек, и сами не обидите и курицы, если вам не прикажут ее обидеть. Но как вы, честный человек, можете подчиняться таким приказаниям? Вот в чем для меня вопрос. Милостивый государь, народ не курица. Народ – дело святое. И если бы вы понимали, что такое народ с его страданиями, вы вышли бы на ту самую площадь, поклонились бы земно и попросили бы прощения. Вы подумайте только. Из рода в род, из поколения в поколение, от тех самых первых рабов, которые строили пирамиды по прихоти тирана-царя, ведем мы свое существование. И как есть среди вас потомственные дворяне, так среди нас есть потомственные рабочие, потомственные рабы. И вы подумайте, что во все эти тысячи лет нас только били и угнетали. И как бы далеко ни заглянул я в прошлое моих предков, я ничего не вижу там, кроме слез, отчаяния и дикости. Разверните душу настоящего рабочего или мужика. Ведь это же ужас! Еще не родившись, мы уже тысячекратно обижены. А когда мы вылезаем в жизнь, так сразу попадаем в какую-то нору и пьем обиду, и едим обиду, и одеваемся обидой. Вот рассказывают, что в третьем году вы пороли каких-то мужиков. Вы думаете, что вы только их зад оголили? Вы их тысячелетнюю душу рабскую оголили. Вы и покойников, и будущих, еще не родившихся людей, розгами хлестали. А когда пришли к вам рабочие, вы думаете, это кто пришел? Это пришли рабы воскресшие, которые строили пирамиды, пришли со своими тысячелетними мозолями и слезами за советом и помощью, как к образованному и гуманному человеку XX века. А вы как с ними поступили? Эх вы! Подумать так, ваш дедушка был надсмотрщиком над этими рабами и хлестал их плеткой, и вам передал эту глупую ненависть к рабочему классу. Милостивый государь, народ просыпается. Пока он только еще во сне ворочается, а у вашего дома подпорки уже трещат. А вы погодите, как он совсем проснется. Вам на вы эти мои слова. Подумайте над ними. А засим прошу прощения, что обеспокоил, и во имя идеи братства желаю, чтобы вас не убили.
14: Убьют. Непременно убьют.
11: Вспомнился на миг рабочий Егор с его сизыми завитками и утонул в чем-то бесформенном и огромном, как ночь. Мыслей не было, ни возражений, ни согласия. Он стоял у холодной печки, горела лампа на столе за зеленым матерчатым зонтиком. Где-то далеко играла дочь Зизи на рояле. Лаял губернатор Шинмопс, которого, очевидно, дразнили. Лампа горела. Лампа горела.
5: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Роли исполняли от автора Евгений Гензинов, губернатор Владимир Андреев, чиновник Козлов Дмитрий Писаренко, рабочий Александр Бурдуков. В эпизодах принимали участие артисты Ольга Голованова, Дмитрий Филимонов, Вячеслав Слепнев, Марк Гейхман. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пенегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
15: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называют себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано, человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители, простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
16: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах. Женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других. Видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
15: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
17: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это!» Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба!» Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 1000 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-роллом.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли Молледжато, человек на пружинах. Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – 24 тысячи поцелуев. В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракала. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato o sempre in prigione. E quello che posso sortir, mica sorte. Mi metto paura. Qua sono tutti matti e m'acciaccano. Non si può.
1: «Я так больше не могу», — жалуется попавший в армию Серафину офицеру. «То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город повольнительный лучше не ходить, там все психи какие-то, вот колеса можно угодить, отпустите меня в деревню, ну пожалуйста».
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на

0: Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
1: Vede, l'acqua, cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
0: «Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку», говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
1: «Ma non piove più. Ha smesso di piovere. Neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta».
0: «Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед».
2: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
0: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность нежеланием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия. Что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта.

0: инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
1: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
0: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
1: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
0: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
1: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
0: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
1: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
1: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
1: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Сигналы Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске силы российского ПВО за сутки уничтожили свыше 1500 беспилотников. Путин пока не планирует встречаться с секретарем Ватикана по международным делам, заявил Песков. Задержанный в Крыму агент Киева передавал данные об объектах экс-сослуживцу. Далее подробности. Владимир Путин сегодня принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где ранее были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. После завершения молебна президент прошел между гробницами и захоронениями великих князей и царей двух династий Рюриковичей и Романовых. Там ему были представлены обретенные ранее мощи великого князя Дмитрия Донского, который был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси. Заместитель генерального директора музеев Московского Кремля Андрей Баталов подробно рассказал главе государства, как именно был получен доступ к саркофагу с мощами Дмитрия Донского. В свою очередь, вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров сообщил о проведенных исследованиях останков и как устанавливалась их принадлежность. Он также отметил в беседе с Путиным удивительную сохранность мощей святого князя-воина. Президент России назвал уникальным и чудесным обретением мощей князя Дмитрия Донского.
9: Все это описано в летописи, да?
10: В летописи только две строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наши, так сказать, наша экспертиза, наше обследование. Вот. И спасибо вам большое за создание генетических, палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать в Сириусе, вот, и это тоже нам что-то даст. Еще несколько лет назад этого всего не было. Так что большое спасибо за поддержку.
9: Вам спасибо за эту работу. Уникальная абсолютно. Чудесное приобретение вообще.
8: Митрополит Павел пожелал президенту России Владимиру Путину здоровья, силы духа и Божьей помощи в государственных делах после молебна у мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Российские подразделения группировки «Центр» и «Южный» освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, по данным ведомства, подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах 8 населенных пунктов ДНР. Уничтожили за сутки свыше 250 военных, ВСУ, 2 бронетранспортера, «Страйкер» производства США, боевую бронированную машину, 22 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. Силы ПВО за сутки уничтожили 1504 беспилотника и 11 управляемых авиабомб ВСУ. Тем временем расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады беспилотных систем «Варяг». В настоящий момент в графике Владимира Путина нет встречи с представителем Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию ситуации на Украине нет. В связи с позицией киевского режима динамика на фронтах хорошо известна.
11: Я пока не буду забегать вперед. В графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будут. Мы высоко ценим усилия всех стран, которые проявляют искреннее желание способствовать процессу урегулирования. Таких стран мало, но тем важнее, наверное, тем ценнее их усилия. В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Я об ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий Путин. Специальная военная операция продолжается.
8: Песков также отметил на брифинге, что ряд стран в Европе делает все, чтобы купировать усталость Запада от поддержки Украины. В Крыму пресекли деятельность агента украинских спецслужб. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Уже известно, что житель Фароса сам вышел на связь с разведкой киевского режима через мессенджер и стал передавать сведения о местонахождении объектов погрануправления ФСБ в республике.
12: Житель поселка городского типа Фарос, являясь пенсионером Государственной пограничной службы Украины, осуществлял сбор и передачу данных в отношении пограничных объектов, расположенных на территории южного берега Крыма. По заданию сотрудника Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, который являлся бывшим сослуживцем фигуранта, они вместе служили на территории Крыма до 2014 года. В 2014 году сотрудник ГПСУ не согласился с результатом референдума и убыл для дальнейшего прохождения службы на территории Украины. Воспользовавшись дружескими чувствами, склонил к официальному сотрудничеству с Украиной жителя поселка и отработал ему задание по сбору информации. После выполнения задания житель поселка был задержан сотрудниками нашего управления.
8: Суд отправил обвиняемого под стражу. Он признал вину и дает показания. За госизмену ему грозит пожизненное заключение. Почти 14 миллионов иностранных граждан сдали биометрические данные при пересечении границы России с начала эксперимента в 2024 году. Из них почти 70 тысяч человек не получили разрешение на въезд в страну. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Эксперимент по сбору биометрии проходит во всех аэропортах Москвы, Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. А с июня системой оснащены также пункты пропуска в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и ряде других регионов. Разработанная правительством Москвы методика позволяет идентифицировать иностранных граждан во время прохождения пограничного контроля по двум параметрам – по фотографии и отпечаткам пальцев. Система помогает не только собирать биометрические данные, но и выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменив установочные данные и попытался въехать в Россию повторно, пояснила Волк. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
13: Спорт.
14: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионка Европы 2026 года по плаванию на дистанции 200 метров брасом Евгения Чекунова завоевала золото в этой дисциплине на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Второе место заняла Юлия Ефимова. А Дарья Клепикова на спартакиаде завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Почти секундой уступила Милана Степанова, третьей стала Дарья Сурушкина. На прошедшем чемпионате Европы Клепикова взяла золото в смешанной комбинированной эстафете. Казахстанский «Барыс» со счетом 2-1 обыграл Тольяттинскую «Ладу» в матче Кубка Республики Башкортостан по хоккею. Это первая победа «Барыса» на турнире и второе поражение в трех матчах для «Лады». В 17:00 на лед выйдут Салават Юлаев и Амур. Форвард минского «Динамо» Алекс Лемош пропустит начало сезона континентальной хоккейной лиги из-за травмы паха. Ему потребовалась операция. Американец вернется в состав не раньше середины сентября. В прошлом году Лемош стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 73 очка за 68 матчей. Крылья Советов арендовали нападающего Казбека Мукаилова у Краснодара до конца сезона. Мукаилов – воспитанник Академии «Быков». В 10 матчах за основную команду он отметился 3 голами и 1 передачей. Накануне Краснодар обыграл московское «Динамо» в гостях в матче Кубка России благодаря единственному голу, который забил Казбек. Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что футболисты команды планировали подарить главному тренеру Хуана Карседо на день рождения, который тот отпраздновал накануне. «Хочется дарить ему каждый день свою самоотдачу на тренировках и как можно больше побед», — сказал Наиль. Увы, накануне «Спартак» проиграл «Рубину» в матче Кубка России по футболу в серии пенальти. С вами был Юра Геворкян.
13: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: В пятницу 21 августа в Южно-Сахалинске плюс 24, плюс 26 без осадков, в Магадане плюс 15, плюс 17 без осадков, во Владивостоке без осадков плюс 24, плюс 26, в Екатеринбурге плюс 24, плюс 26, кратковременные дожди, в Красноярске плюс 15, плюс 17, временами дожди, в Мурманске плюс 12, плюс 14, временами дожди, в Сыктывкаре плюс 20, плюс 22 без осадков. В Ярославле плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Нальчике плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, ночью в начале дня местами кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс 21, плюс 23. Сейчас в столице 22 градуса тепла.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона художественный руководитель театра «Геликон Опера» Илья Ильин.

Сегодня мы вновь говорим о 7-м международном конкурсе молодых оперных режиссеров «Нано-опера», который прошел в Москве, и благодаря которому молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в узких рамках мастерских, но и на больших сценах.

0: Сегодня у нас в студии дипломант конкурса, замечательный музыкальный режиссер Ася Желвакова. Здравствуйте, Ася.
1: Здравствуйте, Илья Анатольевич.
0: Ася живет в Москве и уже много лет занимается режиссурой. И еще один замечательный гость – это лауреат второй премии конкурса «Нано-опера» Владимир Шелькрот. Здравствуй, Володя.
2: Здравствуйте, Илья Анатольевич.
0: Володь, у тебя на самом деле очень интересный уже послужной список, хотя ты достаточно молодой человек. У тебя помимо оперной режиссуры, которой ты занимаешься и в ГИТИСе, заканчиваешь ГИТИС сейчас, уже есть какие-то собственные работы режиссерские, но при этом ты еще пишешь музыку.
2: Да.
0: В твоем репертуаре уже есть несколько мюзиклов, которые идут в театрах. Режиссер, композитор.
2: Ну, это не совсем мюзиклы. У меня есть детский музыкальный спектакль, там действительно и песенки. Это, ну, можно назвать мюзиклом. Называется это «Против кого дружим». Он идет на малой сцене театра ДМТЮА. Еще у меня лежит, так сказать, в ящике лежит мюзикл «Мертвые души», который мы когда-то написали с моим товарищем Петром Акуловым. А в основном я пишу музыку для драматических спектаклей. В 23-м году стал лауреатом конкурса «Партитура».
0: Да, кстати, это спасибо. Тоже часть твоей биографии, мощная часть. Конкурс
2: да.
0: «Партитура» разрастается. На самом деле это становится такой большой кузницей и возможностью молодым композиторам действительно выйти на серьезный уровень и поставить свои произведения.

0: самое главное, наверное, на этом конкурсе, то, что можешь услышать свое произведение вживую. И вот там прозвучала маленькая пятиминутная симфоническая балетная картина для фортепиано с оркестром. Называется она «Любовь и война». И потом меня позвали делать сначала один спектакль, потом другой спектакль. Вот первый это спектакль «Васса» в театре на Покровке, а второй называется «Все о Еве» в театре на Трубной. На самом деле, конечно, все равно режиссура занимает первое место в моей жизни. И наибольшее удовольствие я получаю от репетиции, от работы с артистом. Но когда накатывает, не могу не писать. Пока есть немного времени на музыку, я его трачу и пишу.
1: Вот, друзья, лауреат второй премии Международного конкурса оперных режиссеров «Нано-опера» Владимир Шелькрот и дипломант конкурса Ася Желвакова.

0: Асечка, скажи, пожалуйста, а в твоей жизни, помимо режиссуры, есть что-то, чем ты любишь заниматься дополнительно?
1: Увлекаюсь и расслабляюсь, и нахожу вдохновение в спорте, в здоровом теле, здоровый дух.
2: В отличие от меня.
1: Мне очень нравится верховая езда, большой теннис. И недавно начала осваивать гольф. И поняла, что гольф для меня оказался самым сложным видом спорта, где мозг, как ни странно, кипит, скрипит и пытается контролировать все тело, что дается ему непросто. Это дает возможность перезагрузиться и с новым каким-то вдохновением подойти к каким-то своим идеям, которые ждут своего часа, как у Владимира, лежат в столе. Да, либо на стадии какой-то вот реализации.
0: Ох уж эти столы режиссеров.
1: Ой, да.
0: Какие там глубокие ящики.

0: Ась, ну ты закончила Нижегородский технический университет. По какой специальности?
1: Управление инновациями.
0: Почему ты выбрала технический университет?
1: На все это меня вдохновил мой отец. Он изобретатель, до сих пор пишет патенты, патентовед, работает на заводе. Для меня это была такая очень важная личность в моей жизни. И я решила пойти по его стопам. Первое образование, грубо говоря, дать уважение родителям. Ну и, конечно же, всегда мое сердце было отдано творчеству и искусству. Это и театральные кружки, и студии, и музыкальные классы, и чего только в моей жизни не было. Но я решила, что первое такое техническое образование, оно мне даст большую базу развития моего мышления, моей работоспособности и подарит мне урок стремления все равно добиваться своего, если где-то я недостаточно дотягиваю, достаю, да, все нужно изучить и прийти к своим целям и результатам.
0: Целеустремленная девушка.
1: Есть куда расти.
0: Асечка, вот ты про папу упомянула и про его патенты, изобретения. На самом деле изобретение, особый склад ума должен быть для этого организма всего. А что из изобретения своего папы ты помнишь лучше всего? То, что прям важным для тебя в какой-то момент стало.
1: Это были веселые моменты моего детства. Для всей нашей семьи мой папа однажды он с гордостью приходит домой и говорит: моей маме Марина я изобрел стиральную машину. Это 98-й год.
0: Но стиральные машины уже были.
1: Да, но у всех были разные возможности. Мама там восхищение. Ну, Володя, давай показывай. В руках у него, значит, было ведро квадратное. Налил туда воды, поместил грязные вещи и 20 минут крутил рукой это ведро то вправо, то влево, с гордостью демонстрируя нам с мамой свое изобретение. Скажу сразу, мама, конечно же, не оценила вложение и старания папы, но это было таким веселым, ярким моментом. Гордость, конечно же, возросла у меня как ребенка к отцу многократно.

0: Второе изобретение делал из воды живую и мертвую воду. Разные электролиты, какие-то проволоки. Целые сутки делали магию с водой. И в конце дня получалась жидкость желтого цвета и прозрачная. И благодаря папиным экспериментам в семье лечились этой водой. Была щелочная вода и кислая вода. Такие яркие воспоминания воспитали во мне любовь к техническим романтикам. Я считаю, что мой папа такой технический романтик своего времени. Когда я пришла в политех имени Ростислава Евгеньевича Алексеева, конструктора, изобретателя, создателя судов на подводных крыльях, я была в восхищении от этой значимой фигуры в мировом техническом прогрессе. И именно человек, да, из технической профессии сподвигнул меня поставить про него целый оперный проект.
1: Это прям было написано произведение специально.
0: Да, и самое, что интересно, это было как провидение для меня. Я уже в Москве, развиваюсь как режиссер, и вот помню, как сейчас сижу на первом этаже в буфете электротеатра «Станиславский», и мне такое провидение. Мы ставим оперный байопик под названием «Подводные крылья». Приходит мне название о конструкторе, создателе судов.
1: Красиво.
0: Ростислав Евгеньевич Алексеев. И все закрутилось невероятным образом, как будто бы сам ветер мне дул в паруса. Мы писали либретто с его дочкой Татьяной Ростиславовной Алексеевной, еще действующий конструктор ЦКБ имени Алексеева, своего отца, которая под чутким там своим надзором уверяла каждый смысл. Мы с уважением к этой фигуре личности и отправились в это приключение.
1: Потрясающе. Да. И этот спектакль идет в Нижнем Новгороде?
0: Периодически. У нас была премьера в 2024 году, в октябре. Нас поддержало правительство Нижегородской области. То есть мне нравится, что и сам регион развивает культуру, создает новые проекты и из таких историй делает культурные жемчужины, которые прививают гордость не только нижегородцам. Самое большое впечатление, наверное, от этой работы, что можно работать живым композитором.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в студии замечательные молодые оперные режиссеры, участники и победители конкурса «Нано-опера» в театре «Киликон опера» Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. У Володи огромный ящик с партитурами, которые никому не показаны. У Аси техническое образование, байопики поставлены.
0: Оперные, да.
1: Оперные. Володь, скажи, пожалуйста, вот Ася упомянула про своих родителей. Твой папа замечательный художник, сценограф Виктор Ильич Шелькрот, который работает в разных театрах в нашей стране. Наверное, папа тебя все-таки в профессию направил.
2: Нет, папа, ну, своим присутствием, конечно. С детства, с 2 лет я хожу в театр. Я помню первый спектакль, который назывался «Чух-чух». Я даже оперный спектакль помню первый. В театре «Новая опера» «Иоланта».
1: Очень хороший спектакль.
2: Да.
1: Красивый спектакль.
2: Очень красивый спектакль. Я картинку помню. Режиссер Геннадий Шапошников и художник Виктор Герасименко. Но папа, когда услышал от меня слова «я хочу быть режиссером», я сначала хотел быть кинорежиссером, мне было 11 лет, он сказал: «Почему опять вот это вот начинается? Ну, у тебя же дедушки врачи, бабушка архитектор, ну куда ты, ну вот зачем тебе?»
1: Ну-ка поподробнее про дедушек врачей.
2: Оба дедушки у меня врачи и с большим стажем. Старший дедушка Александр Семенович Бранштейн, заслуженный врач Российской Федерации.
1: Это твой дедушка?
2: Это мой дедушка. А младший дедушка Илья Юрьевич Шелькрот, он работал в Министерстве здравоохранения. Ну, в общем, у меня большие врачи.
1: Как в «Геликоне» всегда была большая связь с медицинскими работниками города Москвы, так и в твоей семье медицина и музыка.
2: Да, и дедушки, они хотели, чтобы я был врачом, но вот старший дедушка совершил ошибку, повел меня в оперный театр, как раз на эту «Иоланту». Потом стал водить меня в концертные залы. Я слушал музыку, как-то к ней стал тянуться. При том, что дедушка фанат опер, абсолютный фанат. У него в детстве, он жил в маленьком городе, у него из игрушек был только магнитофон, на котором было 3 пластинки. «Травиат», «Риголетто» и «Запорожец за Дунаем». Вот. И вот это была его игрушка главная.
1: Интересная, чем подборка, да?
2: Да, но он пытался привить мне медицину и большая советская энциклопедия медицины, учебники по проктологии на разных языках. Это все сыграло свою роль. Я совершенно был отвернут от этой профессии. Вот. Бабушка.
1: Не читайте, пожалуйста, медицинские энциклопедии,
2: да,
1: если хотите
2: года.
1: Быть врачами.
2: Да.

0: Я хотел быть поваром в детстве, потом тоже врачом, но сначала быть поваром, потому что у родителей была фантастически оформленная книга о вкусной и здоровой пище с удивительными картинками.
1: Ну вот картинки, они спасают иногда, иногда наоборот, потому что когда смотришь учебник по проктологии, там соответствующие картинки, а папа приносил такие альбомчики с выставок итоги сезона, и там всегда какие-то красивые работы наших замечательных художников. И я с удовольствием их рассматривал, на выставку ходил, папа мне показывал макеты, разрешал мне туда пальцем залезать. Это было гораздо интереснее, чем большая советская энциклопедия медицины. Бабушка со мной рисовала, бабушка-архитектор. Она хотела, чтобы я был архитектором. Она вообще такая за династию. Она всегда мечтала, чтобы у меня была дочка-архитектор, потом внучка и внук, и все должны быть архитекторами. Никто архитектором не стал. Бабушка расстраивалась, наверное, но она не так, как дедушка. Дедушка долго-долго сопротивлялся. Потом, когда я уже поступил в институт, и когда уже вот как раз в Большом зале консерватории сыграли мою музыку, это был его день рождения как раз. Он ко мне подошел и сказал: «Ну ладно, я теперь понял, что ты на своем месте». А папа был категорически против. Он не говорил, что это там профессия плохая, и поди получи нормальную профессию, как часто говорят в нашей ситуации. Это было бы странно, потому что он сам с этой ненормальной профессией столько лет. Но он прав, это очень сложно, это большая конкуренция, это надо иметь кучу качеств, которые надо как-то в себе возращивать.
0: А ты ленивый человек по жизни?
1: Я ленивый человек, я с этим борюсь.
0: Дмитрий Александрович Бергман, основатель театра Геликон Опера и конкурса «Нано Опера», он всегда говорит, что лень – это признак таланта.
1: Да, он мне тоже это говорил, так как Дмитрий Александрович мой мастер. Первый раз, когда мы с ним увиделись, он мне тоже задал этот вопрос, сказал: «Ты ленивый?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Это хорошо». На самом деле, я ленивый, но я потихоньку, чем больше дел и вещей вокруг необходимых, как-то от этой лени просто не успеваю я лениться.

0: Володь, а любимые спектакли у папы есть?
1: Да, ну, наверное, самый любимый спектакль папин – это «Алые паруса», который идет до сих пор уже с 11-го года, он идет в театре Перми. Это замечательный мюзикл Максима Дунаевского, прекрасная музыка, но там все совпало. И сценография, и музыка, и режиссура, и выдающиеся костюмы Ирены Белоусовой, которые у зрителей вызывают восторг всегда, а у некоторых театральных критиков это вызвало очень много вопросов.
0: Это же замечательно.
1: Да.
0: Это здорово.
1: Да, это самый главный признак. Но еще, конечно, работы папины в театре на Покровке, в котором он прослужил 20 лет, были прекрасные спектакли. Я попал на последний показ одного из первых папиных московских спектаклей. Был такой спектакль «Славянское безумство» по Нушичу в театре на Малой Бронной. Тоже была замечательная работа. И в Новосибирском театре «Глобус» два спектакля «Скупой» и «Ревизор».
0: Друзья, замечательно, что наш разговор пришел к этой теме удивительной семье, месту, которое взращивает нас, которое дает нам возможности, которое дает нам толчок в жизни. В моей жизни моя семья очень мне помогала всегда и продолжает помогать. И театр «Геликон» – это большая семья. Я надеюсь, что вы это заметили во время конкурса «Нано-опера», как артисты внимательно относятся к вам, как они помогают. Это всегда отличало артистов «Геликона», потому что Дмитрий Александрович Бертман наш театр создавал, пестовал и продолжает делать его театром большой семьи. Вы знаете, я удивлен историями, которые вы сегодня рассказали про своих близких. Ваши близкие действительно выдающиеся люди. Так хочется больше о них говорить. И я вот смотрю на вас и понимаю, что в каждом из вас течет кровь очень талантливых людей. Мне очень приятно сегодня быть с вами в этой студии. Для наших слушателей я, конечно, должен напомнить, что сегодня удивительная беседа, которую мы ведем с победителями, лауреатами конкурса «Нано-опера», 7-го международного конкурса молодых оперных режиссеров, который раз в 2 года проходит в театре «Геликон опера», который был придуман и театр, и конкурс народным артистом России Дмитрием Бертманом.

0: Сегодня у нас в студии Ася Желвакова и Володя Шелькрот. Асечка, во втором туре ты ставила очень сложный дуэт, дуэт Кончаковны и Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь». «Князь Игорь» – это также новая постановка театра «Геликон опера». Я подсматривал какие-то идеи возможные. На самом деле решение очень интересное, и зрители тоже отметили. Скажи, пожалуйста, «Князь Игорь» – это, конечно, масштабное произведение, мощное, великое. Есть идеи поставить вообще его когда-нибудь? Мысли какие-нибудь? Или все-таки больше боёпики?
1: Нет, это была одна из моих очень далеких мечт, которая даже боялась в свое время подумать и прикоснуться. То есть я проживаю самые разнообразные эмоции, нахожу какой-то отклик именно в музыке.
0: Либо... А в принципе, что бы хотела поставить? Есть какие-то планы уже, может быть, прям можно прорекламировать и сказать, вот у меня скоро.
1: Есть большие планы, но во мне кипит кровь изобретателя, инноватора. Сейчас есть желание продолжить уже в работе опера про летчика Чкалова. Оставлю это в тайне и подвешу как интригу. Обязательно буду об этом рассказывать чуть ближе к делу. Хочется сделать смелый проект. Все это будет решено художественными решениями. Такая смелая творческая работа команды, в которой это все, грубо говоря, объединится, сделает. И второе, конечно же, мне бы хотелось поработать, тоже создать новый материал про семью Донских. История вот этой княжеской семьи, семейных ценностей, исторических важных событий, да, для нашей страны, как ориентиры. Вот это вот для меня пока две такие мечты и ориентиры в работах.
0: Володь, в кулуарах ты мне сказал, что Гоголь твой любимый автор.
2: Да.
0: А что в мечтах по Гоголю?
2: Все. Ну, на самом деле, мой путь в ГИТИСе начался с Сорочинской ярмарки Мусоргского, и это совпало. Мусоргский и Гоголь. Мусоргского я обожаю. И Сорочинская ярмарка, прекрасная опера. Конечно, ее бы хотелось реализовать. «Игроки» Шостаковича – тоже прекрасное произведение. Вообще…
0: Незаконченное.
2: Шостаковичем незаконченное. Есть дописанный
0: вариант. Интересно. Расскажи.
2: Есть вариант. Такой был Шостаковичевед польский. Он, по-моему, жив. Кшиштоф Мейер. И он закончил эту оперу. И даже она исполнялась дирижером Михаилом Юровским когда-то. Прекрасная музыка и прекрасная пьеса Гоголя. Ну и, конечно, в каком-то виде наверняка «Ревизор». У меня даже когда-то была мысль, когда я еще только выбирал профессию, что вот бы сыграть Городничего. Но вообще, потихоньку вырастая, много всего узнаешь, находишь. Я тоже за работу с живыми композиторами, ныне живущими. Я стараюсь с ними общаться и дружить.
0: Дорогие друзья, к сожалению, время наше в эфире ограничено. Еще очень хочется о многом поговорить. О режиссуре, об артистах, о театре. Поэтому я предлагаю нам встретиться еще раз в этой студии для того, чтобы поговорить о вас, о международном конкурсе «Нано-опера». А для наших радиослушателей я напоминаю, что сегодня в студии были замечательные, молодые, красивые, цветущие режиссеры. Дипломант конкурса «Нано-опера» Ася Желвакова.
1: Спасибо большое наши слушатели, Илья Анатольевич.
0: И лауреат второй премии конкурса «Нано-опера» Владимир Шелькрот.
2: Спасибо большое всем.
0: До новых встреч.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Знаете, какую я хотел тему поднять? Закаливание. Вообще это миф или это польза? Сколько нужно ребенку, например, занятий на улице и каких вот для здоровья? Мы всегда говорили, вот закаливание.
2: Закаливание – блестящий вообще подход и вообще блестящая идея сама, потому что на самом деле закаливание – это одна из доминант здоровья.
1: Вот,
2: поэтому,
1: я хотел
2: когда
1: спросить.
2: Мы хотим, чтобы ребенок наш был здоров, надо его закаливание. И поэтому мы и говорим всегда спорт и закаливание – это такие близкие понятия в некоторой степени. Да, закаливание – это уменьшает риски там, целого ряда вирусных и респираторных инфекций. Если мы это правильно концентрируем двигательной активностью и тренировками, и всеми процедурами, которые связаны с открытым воздухом и прогулками, мы же видим детей новорожденных в колясках, в лютые морозы, в валенках, бабушки и родители совершенно катают этого ребенка, когда-то его пеленали в жуткую запеленутую такую, а сегодня он свободно лежит, там достаточно тепло одет в комбинезоне, светит солнце, мороз. Ну, прикрывает немножко нос, чтобы не было охлаждения дыхательных путей, и ребенка гуляет по 2-3 часа на свежем воздухе. И прогулка – это не укачивание ребенка в кровати, это инсоляция, это закаливание в определенной степени, потому что гуляют и зимой, да. Так же, как мы выкладываем ребенка, распеленав его, он на активном пространстве, он находится без одежды какое-то время дома. Да, это тоже элемент закаливания. Потом у нас там раннее плавание, которое сегодня ездит, да, первого года жизни даже детей в бассейнах. У нас мы даже выпускаем тренеров, готовим по адаптивному, по спорту, как раз связанное с умением плавания первого года жизни. Ребенок довольно хорошо плавает, в этом возрасте начинать может. Ну, а закаливание – это температурные режимы, только это постепенный процесс. И, безусловно, это защита организма, вне сомнения. Но сразу моржевание не подходит.
1: Согласен. Но у нас просто сейчас дети сидят за компьютерами в гаджетах. Они вообще не очень много выходят на улицу. Я, может быть, утрирую. Тоже вы говорите, 2-3 часа на улице, когда ты с бабушками, когда в коляске.
2: Нет, когда ты с бабушками гулял, тебя водили в детский сад, тебя в детском саду есть прогулка.
1: Там,
2: там самая большая проблема, чтобы ребенок научился сам одеваться хоть как-то, потому что воспитателям 30 трудно одеть 25 детей одновременно идеально, да, чтобы он надел варежки, завернулся в шарф там, и так далее, особенно зимой. Но уходят зимой гулять все.
1: Да.
2: И они играют, бегают там, и это происходит любой температурой. Есть температурные ограничения какие-то определенные, понятно. На ярком солнце выше 30 не надо там находиться ребенку без прикрытой головы. То же, как и зимой, наверное, да, при низких температурах. А так, пожалуйста. Но если у нас есть возможность, мы же сами, опять же, если это наш ребенок, то мы сами должны им показывать ему какой-то пример. Можем ли этот пример показать? Вот это вопрос. Готовы ли мы выйти в лютый мороз погулять сами, там, на какой-то короткий промежуток, или в дождь выйти тоже? Ну, вот единственный способ спасения – это животные в доме, которых надо выгуливать. Вот тут уж деваться некуда. Хоть тебе дождь, хоть тебе нет.
1: Всегда, да. Здоровый образ жизни – это пропаганда, и это хорошая пропаганда, потому что пропаганда – это не всегда плохо.
2: Нет, ну, это как пропаганда. Это ведь как мы пришли к этому. Ведь мы же всегда говорили об этом все. Там, и Евклид говорил «Движение, кладовая жизни». Мы прислушивались к этому. Там, Петр Кузьмич Анохин говорил о том, что масса физической культуры и спорта – это кладовая здоровье будущих поколений. Ну, слышали мы это в каком-то возрасте? Нет. Да, но сегодня как бы все понимают, что возможности оказываются совершенно фантастические по тем данным, которые получены в больших исследованиях, что все-таки двигательная активность – это спасательный круг от целого ряда заболеваний. То есть это продлевает твою жизнь без серьезных органических заболеваний. Стоит ради этого вести здоровый образ жизни? Наверное, стоит.
1: Да стоит.
2: Помните? Если ты просто на карте весов взвесишь, так сказать, стоимость потом своей болезни в будущем там, и, или здоровье в будущем тоже, насколько ты потратишь этих запасов своих финансов или не финансов, на фармакотерапию, или ты попробуешь все-таки двигательную активность сохранить себя.
1: Ну, я просто вспомнил вот этот вот спор, ходить или бегать.
2: Ну, вот я вам скажу, такой выдающийся человек, академик Микулин, который, мало того, что он был академик и доктор технических наук, он защитил кандидатскую диссертацию по медицине в свое время. И надо сказать, что он перенес инфаркт в какой-то период и изменил немножко, так сказать, свой характер двигательный, и потом много занимался вопросом двигательной активности и продлил себе жизнь почти до 100 лет. Как раз двигательной активностью. Я думаю, что в этом и есть секрет долголетия. То есть не потому, что нужен инфаркт для того, что у тебя это произошло.
1: Нет.
2: Это ни в коем случае не надо. Надо постараться сделать, чтобы его не было. Как можно дольше или не было вообще.
1: Ну и привычки заложить, вот
2: да.
1: Как раз
2: а
1: именно
2: популизм,
1: в детском возрасте.
2: Это популизм, который развивает уже в большей степени такое, как политическая версия утверждения. Только надо посмотреть на самого себя. И те, кто могут это говорить, должны это говорить. А те, кто не могут, наверное, пропаганда должна быть все-таки как-то передана в другие руки.
0: Отцы и дети.
1: Раз уж мы тоже про мифы, я тут вдруг с удивлением обнаружил, что развенчали миф про 10 тысяч шагов, якобы просто это японская часовая компания выпустила, у них так иероглиф такой подходил, 10 тысяч шагов, шагающий человечек, а сейчас вроде как надо поменьше, 6-8 тысяч ходить, ну, в день.
2: Ну, там разные есть программы, ну, и в зависимости от метаболических единиц, которые расходы энергии, когда надо посчитать, надо понимать, что есть польза от физической активности, есть и там же вред, все, что сверх определенных
1: хочется
2: единиц
1: пользы.
2: Метаболических, конечно, от модных всякой марафоны, сверхпробег, там, суточные и так далее. Айромен, кстати, очень популярен во всем мире, все мечтают попасть на Айромен-марафон.
1: А что огромный. Это такое?
2: Айромен – это длительный бег такой.
1: Не 42, бег, еще да. Больше?
2: Нет, конечно, дольше. Все мечтают попасть на этот турнир, это такая медаль Айромена. Но мы говорим же о том, что это фантастическая история с марафонами вообще, что их число увеличивается там геометрически. Сегодня

0: И итог. Но все равно должен быть чекап здоровья.
1: Ты не сам себе проводишь чекап здоровья?
0: Ну,
1: сколько
0: это
1: ты можешь?
0: Мы как бы говорим об этом, что это такой все-таки медицинский самоконтроль. Для того, чтобы чем-то начинаешь заниматься, наверное, ты должен посмотреть, есть ли у тебя какие-то риски, которые превысят твою пользу от того, что с тобой будет.
1: Сейчас...
0: В плане сердечно-сосудистой системы, с этой точки зрения, потому что это рискообразуемая зона и наиболее ярко манифестирующая. А все остальное благополучно.
1: Когда мне был тридцатник, мне было тоже интересно вот это вот проползти в грязи, бревно нести. Вот я просто думаю, что вот где это заканчивается польза, начинается вред как раз-таки. И мы, наверное, говорим, что с 30 до 40 – это, наверное, расцвет, когда прям можно все. Нет? Или я не,
0: нет,
1: прав?
0: Нет, ну, может быть, можно и почти все. Но риски есть в любом возрасте. Значит, опять-таки, это должно быть не компанейщина такая, как компания здоровья, а как системный продукт.
1: Где эту систему получить тогда?
0: Ты должен поменять свой образ жизни, на самом деле, в целом. Это трудный очень вопрос. Потому что эти слова там по поводу питания, слова, они обращены куда? Как нам сделать пятиразовое питание работающему человеку, там, правильно выстроенное? Реально это? Нет. Но гидратацию еще можно сделать. Сейчас будет жара. Научили мы пить воду населения? Не научили еще пока. Ну, видимо, уже много людей с бутылочками выходят на улицу с водой. То есть гидратация продумана. А двигательная активность, ну, она формируется, я думаю, что не популистским методом, образовательным. Ты должен к этому образованию сам подойти.
1: И детей тащу, чтобы они
0: или,
1: не
0: да,
1: на машине.
0: Ну, да, детей, но дети должны понимать, что им скучно, потому что они просто идти бесцельно по улице или там куда-то
1: нет,
0: в лес.
1: Нет, цель нужна.
0: Да, если там за грибами, одно из грибов там научить, там еще что-то, это целая история. Там на даче можно дать физическую активность, чтобы они там лопатами те, там, листья собирали. Не знаю, там,
1: но всегда нужно чем-то
0: копать.
1: Заинтересовать, придумать
0: мы
1: игру.
0: Мы должны что-то придумать в игре, что-то.
1: Да.
0: В конце должен быть приз.
1: Это точно. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта и академик РАЭН. Сегодня у меня в программе. Спасибо большое за ваши ответы.
2: Отцы и дети. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Музыка. События. С Михаилом Иконниковым. Дни рождения.
3: Здравствуйте. 27 августа 1924 года в Москве родилась певица Нина Дорда. В 1937 году поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В 1945 году была принята в оркестр при Центральном доме культуры железнодорожников под управлением Дмитрия Покраса. В 1954 году приняла предложение выступать с джаз-оркестром Эдди Рознера и благодаря обширной гастрольной программе популярного коллектива приобрела известность. В 1960 году собрала совместно с мужем, пианистом и дирижером Михаилом Липским, новый оркестр и в течение двух десятилетий выступала с ним, давая концерты по всей стране. Одновременно являлась солисткой московского мюзик-холла, с которым гастролировала по Северной Латинской Америке и Японии. В 1967 году был снят фильм-концерт «Поет Нина Дорда». В 1980-х годах Нина Ильинична прекратила выступление. В 1993 году приняла участие в концерте «Памяти Эдди Рознера» в компании Эдди Рознера. В 1995 году Нина Ильинична Дорда была удостоена звания заслуженной артистки России.
4: Окутан воздух в долине.

0: События.
1: 27 августа 1990 года в авиакатастрофе погиб один из самых известных блюзовых гитаристов истории — Стиви Рэй Вон. Ему было всего 35. 28 августа 2009 года Ноэль Галлахер объявил о том, что покидает группу «Оазис». 29 августа 1964 года звукозаписывающая компания «Monument» выпустила сингл Роя Орбисона «O Pretty Woman». 29 августа 1980 года был выпущен первый альбом группы UB40 «Signing Off». 25 августа 1991 года состоялся последний концерт Майлза Дэвиса.

0: Новости.
1: Алисия Уит записала альбом, посвященный человеку, благодаря которому она еще в детстве появилась на большом экране, режиссеру Дэвиду Линчу. В 7 лет актриса сыграла Оливию Атрейдис в «Дюне», экранизации романа Фрэнка Герберта, снятой Линчем в 1984 году. В подростковом возрасте она появилась в одном из эпизодов «Твин Пикс» в роли Герсон Хейвард, роль, которую Уит повторила в двух эпизодах сериала 2017 года. В записи пластинки, посвященной Линчу, ей помогал бывший участник дуэта «The Civil Wars» Джон О. Уайт. Отметивший в мае 90-летие кумир целого поколения Энгельберт Хампердинг выпустит студийную пластинку «Faithfully», для которой записал песни разных лет и разных жанров. Это хиты «Journey», «The Cars», «Kiss», «Aerosmith», «Ozzy Osbourne» и других, а также одну новую оригинальную песню. В этом ему помогали Джонатан Кейн из «Journey», клавишник «Yes» и Дэвид Боуи и Рик Уэйкман, гитарист, обладатель премии Грэмми Элти Миола, гитарист Кеннет Хит Харви Мандл, фронтмен Джет Ротал Ян Андерсон, гитарист Синерс Эрик Гейлс и другие звезды. До встречи!

0: Радио России. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
3: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин подчеркнул лидерство России на рынке строительства АЭС. Вооруженные силы России освободили Матиашева и Николай Полье. Финляндия планирует разместить производство беспилотников для Украины. Далее подробности. Президент России Владимир Путин в годовщину создания атомной отрасли в стране собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. Глава государства отметил, что Россия является мировым лидером на рынке строительства АЭС и единственной страной в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики.
5: Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов – без преувеличения, предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
4: Ранее в четверг Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров, рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием. Президенту также подробно рассказали о том, как удалось установить, что мощи принадлежат именно Дмитрию Донскому. Путин выразил признательность ученым за эту важную работу.
6: Укрепление. Все самые значимые основы нашей истории.
7: Наследие всегда нас укрепляет, мне кажется. Вот это, в общем, то, что делает нас, так сказать, тверже в нашем будущем. Вот, и мы это чувствуем. И стараемся, чтобы это, так сказать, как-то было, видимо, для общества. Это показать все. И что-то получается, что-то меньше. Но мы стараемся.
6: Получается.
7: Это наш фундамент.
6: Это уйдет. Благодарю вас еще раз. Все хорошо.
4: Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Освобождение Матяшева перерезало логистику ВСУ и открыло путь для наступления на Добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. Военное ведомство ранее в четверг сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центра» освободили населенный пункт Матяшева в Донецкой Народной Республике. Кроме того, военное ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены российские удары по огневым точкам, блиндажам и скоплениям живой силы ВСУ. Также в ДНР бойцы южной группировки освободили от украинских боевиков Николай Полье. В свою очередь, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах трех населенных пунктов Сумской области, а в Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах шести населенных пунктов. ВСУ здесь потеряли до 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Минобороны России опубликовала кадры боевой работы расчетов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» воздушными таранами, расчетов ПВО отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» на трассе «Новороссия». Были сбиты дроны «Камикадзе Траст», «Бобер Хорнет» американского производства, дальнобойные ударные FP-1, а также дроны-приманки «Майя». Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер – всегда желанные гости в Москве, желанные собеседники для президента России Владимира Путина и своих российских коллег. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистами Песков отметил, что точных дат визита американских переговорщиков в Москву пока нет.
8: Нет, точной информации нет. Пока никаких конкретных дней не зарезервированы для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.
4: Песков добавил, что в настоящий момент в графике Владимира Путина нет встреч с представителем Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Финская технологическая компания Innocas сообщила о заключении соглашения с украинским производителем беспилотников о размещении производства дронов на территории Финляндии для дальнейших поставок Украине. Как отмечается в сообщении, соглашение предполагает создание производства беспилотников на территории Европейского Союза для их последующей передачи в ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Министерство транспорта России предложило обновить правила проведения техосмотра транспортных средств. Они могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Это следует из проекта постановления правительства. Так, организация, проводящая техосмотр, сможет проверить автомобиль в специальном реестре на наличие разрешения на работу в такси. В случае нахождения автомобиля в этом реестре техосмотр будет действовать более в короткие сроки. Кроме того, в проекте постановления указывается, что перед началом проведения техосмотра оператор проверяет не только ВИН-номер автомобиля, как это было раньше, но также и госномер, марку и модель машины. В случае обнаружения несоответствия документам, оператор отказывает в оказании услуг. При этом основные параметры техосмотра, включая его продолжительность для различных категорий транспортных средств, остаются неизменными. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
9: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка София Дзепко выиграла короткую программу на этапе юниорского гран-при в Китае. Она получила 72,74 балла. Рекорд Софии 74,3 балла в финале гран-при России 3 года назад. На втором месте после короткой программы идет японка Карин Миядзаки. Она уступает Дзепке 6,5 баллов. Тройку лидеров замыкает китаянка Лю Юйсань. Волейболистки молодежной сборной России со счетом 3-0 обыграли команду Болгарии в отборе на чемпионат Европы 2027 года. Для сборной России это первый турнир после возвращения на международную арену в полноценном статусе. В среду российская команда обыграла сборную Сербии в 3 сетах, а в заключительном матче группы «Б» российская команда 21 августа сыграет с командой Турции. Россиянки уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Алексей Лемонов победил в полумарафоне по спортивной ходьбе на спартакиаде народов России. Он установил рекорд страны – 1 час 24 минуты и 1 секунда. У девушек также с рекордом России золото в этой дисциплине завоевала Рейхан Каграманова. Ее результат – 1 час 39 минут и 9 секунд. Крылья Советов арендовали нападающего Казбека Мукаилова у Краснодара до конца сезона. Мукаилов – воспитанник Академии Быков. В 10 матчах за основную команду он отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Накануне Краснодар обыграл московское «Динамо» в гостях в матче Кубка России благодаря единственному голу, который забил Казбек. Российская премьер-лига не обеднеет из-за ухода Эдуарда Спиртяна и Алексея Батракова, уверен полузащитник Краснодара Дмитрий Воробьев. Появятся новые, незаменимых нет. Кто-то считает, что им стоило остаться и радовать местных болельщиков. Если слушать каждого, можно вообще закончить с футболом, сказал Воробьев. Спиртян перед стартом сезона РПЛ перешел из Краснодара в Аль-Ахли, а Батраков сегодня прилетел в Стамбул, чтобы завершить трансфер в Галатасарай. С вами был Юра Геворкян.
4: В пятницу 21 августа в Тюмени плюс 23, плюс 25 без осадков, в Омске плюс 22, плюс 24 без осадков, в Вологде плюс 18, плюс 20, временами дожди, в Великом Новгороде плюс 19, плюс 21, небольшой дождь, в Кирове кратковременные дожди, плюс 17, плюс 19, в Самаре плюс 24, плюс 26 без осадков, в Туле плюс 22, плюс 24 без осадков. В Волгограде плюс 31, плюс 33 без осадков. В Севастополе без осадков плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, ночью и в начале дня местами кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс 21, плюс 23. Сейчас в столице 22 градуса тепла.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Журналист-международник Аббас Джума о текущем положении в отношениях России и Турции.
11: Мы должны в первую очередь расставить красные линии, за которые мы не должны позволять Турции заходить. Турция совершенно не друг и не союзник, но Турция достаточно прагматичный игрок и относительно самостоятельный. Эта самостоятельность чаще для нас конвертируется в принятие не выгодных для нас решений, но выгодных на том или ином этапе Турции. Как минимум турки так считают. Но как бы мы закрываем на что-то глаза, где-то понимаем, ну а что делать? Ну вот турки такие, но зато и плюсы есть, и какие-то выгоды есть, но есть красные линии. Вот надо показать Турции, что красные линии мы пересекать не позволим.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
12: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал, спался.
13: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
14: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
15: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
16: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
17: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
18: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие 2 часа на Радио России пройдет программа «Разное время», которую проведут сегодня Игорь Шатров и Борис Петухов.
19: Здравствуйте всем.
18: Да, я напоминаю вам, что у вас есть уникальная возможность присоединиться к нашему эфиру по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. А также, если у вас есть желание, вы можете нас не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио России», ВКонтакте и, конечно же, в Максе идет трансляция, видеотрансляция нашего эфира, который зачастую сопровождается фото и видеоматериалами. Вот приблизительно в начале, что хотелось бы сказать. А начинаем мы сегодняшний эфир с Татарстана. Дело в том, что этим утром была отражена массированная атака БПЛА и на Нижний Камск, и еще на ряд, скажем так, городов, районов города и, в смысле, республики.
19: И надо сказать, что это очередная уже атака, к сожалению.
18: Да, тем более мы вспоминаем, что практически вот 10 дней сегодня прошло с той самой атаки на Нижний Камск, которая случилась вот 10 числа, где были массовые жертвы, где действительно, ну, серьезная такая ситуация была, и люди до сих пор еще наверняка в больницах. Но, тем не менее, вот сейчас мы хотим узнать, доступна ли Елдус Крепостина, наш корреспондент из Татарстана. Да, здравствуйте, Елдус.
20: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь, Борис и слушатели Радио России. Здравствуйте. Действительно, сегодня утром была опять атака БПЛА, причем угроза атаки БПЛА действовала в Заинске, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, Бугульме, Медногорске, в Казани, Зеленодольске. Был закрыт аэропорт Казани, но это уже, к сожалению, регулярно закрываются наши аэропорты, как и в других городах. Утром Казанский Кремль прокомментировал это нападение. Было отмечено, что республика подверглась очередной массированной атаке вражескими беспилотниками, и что наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону. Есть пострадавшие. Как сообщила руководитель пресс-службы РАИСа Татарстана Лилия Галимова, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Раис республики, руководитель республики Рустам Миниханов, дал поручение всем службам оперативно устранить последствия атаки, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Вы упомянули, да, что 10 августа была массированная атака, и именно тогда погибли 13 человек в Нижнекамске. 78 человек обратились за медицинскую помощь, госпитализировали тогда 25 человек.
18: Вот их выписали
20: несколько
18: уже.
20: Несколько человек были очень тяжелыми, они остаются на лечении, но большинство были выписаны буквально через 3-4 дня. И именно тогда руководитель республики Рустам Миниханов приезжал в Нижнекамск, проводил заседание штаба, и именно тогда он громко рекомендовал всем жителям республики не игнорировать сигналы тревоги, уходить в укрытие. Потому что если бы вовремя нижнекамцы пошли в укрытие, то, конечно,
18: таких жертв
20: возможно было бы меньше жертв. Но есть такой момент, что буквально сегодня я специально пошла смотреть социальные сети. Нижнекамцы жалуются, что они напуганы после того 10 числа. Они в 4 утра, как только услышали сигнал, они побежали с детьми, с инвалидами. И в некоторых случаях, я уж не буду тут говорить во многих, либо заперто, либо недоступно, либо совершенно нет условий, либо это очень далеко. То есть проблема остается острой, укрытия, в принципе, малодоступны. И пока вот эта проблема, она не решается, несмотря на то, что уже руководитель республики
18: Все
20: должно работать, и люди тоже должны это знать и идти. То есть вот такая проблема существует.
18: Тем более
20: причем, я думаю, это не только Нижнекамск.
18: Нет, и не только Татарстан. Вот в чем история. Потому что мы постоянно на это натыкаемся, что что-то закрыто, или кого-то не пускают, или что-то еще происходит. И, в общем, такое ощущение, что люди отстаивают свои какие-то интересы. Вот в ущерб,
20: право на жизнь.
18: Да, в ущерб праву на жизнь других людей. И потому что действительно, ну, обстановка вот такая, и, ну, пока улучшения ее не будет, пока будут новые налеты, конечно же, и вот систему гражданской обороны и безопасности, я считаю, это то, чем сейчас должны заниматься власти. Спасибо, Юлдуз.
2: Спасибо.
18: Юлдуз Крепостина была у нас на связи из Татарстана, рассказала о сегодняшних налетах, которые тоже имели место. Мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
19: Давайте все-таки немножко о приятном поговорим.
18: Да, конечно.
19: Да,
18: конечно.
19: И очень такое важное...
18: Большое дело.
19: Да, очень важное, большое дело намечается пока еще, но явно намечается уже уверенно и точно это произойдет. Канатную дорогу Благовещенской Х испытают почти 1200 часов перед запуском.
18: Да, да, что, вот, не дай бог, ничего не случилось.
19: Перед тем, как начать перевозку пассажиров, канатную дорогу между городами Благовещенск и Хэйхэ, понятно, что Благовещенск — это Россия, Амурская область — столица региона, а Хэйхэ — это китайский город.
18: Соответственно, через Амур.
19: Через Амур, да. Ее ждут длительные испытания. Об этом на полях форума Роски рассказал губернатор Василий Орлов. 1200 часов будут испытывать, так контролирующие органы России и Китая проверят безопасность и дадут разрешение на запуск. Строительство уже на финишной прямой. В сентябре останется только спонсировать кабины, а торжественное открытие запланировано на следующий год в рамках Амурского экономического форума.
18: Любовь Ломака готова нам рассказать подробности. И действительно, вот такая вещь появится, очень интересная, очень привлекательная, как мне кажется.
19: Здравствуйте, Любовь.
18: Здравствуйте, Любовь.
21: Здравствуйте. Ну да, объект уникальный, и на самом деле это будет гордость наша Амурской области, потому что нигде в мире такого нет, чтобы канатная дорога проходила через границу.
18: Да,
21: у нас река в качестве границы выступает, да. Ну давайте, наверное, по цифрам расскажу,
18: давайте.
21: Это же интересно,
18: конечно.
21: Что это за объект. Поездка по воздуху будет занимать примерно 2,5 минуты, а предварительно вот с учетом посадки, прохождения контроля выхода 6 минут. Ну, относительно немного.
18: Да.
21: Принцип работы. Система маятниковая, 2 независимые линии, по каждой курсирует одна кабина. Кабины будут отправляться, ну, примерно 12-15 минут.
18: На сколько человек кабина?
21: Одна кабина рассчитана на 110 пассажиров. Ну, большой автобус, давайте так назовем. Да. Ожидается, что в сутки будет перевозить около 6800 человек. А в год уже посчитали, что пассажиропоток 2,5 миллионов человек в год достигнет.
18: Ничего себе, да.
21: Высота над Амуром 70 метров. Терминалы уже строятся, наш почти достроен. Они разные по своей архитектуре. Вот на нашей стороне он входит в систему развития города Золотая Миля, называется эта зона. Здесь возводят 4-этажный терминал площадью около 26 тысяч квадратных метров. Ну, внутри, естественно, разместят таможенный, пограничный контроль, дьюти-фри будет. Да, панорамный ресторан, потому что, ну, вид, естественно, красивый на Китай,
18: да,
21: с
18: конечно,
21: нашей стороны.
18: Конечно. Я сам видел этот вид, поэтому, ну, правда, это было почти 20 лет назад, но, тем не менее, это и тогда впечатляло.
19: Ну, сейчас там китайские домишки-то подросли.
21: Ну, приезжайте, да, там, когда откроется.
19: Ну, вообще, конечно, неожиданная информация. Вот я просто не был, невнимательно следил за этой темой, я не ожидал, что, лично вот я не ожидал, что это такой огромный будет, огромное пространство, да, будет такое, потому что вот мне приходилось двумя дорогами пользоваться. Ну, в Москве у нас есть канатная дорога между Лужниками, да, и Воробьевыми горами в Лужниках, и в Нижнем Новгороде это Нижний Бор. Но это обычные такие небольшие кабинки, несколько пассажиров,
18: на 6 человек,
19: это вагон фактически.
18: Это фактически, да, это больше, чем вагон, и пока неизвестно ничего о том, сколько будет стоить эта поездка.
21: Ну, сейчас примерно, давайте я, наверное, скажу, как еще в Китай можно добраться.
18: Да,
21: на автобусе
18: по
21: мосту. Да, по мосту через Амур, это подольше будет. Еще напрямую вот по Амуру на корабле. В межсезонье на воздушных подушках и зимой по понтонному мосту, ну, по льду на автобусе также. Ну, быстрее, конечно, но там и по времени, может быть, ожидания на таможне больше. Я, честно, давно не ездила, но что-то около до 5000 билет туда-обратно. Могу соврать, но около того. И ожидается, что на канатной дороге примерно так же это будет стоить, потому что,
18: ну, понятно,
21: когда открывали мост через Амур, думали, будет дороже. Ну нет, не дороже, все одинаково стоит. Просто выбор есть, ну, по воздуху, по воде или вот по дороге.
2: Вообще, да, вообще наладили «Будь здоров».
19: И это здорово, и... это, наверное, вообще уникальное для, даже не для России вот такой способ,
2: да,
19: это... а в мире, наверное, впервые такое.
21: Да, в мире такого нет, да.
2: Потому что границы всегда каким-то образом оформлены, там все надо проходить и прочее, прочее. А я помню, вот еще 20 лет назад бабушкой разговаривал в Благовещенске, она говорит, а я живу в Хэйхэ. Я, говорит, здесь сдаю квартиру китайцам, а живу там, там дешево, пенсию получаю, соответственно, российскую. И, вот, и я так понял, что это не один, скажем так, человек из Благовещенска уже тогда налаживал связи.
19: Ну, это пригороды друг друга, я понимаю, это Благовещенск и Хэйхэ.
21: Да, да, ну, 700 метров между нами, конечно, да, многие наладили у бизнес там не на два города, на две страны, и бизнесмены, строители... торговцы, вот, ну, кто-то преподает. У нас, ну, по учебной части очень налажено, потому что китайский язык изучают ребята там, китайские ребята здесь русский изучают. И с университетами вот эта связь налажена. Сейчас медики часто делают взаимные обмены делегаций, там, пенсионеров, женщин.
2: Вам необходим,
21: то есть это очень налажено.
2: Вам необходим действительно такие вот способы добираться.
19: Ну, конечно, потому... а тем более с упрощением связи.
2: Да,
19: у нас же сейчас настолько плотные связи с Китаем.
2: Сейчас нет...
21: Ну, здесь еще очень развит медицинский туризм. Ага. Ездят многие из разных регионов зубы делать в Китай. Это очень популярно тоже. Но ожидается, что и вот именно канатная дорога тоже толчок такой даст развитию туризма, что не только медицинский, но вообще в принципе.
2: Ну, конечно.
21: Приехать это, посмотреть, что это такое.
2: Это интересно и удобно. Действительно, будем ждать, Любовь, когда это все заработает.
19: Спасибо.
2: Любовь Ломака была у нас на связи из Благовещенска.
3: Большая страна, разное время.
19: Ну что, перемещаемся в Нижегородскую область. Вспомнили ее в свете канатной дороги, а теперь будем говорить о том, что в Нижегородской области внедряются новые стандарты поддержки ветеранов специальной военной операции. Ну, Нижегородская область во многих вопросах, впереди планеты всей, поэтому я думаю, что это тоже будет очень интересно. С нами Наталья Евстигнеева.
2: Наталья, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Наталья.
22: Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, Нижегородская область продолжает совершенствовать механизмы поддержки ветеранов спецоперации. А за всеми вот этими словами, которые звучали на форуме защитников Отечества, такие, например, как бережливое производство, человекоконцентричность и сервис-дизайн, открывается на самом деле очень простая инициатива. Это избавить участников СВО и их семьи от лишней бюрократии и проволочек в получении конкретной помощи. Ну, помимо стандартного набора, таких как соцвыплаты, современные протезы и прочие средства реабилитации, Нижегородская область предлагает нестандартные меры поддержки. Так, нижегородские ветераны теперь будут проходить реабилитацию на картодромах.
2: Ух ты.
22: У нас запускается масштабный проект адаптивного картинга, который позволит людям, получившим серьезные травмы, вернуться к полноценной активной жизни, обрести, возможно, новые навыки и уверенно интегрироваться в общество. И вот, как рассказали нам в региональном министерстве спорта, для пилотов с малой мобильностью планируется специально переделывать карты таким образом, чтобы ими можно было управлять вручную, а для ног предусмотрены такие специальные опоры, которые, да, и для их поддержки. И вот ребята, которые вернулись со СВО, им трудно представить, что они окажутся на больничной койке, например.
2: Конечно, конечно.
22: Ведь у них, да, предыдущая жизнь, она была другой. И вот основная задача – это минимализировать время нетрудоспособности бойцов и, ну, если честно, дать им, подарить им тот адреналин, который они получали раньше.
2: Ну да, вполне заслуженно, потому что действительно ребята-то в основном молодые возвращаются, и жизнь же не кончена на самом деле. И вот это главное, что надо им дать понять окружающим, жить вниманием, и главное, какое-то занятие им придумать.
22: Да, вот и из больничной койки их буквально будут пересаживать на карты, и они дадут, мне кажется, вот им почувствовать некую такую скорость и свободу.
2: Ну да, и свободу,
22: ну, и дух
2: соперничества. Да.
22: Конечно, дух соперничества сохранится, это тоже немаловажно. Ну и будем говорить о том, что это спорт высокого уровня, да, и, возможно, ребята после адаптивного картинга смогут выигрывать и обычные соревнования у профессиональных картингистов.
2: Это тоже интересно очень.
22: И, кстати, имея медики тоже говорят о том, что после тяжелых травм позвоночника нужно обязательно заниматься техническими видами спорта. Если посадить человека в карт, то функции восстанавливаются. Кстати, в Москве у вас тоже есть такой проект «Картинг без границ». Он, благодаря ему, да, люди многие поняли, что невозможное возможное, обретают веру в себя. И вот в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области закупили тоже адаптивные карты. И там, кстати, уже есть первые эмоции. А вот бойцы говорят о том, что они после того, как сели за руль, они поняли, что жизнь не кончилась.
2: Да, да, это главное.
22: И... Да, и мы решили тоже, собственно говоря, примерить у себя подобное внедрение. Ну и вот про второй проект расскажу тоже коротко, раз уж, собственно, информповод стал обучение, то у нас, кстати, вот новые стандарты по поддержке ветеранов СВО, они также еще у нас сосредотачиваются на такой диспансеризации углубленной за один день. Мы ее будем проводить в госпитале ветеранов войн в Нижнем Новгороде. И это тоже инициатива фонда «Защитники Отечества». И вот ключевая особенность – это скорость. Тут мы про картинг говорили, скорость, скорость медицинская.
2: Именно так. Мы вот из одного региона уже рассказывали про этот опыт. Действительно, за день ребята проходят вот эту всю механику.
22: Да, каждый четверг у нас будут принимать бойцов, специально выделили им целый день. Они могут и сами обратиться, но чаще всего вот в этом фонде «Защитники Отечества» работают координаторы, которые, собственно,
2: всегда,
22: и сами ведут
2: их.
22: В этом и смысл, да, сокращение маршрута и вот этой вот проволочки бюрократической, то, что координаторы сами выходят на бойцов, принимают у них точные пожелания, формируют логистику, какие документы собирать, все подсказывают. И это очень важно.
2: Вплоть до того, на какое время вы записаны, чтобы не проводить там... уже подходить непосредственно к врачу и сразу же переходить к другому. В общем, это очень интересный конвейер. Наталья Евстигнеева была у нас на связи из Нижнего Новгорода. Поговорили мы о том, чем же Нижегородская область внедряет новый стандарт поддержки ветеранов. И вот выяснили, что даже вот такие интересные, нетрадиционные даже, я бы сказал, как с картингом истории, замечательные. Ребят расслабляют и действительно помогают им вернуться к мирной жизни.
5: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Фёдор Шехтель. Грёзы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
6: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
7: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
23: Прекрасный фильм, отличный юмор.
24: Это обалденный фильм.
25: Он очень задорный, он очень энергичный.
26: Дима Журавлев просто огонь.
27: Безумно классный «Колобок».
28: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
29: Чтоб все пришли посмотреть.
30: «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Большая страна, разное время.
1: Мы продолжаем нашу программу. Игорь Шатров и Борис Петухов ведут сегодняшний эфир программы «Разное время». И вот о чем мы сейчас поговорим. Тема как бы тоже близкая, потому что фонд «Поколение добра» стал победителем регионального этапа международной премии «Мы вместе». Победу они одержали в номинации «Герои нашего времени».
2: Да, и этот фонд вырос из простого клуба сельской школы в крупное движение в республике Мари-Эл.
1: Да, и Константин Микчилов уже с места нам готов рассказать историю этого объединения и вообще всего движения. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, у нас появился такой фонд, который вот отличился на международной премии. Ну, пока он, конечно же, прошел только региональный этап, а дальше будет еще финал. Но, тем не менее, то, как организована вообще работа и какие масштабы были достигнуты, позволяют, наверное, уже говорить об успешной, наверное, работе этого фонда, потому что действительно в 2023 году это был просто школьный клуб. Причем клуб, он был в сельской школе. Сельская школа номер 21 в Семеновке. И, значит, там просто такая у нас, знаете, очень активная молодая девушка, ее зовут Анастасия Кущева, решила организовать, объединить школьников, педагогов. Ну, в общем, они начали собирать гуманитарные грузы. В частности, основная такая вот у них деятельность — это плетение маскировочных сетей, нашлемников и так далее. Но возникла проблема, как сама вот Анастасия сказала, удержать внимание, интерес подростков, детей, это крайне сложно. Конечно же, со временем, ну, начали бойко, а со временем они начали уже остывать.
1: Ну, психология.
3: Интерес уже, да. Ну, сами понимаете, ребята молодые, какие-то другие интересы у них появились. Да. И то есть вот у нее стала задача, а что же делать дальше, потому что все-таки хотелось продолжать эту работу. И здесь несколько было у нее таких решений, которые помогли ей решить эти все задачи. Значит, первое, она вела очень много направлений деятельности параллельных. То есть они не просто вязали, например, вот эти вот, плели маскировочные сети, а устраивали там концерты, мероприятия и так далее. Второй еще очень важный момент. Они объединились и связались со многими, да практически со всей республикой, с социальными учреждениями. И вот, например, один из успешных таких, ну, вот моментов, я бы, наверное, сказал, это с домом-интернатом для престарелых. Дело в том, что само название этого фонда звучит как «Поколение добра», то есть во множественном числе. И здесь ребята, начиная там, по-моему, 5 или 6 лет самому маленькому у нас на сегодняшний день, а самому старшему 91, если не ошибаюсь. Да. Вот, ну, 91 это как раз, да. То есть это не серебряного возраста, не те, которые вот объединения, да, у нас, те, которые вышли на пенсию уже, а это как раз те, кто, вот, например, в социальном учреждении находится. И вот здесь, наверное, давайте послушаем саму Анастасию, давайте, как ей удалось сделать эту работу совместно.
4: Мы приехали с инициативой предложить им делать нашлемники Кимора. И им это понравилось, они справились с этой работой. И мы решили, что а давайте-ка попробуем резать спанбонд. Это материал для изготовления маскировочных сетей. Мы привозим станок, занимаемся нарезкой, оставляем этот материал. И в свободное время бабушки и дедушки приходят в актовый зал и скручивают ленточки. Потом мы вплетаем это все в дети и серебряные волонтеры нашего фонда вплетают в основу, и получается маскировочная сеть. Чтобы в Сосновой Роще вот наши самые старшие серебряные волонтеры видели, для чего они это делают, мы привозим периодически маскировочные сети и показываем им результат работы. И они уже имеют понимание, они смотрят новости и говорят, ага, вот эти вот сети как раз сплетены в нашей технике.
1: Да, очень интересная история на самом деле, Константин. Как это все?
3: Да, потому что, видите, здесь тоже ведь и воспитанник, ну, как назвать, людям, которые вот находятся в доме-интернате, они должны чувствовать, что они нужны. Это как бы еще один такой социальный тоже очень важный шаг, поэтому вот здесь крепкая связь образовалась между детьми, Это воспитание и уважение к старшим, к возрасту. И, соответственно, старшие, они взаимодействуют с детьми. Помимо этого, просто плетение, устраиваются мероприятия какие-то и так далее.
1: Ну, еще, наверняка, они тоже связываются с самими бойцами, да, пишут письма, может быть, игрушки посылают какие-то.
3: Это еще одна история, которая тоже имела хороший такой толчок, потому что Анастасия понимала, что нужно было донести, особенно для детей, что они вообще делают и для чего они это делают. И вот у них есть выпускник, я бы сказал, наверное, уже герой. Угу. К сожалению, он погиб не так давно, Константин Заря. Вот. И он очень, несмотря на это, он оставил очень большой след вообще в воспитании детей, вообще в видении, наверное, какого-то отношения друг к другу и к объединению ребят. Угу. И вот здесь я тоже, наверное, предоставлю слово Анастасии, руководителю этого фонда, чтобы она рассказала этот случай.
4: По поводу обратной связи. Ребята с фронта очень откликаются. Вот Костя, допустим, мы отправляли корм для боевых котов, да. И когда обратную связь он присылал, все ребятишки просматривали. Мы на большом экране на волонтерских субботах включали эту обратную связь, когда в нашу сеть попал дрон. И Костя записал, что «Я вам говорил, что вы спасаете наши жизни, а сейчас у меня есть документальное подтверждение». Да, и он показал нам, как этот дрон прям вот в сеточке.
5: Запутался в наших сеточках.
4: Да, он сказал: «Ребят, вы на самом деле спасаете наши жизни. Вы не представляете, какой был эмоциональный подъем у детей. Они приходили, плели, работали».
1: Да, действительно, очень хорошая история, потому что здесь вот на конкретном примере видно, что делают волонтеры, как они связаны с фронтом, и каким образом им удается взаимодействовать и исправлять, может быть, что-то в технологии приготовления вот этих всех костюмов и плетения тоже. Вот опять же сезон, и уже совсем другой цвет понадобится. Так что огромное спасибо, мы говорим, Константину Микчилову. А мы рассказывали о том, что фонд «Поколение добра» стал победителем регионального этапа международной премии «Мы вместе».
0: Большая страна, разное время.
2: Ну что, в Владимирскую область переедем. На Владимирском аэродроме собрались новые, новые инженеры со всей страны на 15-й всероссийский чемпионат воздушно-инженерной школы. Приехали будущие инженеры из всех федеральных округов страны. И в первом чемпионате 15 лет назад участвовало 13 команд, то в этом году было подано порядка 300 заявок. Это, конечно, да. И в финал вышли 85 команд. Вообще, как это судить, я не представляю.
1: Инженеров в последнее время вообще очень всячески развивается и понимается, и дети уже с молодых, так скажем, ногтей понимают, что у них есть возможности, способности что-то изобрести.
2: Знаешь, это здорово, потому что...
1: поскольку они еще не знают основных запретов, что, например, это изобретать нельзя.
2: Да, они изобретают все, и
1: они все это изобретают, и все это летает. Ольга Слободнюк уже готова нам рассказать об этих замечательных людях. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, ребята запускали 3 вида аппаратов летательных, которые сами они и делают своими руками, ну, под руководством взрослых, естественно, инженеров. Это спутники, это ракеты-носители и это беспилотные авиасистемы. Вот эта последняя номинация появилась совсем недавно.
2: Понятно.
6: Ну, и нетрудно догадаться, с чем она связана с известными событиями в нашей стране и в соседней. Так вот, уже 7 лет это проходит, вот эти летные испытания у нас в Владимирской области, в Камешковском районе, но это не значит, что у нас 7 лет уже своя владимирская команда принимает в них участие, потому что все это очень серьезно, это действительно аппараты, которые взмывают в небо на километр в высоту, и это действительно будущие сотрудники ведущих...
1: Да, это уменьшенные модели реально работающих,
6: Реально работающие, которые выполняют те же задачи, вовсе, что и настоящие космические ракеты, и настоящие беспилотники. Так вот, 3 года назад у нас появилась своя команда, они как раз занялись вот в этой новой номинации беспилотной авиасистемы. Про успех этой команды я чуть позже скажу. Называется она «Восходящая звезда», очень символичное название. Да-да-да, и оно прямо в точку попало. И входит в эту команду, что интересно, 2 старшеклассника из Камешковской школы и 3 студента из нашего Владимирского государственного университета из КБ «Буран». И вот такие молодые ребята, они собрали, ну, громадный самолет, ну, как мне кажется, 2 метра в размах крыла, да, это все-таки не маленький самолет. И он очень хороший показал результат, о чем сейчас расскажет пилот этого самолета, то есть самолет управляемый, естественно. Пилота зовут Мирон Гришин, это и есть, собственно, старшеклассник из Камешкова.
1: Давайте послушаем.
5: Наш проект представлял из себя самолет, который сбрасывает квадрокоптер. Квадрокоптер, в свою очередь, сбрасывает массогабарит макета в мишень. Самолет размахом 2 метра. Модель разработана нашим научным руководителем Пушкаревым Дмитрием Леонидовичем. Примерно максимальная высота была 400 метров, на которую самолет может подняться. Дальность в радиусе 2 километра. Ну и максимальное время приблизительно минут 40.
7: Мирон, а какие знания требуются для того, чтобы разработать и собрать такой самолет?
5: В первую очередь нужны навыки 3D-моделирования. Необходимы знания по физике, по аэродинамике, как это все летает. И необходимы знания по математике, чтобы вести какие-либо расчеты.
7: Как вот ты сам оцениваешь эти испытания?
5: Ну, в целом неплохо, но могло быть значительно лучше.
1: Ну вот это тоже замечательная, да.
6: Поразительная скромность, неплохо. Да. А ребята заняли между тем, которые, я повторюсь, 3-й раз только участвуют в соревнованиях, которые 15 лет уже проходят. Они заняли 2-е место своей номинации беспилотной авиасистемы, а 1-е место заняли студенты Бауманки Московского государственного технического университета.
1: Школа, да.
6: Да, то есть наши новички и, ну, действительно восходящая звезда.
1: А главное, мало того, какую идею они придумали, да, замечательно.

0: рисунками, они делают метательные планеры. Мне кажется, очень интересно.
1: Давайте
0: мы все
1: послушаем.
0: Такие из бумаги в детстве делали.
1: Давайте послушаем.
2: Детям доступна сборка маленьких метательных планеров, чтобы понять основы аэродинамики и самолетостроения. Берется лист пеноплекса около 4 мм, на станке на ЧПУ вырезается и из трафарета вынимается и склеивается.
3: То есть дети занимаются вот этой клейкой как раз, да? Клеят самолетики?
2: Да. После этого мы пробуем их запустить. Если самолет летит не прямо, как-нибудь его там уносит, заносит, мы его поднастраиваем. То есть если самолет летит вниз, то мы крыло чуть-чуть загибаем наверх, и он начинает лететь вверх. Детям интересно всем.
1: Ну, детям естественно, потому что бумажных самолетиков сколько я выпустил в окно за свою жизнь, это же просто...
4: Ну, а в данном случае...
1: А
4: как...
1: здесь еще интересно.
0: Это будущее, участники чемпионата воздушно-инженерной школы.
4: Как в наши годы говорили, смена смене идет.
1: Да, да, действительно интересная история, и чемпионат замечательный, и идеи на нем выдвигаются за очень интересные. Ольга Слободнюк была у нас на связи из Владимирской области, рассказала о том, что на Владимирском аэродроме собрались юные инженеры со всей страны, и это действительно значимое событие как для непосредственно инженерной истории, так и вообще для развития нашей страны, и профориентацию тоже никто не отменял. В данном случае дети могут сразу попробовать себя в какой-то взрослой роли.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
7: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
6: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
7: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
6: И какие цилиндры перестают работать первыми?
7: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
6: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
7: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но

0: Тестостерон отвечает еще и за тонус, и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
1: Получается, это еще и потеря уверенности?
0: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
1: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
0: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
1: Пожалуй, нет.
0: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
1: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
0: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
1: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
0: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
1: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
0: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
1: Три, а не один?
0: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
0: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
0: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
1: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
0: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
0: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
0: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
0: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
1: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
0: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
1: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
0: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. К 130-летию открытия. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин провел совещание по развитию атомной энергетики. Российская армия за сутки освободила 2 населенных пункта в зоне проведения СВО. Мишустин надеется, что Госдума поддержит перенос платежей по кредитам. Далее подробности. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. По словам президента России, в стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС.
8: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, для появления новых энергоемких производств, в том числе по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, для снабжения отраслей и сервисов, роль которых в современной экономике стремительно увеличивается. Имея в виду электротранспорт, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг и так далее. И, конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных.
7: В ходе совещания Путин отметил, что Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций. Ранее в четверг глава государства посетил Архангельский собор Московского Кремля. Он назвал уникальным и чудесным изобретение мощей князя Дмитрия Донского. В храме главе государства показали раку со останками святого. Во время реставрационных и противоаварийных работ в Архангельском соборе над захоронениями великих князей обнаружили 3 саркофага. Исследователи подтвердили, что останки в одном из них принадлежат именно князю. Они сохранились почти полностью, отметили в РПЦ. Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Кирилла. Российские войска группировок «Центра Южной» освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, по данным ведомства, группировка «Днепр» улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах 4 населенных пунктов Запорожской области. ВСУ здесь за сутки потеряли до 40 военных, боевую бронемашину, 20 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Тренд на усталость от поддержки Украины действительно наблюдается на Западе, но не нужно его преувеличивать, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Такой тренд, безусловно, есть. Не нужно его преувеличивать, потому что в Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Ну, например, Великобритания. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны.
7: Песков также отметил, что политическая обстановка в Киеве сейчас неоднородная, но там находятся те, кто пытается ловить рыбу в мутной воде. Правительство России выделило более 4 миллиардов рублей ЛНР и Херсонской области на поддержку предприятий ЖКХ. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, это позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных и ресурсно-снабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные и сетевые объекты к зиме.
10: По поддержке новых регионов. Правительство оказывает ее на системной основе. В равной степени это касается и Луганской Народной Республики, и Херсонской области. Сегодня там идет активное восстановление инфраструктуры, в том числе инженерной. Выделим этим двум субъектам дополнительно более 4 миллиардов 100 миллионов рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, включая закупку оборудования, ремонт сетей, финансирование текущих расходов и компенсацию поставщикам услуг в сфере тепла и водоснабжения, а также водоотведения. Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных и ресурсоснабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли продолжать налаживать быт и бизнес развивал бы свои проекты, открывал новые.
7: Мишустин также отметил, что правительство России выделило более 1 миллиард рублей на обновление парка автомобилей и скорой помощи в регионах. Неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями и усиливающимся ветром. Дневные часы сохранятся в столичном регионе до конца недели. Самые интенсивные ливни ожидаются в ночь на 21 августа. Уже вечером к западным районам области подойдет фронтальный раздел циклона с центром над северо-западом, а больше всего осадков прольется в северной половине Подмосковья, рассказала вестям метеоролог Екатерина Рязанова. При этом при переменной облачности в дневные часы солнца будет много, и оно сможет усилить прогрев воздуха в разгар дня. В пятницу столбики московских термометров поднимутся до плюс 22-23 градусов. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Милана Садовская завоевала золото в прыжках в длину на спартакиаде народов России, которая проходит в Челябинске. Спортсменка показала результат 6 метров и 63 сантиметра. В июле Садовская стала чемпионкой России с результатом 6 метров и 46 сантиметров. Второй на спартакиаде стала Диана Русакова, тройку лидеров замкнула Таисия Дмитриева. Российская фигуристка София Дзепко выиграла короткую программу на этапе юниорского гран-при в Китае. Она получила 72,74 балла. На втором месте после короткой программы идет японка Карин Миядзаки. Она уступает Дзепке 6,5 баллов. Тройку лидеров замыкает китаянка Лю Юйсюань. Волейболистки молодежной сборной России со счетом 3-0 обыграли команду Болгарии в отборе на чемпионат Европы 2027 года. Накануне российская команда обыграла сборную Сербии в трех сетах, а в заключительном матче группы «Б» российская сборная 21 августа сыграет с командой Турции. Россиянки уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Для сборной России это первое соревнование после возвращения на международную арену в полноценном статусе. Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин возглавил сборную Белоруссии по хоккею. Он будет совмещать работу в национальной команде и в клубе. Летом российский специалист подписал с минским «Динамо» контракт на 3 сезона. Это его первый опыт работы на посту главного тренера. Ранее Брылин был ассистентом главного тренера клуба национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси». Российская премьер-лига не обеднеет из-за ухода футболистов Эдуарда Спиртяна и Алексея Батракова, уверен полузащитник Краснодара Дмитрий Воробьев. Появятся новые звезды, незаменимых нет. Кто-то считает, что им стоило остаться и радовать местных болельщиков. Если каждого слушать, можно вообще закончить с футболом, сказал Воробьев. Спиртян перед стартом сезона РПЛ перешел из Краснодара в Аляхли, а Батраков сегодня прилетел в Стамбул, чтобы завершить трансфер в Галатасарай. С вами был Юра Геворкян.
7: В пятницу 21 августа в Сургуте плюс 24, плюс 26 без осадков, в Иркутске без осадков плюс 26, плюс 28, в Петрозаводске плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди, в Калининграде плюс 23, плюс 25, небольшой дождь, в Перми плюс 20, плюс 22, временами дожди, в Воронеже плюс 31, плюс 33 без осадков, в Краснодаре плюс 31, плюс 33 без осадков, во Владикавказе плюс 26, плюс 28 без осадков, в Ялте без осадков плюс 27, плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура днем плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, ночью и в начале дня местами кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс 21, плюс 23. Сейчас столица 21 градус тепла.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
2: Не зачем? Обижай.
3: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
4: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
5: Yes, yes, track 29.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска.
6: «Волки. Часть вторая». В программе о животных с Иваном Затевахиным.
7: Волка ноги кормят – это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу – это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях – максимум до 90.
6: Гость выпуска – специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
2: Мы продолжаем наш выпуск. Второй час программы «Разное время» впереди. Я хотел вам напомнить способ, при помощи которого вы можете принять участие в нашей программе. С любого мессенджера по телефону 8 925 222 9992 вы можете высказаться на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также, если вам интересно нас не только слышать, но и видеть, заходите на телеграм-канал «Радио России». Также во ВКонтакте есть такая возможность. И, конечно же, в Максе. И не забывайте про платформу «Смотрим», конечно, и «Вести.ру». Там огромное количество архивных материалов. Если вы что-то пропустили, обязательно смотрите, сможете пересмотреть.
11: Ну, а мы начинаем. Начинаем, да. Начинаем с очень такой детективной истории какой-то. Я не знаю, как ее назвать. Она социальная, детективная.
2: На самом деле, это, как мне кажется, это тот вопрос, который мы обсуждали буквально на прошлой неделе или позапрошлой, когда родители дарят своим несовершеннолетним детям вот те самые байки, питбайки, которые становятся. В данном же случае Печорец подарил внуку мотоцикл.
11: Мотоцикл, то есть полноценное транспортное средство, на которое нужны права в определенном возрасте, которые люди получают.
2: 14-летнему подростку он подарил мотоцикл и стал фигурантом уголовного дела. Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты», уже готова нам рассказать, что же там произошло и за что, собственно, и как был наказан этот 63-летний местный житель.
11: Здравствуйте, Светлана.
2: Светлана, здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте. Мотоцикл дедушка купил своему внуку еще в 2024 году. Угу. И, естественно, никаких прав у него не было. И, мало того, сейчас сомневаются, знал ли он вообще какие-то правила дорожного движения. Тем не менее, мотоциклом он пользовался. И вот как раз в августе, не так давно, это было в городе Печора, он посадил за спину себе в качестве пассажирки такую же девочку несовершеннолетнюю и катал ее по дороге. В результате он не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся, столкнулся с легковым автомобилем. Несовершеннолетние и этот подросток, и его пассажирка получили телесное повреждение. Угу. Теперь против дедушки. Прокурор направил соответствующие материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании его. Речь идет об уголовном деле по статье 151 УК РФ. Это вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, которые представляют опасность для жизни несовершеннолетнего. Вот. Я поговорила с Марией Поляковой, это начальник отделения пропаганды управления ГАИ по Коми. Она сказала, что за последние 5 лет уже зарегистрировано 54 подобных ДТП, и в которых один ребенок погиб, а 54 получили травмы. Вы правильно сказали, что здесь был куплен настоящий мотоцикл, а вот в остальных случаях это, конечно, вот так называемые питбайки, да, которые они представляют, это спортинвентарь, а не транспорт, и он не предназначен для движения по дороге, а тем не менее подростки на них ездят, и мало того, они еще выполняют там разные трюки, показывают. Да, они на заднем колесе могут ездить. Вот давайте послушаем, что прокомментировали по этому поводу в отделении пропаганды управления полиции по Сыктывкару.
2: Слушаем.
13: Профилактическая работа начинается все-таки с родителей и законных представителей несовершеннолетних, так как именно они покупают данный транспорт своим детям и разрешают им на нем передвигаться. Поэтому, начиная со средств массовой информации, мы доводим все статьи ответственности по данному нарушению, а также что за собой влечет данное правонарушение. Родительские собрания посещаем, образовательные учреждения также. Родителям говорим об этом, предупреждаем их.
2: Ну да, вот мы рассматривали как раз вопрос в городе Черемхово, если я не ошибаюсь, как раз была осуждена мама одного из таких детей, которому она подарила питбайк, и который совершил наезд там или что-то еще, в общем, там было ДТП, и ее оштрафовали на сколько-то там, я не помню, 1000, и дали полгода условно. Вот в данном случае это еще более тяжелая статья, да, насколько мы понимаем?
12: Ну, конечно. И вот буквально последний случай от 15 августа, когда ехали два юноши, скажем, один 2008, другой 2009 года рождения по дороге. Что там произошло? Но один выехал на встречную полосу, и они столкнулись друг с другом. Вот. В итоге оба с серьезными травмами, а там и лучевые кости, и переломы, и смещение бедренной кости, в общем, у обоих, они госпитализированы. Единственное, что спасло, скажем так, их голову, то, что они оба были в шлемах.
2: Ну вот хотя бы это.
12: Да, травмы оказались очень серьезными, и они тоже были без водительских удостоверений.
2: Ну, естественно, их, у них и не могло быть этих удостоверений.
12: Да, у них и не могло быть, да. И вот как говорят в ГАИ, что количество таких происшествий с участием несовершеннолетних водителей, без прав за рулем мопедов, мотоциклов, питбайков увеличивается с каждым годом, в том числе и в Коми. Это становится модным, начиная со столиц,
2: постепенно мода. И еще у них есть такая особенность, они любят, поскольку они понимают, что они абсолютно не подсудны, ничего угодного, они еще перед постами ГАИ любят, скажем так, погонять.
11: Показывают
2: себя. На заднем колесе покататься и вот это всем побравировать, и действительно, поскольку сама полиция, естественно, с этим не справится, мы бы хотели вместе с вами обратиться к родителям. Ну, делайте вы подарки своим детям все-таки соответствующих возрасту. Нельзя вот таким таким образом, не знаю, откупиться от ребенка или еще чем-то заняться.
11: Но и... главное ведь даже не вопрос в том, что откупился или не откупился. Но неужели вы не понимаете, ну, что да. вы их подвергаете, да. их жизнь подвергаете
2: риску? У нас
11: риску?
2: Вот мы с Игорем Мажоретто разговаривали как раз, и я вот привел такой пример. Это все равно, что подарить автомат и сказать, что только по людям не стреляй, и все. Остальное вот, пожалуйста, тебе. И вот, конечно же, это вот совершенно сравнимые вещи, потому что этот питбайк превращается вот в орудие убийства и в орудие нанесения тяжких телесных повреждений. И в данном случае, конечно, основную ответственность должны нести родители, поскольку дети еще несовершеннолетние. И эту практику, мне кажется, надо применять все больше, шире и шире.
11: Да, конечно. Никакой другой профилактики. Да? Разговоров мало. Нет, это надо мало. Уже надо действовать.
2: Да, потому что вот такая история, тем более они катаются же еще и втроем, и вчетвером, и друг на друге. И, конечно же, это очень опасно, и здесь невозможно. И мы надеемся, что на федеральном уровне будут приняты законы, которые именно будут наказывать родителей за подобного рода подарки. Светлана, спасибо. Светлана Цыганкова была у нас на связи, корреспондент российской газеты в Куме.
1: Большая страна, разное время.
2: Ну вот очень интересная информация.
11: Из Омска, да, она поступила. Интерактивную азбуку для дошкольников с маршрутами к стоянкам древних людей разрабатывает в Омске. Для дошкольников, я сейчас акцентирую внимание, к стоянкам древних людей. В Омске анонсирован выпуск необычного пособия для самых маленьких. Азбуки Омской области, построенные на принципе интерактива. Ну, я не знаю, наверное, мы...
2: Сейчас все подробности мы узнаем от Нелли Скобелкиной. Нелли, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Нелли. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Да, действительно, именно воспитанников детских садов и учеников начальных классов, вот благодаря этой азбуке, таким вот образом разработчики решили привлекать к изучению истории, природы и географии родного края. Вот в интерактивном учебнике азбука Омской области вместо привычных картинок за каждой буквой алфавита будут закреплены знаковые объекты региона. Вот, например, буква А. Это Чаирский монастырь. Б – это Бжеченский зоопарк, вот место обнаружения останков древнего человека. Вот автор образовательного вот этого проекта «Азбука Омской области» выступило Омское региональное отделение Русского географического общества. А вот разработчиком идеи стал Павел Ирха. Он обычный школьный преподаватель географии и действующий член Совета Омского отделения Русского географического общества. Вот подробнее об издании нам рассказал председатель Омского отделения Русского географического общества, ректор ОМГУ имени Достоевского Иван Кро. Давайте послушаем.
15: Давайте, конечно. Сам принцип подготовки азбуки Павлом, он был обозначен как принцип интерактива, потому что через раскраски, через краткие исторические сводки мы знакомим ребят с локальной идентичностью, с древними археологическими объектами, географическими объектами, какими-то ландшафтными особенностями Омского Прииртышья.
2: Ну да, действительно, места-то у вас исторические, и, собственно, надо понимать, что это такая система. Но, тем не менее, детей современных трудно чем-то увлечь. Да? Чем же удалось увлечь создателей азбуки?
14: Ну, они сделали как в игровой форме, то есть путешествие по страницам этого учебника можно будет играючи узнавать историю и географию родного края. Собственно, вот давайте еще раз послушаем того же Ивана Крута, вот он объясняет, как это будет выглядеть.
15: Пособие, либо, если можно так назвать, интерактивная азбука, она представляет собой алфавит, где за каждой буквой закреплен отдельный фрагмент географического и культурного наследия региона, и вот ребенок параллельно осваивает не только письмо, развитие мелкой моторики, но и впитывает сведения о прошлом, о культуре и окружающей среде родного региона. И благодаря вот такому путешествию по буквам, от буквы к букве, выполняя определенные задания, которые имеют место быть, ребенок, во-первых, получает практические навыки, он совершает такое небольшое исследование согласно его возрастным особенностям.
2: Да, Нелли, очень интересная история. Действительно, даже самому хочется полистать такое вот пособие, потому что действительно у нее очень много функций. Как мы понимаем, с одной стороны, это образовательное, с другой стороны, это краеведческое, с третьей стороны, это еще рассказ о любви к малой родине. И действительно, наверное, эти же дети могут потом родителей попросить или упросить, чтобы еще и съездить туда, на эти места.
14: Бесспорно. Угу. Как говорят разработчики, что данное издание будет интересно и родителям. Угу. И когда они будут помогать детям изучать, они сами будут что-то открывать для себя. И я думаю, что да, семейный такой интерес тут будет прям проявляться.
11: И вот мы прочитали, что там будут QR-коды, да, в этом издании, с помощью которых как раз те самые родители вместе с детьми вполне возможно смогут определить координаты описанных мест на обычной уже карте, такой областной, и проложить туда маршруты для реальных выездов. Это, конечно,
2: да, и еще главное, о чем мы не сказали, как мне кажется, это они же еще и учатся писать. И вот как раз вот эта вот составляющая.
11: То есть не мама мыла раму
2: Да, вот, например, родной край узнать со всех сторон и узнать вот это все. И вот, например, самое возрастное дерево в городской черте – яблоня, а также сад, носящий имя Павла Савича Комиссарова. И это вот действительно такие вот вещи, которые, ну, понятно, что даже жителям, скажем так, Омской области наверняка не до конца известны.
11: Ну да, и понятно, что это, видимо, пока еще такое начинание, да?
2: Да,
11: это проект, а ведь вполне возможно это распространится в итоге, вот здесь мы узнали, что это 500 экземпляров, а вполне возможно в итоге распространится на все школы или в детские сады, что об этом говорят?
14: Но пока вот пилотный тираж, 500 экземпляров, они планируют бесплатно передать в образовательные учреждения города и области, посмотреть, какова будет реакция, и печатать эту книгу планируют уже в конце этого года. И если действительно станет интересно, и сторона образования будет заинтересована, что да, детям интересно, видно, они, скорее всего, будут увеличивать тираж.
2: Да, потому что это...
14: Очень символично, что тем более следующий год – это год географии.
2: Конечно, конечно. И это тоже. И вот в данном случае, мне кажется, что это пособие, интерактивная вот азбука, она даже содержательнее, чем учебники, которые издаются сейчас, ну, из центра, что называется.
14: Это бесспорно. Если вспомнить наши уроки географии в нашей школе, это было не очень интересно. А я думаю, что сейчас вот делается все для того, чтобы этот предмет стал очень интересным и познавательным.
11: Ну, вообще, хорошее такое начинание, которое, наверное, если у вас получится, а у нас почему-то сомнений нет, что это будет эффективно, интересно и востребовано, это ведь можно потом на страну распространить.
2: Конечно,
11: и
2: конечно.
11: Каким-то образом уже перенести в другие регионы и сделать везде подобное.
2: Да, потому что наши регионы, они содержат огромное количество в себе и памятников, и исторических, и географических, и, конечно же, события, которые проходили в этом, и всякого рода достопримечательности, там какая-то деревня или какой-то природный, опять же.
14: Да.
2: Да, вот,
14: и сидя где-нибудь в Сибири, можно путешествовать где-нибудь по Дальнему Востоку, благодаря вот этим учебникам.
2: Потому что материалы для этого есть, как бы, это надо просто сесть, собрать.
11: И главное, современные технологии, если это использовать.
2: Да, вот еще и скажем так, возможность при помощи смартфона таким образом расширить свое образование, во-первых, а во-вторых, для детей это понятнее. Они живут в этом, они понимают это, и они даже воспринимают информацию со смартфона, как мне кажется, более эффективно.
11: При
2: этом всем они учатся читать и писать, и это тоже вот главное вот. То, чего сейчас, может быть, и не хватает, это вот, собственно, того самого усердия по написанию каких-то слов, букв и прочих-прочих, и тем более, что это все про родной край, а кто-то наверняка и живет в этих местах, и с удивлением узнает, что вот, и о них написали и действительно сделали.
11: В общем, пожелаем узким дошколятам и первоклассникам
2: Создателем этого проекта, дальнейших успехов, Нелли Скобилкина была у нас на связи из Омска. Там интерактивную азбуку для дошкольников с маршрутами к стоянкам древних людей и не только, как мы поняли, интересных мест Омской области, а их там предостаточно. Так что будем тоже ждать выхода этой замечательной книги.
1: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
16: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
18: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
19: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
2: А теперь начинается самое интересное. У нас в студии журналист Радио России Иван Волонихин.
20: Здравствуйте, коллеги. Борис, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: С очередным рассказом о том, как живет наша страна. А сегодня это будет история про православную благотворительную столовую на улице Бебеля в Екатеринбурге, куда приходят почти 1500 человек. Иван, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Иван.
2: Внимательно тебя слушаю.
20: Действительно, меня очень заинтересовала история этой столовой. Дело в том, что на протяжении уже практически 3 десятилетий, вот в следующем году будет ровно 30 лет, как существует эта благотворительная столовая. И, знаете, очень мне было важно понять, что за люди, что за контингент туда приходит, кто нуждается в том, чтобы раз в день бесплатно получить горячий обед. И вот бессменный директор этой столовой Наталья Овчинникова рассказала мне.
22: Изначально эта столовая была открыта для бездомных людей. Со временем появились возможности и материальные, и пришлось штат увеличить. Мы стали кормить больше. То есть это и пенсионеров, и инвалидов, многодетные семьи, которые нуждающиеся. Но вот контингент главный – это у нас бездомные люди, потому что у них нет возможности просто даже погреться иной раз, от дождя, от снега там где-то укрыться. Конечно, питаться, никакой пенсии, никакого у них материального достатка, естественно, нет. То, что они грязненькие, то, что они озлобленные, нас это, честно сказать, не пугает. И вы знаете, вот я на 100% могу сказать, что те люди уличные, которые к нам ходят, а они ходят некоторые достаточно долго, некоторые недавно, вот некоторые просто появляются, потом исчезают, а потом приходят через несколько лет, оказывается, они сидели просто. И потом возвращаются к нам. Вы знаете, действительно, они больше всех нас благодарят. Больше всех они благодарны, потому что они понимают, что кроме нас им больше так вот за помощью обратиться некому. И зачастую даже откликаются, подходят и говорят, может вам территорию убрать, может вам мусор вынести. То есть многие сами предлагают свою помощь.
2: Ну, просто оплот человечности, мне кажется.
20: Совершенно верно, совершенно верно, да, действительно. И поймите, там действительно, вот мне даже довелось увидеть не только бездомных, или там временно безработных, или малоимущих, просто человек-погорелец. Вот давайте послушаем.
23: У вас что случилось?
24: В данный момент я после пожара. 31-го, такой мистический пожар, 2 часа дня. Я нажимаю выключатель, и у меня замыкание произошло. И не вышло квартиру, потому что все окна, стекла везде повыбивали. В коридорах 4 этажа, в квартире во всех комнатах. С Божьей помощью вот здесь вот очень большое подспорье. То, что вот я один раз питаюсь, это уже, слава богу. Ночью провожу на пожарище. День вот по социальным, а ночью я иду там разбираю, стекла вот вставила, сама резала, сама вставляла, крашу все своими силами. Но слава богу, что вот есть столовая, и внимательно, и помощь, когда там на днях очищала, вот что-то не хватает, да. Здесь вот подали я. Пришла и полпачки этого вот съела и уснула. То есть такие моменты даже, понимаете?
11: Или вот еще...
2: То есть люди как-то успокаиваются.
20: Конечно, конечно. Или вот еще одна судьба человека, один из инженеров крупного предприятия, одного из цехов крупного предприятия. Ну вот так у него сложилась жизнь.
0: Вы знаете, если бы не ребята, если бы не эта столовая, мы бы все половины бы точно в мир иной летели раньше срока. И такое обслуживание, такое душевное отношение... Огромнейшее спасибо. Вот нижайший поклон и благодарность. Алтушкиным за то, что все крылья содержат это все. Нижайший поклон Игорю Алексеевичу, его супруге Татьяне. Вот просто благодарность. Честное слово.
3: Вы давно сюда ходите?
0: Да, уже несколько лет. Я очень благодарен. Я еще раз хочу сказать, лично я жив только благодаря этим ребятам, самой столовой.
3: У вас какая-то была сложная жизненная ситуация?
0: Я один остался.
3: А вы сами откуда?
0: Я с нашего кудрявого Уралмаша.
20: Прозвучала фамилия Алтушкина. Это Игорь Алтушкин, председатель совета директоров русской медной компании, который именно со своей женой Татьяной и открыл эту столовую. Она существует при Новотихвинском женском монастыре. Действительно, православный, там везде иконы можно увидеть.
2: Вот на фотографиях мы как раз можем это сейчас увидеть.
20: Да, и вот, уважаемые слушатели, кто следит за эфиром программы «Разное время» с помощью приложения и может увидеть видеотрансляцию, действительно, там есть фотографии, которые я сделал, и ну, о том, как все происходит. Вот, например, Римма Дмитриевна что рассказывает.
3: Как вам здесь?
4: Хорошо, чисто, вкусно.
3: Как узнали о существовании этой столовой?
4: Вы знаете, у меня больница рядом. Тут на виду очередь. Идешь мимо. Вот так узнала. Вот ходим сюда. Дома-то я себе каждый день не сварю супчик. А здесь каждый день разный супчик. И причем диетически. Я думаю, все равно какую-нибудь ножку бросишь. Да, все хорошо. Фрукты дают часто.
20: Да, действительно, фрукты. Вот,
2: да, мандарины видели.
20: Апельсины. Апельсины. Да. Имел возможность увидеть. Это не было сделано специально, потому что я туда пришел. Они не знали, что я там приеду, да. Вот я просто вот пришел вот с улицы, что называется, посмотреть, как это выглядит. И как все это устроено. То есть в несколько смен запускают, ну, чтобы была возможность протереть со столов, убрать и так далее. И в соответствии с теми талонами, которые выдают.
2: Вот, я
20: конечно.
2: Думал, как они очередь реагируют.
20: Да, безусловно, есть, существует все учет, потому что ну, неизвестно, как сегодня 30 человек придет, ну, а да, завтра да, 2000, конечно, понимаете? Конечно. То есть это нужно готовить определенное количество порций, действительно отслеживать. Ну, не потому что кто-то там второй раз захочет прийти поесть, но таких, наверное, вряд ли
2: нет,
20: найти
2: бессовестных. Нет, технологически.
20: Конечно, конечно. И вот на входе встречают, там два зала. Есть один зал для тех людей, которые вот бездомные, которые ночуют. Они не могут находиться в общем зале по санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляют надзорные органы, поэтому их кормят отдельно. Это да, это действительно так. Остальные приходят в общий зал, и вот прямо на входе их встречают.
5: Проходим, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
5: Праздник, праздник, Алексей, проходим. Апельсинчики берем, проходим за первые столы.
21: Спасибо большое, во славу, мы вам очень благодарны.
5: Во славу Божью.
20: Ну, а чем же кормят?
2: Да, вот это тоже интересно.
20: Насколько питание разнообразное? Вы знаете, коллеги, каждый день новое меню. Вот в течение недели есть... Рыбный день, не всегда это четверг, есть мясной день, есть молочный день. Да, конечно, определенные есть моменты, связанные с постом. Вот, мы напоминаем, что это православное благотворительное слово.
2: Да.
20: Там не читают молитвы перед тем, как трапезничать.
2: Но, тем не менее, соблюдают некие каноны.
20: Конечно, конечно. И вот как раз повар Наталья Караченцева рассказала мне и показала, как все выглядит.
25: Это что вы такое ставите сейчас?
26: Это борщ.
25: И еще сегодня прочитается, я смотрю, сарделька и...
26: Сарделька и греча. Компот.
25: Огурчики раскладываются, да?
26: Огурчики вот у нас подходят люди, мы все фасуем, подаем. Они у нас старенькие, больные, чтобы им было все удобно сносить.
27: Пожалуйста, здравствуйте.
26: А благодарность мне иногда конфетки дают.
25: А, вот так вот, да? По меню. Как отличается по каким-то дням недели? Что вы делаете?
26: Меню у нас всегда разнообразное. Все горячее, всегда свежее. И рыбные дни, и молочные, и мясные. Все у нас всегда.
25: Это что в кастрюле?
26: Это будет борщ, варится. Целый день мы варим, поэтому все подается в горячем виде.
25: Свежайшее.
26: Свежайшее. На остаток у нас не остается, потому что у нас люди просчитаны. Бывают случаи, что больше приходит нормы, мы еще довариваем. То есть у нас до последнего плиты работает, все у нас всегда.
25: Так борщу-то лучше может настояться пару дней.
26: Ну, борщу, это дома настояться. А здесь бабушки просят и радуются всегда, что у нас всегда все свежее. Потому что уже по возрасту они многие не могут варить, по состоянию здоровья все, и очень рады всегда у нас все горяченькое поесть. А что послезавтра будет молочный день. Будет супик, молочная каша, творожок. Ряженка и также хлеб, булочки, все свеженько. А, о, еще пряники. Я еще в меню не заглядывала, конечно, но знаю, что молочный день.
25: А вот в связи с православными праздниками и постами как-то это...
26: Мы посты соблюдаем, да. Пост. Тогда нету колбасных там изделий, мясных. У нас идет рыбка, молочный. Молочную нам разрешают, потому что немощные люди ходят, их подпитывать надо.
2: А вот, кстати, какие-то медицинские противопоказания, они как бы учитывают?
20: Ну, разумеется, там не может быть индивидуального меню. То есть это
2: ну,
20: не
2: тем
20: вот
2: не
20: там...
2: менее, диабет, например, и вот...
20: Безусловно, конечно, ну, то есть человек же сам, ну, это же не дети.
2: Ну, да, да.
20: То есть, ну, там совсем маленькие не приходят. Если приходят, то уже подростки, и они уже получают наборы, которые заранее там согласованы с родителями. Ну, а взрослый человек, ну, если он диабетик, он же понимает, что
2: ну, да,
20: ему
2: да.
20: можно,
2: ну,
20: что ему нельзя.
2: Просто есть выбор, да, у него.
20: Конечно, да. То есть, ну, это не вот тебе там какая-то ресторанная еда, да, но это такая добротная, знаете,
2: столовская, в хорошем
20: да,
2: смысле.
20: Да, в хорошем смысле, такая проверенная, надежная, качественная пища. И помимо этого, все-таки давайте, коллеги, не будем забывать, что как и слово врача лечит иной раз не хуже, чем какое-то лекарство, да, так и здесь это некая такая возможность социализации и вот и между собой поговорить.
2: Они друг друга знают.
20: Конечно, уже, да. Конечно. А Наталье Евгеньевне сколько приходится всего выслушивать?
2: Да.
6: У меня всегда в день проходит очень много людей. Мало того, что по талонам получить новый человек пришел, или потерял он талончик, возобновить, продублировать, либо вот с какими-то переживаниями, тяготами жизни.
25: И вы всех выслушиваете?
6: Да, потому что просто у этих людей больше обратиться с такими разговорами некому. Неблагополучные семьи или вообще много одиноких. У мужчин умирают бабушки, жены, у бабушек дедушки. Дети могут быть далеко или неблагополучные. И они с радостью приходят мне тут и стихи читают. Вот сегодня приходила перед вами женщина. Она была бывшей учительницей и очень образованная женщина. Ей за 80 лет. Она всю жизнь пишет стихи, причем очень интересные, очень глубокие стихи. И лирические, и патриотические. И иной раз она у меня очень много времени отнимает, потому что ей приятно, что ее выслушивают. И мне приходится, да, иной раз просто ее долго-долго выслушивать. Но с благодарностью. Я ей тоже благодарна за это.
2: Иван, а что вот относительно СВО вообще всей современной поездки?
20: После того, как началась специальная военная операция, безусловно, на Урале тоже появились беженцы, но надо сказать, и это мне отметили вот люди, которые работают в этой благотворительной столовой, очень мало было. То есть буквально по пальцам одной руки, когда кто-то обращался, и они как-то быстро исчезали, потому что все-таки наши социальные органы, да, это, там, они по другой, так сказать, немножко идут

0: банках мы тоже отдаем туда же.
1: Ну, в общем, подводя итоги, скажу, очень по-человечески получилось.
2: Да, и я еще раз подчеркиваю, да, вот кому-то, вот даже посмотрев эти фотографии, придет в голову мысль, а зачем это нужно? Если там, ну, понятно, что вот люди, которые совсем вот без денег, да, но там приходят иногда вполне прилично одетые люди, то есть пенсионеры, иногда, которые там даже получают там какую-то повышенную пенсию и так далее. Опять-таки, это, а, социализация, б, это возможность разнообразно питаться, ну и давайте так, все-таки, ну, миллионеров, миллиардеров среди пенсионеров маловато,
1: поэтому лишняя копеечка. Но, тем не менее, атмосфера тоже очень важная вещь.
2: Да, конечно, безусловно. И очень хочется, чтобы вот по примеру такой благотворительной православной столовой появлялись и в других регионах, не только в Екатеринбурге, где я побывал.
1: Иван Волонихин, журналист спасибо, Радио России. Спасибо, Иван, огромное за это интересное наблюдение, о чем мы частенько не рассказываем.
3: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Да, именно так называется наша традиционная рубрика.
5: Моя любимая рубрика в программе «Разное время».
1: Без которой вообще не обходится практически ни один выпуск нашей программы. Но, тем не менее, новостей о туризме так много. Предложений посетить то или иное мероприятие. Или еще что-то такое, что пройдет именно в этом регионе. И что нельзя пропустить. И, конечно же, всякие разные виды туризма. Разговор идет, естественно, о гастротуризме, разговор идет о промышленном туризме, агротуризме. И вот новый вид, так скажем, туризма – это арктический туризм.
5: Это уже чистая география. Да, вот я, на самом деле, очень люблю.
1: Турпоток в Красноярский край вырос, вдумайтесь, на 79%.
5: Я понимаю этих людей. Я понимаю, я был в Норильске, я могу сейчас сказать.
1: За первое полугодие 2026 года россияне совершили 3 миллиона 15 сотых миллиона поездок в регионы Крайнего Севера, потратив там 45 миллиардов рублей.
5: Верю просто. Я говорю, бывал в Норильске, если говорим о Краснодарском крае, бывал в Нарьян-Маре, но уж не говорим там про Архангельскую область, там и Мурманск.
1: Ну, ты был не туристом, ты был по...
5: Ну, проникся, и очень хочется побывать туристом.
1: Татьяна Марченко у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, коллеги. Да, тема, конечно, очень интересная, и действительно, вот то, что вот о чем вы говорите, то и наши тоже туроператоры, и агентство туризма Красноярского края действительно фиксирует значительный рост интереса туристов к северным достопримечательностям региона. Причем, ну вот кратно он увеличился. Если в 2024 году сотни людей приезжали, то сейчас уже тысячи. И бронируют места проживания и туры туристы уже в феврале. Сезон короткий, то есть с середины июня до середины сентября, потому что нужно успеть поймать хорошую погоду, как вы понимаете, на севере. И вот основные, конечно же, туристические территории арктической зоны нашего края – это Норильск, Дудинка, Хатынга, ну и плато Путорана, конечно же.
1: Ну, естественно, самые знаменитые, да.
6: да, очень сильно привлекает к себе. Ну вот по нашим данным, 2000

0: В 2025 году турпоток в арктическую зону края составил 100 с лишним тысяч человек, но это только в этом году, еще до конца не подсчитаны все данные. Да, и вот поездка на север Красноярского края, конечно же, это возможность увидеть и участки вечной мерзлоты, и следы тунгусского феномена, и много-много всего. И вот мы сегодня связались с начальником отдела информационного сопровождения Центра развития туризма в Норильске Ильей Буханченко, и он нам как раз сказал о том, что действительно они тоже фиксируют вот этот рост интереса туристов к северной территории.
1: Давайте послушаем.
2: Динамика поражает количество туристов, которые приезжают к нам в летний сезон с июня по август-сентябрь. Связано это с тем, что развивается инфраструктура в городе, туристические направления, появляются новые маршруты у туроператоров, новые доступные тропы для свободного посещения. Конечно же, большая часть туристического потока едет именно для посещения Патрана. Есть некоторые группы, которые с самолета едут на катер, а потом прямо с катера едут на самолет, даже не посещая городские примечательности.
1: То есть люди целенаправленно едут, да, посмотреть
0: чудо
1: природы.
0: Да, Илья, кстати, сказал, что зря минуют Норильск, потому что Норильск очень активно тоже развивается, и, собственно, вот, да, вы уже говорили о том, что в Норильске были, там есть тоже свои очень такие знаковые зоны, которые, конечно же, надо, хотелось бы, чтобы туристы тоже посещали, и, безусловно, вот нас-то, конечно, интересовала стоимость, потому что...
1: И стоимость, и еще интересовала доступность, вот еще какая вопрос.
0: Да, доступность. Вот мы спросили у Ильи, ну, действительно, насколько сейчас дорого, да, посетить. Он вот нам ответил, он говорит, ну, представим, что вы уже добрались до Норильска, потому что, ну, все-таки стоимость из разного города может быть разной, да. Вот представим, что мы уже в Норильске, и вы собираетесь посетить плато Путорана. Ну, вот давайте послушаем, какую цену он назвал.
2: От 56 рублей до 5 миллионов. 56 рублей стоит автобус в Норильск Талнах. Рядом с Талнахом, буквально в 3 километрах, находятся южные отроги плато Путорана, горы Хайрайлах. То есть за 56 рублей ты добираешься к предгорьям плато. Далее ты можешь путешествовать самостоятельно по каким-то маршрутам, которые ты можешь найти, в том числе на сайте Центра развития туризма. До района 5 миллионов, но там и вертолетная доставка, и тур по самым красивым водопадам плато, и шведский стол, и проживание в очень комфортабельных номерах.
1: Ну вот мне очень понравилась эта вилка, это вот как раз действительно от 56 рублей до 5 миллионов, и она включает в себя все виды, ну вот по мере увеличения стоимости, конечно, но тем не менее вот просто для нормального туриста, вот который специально приехал, действительно они поют, скорее всего, на автобусе.
3: Ну это да, но во-первых, тут надо лететь вначале, все-таки. Тут надо не забывать про, если мы говорим о Норильске, все-таки, что туда только самолетом можно долететь.
1: Вот я о чем и говорю.
3: А вот дальше уже, может быть, это будет и не так дорого, если там что-то организовано. Вообще, конечно, слушай, я вот сам вспоминаю тоже, я помню вот эти необычные пейзажи, вот эти сопки, как это называется? Наверное, сопки, да? Когда на открытой местности вдруг вот эти вот горы фактически, горы, да? На них там даже снег есть, хотя это июль был, я помню. Думаю, как такое может быть? То есть это, конечно, любители экстрима, они точно найдут там удовольствие.
1: Да, ну и, соответственно, наверное, увеличивается количество разного рода принимающих организаций, да, которые готовы.
0: Конечно, конечно, сейчас очень много уже и вот туроператоров, которые предлагают различного вида вот эти вот туры, но здесь обязательно, конечно, надо смотреть, ну, так сказать, не продешевить, потому что очень многие туристы, которые отправляются и, ну, экономят на этом путешествии, все-таки говорят о том, что всегда думайте о безопасности. Это, в общем, неизведанная такая территория, которая обязательно нуждается в том, чтобы все-таки был хороший сопровождающий. Ну и я думаю, что, конечно же, еще привлекает туристов север своими вкусностями, так скажем, потому что, конечно же, замечательные сагудаи из северной рыбы, которые, ну, можно попробовать только там, больше нигде, и прекрасные блюда из оленины, тоже, которые только там готовят. Поэтому здесь вот я думаю, все вкупе, и территория необыкновенная, и, конечно, вот эти гастротуризм, да, mm-hmm. который сейчас активно развивается, это все, конечно, привлекает людей. Ну и приятно, что это все очень развивается сейчас.
1: Конечно, территории развиваются, да. Действительно.
0: Благодаря туризму.
3: Татьяна, услышал такое слово, вот не знаю, обратил ли на это внимание Борис? Да, у вас говорят оленины, а у нас говорят оленины. Приедешь туда, если будешь говорить оленины, ну понятно, что ты не местный.
1: Приезжий.
3: Вот это я впервые услышал у вас на северах, да, оленины почему-то.
0: Оленина, да, да, да.
1: Есть такое своеобразие, и действительно это все до такой степени замечательно.
3: Да, даже вот эти мелочи, они очень привлекают. Это вот колорит называется.
1: Но, тем не менее, понятно, что сейчас туристы стали более, так скажем, изощренными. И, конечно, с одной стороны, хочется дикости крайней, но с другой стороны, чтобы еще все-таки рядом...
0: Хочется комфорта, да. Конечно. Хочется комфорта, и этот комфорт появляется. Я вот даже специально сегодня спросила о том, действительно, насколько стало доступно размещение, да, и вот как раз сказали о том, что гораздо, вот и прямо целая сеть хостелов появляется, уже появляются такие турбазы, которые действительно отвечают самым
1: высоким... Кемпинги,
0: глэмпинги. Да, с самым, в общем-то, высоким требованием, поэтому и очень важно, вот тоже хочу сказать, буквально в конце августа откроется новая экотропа на плато Патарана, и она появилась как раз в той территории, которая была захламлена. Ее очистили только ради того, чтобы экотропу эту проложить.
1: Замечательно.
0: И вот это вот как раз здесь все вместе, да, с одной стороны привлечение туризма, с другой стороны еще и обустройство вот этих заброшенных когда-то территорий северных.
1: Татьяна, ну, в общем, убедили.
3: Приедем. Татьяна
1: Марченко у нас была на связи. Спасибо. С Красноярского края. Там турпоток вырос на 80% процентов. А мы на этом заканчиваем. Всего вам доброго. Берегите себя.
3: Пока,
1: не болейте.
3: Пока.

0: Радио ТОК.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радио ТОК», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Театр на Радио России представляет.
2: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
3: Это мы прифронтовой город?
4: Как это?
5: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали «Вальхен».
6: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
7: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России.
8: С 6 по 11.
0: Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин рассказал, что нужно сделать для развития отечественной атомной энергетики. Российская армия освободила 2 населенных пункта в ДНР. Мишустин призвал выполнить поручение президента по нацпроектам точные в срок. Далее подробности. России необходимо иметь линейку атомных энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании по развитию атомной энергетики. По его мнению, необходимо реализовать несколько пунктов развития отечественной атомной энергетики.
12: Первое. Важно обеспечить технологическую готовность проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых. Иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно, в режиме конвейера. Это значит, что нужно нарастить производство продукции энергетического машиностроения именно на основе отечественных разработок. К этому должны быть готовы отраслевые и смежные предприятия, научные центры и лаборатории. Второе, важнейшая задача – обеспеченность атомных станций топливом. Здесь, конечно, надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения. Третье. Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере, постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы. Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений. Четвертое. Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры. Отечественная школа в этой части сильна, но и наши конкуренты, повторю, не стоят на месте, поэтому нужно поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих, управленцев, дать возможность действующим работникам отрасли постоянно повышать свою квалификацию. Пятое. Для успешной реализации планов в атомной энергетике требуется устойчивая финансовая модель развития отрасли. Она должна учитывать особенности финансирования инвестиционных проектов, масштабы вложений, сроки окупаемости и так далее.
11: В ходе совещания Владимир Путин сообщил, что современные атомные электростанции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт атомных мощностей, включая малые АЭС. Вооруженные силы России в порту Черноморск поразили два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Матяшево в Донецкой Народной Республике, а бойцы южной группировки также в ДНР освободили от украинских боевиков Николай Полье. Силы ПВО за сутки уничтожили 1504 беспилотника и 11 управляемых авиабомб ВСУ. Кроме того, по данным оборонного ведомства, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах 5 населенных пунктов Харьковской области и двух в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования на Украине на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация обусловлена позицией Киева.
4: В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна, я об ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий Путин. Специальная военная операция продолжается.
11: Песков добавил, что американские переговорщики Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в Москве и желанные собеседники для президента Путина и своих российских коллег, но точных дат визита американских переговорщиков в Москву пока нет. Поручения президента России Владимира Путина, связанные с реализацией плана структурных изменений в экономике страны, необходимо выполнить точно и в срок, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Кабмина напомнил, что накануне президент собрал совет по стратегическому развитию и национальным проектам.
13: Растущей экономике нужна электроэнергия, хорошие дороги, инженерные сети, а также морские и речные порты, аэровокзальные комплексы, железнодорожные ветки. Следует и учитывать факторы специальной военной операции. Президент поручил принять программу восстановления логистических и складских мощностей, сделать это на новом технологическом уровне. В самые короткие сроки предстоит расширить внедрение электронной оценки соцучреждений. Уже с этого года через портал госуслуг граждане могут высказать свое мнение о работе поликлиник, больниц, детских садиков, школ. Сейчас этот сервис действует только в 30 субъектах. Такая практика должна появиться на всей территории Российской Федерации.
11: Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделило более миллиарда рублей для закупки порядка 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. По его словам, это необходимо для обновления парка таких машин в субъектах страны. Последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания. Об этом сообщил Интерфаксу в четверг ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. В понедельник местами небольшой дождь, ночью 9-14 градусов, днем 18-23. Во вторник тоже местами небольшой дождь, ночью 13 градусов, днем 16-21. В среду такая же температура. Это ниже климатической нормы на 2-3 градуса. По словам синоптика, похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада. Вместе с тем, ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми, днем 22-24 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник сборной России Алексей Батраков сегодня прилетел в Турцию с семьей и большим количеством личных вещей перед трансфером Галатасарай. Как сообщается, футболист отправился в Стамбул с женой, матерью, отцом и 15 чемоданами. Напомню, ожидается, что Батраков подпишет с Галатасараем 4-летний контракт. Трансфер полузащитника за 25 миллионов евро станет самой дорогой продажей в истории Локомотива. Тем временем также сообщается о том, что Батраков не выйдет в основном составе Галатасарай на завтрашний матч чемпионата Турции. Новичок начнет игру против Эрзурумспора на скамейке запасных. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. За свою программу Дзепко получила 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар также после короткой программы лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» обыграл «Торпедо» 5-2. «Московская «Динамо» оказалась лучше «Акбарса» 5-3. На Кубке Республики Башкортостан «Борис» нанес поражение «Ладе» 2-1. Продолжаются соревнования в рамках «Спартакиады народов России». Напомню, эти соревнования являются ключевым этапом отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чекунова выиграла золото на дистанции 200 метров брассом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова вторая. А Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом. Она показала результат 4 метра 80 сантиметров. И пока это все новости спорта.
11: Погода. В пятницу 21 августа в Архангельске плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Сыктывкаре без осадков плюс 20, плюс 22. В Уфе плюс 24, плюс 26, небольшой дождь. В Казани плюс 21, плюс 23, небольшой дождь. В Нижнем Новгороде кратковременные дожди плюс 20, плюс 22. Во Владимире плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 31, плюс 33, без осадков. В Ставрополе плюс 30, плюс 32, без осадков. В Сочи плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, температура в мегаполисе днем плюс 17, плюс 19. В Москве облачно, с прояснениями, ночью и в начале дня местами кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве плюс 21.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 18 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Министр культуры Ольга Любимова наградила медалью орловского художника. Школьники начнут изучать алгоритмику. В третьей поликлинике Орла появился кабинет психологической разгрузки сотрудников. Подробности прямо сейчас. Орловского художника Анатолия Костяникова наградили медалью Александра Твардовского. Ее вручила министр культуры Ольга Любимова. Награду присуждают деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за существенный вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, а также за укрепление нравственных ориентиров общества. Помимо нашего земляка, ведомственные награды получили еще 23 человека. Евгения Болоцкая назначена временно исполняющей обязанности главы Колпнянского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований. В администрации района она работает на протяжении 20 лет, из них 5 была первым заместителем главы администрации Колпнянского района. Напомню, прежний руководитель муниципалитета Виктор Громов ушел из жизни 9 августа. Он возглавлял Колпнянский район на протяжении 30 лет. В новом учебном году в 45 общеобразовательных организациях Орловской области реализуют проект «Алгоритмика». Он предусматривает обучение цифровым навыкам в рамках занятий по внеурочной деятельности, рассказала руководитель департамента образования Татьяна Патова.
2: Концепция естественно-научного и физико-математического образования в России, которая утверждена президентом Российской Федерации, задают вектор модернизации содержания, методов обучения и формирования у учащихся ключевых компетенций. В 2026-2027 учебном году проект «Алгоритмика» будет реализован в 45 общеобразовательных организациях Орловской области для обучающихся 5-9 классов в рамках занятий по внеурочной деятельности по обучению цифровым навыкам. В рамках организованной профориентационной работы для выпускников 9-11 классов осуществляется комплексный подход в оказании методической помощи по выбору экзаменов по профильной математике, физике, химии, биологии. Показатель доля выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам – это химия, физика, информатика, биология, профильной математики – должен составлять не менее 30%. По итогам экзаменационной кампании 2026 года данный показатель в Орловской области уже составил 34,8%.
1: По результатам Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами в минувшем году стали 16 710 ребят. В заключительном этапе регион представляли 22 обучающихся. Четверо стали призерами по праву, информатике, искусству и немецкому языку. В Амценске появилась вторая умная спортивная площадка. Ее открыли в первом городском микрорайоне. Ранее площадку открыли и в микрорайоне Куммаш. Она оснащена в том числе тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории спортивной школы города Амценска появилась площадка для сдачи нормативов ГТО. Там есть скамья для проверки гибкости, снаряд для отжиманий, сектор для прыжков в длину и силовые тренажеры. В третьей поликлинике «Орла» открыли кабинет психологической разгрузки сотрудников. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения. Основная задача – профилактика выгорания и стресса специалистов, ежедневно работающих с пациентами. Психолог поможет освоить навыки саморегуляции и окажет квалифицированную поддержку. Перед началом учебного года инспекторы Государственного пожарного надзора посещают школы региона. Они проверяют их безопасность и проводят профилактические мероприятия. Об одной из таких проверок в городе Мценске рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: В 7-й Мценской школе обучается порядка 950 учеников. В ходе обязательного профилактического визита сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району обратили внимание на содержание первичных средств пожаротушения, датчиков и извещателей автоматической пожарной сигнализации, работоспособность самой системы оповещения, план эвакуации. Также проверялось пожаробезопасное состояние внутренних помещений, в том числе и укрытие, рассчитанного на всех учащихся. Не осталось без внимания состояние огнетушителей, проверялась дата изготовления, уровень давления, информация об обслуживании и перезарядке. Проверили ведение документации по пожарной безопасности. В целом уровень противопожарной защиты в школе соответствует предъявляемым требованиям. Впереди еще несколько дней совместной работы инспекторов Госпошнадзора и руководства школы. школы. Обязательный профилактический визит продлится 10 дней, в течение которых будут проверяться все аспекты противопожарной защиты учебного заведения. А руководству школы, сотрудники МЧС России, дадут рекомендации по соблюдению правил противопожарного режима на объекте образования.
1: С началом нового учебного года профилактическая работа коснется и учеников. Будут организованы уроки безопасности и тренировки. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение Упрдор Москва-Харьков. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону в Орле 750769. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проведет домашний матч в рамках второй лиги. Игра с футбольным клубом «Рязань» состоится в эту субботу, 22 августа в 18:00 на стадионе «Центральный» имени Ленина. Перед домашним матчем наша команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, «Рязань» – 6-я. Стал известен соперник орловца Владислава Туйнова на турнире в Сербии. Им станет Альфред Кочи, 30-летний черногорский боец. У Кочи есть опыт в кикбоксинге и любительском ММА. Является чемпионом Черногории по кикбоксингу 2024 года. Свой дебют в боях на голых кулаках провел на турнире в Черногории в августе 2025 года, где победил техническим нокаутом. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается 26 градусов, переменная облачность, местами возможны дожди. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. Предстоящей ночью в Орле от 17 до 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Театр у микрофона.
4: Дорогие друзья, в исполнении артистов московских театров приглашаем вас послушать радиоспектакль «Бэмби».

Он появился на свет в дремучей чаще. В одном из тех укромных лесных тайников, о которых знают лишь постоянные обитатели леса. Его большие мутные глаза еще не видели. Его большие мягкие уши еще не слышали, но он мог уже стоять, чуть пошатываясь на тонких слабеньких ножках. И частая дрожь морщила его блестящую шкурку. Свет раннего солнца проникал сквозь листву тонкими золотыми нитями. Лес звенел тысячами.

0: Малыш не различал голосов, не узнавал напевов, не чуял запахов, которыми дышал лес, не видел золотых солнечных полос, пронизывавших зеленую крышу его убежища. Он чувствовал пока только близкое, обволакивающее тепло матери, которая нежно, как будто целуя, вылизывала его красную шкурку, усеянную белыми пятнышками.
1: Бэмби, Бэмби, мой маленький,

0: На ближайший сучок уселась сорока. Она очень спешила по своим делам, но сейчас забыла обо всем.
1: Что за прелестный малыш, подумайте, такой малютка и уже может стоять. Вероятно, он и ходить умеет. В жизни не видела ничего подобного. Изумительно, необыкновенно, с ума сойти. Уже ходит. Впрочем, у вас, оленей, все изумительно и необыкновенно. Это мое мнение. Скажите, а бегать он тоже умеет? Бегать может?
2: Скоро сможет. Извините меня, пожалуйста. Я сейчас очень занята.
1: Конечно, конечно. Я прекрасно вас понимаю. У меня самой, честно говоря, нет ни минутки. Я страшно спешу. Вот у моей сестры...
2: Простите, вы не могли бы говорить чуточку тише? Он засыпает.
1: Ну, конечно, конечно. Я отлично вас понимаю. Вообще говоря... Мне самой так некогда, бедный малыш. Он, видно, устал, шутка сказать, первый день на белом свете и уже бегает, это надо же, полечу

0: Ранним утром воздух в лесу тих. Деревья стоят недвижно, простирая ветви к молодому солнцу. Просыпающийся лес благоухает свежестью, прохладой, влажной землей, ароматами цветов и листвы. Бэмби шел за матерью по узкой тропинке, вьющейся между кустами. Таких тропинок самых разных было много. Они исчертили лес во всех направлениях, и все они были знакомы матери.
1: Мама, а чья эта тропа?
2: Наша.
1: Твоя и моя.
2: Да, твоя и моя. Она принадлежит нам, оленям.
1: Оленям. А что такое оленям?
2: Ты олень. Я олень. Мы олени. Понимаешь? Ты маленький олень. Я большой олень.
0: Вдруг что-то зашуршало в траве, закачались папоротники, чей-то тоненький голосок жалобно пропищал, и все стихло.
1: Мама!
2: Что, сынок?
1: Что это?
2: Ничего.
1: Нет, я слышал.
2: Ну, не бойся. Это просто хорек поймал мышь. Не бойся.
1: Зачем он поймал мышь?
2: Зачем? Ну-ка, пойдем скорее.
1: Мам, а куда мы идем?
2: Мы идем на поляну.
1: А что такое поляна?
2: О, скоро увидишь.
3: Камни, сейчас. Только попробуй, сдачи получишь. Вот тебе-то. Очень испугался. А ну-ка убирайся с моей ветки.
4: Не ори.
3: А я тебе говорю, убирайся.
4: Не таких, как ты видал.
1: Мама, кто это?
2: Это ястребы.
3: С моей ветки пошел. Вон отсюда, говорю, я голову оторву. Какая подлость!
4: Ты свою голову побереги, дурак.
1: Здравствуйте.
3: Такие слова.
1: А что вы делаете? Меня зовут Бэмби.
4: А тебе чего тут надо? Шел вон.
3: Да-да, и не суйся не в свое дело.
1: Ой, извините. Пожалуйста.
2: Пойдем, Бэмби, пойдем.
3: Ну и подлец ты, вот я сейчас...
4: Ты сам подлец!
3: Я подлец. Тебе сейчас...
1: Мама, а что такое подлец?
2: Я не знаю.
1: Мама, а что они делали?
2: Ссорились.
1: А почему?
2: Наверное, из-за еды.
1: Из-за еды? Как странно.
0: Они шли дальше и дальше в прохладном зеленом сумраке. И вдруг... В сплошной стене зелени перед ними сверкнуло широкое, светлое, слепяще светлое щель. Бэмби хотел прыгнуть вперед, но мать недвижно замерла.
1: Мама, что это?
2: Это? Поляна.
0: Она стала серьезной и настороженной. Вскинув голову, она долго к чему-то прислушивалась.
2: Кажется, все спокойно. Стой! Куда? Слушай меня внимательно, Бэмби.
1: Я послушаю, мама.
2: Это не так просто выйти на поляну. Это большая радость, но это очень опасно. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А сейчас хорошенько запомни, что я тебе скажу. Слышишь?
1: Да.
2: Так вот, сначала я пойду одна, а ты стой здесь и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, беги скорей, беги со всех ног. Даже если увидишь, что я упала, не обращай внимания, беги. Обещаешь?
1: Да, мама.
2: Стой. Стой здесь. Я тебя позову.
0: Она ступала медленно, напряженно прислушиваясь.
2: Бэмби! Бэмби, иди сюда! Можно!
0: И Бэмби прыгнул вперед.

радость охватила его с волшебной силой и прогнала страх. Ему впервые открылась необъятная глубина голубого небесного свода. А солнце... Раньше он думал, что солнце – это только золотые нити света, скользящие по листьям и стволам деревьев. А сейчас ослепительное сияние лилось на него сплошным потоком. Солнце было везде, вокруг. Оно обнимало его, ласкало и целовало, как любящая мать. Бэмби был потрясен, опьянен, ведь он, родившийся в тесной чащобе, до этих пор не ведал, что такое простор. В голубом высоком небе заливались птицы, а из-под ног то и дело брызгали мелким зеленым дождиком тысячи крошечных проворных существ. Все здесь жило. Все радовалось, и всего было так много, что у Бэмби чуть не закружилась голова. –

0: Бэмби побежал. Мчался без цели и направления, охваченный небывалым, опьяняющим, волшебным ощущением свободы и счастья. Потом они неторопливо прогуливались, пощипывая травку.
1: Мама, что это?
2: Это цветок.
1: Ой, какой красивый! А вот еще, вот еще! Ой, что это? Он полетел!
2: Это не цветок, это бабочка.
1: Бабочка! Ой-ой-ой, травинка прыгает, смотри, как высоко!
2: Какая же это травинка? Это кузнечик.
1: А почему он прыгнул?
2: Наверное, мы спугнули его.
1: Мы? Ой, можно я пойду с ним поговорю?
2: Конечно.
1: Простите, пожалуйста, вы напрасно пугаетесь. Мы не сделаем вам ничего плохого.
3: Не беспокойтесь, я не испугливых. Я только в первый момент немного растерялся от неожиданности. Я разговаривал с женой.
1: Ах, извините, мы вам помешали.
3: Это не беда. Раз это вы, не беда. Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть начеку. Извините, я спешу. Меня ждет жена.
1: Ой, где же он? Только что был и нет. Мама, он мне очень понравился. Он очень приветливый. И он такой зеленый. А как прыгает. Ой. Мама, а это кто? Цветок или бабочка?
2: Бабочка.
1: Какая красивая. Будьте добры, посидите вот так, еще немножко. Мне так хочется поближе вас увидеть. Пожалуйста.
4: Ну, если вы так просите, только недолго.
1: Спасибо большое. Ой, как вы прекрасны, как цветок.
4: Что? Как цветок? Знаете, в нашем кругу принято считать, что мы гораздо красивее цветов.
1: Ой, извините, конечно, вы красивее цветов. И потом вы можете летать, а цветы нет.
4: Да, я действительно могу летать. Вот, я так долго сидела только по вашей просьбе, а теперь мне некогда. Прощайте.
5: Бэмби, Бэмби, пойди-ка сюда.
1: Иду, мама.
0: Бэмби подошел поближе и увидел, что из травы торчат два уха, больших, длинных, серо-коричневых, разрисованных черными полосками. Бэмби никогда не видел таких ушей.
4: Ой,
2: не бойся, ой. Не бойся, Бэмби. Это наш друг Заяц, а это мой Бэмби.
3: Очень приятно. Доброе утро, Бэмби. Как поживаешь?
1: Доброе утро. Спасибо. Я поживаю очень хорошо.
3: Замечательный малыш.
1: Мама, а что такое замечательный? Это такой
4: которому все делают замечания?
3: Ну что за прелестный юный принц?
2: Нет, мой маленький, замечательный, это значит очень-очень хороший.
3: Нет, мне кажется, у него большое будущее.
2: Правда? Вы так думаете?
3: Поверьте мне, в нем что-то есть. Это настоящий принц. Ой, простите.
0: Заяц выпрямился и, к удивлению Бэмби, уселся на задние лапы. Нос у него задвигался, уши встали торчком, он тревожно прислушивался и принюхивался.
3: Фу. Ой, нет, ничего. Мне показалось, что рядом опасность. Но, кажется, все спокойно. Зато собирается дождь. Советую спрятаться. До свидания. До свидания, принц.
4: До свидания. Мама, а что это такое? Ой, забыл. А что такое дождь?
2: А вот сейчас увидишь.
0: И в самом деле кругом началось что-то непонятное. Быстро темнело, на небо наползало что-то серое, а вдали загрохотало. Бэмби стало не по себе.
4: Ой, ой, мама, мамочка,
2: не
4: мамочка.
2: Бойся, маленький, не бойся. Ничего особенного, это гром. Ну-ка, бежим отсюда, а то промокнем.
4: Как? Промокнем.
6: Бежи!
0: Грохотало все ближе, ближе. И вдруг... Откуда-то сверху, прямо на нос Бэмби, упала большая мокрая капля. Бэмби вздрогнул от неожиданности и припустился за матерью еще быстрее, а капли как будто гнались за ним. Они были теплые, и это было необыкновенно приятно.
2: Это дождь!
4: Дождь!
0: Весь лес мгновенно стал мокрым, лил отовсюду. Но вот сквозь мокрую листву снова засверкало солнце, лес глубоко дышал, вымытый, обновленный. Сияющей свежей и яркой после дождя зеленью.
7: Добрый день! Как я рада вас видеть! Ну и дождь!
0: На суке старого дуба сидела белочка.
7: Ну и дождь! Ну и дождь! Ну, вы не можете себе представить, как я переволновалась. Ну, а вы-то как? Как малыш? Не промокли?
2: Благодарю вас, мы успели спрятаться. А Бэмби очень испугался, правда, маленький?
4: Нет, мамочка, я только сначала испугался, а потом...
7: Так тебе понравился дождик?
4: Да, очень. Он мокрый и он добрый.
7: Какая умница. И не из трусливых, молодец. Ой, что это такое? Ой.
0: В кустах раздался еле слышный шелест. Бэмби оглянуться не успел, как белочка оказалась на самой вершине своего дуба. Мать вздрогнула.
7: Ах, нет, я ошиблась. Я подумала, что рядом какая-то опасность. Ой, а оказывается, это идут ваши. Всего доброго! Бэмби!
4: Мама, а что такое ваши?
2: А вот сейчас увидишь.
0: Высокая трава на опушке закрылась.

0: Три малыша стояли как вкопанные, во все глаза глядели друг на дружку и молчали.
1: Ну, Бэмби, что же ты молчишь? Знакомься, вот это Гоба, а это Фалина. Гоба, Фалина, поиграйте с Бэмби.
0: Бэмби очень хотелось заговорить, но он почему-то стеснялся. Так они и стояли неподвижно, тараща друг на друга глаза. Вдруг Фалина, которой это стояние, видимо, надоело, внезапно подпрыгнула и кинулась в сторону. Бэмби бросился за ней, Гоба тоже. Они гонялись друг за другом, прыгали, носились взад и вперед. Это было изумительно. Это было гораздо лучше, чем бегать одному. Наконец, запыхавшись, они принялись болтать.
2: Я под ножик попал.
3: Подумаешь, мы тоже попали. Ой, как мы бежали. Гоба даже упал.
2: Меня ястреб обругал.
4: А меня ежик уколол в нос.
2: А что такое ежик?
4: Ну, он такой кругленький.
3: Ой, он ужасный. Он весь в иголках, такой злющий.
4: Ну что ты, Фалина, разве он злой? Он ведь никому не пристает.
2: А может быть, он просто боится?
3: Ну, не знаю.
2: Гоба, а ты знаешь, что такое опасность?
0: Все вдруг замолчали.
4: Опасность – это очень плохо.
2: Я понимаю, что плохо, но какая она?
3: Опасность – это когда надо удирать.
5: Она прыгнула в сторону и понеслась. Ей надоело стоять и бояться не весь чего. Бэмби и Гоба припустились за ней. И снова началось. Они прятались, зарывались в душистый шелк травы, кувыркались, дурачились, совсем забыв о том, что недавно дрожали от неведомого страха.

0: Алина!
1: Домой? Ой, мама!
2: Мама, ну еще немножечко, а? Еще чуточку.
3: Так хорошо!
0: Нет, нет, нет, пора.
4: Домой, домой. Я у...

0: Лес негромко шелестел, усталая мать крепко спала, влажная духота наполняла лесное убежище.
1: Мама, ты спишь?
2: Да, сынок.
1: А я уже выспался. Пойдем на поляну. Пойдем.
2: Куда? На поляну? Сейчас?
1: А разве нельзя?
2: Нет, сейчас ни в коем случае. Днем там подстерегает страшная опасность.
1: Что такое страшная опасность?
2: Что такое страшная опасность? Самая страшная опасность, мой маленький, это он.

0: он? Что такое он?
1: Тебе еще рано знать. Рано. Зря я это сказала.
2: Продолжение спектакля «Бэмби» слушайте завтра в это же время.
3: Театр у микрофона.
4: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.
5: Вести Орел.
4: В этом выпуске движение через реку Колпенку в Колпнянском районе возобновили. Орловские школьники будут изучать историю родного края по новым учебникам. Выставку о Курской битве представят в военно-историческом музее. Теперь подробнее. В Колпнянском районе возобновили движение через реку Колпенку. Весной оно было полностью остановлено из-за подмыва опоры сооружения. Существовала угроза обрушения. Восстановить переправу помогли местные организации и индивидуальные предприниматели, сообщили в администрации Колпнянского района. Теперь движение по ней снова доступно. Национальные проекты исполнены в регионе на 53% от плана. В денежном эквиваленте это составило 4 миллиарда рублей. Всего в этом году реализуют 42 национальных проекта. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал заместитель руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Юрий Савкин.
6: За прошедший период, за неделю, на цели национальных проектов направлено порядка 162 миллионов рублей. На текущую дату в мониторинговой системе губернатора Орловской области размещена информация о 520 запланированных муниципальных контрактах. Заключено 515 контрактов, что составляет 97% от предусмотренных средств. За прошедший период заключены 3 муниципальных контракта. 2 из них в городе Орле в рамках ранее расторгнутых контрактов по ремонту одной дорогой и одной общественной территории по проекту формирования комфортной городской среды. И 1 проект на расселение граждан из непригодного жилищного фонда в Орловском муниципальном округе. На сегодняшний день исполнено 397 муниципальных контрактов.
4: Большая часть контрактов касается расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Полностью завершили кассовые расходы Знаменский, Мценский, Сосковский, Троснянский, Шаблыкинский, Корсаковский и Краснозоринский районы. Родители школьников предупреждают о новых схемах мошенников. Они сообщают о фиктивных пособиях к началу учебного года. При этом аферисты делают ставку на многодетные семьи, обещая повышенный размер выплат. Мошенники просят перейти по ссылке, заполнить личные данные и банковские реквизиты, а также подтвердить операцию и ввести одноразовый код из СМС. В итоге человек лишается своих сбережений, а его личные данные оказываются в руках злоумышленников. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции проверяют школьные автобусы. Проверки проходят во всех районах области. Об этом рассказала представитель пресс-службы регионального ОМВД Татьяна Игнашкина.
7: В рамках акции «В школу безопасно» сотрудники отделения госавтоинспекции ОМВД России по Покровскому району проинспектировали 15 школьных автобусов, находящихся на балансе образовательных учреждений. Полицейские осмотрели их внешний вид, проверили техническое состояние, соответствие транспорта специальным требованиям для осуществления данных перевозок. У водителей школьного транспорта госавтоинспекторы проверили необходимую для поездок документацию. В ходе проверочных действий сотрудники госавтоинспекции провели с водителями автобусов подробный инструктаж, в ходе которого обратили внимание на неукоснительность соблюдения правил дорожного движения и напомнили, что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.
4: Проверки в школах проводят и инспекторы государственного пожарного надзора. Они оценивают состояние противопожарной защиты и проводят инструктажи с педагогами. С началом учебного года для учеников будут организованы уроки безопасности и тренировки. Орловские школьники будут изучать историю родного края по новым учебникам. В регион уже поступило больше 23 тысяч экземпляров книг. Из них 12 тысяч – в школы Орла. В мэрии подчеркнули, что история родного края поможет по-новому взглянуть на знакомые улицы и здания, узнать больше о прошлом Орла и области и понять, какую роль малая родина сыграла в истории всей страны. Для юных орловцев, отдыхающих в лагерях, проводят дни безопасности. Участниками становятся не только дети, но и вожатые. Об этом расскажет начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
7: День безопасности начался с тренировочной эвакуации. Находившиеся в корпусах дети услышали сигнал пожарной сигнализации. Под руководством вожатых организованно покинули помещение. Инспектор Госпошнадзора по Орловскому округу рассказала, каким образом правильно эвакуироваться, как нужно действовать в случае возникновения пожара, по каким телефонам необходимо звонить. Когда теоретическая часть завершилась, ребята с удовольствием перешли к практической, познакомились с пожарными. Причем каждый мог попробовать гидравлическое оборудование, понять, насколько это сложно.
4: Ребятам рассказали об основных правилах поведения на водоемах. Они потренировались бросать спасательный круг и конец Александрова, чтобы спасти утопающего. 21 августа в Военно-историческом музее откроется выставка «Курская битва. Хроника огненных дней». Гостям представят больше 100 предметов из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле». Это личные вещи дважды Героя Советского Союза Андрея Кравченко, награды и документы Александра Николаева, совершившего танковый таран, мемориальные предметы, переданные героем Советского Союза Михаилом Борисовым, подбившим 7 вражеских танков за 17 минут. Отдельный комплекс будет посвящен выдающимся военачальникам Курской битвы. Открытие выставки в полдень, посетить ее можно до 23 октября. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Волейболистки «Орла» поборются за молодежный кубок «Протона». Матчи состоятся в Саратове с 28 по 30 августа. Предварительно известно, что соперниками нашей команды на турнире станут дублирующие составы тульской «Тулицы», саратовского «Протона», а также казанский коллектив «Динамо Акбарсуор» и пензенский университет «Визит». Время начала матчей станет известно позднее. Орловцев приглашают на олимпийский диктант. Он запланирован на 4 октября. Проверить знания могут как школьники, так и профессиональные спортсмены. Участникам предстоит ответить на вопросы из разных областей. История олимпийских игр и российского спорта, правила различных дисциплин, основы физиологии, здорового образа жизни, антидопинговые правила. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается 26 градусов, переменная облачность, местами возможны дожди. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. Предстоящей ночью в Орле от 17 до 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы России в порту Черноморск поразили два сухогруза с боеприпасами. Волгоградский суд отменил штраф пенсионеру, стрелявшему в БПЛА. Правительство России выделило более миллиарда рублей для закупки отечественных автомобилей скорой помощи. Далее подробности. Российские подразделения группировки «Центр» и «Южная» освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, по данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах 7 населенных пунктов Запорожской области и одного Днепропетровской области. ВСУ за сутки потеряли здесь более 320 военных, боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Тем временем расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Об этом сообщили в Минобороны. Российские военные ударили также по двум сухогрузам с оружием для украинских боевиков в порту Черноморск. Владимир Путин сегодня принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской академии наук археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием.
2: Это все это описано в летописи, да?
3: В летописи только две строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наши, так сказать, наша экспертиза, наши обследования. Вот. И спасибо вам большое за создание палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать в Сириусе. Вот, и это тоже нам что-то даст. Еще несколько лет назад этого всего не было. Так что большое спасибо за поддержку.
2: Вам спасибо за эту работу. Уникальная абсолютно. Чудесное обретение мощи. Удивительно.
1: Церковь и государство найдут формат, чтобы участники СВО смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
4: В те нелегкие времена, которые мы проживаем, когда ведется война, ведется конфликт, требующие от нас национального единения, памяти о наших великих предках, в том числе и о благоверном князе Дмитрии Донском. Многие участники специальной военной операции, воины, они, конечно, имеют потребность и желание поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донского, который победил хана Мамая в Куликовской битве, что стало началом суверенного существования нашей страны, ее независимости.
1: Дмитрий Донской занял великокняжеский престол в 12 лет. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Правительство России выделило более миллиарда рублей для закупки порядка 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это необходимо для обновления парка таких машин в субъектах страны.
5: Ключевое значение для качества врачебной помощи имеет ее и оперативность, и точность. И когда комплекс необходимых пациенту мероприятий начинается еще по дороге в стационар. Для этого на закупке автомобилей скорой помощи выделим свыше миллиарда рублей. До конца текущего года почти два десятка регионов получат порядка 200 машин российского производства. Таким образом, поддержим обновление парка скорых во многих субъектах, что повысит уровень и особенно важно своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, что вопреки серьезным внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику, обеспечен прирост валового внутреннего продукта. Волгоградский областной суд прекратил производство по делу пенсионера Николая Мухина, оштрафованного за попытку сбить украинский беспилотник из ружья. Суд также постановил вернуть 66-летнему мужчине его оружие. Об этом сообщил ТАСС, источник в судебной системе. До этого дело истребовал Верховный суд. Ранее стало известно, что штраф фермеру опротестовала прокуратура Волгоградской области. В ведомстве подчеркнули, что мужчина действовал в условиях крайней необходимости. Сам он также сказал суду, что стрелял по БПЛА для защиты. Решение президента США Дональда Трампа об усилении экономического давления в отношении Ирана представляет собой нарушение фундаментальных прав иранских граждан. Об этом заявили в иранском МИДе. Ранее американский президент объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам. «Никто не дал Ирану больше возможностей для заключения сделки, чем я», — написал он в True Social. «К сожалению, для них они не воспользовались шансом, поэтому я сегодня объявляю о самой мощной экономической операции, которую когда-либо проводили против какой-то страны. Это будет экономическая война и изоляция, причем в невиданных масштабах», — подчеркнул Трамп. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Полузащитник сборной России Алексей Батраков успешно прошел медосмотр перед переходом в Галатасарай. Ранее сегодня Батраков прилетел в Стамбул с родителями, женой и 15 чемоданами. Ожидается, что Батраков подпишет с Галатасараем 4-летний контракт, а трансфер полузащитника сборной России за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами возможными станет самой дорогой продажей в истории Локомотива. Тем временем полузащитник Локомотива Артем Карпукас прошел медосмотр перед переходом «Зенит». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Ранее сообщалось о том, что после медосмотра Карпукас подпишет контракт с «Зенитом» до 31 года. Российские фигуристы Матвей Ветлугин и Николай Угожаев примут участие в турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо. Турнир серии «ИСУ Челленджер» пройдет с 17 по 19 сентября. В других видах российские фигуристы не заявлены. Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов примет участие в тренировочном сборе национальной команды в Италии. Об этом сообщил его тренер Юрий Бородавко. Этот сбор пройдет с 28 августа по 16 сентября в итальянском Монте-Бондоне. Международная федерация бобслея и скелетона до начала сезона примет решение о возможности и условиях допуска российских спортсменов до турниров под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 27 по 29 ноября в Вальтенберге. Российским гребцам при помощи МИД Российской Федерации и Международной Федерации выдали визы для участия в чемпионате мира. Он состоится с 24 по 30 августа в Амстердаме. Ранее в Федерации гребного спорта России говорили о возможном пропуске чемпионата мира из-за проблем с визами. И пока это все новости спорта.
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В пятницу 21 августа в Мурманске плюс 12, плюс 14, временами дожди. В Великом Новгороде плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Кирове плюс 17, плюс 19, кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 31, плюс 33, без осадков. В Пензе плюс 26, плюс 28, без осадков. В Ярославле плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Волгограде плюс 31, плюс 33, без осадков. В Нальчике без осадков плюс 28, плюс 30. В Севастополе плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, ночью и в начале дня местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23. Сейчас в столице 21 градус тепла.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас два часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. Начну с нашей странички ВКонтакте. Уж простите за тавтологию. Дело в том, что там в последнее время очень оживленные дискуссии у нас идут, поэтому заходите туда, подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, ищите интересующую вас тему среди новостей, которые там публикуются, и оставляйте ваш комментарий. Мы все здесь видим, все читаем, все мотаем на уши, что называется. Прямая трансляция, кстати, там тоже ВКонтакте идет. Можете под ней свой комментарий также оставить. Приложение Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно доступно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну, а номер телефона, номер эфирных мессенджеров наших, он по-прежнему тот же самый. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к беседе.
6: Мы начнем с заявления Министерства обороны. Оно объявило о массированном ударе по Киеву и Киевской области в течение последних суток. Вот что сообщает Министерство обороны. В Киеве поразили промышленное предприятие Райтер Пойнт, которое производило компоненты для ударных БПЛА и осуществляло сборку и хранение ускорителей, которые используются в крылатых ракетах «Фламинго».
7: Firepoint.
6: Да. Торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс». Это вот так звучит.
7: Системс, наверное. Ну, ладно.
6: Ну, Укрспецсистемс. Ну, имеется в виду не Укрспецсистема, да, а Системс, на которых осуществлялось производство компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, также сборка и хранение дронов. Сборочное предприятие авиационной промышленности, предприятие «Антонов», которое производило БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 «Лютый», склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами и боеприпасами для беспилотников типа «Баба-Яга».
7: Одно из вот самых свежих заявлений, я сейчас тоже на лентах вижу, а российские военные ударили по двум сухогрузам с оружием для украинских боевиков в порту Черноморск. Минобороны также об этом сообщает, что говорится в публикации. В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражены два морских сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Вот самое свежее. Обсудим эти удары, их смысл с военным корреспондентом Романом Сапаньковым. Роман, приветствуем вас.
6: Здравствуйте, Роман.
8: Здравствуйте, коллеги.
6: Ну, смотрите, мэр Киева Виталий Кличко что сообщал. Пожар на складах после взрывов продолжается. И действительно, вот Макс-каналы наши тоже подтверждают, что до сих пор тушение, во всяком случае, в Броварах не завершено. Удары эти, можно ли сказать, что они этой ночью были какими-то особенными? Или все-таки это стало...
7: Рутиной.
6: Ну, рутиной, да, да, такое слово.
8: Но я вот обратил внимание, и анализируя сводки, которые были, сейчас прослушивая ваш анонс, что как раз-таки поражали наиболее актуальные цели, на которых собирались части БПЛА и комплектующие для БПЛА, которые вот, причиняют наибольшее беспокойство и вред нам. Это и дальние вот эти БПЛА типа «Лютые», это и для крылатых ракет части компоненты, и дроны, вот эти агродроны, так называемые «Баба-Яга». Это вот, и как раз это свидетельствует о том, что, вот, то, что мы так долго ждали, что именно наша разведка начала вычислять, анализируя массив данных, развединформацию и спутниковые снимки и так далее, и бить по наиболее болезненным для противника точкам.
6: Вот что я хочу еще тоже зачитать из заявления Министерства обороны. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. С этим даже не спорят пропагандистские украинские источники, между прочим.
7: Роман, а скажите, пожалуйста, вот вы очень часто с военными наверняка общаетесь. Говорят они о том, что эти удары, которые сейчас в рутинном уже режиме наносят наши военные, они снижают плотность этих беспилотников, запусков. Ну, то есть чувствуется результат вот этих ударов, которые наши ВСРФ, Вооруженные силы России, наносят?
8: Данил, ну, мы видим по результатам, что на том или ином направлении регулярно происходит продвижение, которое вот считается, что в позиционной, так называемой, вот этой войне, которую мы сейчас видели, войне дронов, они, ну, крайне затруднительны. В то же время мы видим, что вот маневр правильно, грамотно, тактически, вот населенный пункт был охвачен с флангов, перешел под наш контроль, причем часто мы видим, что он целый абсолютно, то есть за него бои не велись, а это как спасенные, сохраненные жизни наших военнослужащих, так и мирного населения освобожденного. Поэтому вот если глядеть вот на такие, ну и военные, естественно, тоже говорят, что бывают, да, участки, на которых стало возможно продвигаться. То есть я не буду сейчас говорить, что легко, нелегко, но это как-то такое уже не совсем корректное. Но поэтому, если судить по таким данным, то можно предположить, что да, действительно, бывают какие-то моменты, после которых на определенных ударов, когда на определенных моментах в участках фронта возникают вот такие ситуации. Связано ли это с ударами, либо там с ростом мастерства наших подразделений по защите того же малого неба, либо с тем и с другим, и победа такая многослойная получается. Ну, я вот сейчас вот не владею такой информацией, к сожалению.
7: Еще, вы знаете, нужно объяснить вот здесь такую историю. У меня очень часто там знакомые спрашивают. Да, видим, начали видеть, что удары наносятся постоянно, и постоянно говорят о том, что ликвидируем склады с беспилотниками. Но беспилотники продолжают лететь с Украины. Как вот это можно объяснить? То есть там не заканчивается, это европейцы все продолжают им поставлять, и они оперативно восполняют все это?
8: Да, смотрите, тут опять же складывается из того, что и по заявлениям вражеской стороны, и по тем объективной картине, которую мы видим, рост производительности, количество различных БПЛА, это десятки буквально разных типов, и дальние, и средние, и разведчики, и ударные, там, и так далее, и тому подобное, рост постоянно, количество продолжается и продолжался. Поэтому, когда мы говорим о том, что удары эффективны, но мы можем говорить о том, что как минимум было произведено не больше беспилотников за какой-то отрезок времени с момента удара, а такое же количество или меньше. Но опять-таки для того, чтобы почувствовать это, ну, нужно какое-то время, опять же. Плюс удары по энергетике, опять же. То есть энергетика – это же не только жилые кварталы, естественно, само собой, а цель-то основная для того, чтобы промышленность меньше собрала, произвела и прочее. Поэтому здесь все-таки надо больше обращать внимание на отложенный эффект и смотреть конкретно по типам БПЛА, которые вот на нас летят. А это вот от малых ближних, которые на фронте, до наших городов, вот эти террористические атаки.
7: Угу. Учитывая, что европейцы, по-моему, не собираются как-то оставлять в покое нас в том числе, мне кажется, что поставки этих беспилотников из Европы, они, ну, не прекратятся. Несмотря на эти удары нашей армии, все равно беспилотников у украинцев будет много.
8: Да, конечно, конечно. Мы видим вот эти истребильные разговоры заявление, со стороны, да, Запада глобального. И то, что вот они прям свое население раскачивают на продолжение вот этой войны, на поддержку и прочее. Ну, понятно, что они все усилия приложат для того, чтобы дальше этот объем помощи, и без того безмерный, mm-hmm. чтобы он увеличивался и продолжался.
7: Они же сейчас еще и баллистику помогают украинцам делать.
8: Да, конечно, там по баллистике, там от систем наведения, систем позиционирования до двигателя, там практически, я думаю, что рискну предположить, что как бы не 95% это было все импортные комплектующие, из которых в лучшем случае вот собирается на Украине, а в лучшем и машины комплекты целиком едут, так что там только три гайки свернуть.
6: Вот, Роман, в связи с этим вот какой вопрос. Понятно, что Украина не производит с нуля ни беспилотники, ни ракеты. Понятно, что на Украину и не заводят целиковые уже собранные, да, беспилотники, да, ракеты, да, что заводят детали, корпуса, элементы какие-то, когда... да, вот, а их, да, уже собирают здесь.
7: Ну, там,
8: да, в смысле. Да, я вот, мое мнение личное, судя по, опять-таки, аналитике наших ударов и как все это летит, mm-hmm. то я лично думаю, что если касательно дальнего вот этого бомбардировщика, так называемого лютого БПЛА тяжелого, который, да, в размахе 1.4 метра, что там, скорее всего, приезжает корпус с открученными крыльями, ну, в лучшем случае вынутым мотором, а может быть уже мотором и установлен. Так что ставится только бак, заливается топливо, монтируются крылья и ставится пропеллер, и вот, в принципе, готовый
6: заряд
8: для полета. Поэтому.
6: И в связи с этим вот какой вопрос у меня. Недостаточно разрушить инфраструктуру, на базе которой сборка осуществляется. Нужно еще каким-то образом вот эти каналы поставок пресечь, отсечь. Ну, Черное море, понятно, что сейчас с ним совсем все плохо для украинской стороны, да, у них практически полностью судоходство остановилось, и все склады, в общем, здесь у нас работа ведется достаточно тщательная. А вот другие, какие есть, какие остаются логистические маршруты для поставок вот этих комплектующих? Как их доставляют на Украину?
8: Да, да, Ольга, но это также железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, фуры. И мы вот опять же по последним ударам, последних даже суток, видим, что активно начали бить по логистике, по средствам хранения, по складам. И вот даже конкурент, как вот его в кавычках называли, для наших маркетплейсов, то по такому же количеству после ударов по нашим отечественным маркетплейсам начали бить по аналогу украинских mm-hmm. таких же. Я не знаю, имеет ли смысл называть свой эфир, я могу назвать, если знаю, ну вот как скажете. Вот, и сегодня мы видели, что активно били по этим складам хранения, и там вот, естественно, большое горение. Предыдущие разы, когда били, мы видели вторичную детонацию, что свидетельствует о том, что на складах хранились боеприпасы, потому что взрываться больше...
6: Плюшевые мишки, вы что, Роман?
8: Плюшевые мишки сдавались, да, червячки эти желейные. Вот, поэтому и вот это, опять-таки, только подтверждает, что разведка правильно вычисляет цели, и удары по складам, они именно, которые используются под военные нужды, mm-hmm. это крайне эффективно для противника, болезненно.
6: Ну, надо сказать, что, в общем, Украина наращивает объемы, да, вот этих вот посылаемых на нашу территорию беспилотников. Вот только сегодня последние данные за сутки. 990 беспилотников различного типа пересекло нашу границу, было в основном сбито. Да, конечно, что-то долетает. Но если себе представить, да, что тысячи беспилотников в течение 2 часов находятся в воздухе, ну, сбить всю тысячу, наверное, физически невозможно. Мы правильно?
8: Да, Ольга, совершенно верно.
6: Людмила.
8: Ой, извините.
6: Ничего страшного, да.
8: Да, Людмила. Мы в прошлый раз акцентировали внимание на том, что из почти 1000 беспилотников, ну, упало там 5-10, но они, естественно, для населения, которое не привыкло с таким налетом, это производило психологический эффект. А сегодня мы по новостям видим, что сбито действительно было абсолютнейшее подавляющее. Те, кто долетели, упали, ну, видимо, в каких-то в некритичных местах, и вот уже такого психологического эффекта, как раньше, это уже не вызывает. Но это свидетельствует о росте качества
7: полета. Ну, наших сограждан не запугать, я считаю.
6: Ну, во-первых, а во-вторых, уже европейская пресса пишет, что ну как это так? Мы вам тут на миллионы поставляем, а толку никакого. Ну, это я переводя на наш простой язык, вот эти вот эмоциональные высказывания, которые звучат в европейской прессе. Я вот еще о чем хочу с вами поговорить, если можно, Роман. Последняя новость, буквально вот последних даже минут, я бы сказала. Волгоградский областной суд прекратил производство по делу 66-летнего пенсионера из Волгоградской области Николая Мухина, который, ну, я дальше не буду просто читать, перескажу. Он из своего ружья, он охотник, пожилой мужчина, охотник, сбил беспилотник из своего ружья. Ему вкатили штраф 40 тысяч и отобрали ружье в связи с тем, что он стрелял в неположенном месте. Слава богу, все, это решение отменено, да. Там прокуратура подключилась, ну, потому что это правда возмутительно. Подключилась прокуратура, и пересмотрено это было решение в связи с тем, что он действовал в состоянии крайней необходимости. Ну, что верно. Как вы оцениваете?
8: Да, я оцениваю только положительно, потому что когда вот, говорили о том, что по закону он был не прав, ну, мне кажется, что закон об оружии как раз-таки вот и говорит то, что в случае крайней необходимости для защиты третьих лиц, а я думаю, что это прям очевидно, что это для защиты третьих лиц окружающих было сделано, то применение оружия допускается. Ну и очень... Я только рад, что и наше гражданское общество, и СМИ, естественно, вы как журналисты, которые на это акцентировали внимание и подсвечивали эту историю, наконец-таки в очередной раз справедливость восторжествовала. Для этого мы все здесь собираемся и работаем, и делаем нашу работу.
6: Слушайте, а не пора ли уже как-то законодательно закрепить право граждан защищать свою родину и своих близких, свою малую родину, свои дома от беспилотников вот таким же точно образом?
8: Как вы считаете? Я думаю, к этому все придет, потому что понятно, что у нас и общество, и законы, и весь государственный аппарат перестраивается под войну, причем под новые реалии, которые раньше не возникали, прецедентов не было. И мне кажется, что мы все очень быстро, на самом деле, это кажется со стороны, что это медленно, долго, но все происходит буквально там за недели, за месяцы, к новым угрозам приспосабливаемся. Поэтому тут, естественно, время на как-то все-таки порефлексировать, переосмыслить, чтобы, конечно, защищать свою территорию и там, сбивать те же самые дроны или там как-то противодействовать противнику надо, но в то же время, чтобы все-таки с водой не выплеснуть и ребенка, вот, чтобы граждане четко понимали вот эти границы законности коридора, в свою очередь законы, они были адекватны, справедливы, соответствовали времени.
7: Роман, спасибо большое. Военный корреспондент Роман Сапаньков был с нами на связи. Наши коллеги из программы «Ржавчина» собираются эту новость с пенсионером, который сбил дрон, более подробно обсуждать в ближайшем эфире, поэтому оставайтесь на Радио России.
1: Наше время.
6: За последние дни, так, знаете, поступали, накапливались новости, которые мы решили все-таки обсудить, объединив их между собой. Ну вот накануне, например, вчера, да, было заявление, отвечая на вопрос о перспективах возвращения к переговорам на турецкой площадке, помощник президента России Владимир Мединский сказал: «Время покажет». Такой вот ответ прозвучал. Было еще заявление. Помощник президента заявлял, что позиция страны исключает заморозку конфликта с Украиной. Помощник президента Ушаков по линии соприкосновения. Опять это прозвучало. Позиция, аналогичная позиция высказывалась и пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым. И, наконец, еще одно заявление. Сергей Лавров, глава МИД, Павлу Зарубину, нашему коллеге, в интервью сообщил: президент предупреждал о наших правах действовать в любом регионе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по России в качестве участия в войне со всеми вытекающими.
7: Обсудим все эти темы с нашим экспертом. К нам присоединяется член Совета по международным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Богдан Анатольевич, у нас тут буквально 30 секунд до перерыва остается. Вы с нами не отключайтесь. Давайте начнем задавать вам вопросы. Начнем с заявления Мединского по турецкой площадке. Давайте начнем разговор. Почему не откладывается этот вариант в сторону?
9: Ну, потому что мы демонстрируем, что мы не отвергаем стремление к миру, и мы не отвергаем дипломатический путь разрешения конфликта. Но пока что условий для того, чтобы реализовать вот именно мирное соглашение через дипломатические какие-то инструменты, нет. Нам вот... ничего не предлагают. Нам предлагают сдаться. Частями или полностью.
7: Вот давайте сейчас сделаем паузу небольшую. Немного у нас получилось времени, но мы вернемся, обязательно не отключайтесь.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
7: Продолжаем разговор с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Беспалько. Богдан Анатольевич, действительно предлагают сдаться, да, как вы говорите. А как вы считаете, в Стамбул могут, ну, там, европейцы, американцы другое предложение привести?
9: Могут, но для этого должны сложиться условия. Не знаю, должна произойти какая-то катастрофа на Украине или в США. Или европейцы вдруг вот окончательно осознают, что они банкроты, что все, деньги закончились, даже в долг брать уже невозможно, наращивать долги, чтобы помогать Украине. И нужно как-то садиться и договариваться. Но договариваться, естественно, так, чтобы России нам это было привлекательно, удобно, компромиссно. А так от нас как бы требуют всего, но при этом ничего не предлагают ровным счетом ничего. Даже не обещают, намекают там как-то, что вы знаете, а мы можем Крым, мы, вдруг мы признаем Крым российским-то, а?
7: Ну, нет, мы ведь не поверим в это. Ну, нам нужны точные все гарантии.
6: Что а называется. Гарантии уже, я не знаю, какими они должны быть, чтобы они оказались стопроцентно гарантированными. Да, да,
9: да. Гарантии тоже уже давали. Все эти Минские соглашения гарантировались подписями высоких сторон, высоких представителей. И ничего это не состоялось. Поэтому нам нужны гарантии в виде именно конкретных условий. Когда мы сами тоже будем понимать, что вот сейчас они их нарушить не могут. Вот сложились условия, американцы взяли и вышли из договора по ПРО. А раньше, когда был определенный паритет, они не могли просто так взять и выйти из этого договора. Это было опасно. Вот. Так что в данной ситуации Мединский просто констатирует, ну да, мы не против переговоров, но нам же ничего не предлагают. Хорошо. Мы не можем вот прийти и все.
7: Нам всегда предлагается одно – заморозка по линии боевого соприкосновения. И вот в очередной раз мы слышим ответы наших высокопоставленных чиновников, ну назовем так, на это предложение. Ну сколько раз можно повторять, Богдан Анатольевич, это ведь им ответ.
9: Но дело в том, что, в общем-то, этот ответ они не слышат, а передышка нужна и Украине, ее вооруженным силам, и Западу. Сейчас начали очень хорошо системно наноситься удары по морской портовой инфраструктуре, по логистике, по местам хранения, по транспорту, даже по АЗС. И это оказалось неожиданно эффективно. При том, что, кстати, до полного разрушения всей этой системы еще достаточно далеко. Нам еще полгода, год наносить такие удары, чтобы вот все там наконец-то замерло, как, знаете, движение молекул при абсолютном нуле. Ну, но они уже кричат, они уже вопят, давайте отдохнем, давайте перемирие заключим, воздушное, энергетическое там и так далее. А потом опять будем воевать. Вот вся логика Запада и Украины.
6: Ну, мы замечаем системность этих ударов, да, уже, вот как мы сказали, рутинность даже своего рода этих ударов. И самое главное, что они так вот, ну, не сказать, что это такой вот прям... мощный бабах, да, ну, системно, аккуратно, каждый день Работа идет. Хорошо. И вот это вот еще заявление тоже не можем мы с вами не обсудить. Заявление Сергея Лаврова о том, что Россия имеет право признать Британию как участника вооруженного конфликта после того, как британцы сами гордо заявили, что да, наши ракеты вон как удачно прилетели.
9: Ну, это означает, что Россия отказывается от политики умиротворения НАТО и Британии в том числе. И что мы показываем осторожно зубки. Знаете, вот когда сближаются два хищника, они сначала демонстрируют друг другу клыки. Вот мы эти клыки демонстрируем. Ребят, мы тоже можем что-то сделать. Завод у вас может сгореть, взорваться. Кабель какой-нибудь подводный внезапно вдруг раз и повредился, и лопнул.
6: А может быть, уже пора, чтобы кабель повредился и лопнул? Потому что мне кажется, что сигналов никто не понимает.
9: Ну, здесь, понимаете, это уже зависит от той информации, которая носит закрытый, разведывательный, непубличный характер, хотя бы как минимум. И там уже принимают решение, когда именно пора. Вот. И что конкретно надо будет, вот где этот клык нужно именно воткнуть, чтобы, соответственно, какой-то кабель вдруг перестал работать, или какой-то завод вдруг неожиданно, там кто-то забыл окурок погасить, видимо, и он сгорел.
6: Ну что ж, будем
7: наблюдать. Главное, чтобы на это, да, воля и решимость была. Богдан Анатольевич, спасибо вам большое. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько был с нами на связи.
1: Наше время.
6: Ну, видите, как у предыдущего эксперта прозвучало, что должно что-то наконец произойти на Украине. И такое ощущение, что что-то все-таки на Украине уже происходит.
7: Но не первый, скажем так, виток, во-первых, коррупционных скандалов, во-вторых, заявлений касательно украинской политической системы. О чем мы сейчас говорим? Во-первых, мы говорим о заявлениях бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Он заявил, что в стране, на Украине, кризис управления и выступил за проведение выборов, в двух словах. А что касается коррупционного скандала, ну, все, наверное, тоже уже видели эти новости, что Зеленский уволил одну из высокопоставленных сотрудниц после того, как антикоррупционные органы, те самые, да, которые контролируются не с Украины, провели обыски в ее доме. Ирина Мудрая называет, зовут эту женщину, замглавы офиса президента Украины.
6: Угу. Ну вот обсудим мы это с политическим экспертом, политтехнологом Михаил Павлов с нами на связи. Михаил Ярославович, здравствуйте.
13: Да, добрый вечер.
6: Ну
13: добрый
6: что, вечер. Что-то там сотрясается внутри политической системы Украины или в очередной раз Зеленский устоит?
13: Ну, давайте так. Знаете, тут как в таком достаточно древнем анекдоте. Шанс увидеть динозавра на улице 50 на 50. Или увидишь, или не увидишь. Угу. Поэтому и Зеленский, вот такая же ситуация на сегодняшний день. Нужно понимать, что, пожалуй, вот тот политический кризис, который сейчас потихонечку разворачивается на Украине, да, он все-таки, наверное, самое серьезное испытание за все время пребывания Зеленского на его посту, ну, вот конкретно. То есть, наверное, потенциально все-таки самое серьезное. Пока еще самого страшного для него не происходит, даже не начиналось. А через Раду он нового министра обороны протащил, будем говорить прямо, с запасом достаточно по голосам, да, депутатов. Mm-hmm. И несмотря на то, что вполне осознанно опубличено было новое дело НАБУ, да, и подозрения новые появились именно в день голосования, но не сработало. Потому что удар там был вполне конкретный по депутатам действующим, по лидеру одной из депутатских групп, да, которая обычно голосует вместе с Банковой, причем это бывшие депутаты партии регионов. Да, самое печальное и пикантное в данной ситуации. Когда-то, некогда пророссийской как бы партии. Вот. Соответственно, пока на парламент эти силы, которые стоят за Федоровым, которые не за Федоровым, да, а это не какой-то там фронтмен народного движения, это вполне себе политический проект. Из Федорова сейчас усиленно лепят нового такого себе Ющенко, золотой мальчик украинской IT-сферы, технократ, реформатор. Ну, прям вот калька с Ющенко года это 2001-2000.
6: А чей это проект?
13: Ну, давайте так, если совсем просто, надо посмотреть, кто его поддерживает, кто возле него, где он появляется. А эта история очень простая. Во-первых, это все так называемые грантоедские круги, которые в свое время были ориентированы на Демпартию и USAID, да, сейчас они в целом переориентировались на Лондон и на Брюссель. А при этом на Украине это такой политический конгломерат, который ориентирован на два персонажа, очень интересных. Первый из этих персонажей – это олигарх Виктор Пинчук, зять экс-президента Кучмы. Человек давно является одним из крупнейших спонсоров демократической партии, а также подданный британской монархии. Да? Второй человек – это Томаш Фиала, крупнейший и ключевой партнер Сороса, семейства Соросов на Украине. Тоже человек ориентирован, ну, в первую очередь, тут все-таки на Демпартию и на Евроатлантику. Вот, вот они, в первую очередь, стоят за Федором. Они его продвинули в свое время на пост министра. Именно с их подачи, ну, а также их уже, скажем так, кураторов, да, осуществлялась атака на, скажем так, заработки очень многих людей из окружения Зеленского и даже на священную корову Зеленского Fairpoint, да. Схемы Арахами пострадали, схемы Умерова пострадали, и даже немыслимое. Федоров отдал команду юрдепартаменту, чтобы быть министром, начать расторжение контрактов с компаниями, поставляющими дроны Хелсинг. А дроны Хелсинг – это компания немецкая, учредитель и руководитель которой такой себе Гюнтер Шерф, а этот человек в прошлом помощник Урсулы фон дер Ляйен Министерства обороны Германии.
6: Ну, как интересно.
13: Это денежки конкретно Урсулы. Даже украинские блогеры проводили расследование, что эти дроны продаются 16 раз дороже себестоимости. И, кстати, отправили в отставку гарантированно Федорова после визита фон дер Ляйен как раз. Вот буквально на следующий день сказали, что он не вернется на свой пост. Так что фон дер Ляйен сыграл ключевую роль в этом во всем. То есть достаточно серьезные люди стоят и за Федором, и против Федора. Достаточно серьезные.
6: Что это все означает для нас?
7: Вот это грызня.
6: Ключевой вопрос.
7: Да. Она свалит кого-нибудь?
6: И вообще нам надо, чтобы кого-нибудь свалили? Или нам гораздо более интересно, чтобы открылся внутренний украинский фронт?
13: Ну, чудес не будет. Все ключевые игроки украинской политики и около политики, и силовики, и армейские, скажем так, это люди в той или иной степени так или иначе связаны с самыми разными внешними игроками. Короче, ключевые — это два Вашингтона, это команда Трампа и лагерь Демпартии. Ну, или еще там можно выделить в команде Трампа неоконовское крыло республиканской партии, да, вот, которому принадлежал почивший людоед Грэм, да. С другой стороны, это Лондон, третья история — это люди, ориентированные, например, на Берлин или Париж. На Париж в меньшей степени есть там, конечно, и это крыло, ну и Брюссель официальный. То есть, так или иначе, все они от кого-то зависят, и никто без внешней отмашки прямо вот совсем в бузу не полезет. Так или иначе, они все будут ориентироваться на то, кто и как сейчас определяет ход вообще финансирования Украины, поставок вооружений. То есть от этого все зависит. И внутри никаких спонтанных бунтов, перерастающих в Майдан и свержение Зеленского, не будет. Но то, что Зеленского план минимум превратить в британскую королеву этого конгломерата, которым, скажем так, выдвигает Федорова, а план максимум — это действительно провести выборы и отстранить Зеленского, а вероятно, наверное, и при определенных обстоятельствах и отстранить его силовым образом, не устраивая бунт, а скорее какой-то дворцовый переворот. Это факт. И история эта будет развиваться. Неизбежно жить в своей жизни. Что это для нас? История очень простая. Слушайте, ждать прям крушения киевского режима как такового не приходится. Он упадет только под внешним ударом, включая, как вариант, нашими, наиболее вероятные. Да? А при этом любые нестроения, любые раздраи, любые конфликты взаимоблокирующие. Вот, например, сейчас ВСУ возглавил Доропата, который совсем не друг Зеленского. И будет делаться все, чтобы Доропатова подставить. И под шумок всех этих событий, всей этой грызни бульдогов под ковром, конечно же, будет страдать и госуправление, и управление вооруженными силами. Это, конечно же, будет позитивно сказываться на ситуации на фронте, вне всякого сомнения.
7: Скажите, пожалуйста, что касается вот этих вот внутренних тайных схем, ну как тайных, то раз мы о них говорим, значит, они уже давно не тайны, но разве это не влияет на настроение в украинской власти и на настроение в обществе?
13: Настроение в украинской власти, верхушки киевского режима влияет и очень. Та ситуация, что Зеленский сдал, отправив отставку очередного своего очень близкого человека, Бутро, это один из важнейших.

0: Сказку про Колобка. Но лучше один раз увидеть.
1: Я плакала. Очень душевный Колобок. Настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
2: Колобок, он прям какой-то богатырь.
3: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
5: Это лучшая премьера лета, 100%.
6: Чтоб все пришли посмотреть.
7: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
8: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: Наше время.
11: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Мы время от времени возвращаемся к делу Анны Гажал. Это журналист из Крыма. Я напомню коротко суть этого дела, которое на самом деле это разбирательство длится уже не один год. Анну Гажалу обвинили в распространении заведомо ложной информации по статье о клевете за публикации в соцсетях. На самом деле Анна Гажал просто задавала вопросы чиновникам, да, в открытой форме. Вот. Но, тем не менее, это было расценено как клевета. В материале, как вот сообщается, да, содержались утверждения, которые были сочтены порочащими. Якобы они порочили честь и достоинство бывшего сотрудника правоохранительных органов. Ну и защита настаивала, что все это оценочное суждение, а не факты, указывало на процессуальные нарушения, которых было, по мнению защиты, немало. И мало того, Верховный суд даже вынес свое решение по этому делу. Однако его мнение, мнение Верховного суда почему-то суд проигнорировал. И вот сейчас к нам на связь выходит...
12: Кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Алексей Анохин. Алексей, здравствуйте.
11: Алексей? Нет, пока связи,
13: наверное. Так, по этому делу состоялось...
11: Алексей, слышите вы нас, да? Не совсем, не сразу слышу, установилось соединение с вами, поэтому начало вашей мысли мы пропустили. Я напомню, что 18 августа состоялась апелляция, да? Но апелляция ни к чему не привела, приговор вступил в законную силу.
13: Приговор вступил в законную силу, было оставлено решение, приговор Киевского районного суда в силе. Защита разочарована не только принятым апелляционной инстанцией постановлением, но и также тем, как проходил процесс в Верховном суде Республики Крым. Журналистку Анну Гажалу задержали, напомню, по обвинению в клевете, которая содержалась в двух электронных жалобах, которая ранее в 2024 году направлялась в управление делами президента, при том, что она не имела никогда отношения к этим жалобам. Фактически, как правильно было отмечено, привязка Анны к данным двум обращениям – это ее журналистская деятельность. Вот через эту журналистскую деятельность, законную журналистскую деятельность, следствие как раз выстраивало свою позицию, обвинение, которое в дальнейшем, соответственно, судом была поддержана. Позиция обвинения, которую также представители прокуратуры региона, также на всех этапах судебного разбирательства, также в общем, поддерживали последовательно. Несмотря на то, что в ходе судебного процесса все больше в общем-то, становилась понятной вот вся абсурдность тех обвинительных утверждений, которые изначально были положены в основу обвинительного заключения. И ну, совершенно очевидно, что обвинение в отношении Анны ну, не основано было ни на законе, ни на разъяснениях высших судебных инстанций, ни на материалах дела.
11: Вот в связи с этим, знаете, какой вопрос? Я прошу прощения, перебью вас. Да. Все-таки вот возникает у меня вопрос каждый раз, на самом деле, когда мы говорим о каких-то судебных решениях, которые выносятся вопреки постановлению Пленума Верховного Суда. То есть суд, допустим, там комментирует каким-то

0: образом, да, Верховный суд, а суд на месте просто это игнорирует. Как это возможно у нас в юридическом пространстве? Или это возможно?
1: Знаете, вот как практика показывает, это возможно. Я вот на стадии апелляционной инстанции как раз обращал внимание Верховного суда о том, что, ну, вот те постановления пленума, которые исходят от Верховного суда, их нельзя игнорировать. Тем более, вот у нас сейчас в настоящее время им придается особое значение, именно как инструмент для направления, для правильного направления судебной практики. Вот, в частности, 4 декабря 2025 года Пленум Верховного Суда разъяснил, что электронные жалобы, которые направляются в органы государственной власти, не являются распространением информации, потому что эта информация, она в конфиденциальном режиме проходит, то есть здесь нет признака распространения, здесь нет клеветы. То есть, ну, уже настолько четко, подробно для судов эта информация доносится, но мы, в общем, с удивлением видим, что...
0: И в связи с этим, вот вопрос, да. А как... Есть какие-то рычаги у нас, законные рычаги воздействия на низшего уровня суды, которые игнорируют решение Верховного суда? Какие-то вообще кнопки есть?
1: Есть рычаги, мы одним из них воспользовались. Мы заявили отвод судье Крымского, вот как раз Верховного суда Крыма, именно на том основании, что мы полагали, что она заинтересована в исходе дела, поскольку она, во-первых, отказала нам в ходатайстве об обращении в Конституционный суд. Там были принципиальные вопросы, которые требовали именно разъяснения Конституционного суда. И второй момент, то, что нас лишили возможности провести судебное следствие для того, чтобы допросить свидетелей, которые очень неудобны были стороне обвинения, и которые не были допрошены на стадии первой инстанции. Да. Нам во всем было отказано. Мы увидели формальный подход со стороны апелляции в лице Верховного суда Крыма, и фактически он заселил решение первой инстанции без исследования доказательств, без исследования материалов дела. Не были допрошены эксперты. Вот, кстати, эксперты, которые проводили заключение и сделали вывод о том, что содержатся утвердительные суждения фактически на этом основании следствия и потом дальнейшим прокуратурам, к выводу, что якобы это клевета, вот они не были вызваны, и они проводили свои экспертизы с неприменением современных методик.
0: Понятно. Ну так все-таки вот кнопки-то какие существуют? Как воздействовать на суды низшей инстанции, которые игнорируют позицию Верховного суда? Есть какие-то рычаги? Что это? Не знаю, судебные коллегии, что?
1: Вот самое основное то, что у нас дело в любом случае это дойдет до Верховного суда России. Мы думаем, что все-таки справедливость восторжествует в любом случае. А еще мы намерены обращаться в высшую квалификационную коллегию судей именно для того, чтобы обратить внимание на полное игнорирование правовых позиций высших судебных инстанций. Именно по этому делу. Потому что это не одна правовая позиция, это несколько, как минимум три. И вот каждый раз, когда мы на них ссылаемся, мы видим полное непонимание, как на уровне Киевского районного суда, когда дело первой инстанции рассматривалось, так и на уровне вот, апелляционной инстанции Верховного суда Крыма. Еще очень хочется обратить внимание на то, что мы много раз и в первой инстанции, и вот сейчас в апелляции, принимали усилия для того, чтобы это дело передали в другой регион, потому что защита полагает, что, возможно, это связано именно с какими-то региональными... Я не знаю, как это объяснить, потому что, действительно, здравый смысл, он под большим вопросом по этому делу находится. Обвинять граждан России за обращение к президенту России, их помещать в следственный изолятор, там получать такие показания, от которых они отказываются.
2: Но не передали в итоге в другой субъект федерации.
1: Не передали. К сожалению, да, нам также было отказано апелляционная жалоба. вот апелляционная инстанция вернула. И самое вот интересное, когда мы подавали жалобу на отдельные судебные акты, они как бы отдельно выносятся по вопросу подсудности, нам отказал и 4-й кассационный суд в городе Краснодаре. И отказал почему? Потому что предложил нам это обжаловать вместе с приговором, что мы и сделали, но... По факту получилось то, что апелляционная инстанция, Верховный суд Крыма, рассматривал нашу жалобу на судебный акт 4-го кассационного суда Краснодара. Это нарушение принципа инстанционности. То есть,
0: ну, то есть более, на каждом шагу, если мы правильно понимаем,
1: идут нарушения.
0: Вот, это все
1: нарушение на нарушение.
0: Ага, понятно, Алексей. Да. Это все будет собрано, я так понимаю, в единый документ, и вы планируете пойти дальше до Верховного суда. Ну, раз Верховный суд пленум уже выносил свое решение, я думаю, что решение будет в пользу.
2: Алексей Анохин, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы, был с нами на связи.
3: Наше время.

0: Радио Ток.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радио Док» в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.
4: С 6 по 11
0: сентября. Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России освободили Матяшева и Николай Полье. Путин заявил, что в России будут построены новые АЭС общей мощностью 30 гигаватт. МВД объявила в розыск журналиста, который задал вопрос об убийстве русских. Далее подробности. Российские вооруженные силы в течение дня поразили в порту Черноморск два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ведомстве рассказали, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов. В своей ежедневной сводке Минобороны сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов Матяшево и Николайполье в ДНР. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складом с БПЛА и комплектующими. Российские войска также с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Калиновки Киевской области. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. По словам президента России, в стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.
10: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, для появления новых энергоемких производств, в том числе по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Для снабжения отраслей и сервисов, роль которых в современной экономике стремительно увеличивается. Имея в виду электротранспорт, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг и так далее. И, конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных.
9: В ходе совещания Владимир Путин отметил, что Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций. Ранее в четверг глава государства принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием. МВД объявило в розыск по уголовной статье журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, который задавал вопрос об убийстве русских. В базе розыска отмечается, что основанием для этого стала статья Уголовного кодекса. В Белграде на пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Ранее, комментируя провокацию немецкого журналиста, официальный представитель МИДа России Мария Захарова отметила, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером, служил в штабе Верховного командования Вермахта, а публичных извинений от журналиста не было. Пираты захватили у восточного побережья Сомали в понедельник грузовое судно под флагом Камеруна, которое перевозило турецкое оружие. Об этом сообщает Associated Press. Судно... По данным источника, помимо оружия, на борту судна находилось телекоммуникационное и спутниковое оборудование. Груз предназначался для турецкого военно-учебного центра, расположенного в Могадишо, столице Сомали. На борту грузового судна находились 10 членов экипажа, 6 индийцев, 2 сербов, турок и грузин. Отмечается, что 8 пиратов взяли судно на абордаж у восточного побережья сомалийской провинции Нугаал. Позже к сухогрузу подошли 2 турецких грузовых судна, а с воздуха за ситуацией наблюдали турецкие вертолеты и беспилотники. Во вторник по судну нанесли удар с воздуха, в результате которого 4 человека погибли, а 2 человека получили ранения. Агентство не уточняет, кто нанес удар. Ливень обрушится на Москву ближайшей ночью, предупредили синоптики. Уже через час-два начнется дождь, который позже перейдет в сильный ливень. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
11: На столицу достаточно серьезные ливни обрушатся уже через несколько часов. В столице дожди прекратятся к завтрашнему утру, и солнце сумеет прогреть воздух до плюс 23. Но в последующие дни над мегаполисом снова станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. При этом температурный режим сохранится довольно теплый. После полудня до плюс 22-24, и только в следующий вторник дожди станут усиливаться, и воздух остынет до плюс 20.
9: По данным синоптика, последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания, а вот ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми, днем 22-24 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
12: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжается соревнование в рамках спартакиады народов России, которое является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. В турнире пловцов сегодня Евгений Чекунова выиграл золото на дистанции 200 метров брасом, Юлия Ефимова вторая, Полина Кнорос заняла первое место в прыжках шестом. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы также на первом месте россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков успешно прошел медосмотр перед переходом в Галатасарай. Ранее сегодня он прилетел в Стамбул. Ожидается, что Батраков подпишет с Галатасараем 4-летний контракт. Трансфер за 25 миллионов евро станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». Барселона объявила о возвращении португальского флангового защитника Жоао Канселу. Контракт до лета 29 года. Ранее футболист выступал за саудовский «Аль-Хиляль». Российским гребцам при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и Международной Федерации выдали визы для участия в чемпионате мира, который пройдет с 24 по 30 августа в Амстердаме. Ранее Федерации грибного спорта России говорили о возможном пропуске чемпионата мира из-за проблем с визами. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
9: В пятницу 21 августа в Вологде плюс 18, плюс 20, временами дожди. В Перми плюс 20, плюс 22, временами дожди. В Самаре плюс 24, плюс 26, без осадков. В Туле плюс 22, плюс 24, без осадков. В Воронеже плюс 31, плюс 33, без осадков. В Краснодаре плюс 31, плюс 33, без осадков. Во Владикавказе плюс 26, плюс 28, без осадков. В Ялте плюс 27, плюс 29, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, температура в мегаполисе днем плюс 17, плюс 19. В Москве облачно, с прояснениями, ночью и в начале дня местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23, сейчас в столице 21 градус тепла.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: На каком аэродроме у вас посадка?
2: На Орли, сказали.
1: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
2: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогасян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
3: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. На пути к усыновлению.
4: Я всегда мечтал именно о полноценной семье. Просто у меня уже не 20 лет. Жену найти хорошую становится все сложнее и сложнее, а времени остается все меньше и меньше. Вот, наверное, это основная причина, почему именно брать ребенка вот так, а не пытаться искать вторую половинку и заводить своих детей.
0: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы продолжаем наш эфир, и впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напоминаем наши контакты в начале часа. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Сохраняйте его себе в телефонную книгу. Находите с помощью этого нас в том мессенджере, которым вы пользуетесь. Вижу, что в последнее время из Макса чаще всего сообщения приходят, так что добро пожаловать, мы там тоже есть, пишите нам через Макс, ну, а также и через остальные мессенджеры, ВКонтакте можете нас найти, там нам написать, оставить комментарий под прямой трансляцией, которая идет в последнем сообщении на нашей страничке, ну, или отправить ваше мнение или комментарий, или вопрос нашему эксперту через приложение Радио России в Рустор и Google Play, оно абсолютно бесплатно доступно, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, ну, а самые свежие и актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
6: Накануне Владимир Путин в Кремле провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в нашей экономике на период до 30-го года. Много заявлений президент в течение этого заседания сделал. Часть их мы обсудили накануне, но вот одно мы специально отдельной темой решили обсудить сегодня. Касается оно качества работы социальных учреждений. Я процитирую слова президента. «Сильные специалисты, современная инфраструктура – это залог высокого качества работы социальной сферы. И здесь главный критерий – это, конечно, оценки самих граждан».
7: Ну, президент сообщил, что с этого года через портал госуслуги граждане могут оценивать качество работы образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций. Еще раз, образовательных, школы, детские сады, ну, может быть, вузы, да, медицинских, ну, тут, я думаю, про поликлиники в первую очередь речь
6: идет. Ну, и про больницы, очевидно, тоже.
7: Да, спортивные и культурные организации. Сейчас это уже работает в нескольких регионах, в 30 регионах страны, а, видимо, доступно будет для учреждений по всей стране, ну, и для нас с вами по всей стране, соответственно. Еще одна цитата из Владимира Путина, призывая все субъекты Федерации ситуации в самые короткие сроки, запустить электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать ее с развитием цифровых платформ, чтобы граждане могли без особых затруднений, например, с мобильных устройств, пользоваться такой возможностью. Общественные организации просили взять все это на контроль, как, собственно говоря, введение, да, учреждений возможности оценки, так и удовлетворенность граждан работы социальной сферы. Попробуем все обсудить с нашим экспертом, понять, для чего это сделано и к какому результату приведет, что в конечном итоге нас в первую очередь интересует, с доктором медицинских наук, профессором, членом Совета по правам человека при президенте России, сопредседателем Всероссийского союза пациентов, членом Центрального штаба Народного фронта. Сделаем это. С нами на связи Ян Власов. Ян Владимирович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Ян Владимирович, вот смотрите, президент анонсировал фактически возможность для граждан давать оценку, ну, в частности, о работе наших с вами городских поликлиник. Что-то мне подсказывает, я не уверена, но есть такое ощущение, что оценки, которые будут давать граждане, пациенты этих поликлиник, вряд ли покажут высокие баллы. В этой связи возникает вопрос, будут ли работать все эти платформы? Как вы считаете?
8: В любом случае они работать будут. Но то, что, о чем вы говорите, что существует такая хроническая неудовлетворенность пациентов качеством оказания им помощи, оно имеет место быть, и поэтому вы абсолютно правы. В основном ожидать, что будет высокий балл, ну, по крайней мере, не получается. Угу. Не уверены мы, что он будет высокий.
6: Не уверены.
8: С другой стороны, ведь президент постоянно создает, дает посылы, создает некие структуры, которые давали бы обратную связь. Так было с «Единой Россией» в свое время, так в свое время произошло с Общероссийским народным фронтом. То есть президенту очень важно понимать, каким образом те решения, которые принимаются на федеральном уровне и на региональных уровнях, воспринимаются обычными гражданами в повседневной жизни. И сейчас предпринята, в общем-то, новая попытка, я бы это так сказал, назвал, сделать, то есть полностью убрать прослойку между гражданином и властью в плане получения вот этого обратного, значит, обратной информации, обратного сигнала через госуслуги. Вот это, на мой взгляд, достаточно, ну, в неком смысле это рискованный шаг, потому что в ряде случаев мы понимаем, что именно управленческие проблемы, качество управленцев в той или иной системе, в частности в системе здравоохранения, может привести, значит, пациента к негативному, ну, что называется, к негативному суждению. Потому что вот мы же делали исследование, а что больше всего не нравится условно в больнице и в поликлинике? Угу. Вообще так, оценить качество оказания медицинской помощи сам пациент не может.
6: Ну да, я
8: это
6: вот как должен раз и
8: делать
6: подумала.
8: Эксперт.
6: Я и подумала, что вряд ли будут жаловаться на то, что доктор плохо лечил. Скорее всего, будут жаловаться на то, что к доктору не запишешься, ну, потому что открыта запись на 2 недели, да, а уже все, все разобрано, да.
8: Да, или будут жаловаться на то, что, значит, тетя Маша, которая сидит, принимает пальто в гардеробе, ну, не слишком любезно обошлась с пациентом, не приняла во внимание его страдания, да? Угу. Вот, то есть у нас же уже были попытки изучить основной объем жалоб, то есть это то, что пациенты оставляют после поликлиник. Угу. Это регистратура. Вот самая большая проблема для пациента с точки зрения восприятия лечебного учреждения, это как вот театр начинается с вешалки, поликлиника начинается с регистратуры. Угу. Вот это и была проблемная точка. Следующая, это была очередь, вы абсолютно правы, запись в смысле. Угу. Следующая была, это продолжительность времени, которое, значит, врач
6: уделяет, собственно, проблеме,
8: да,
6: а не клавиатуре,
8: пациенту.
6: Да.
8: В принципе, да, само вот это вот сама продолжительность вот этой экспозиции пациента, пристрастность к этой клавиатуре, привязанность к ней и так далее, Вот. Далее идут другие вещи, они уже тоже серьезные. Это вытеснение пациентов из государственной помощи в коммерческую помощь. То есть вот это все, оно, собственно говоря, уже выстроено по рейтингу многократно. Изменится ли это рейтингование при информировании через госуслуги? Ну, откровенно говоря, я не уверен.
6: Ну, смотря вот, еще, знаете, что, о чем я подумала? Смотря как будет организован интерфейс, да, вот этих вот жалоб. То есть оценить по пятибалльной шкале – это ни о чем. Расскажите конкретно о проблеме, приложить фотографию – вот это уже, мне кажется, серьезная заявка на победу.
8: Ну, с учетом того, как устроен сайт госуслуги, там вообще все что угодно можно сделать, по-моему, сейчас.
7: Скажите, пожалуйста, Иван Владимирович, вот на основе этого рейтинга какие, будут ли и какие выводы будут делаться, и кто эти выводы сделает? Ну, условно говоря, могут ли уволить главврача, если он получил низкий рейтинг от посетителей конкретного своего учреждения? Ну, я так сейчас по большей части фантазирую, но, тем не менее, этот рейтинг, обратная связь, должен же на что-то влиять.
8: Да, ну давайте мы разберемся в одной ситуации. У нас вот есть федеральный Минздрав и федеральные медицинские учреждения, непосредственно ему подчиняющиеся.
7: Так.
8: И региональные Минздравы, и региональные медицинские учреждения, им подчиняющиеся. Угу. Региональные медицинские учреждения федеральному Минздраву не подчиняются. Мы с вами это должны понимать.
6: Угу.
8: Поэтому, когда принимается управленческое решение относительно того или иного главного врача, то мы понимаем, что в федеральном учреждении оно принимается на уровне федерального министерства. И в основном федеральные учреждения у нас очень высокого качества. Это правда. И региональные медицинские учреждения, где есть и недофинансирование, и проблемы с кадрами, проблемы там есть.
6: Mm-hmm.
8: И вот там понятно, что региональный министр наперечет знает всех своих главных врачей. И сейчас еще не каждого, как я уж извиняюсь за сленг, затащишь на эту должность, понимая, что требований много,
6: ответственность
8: ответственность колоссальная, вы правы абсолютно, потому что ответственность, она находится рядом со словом «свобода».
6: Да, в том числе уголовная,
8: В том числе уголовная, ответственность, правильно. Вот, и с другой стороны, они ограничены весьма и в средствах, и в правовых возможностях организовать в ряде случаев необходимый объем медицинской помощи.
6: Угу.
8: Поэтому сейчас Минздрав России, он пошел по очень грамотному пути, повышают качество управленческого персонала, это очень важно. Вот, и мы, в общем-то, с надеждой в этом плане смотрим на результаты. Вот, но мы понимаем, в каких сейчас условиях мы находимся.
6: Да,
7: Иван Владимирович, будем наблюдать за тем, как эта система будет развиваться. Очень интересная инициатива, предложение президента. Ждем, не дождемся, если честно, когда можно будет поставить справедливую, на наш взгляд, оценку нашей же, собственно, поликлиники. Но это мы сегодня на поликлиниках акцентировали внимание. Вообще, да, я напомню, что там еще и образовательные, спортивные и культурные организации можно будет оценивать. А это, я не знаю, местный дом культуры, спортивная секция, условно, в которой ваш ребенок ходит, ну и школа наверняка. В этих сферах тоже какие-то будут, наверное, решения приниматься по итогам этого голосования. По крайней мере, будем на это надеяться. Благодарим нашего эксперта. С нами был Ян Власов, доктор медицинских наук, профессор, член Совета по правам человека при президенте России, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Центрального штаба Народного фронта.
0: Наше время.
6: Новый тренд, уж простите меня за это слово, по-другому не скажешь, появился среди родителей первоклашек. Значит, у первоклашек отменили домашку.
7: Что, кстати, меня удивило, я не знал этого.
6: Отменили.
7: Них можно порадоваться.
6: Ну, опять же вопрос, вот давай разбираться. Значит, отменили домашку. 4 урока, максимум 5. Дальше дитё, иногда 6 даже летние, 7-летние, 8-летние приходят домой. Это где-то порядка там 12, ну максимум час дня. И что?
7: А интересно, продленок, кстати, сейчас нету?
6: Они есть, но это довольно сложно. Там ограниченное количество мест, они чаще всего платные, поэтому не все могут этим воспользоваться.
7: А, вот как.
6: Вот. Слушайте, пришло дитё.
7: Диджеинг за 45 тысяч – это тоже немало.
6: Вот.
7: Забегая вперед, скажи.
6: Да. Дальше, значит, раньше. Оно садилось, дитё садилось у него там, значит, что прописи, вот эти вот закорючечки рисовать. Это всё-таки время идёт, ну, после того, как его покормили, да. Потом математика, ну, плохо, хорошо, тоже время занято. Чтение. Ну, то есть что-то нужно делать. Часа 4 заняли. Ну, дальше им там надо порезвиться, погулять туда-сюда, тут и мама пришла с работы, наконец. Вроде бы как ребенок при деле. А теперь-то что с ними делать? И родители начали массово занимать своих первоклашек, причем самыми удивительными способами.
7: Вот, коллеги тут нашли самое примечательное. Например, современный бой на мягких мячах. Ну, меч, в смысле, не мяч, а меч.
6: Это секция такая, понимаете?
7: Да, паркур. Ну, это, как паркур называть? Это физическое упражнение на открытом воздухе, да, силовые, скажем так,
6: прыжки
7: в городской
6: через
7: среде. Да. Диджеинг, про который я сказал, то есть это, ну, музыкальные какие-то новые курсы по музыке. Ну, вот такие, например, да?
6: Ну, а так, у кого нет 40 тысяч в месяц на диджеинг, да, те, понятно, в какие-то секции будут отдавать. Ну, как-то, в общем, будут, попытаются занять своих первоклашек, собственно, замещая домашку другими, точно такими же по напряженности. Это не развлечение, это занятие. Да? То есть получается, что домашку отменили, детям делать нечего, детей надо чем-то занимать. Так а зачем мы тогда отменяли домашку, тем более, что во время домашнего задания все-таки закреплялись какие-то знания. К нам присоединяется учитель начальных классов прогимназии «Радуга» 624-го Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Ольга Осетинская. Ольга Владимировна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Как вы считаете, отмена домашки и замена ее на диджеинг, паркур и бой на мягких мячах, это как вообще? Это разумно?
9: Ну, вы знаете, физическая подготовка никогда никому не вредила, и такие интересные занятия, конечно, для детей интересны, но тут, конечно, есть другие причины. Ну, во-первых, это какое-то там родительское тщеславие или понты, наверное, кто круче, у кого ребенок где занимается. И, по-моему, еще одна такая причина – это нежелание заниматься самим. Проще отдать, заплатить деньги, пусть занимается, и кто-то с ним это. И
6: в итоге... Ольга Владимировна, вот знаете, сразу хочется вот прервать вас. Давайте все-таки исходить из того, что у нас среднестатистическая семья, где оба родителя работают. Поэтому говорить, что они хотят, они заниматься с детьми, не совсем верно. Не могут, работают люди. Поэтому чем-то нужно занимать.
9: Да, ну, по поводу группы продленного дня, вот вы говорили до этого, вы не правы. В каждой школе есть, особенно для начальной школы, обязательно есть группа продленного дня, и для этого выделяются деньги. То есть, если родители работают, у них нет возможности заниматься с детьми, ребенок остается в группе продленного дня. В нашей школе, например, дети спят, обедают, гуляют, а потом занимаются вот всякой внеурочной деятельностью. Да, но вот те дети, которые уходят домой и вот занимаются такими вещами. Знаете, вот я как раз закончила сейчас в прошлом году первый класс. И что мы имеем? Низкое интеллектуальное развитие. Дети имеют такой низкий кругозор, вот они занимаются паркуром, там еще боями на мечах и так далее. Но вот не хватает того, чтобы дети с родителями развивались интеллектуально. Музеи, театры, посидели вместе, почитали, какие-то сказки рассказывали и так далее. Родители стараются заменять сейчас общение, свое общение с детьми вот этими занятиями, там какими-то приставками, какими-то играми. И вот дети, конечно, приходят. Я вот приведу такие примеры. Я столкнулась в этом году...
7: Ольга Владимировна, давайте немножко сделаем небольшую паузу. У нас технически нужно сейчас ее сделать. Как раз эти примеры просто оставим, потом расскажем, потому что не хочется во время ваших слов прерываться и делать паузу. С нами на связи Ольга Осетинская, учитель начальных классов из Санкт-Петербурга. Мы обсуждаем летние занятия, не летние уже занятия детей в отсутствии домашних заданий. Да.
6: Угу.
0: «Пути, дороги». Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
10: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Наше время.
6: Продолжаем разговор. Говорим о том, что родители сейчас изо всех сил занимают своих первоклашек после того, как у первоклашек отобрали домашние задания. С нами на связи Ольга Стинская, учитель начальных классов прогимназии «Радуга» из Санкт-Петербурга. Ольга Владимировна, вы обещали рассказать нам интересных историй.
9: Да. В этом году у меня был первый класс, и столкнулась с тем, что когда мы занимаемся чтением или еще чем-то, буквально на каждом слове надо остановиться. Потому что вот такие примеры. Спрашиваю, кто такие дрозды, дети отвечают, ягоды. Прилежный ученик – это тот, кто лежит. Сирень, жасмин – это мыло, а речушка – это палка.
7: Слушайте, ну с сирень, что... жасмином я бы даже, может быть, согласился. Ну, потому что где ребенок сирень, жасмин в первую очередь?
9: Ну, вы знаете, у меня в классе стоит компьютер, интернет, я всегда все открываю и показываю, что у черемухи ягоды черные, а цветы белые. Но в тетради написано наоборот.
6: Понятно. Но, это, знаете, как известная история из Пушкина, но, правда, она относилась к детям 20-летней давности. Да, летит кибитка удалая. Сидит на облучке, там в каком-то кушаке, я сейчас не воспроизведу точно цитату, к сожалению, тоже вот, так, понимаете, так, так. Образовательный уровень. Ну что, ну кибитка — это что-то кубическое, которое летит в космосе, понимаешь? Потому что кушак — это там, это какая-то деталь космического корабля, да.
7: Так.
9: Ну, по поводу домашних заданий, я своим детям всегда говорю, балерина не выйдет на сцену без репетиций, спортсмен без тренировок. Точно так же и мы с вами должны научиться читать, писать и считать, но при этом достаточно надо много тренироваться. И знаете, сейчас очень много возможностей для этого. Посмотрите, сколько разных пособий интересных сделано для этого. Я со своими детьми, у нас не то, что были домашние задания, а вот такие интересные. Рисунки по клеточкам, обвести по пунктиру и так далее и тому подобное. То же самое тренажеры. Это делали дети, например, со мной, те, кто ходит в группу продленного дня. Дети, которые находятся дома, мне кажется, родители просто лишают их общения с собой. Вот загружая вот этими другими кружками, какими-то играми и так далее. Ну вот, все-таки родители должны время...
6: Ну, родители, да, тоже нет. Ужасно жалко.
9: Ну, вы знаете, сейчас вот в современном мире с родителей снята вообще всякая ответственность. Ну... Они с ребенком заниматься не должны, не обязаны. Это должен делать школа, детский садик и так далее.
6: Ну, вот то, что домашки отменили, Ольга Владимировна, ну согласитесь, так это,
9: вы говорите
6: домашку
9: про...
6: в первом классе, мы делали домашки в первом классе, и как-то мы, знаете, не пострадали от этого. И почерки у нас хотя бы читабельные с вами.
9: Да, вот я вам про что и говорю, что если это отменить, получается, что у ребенка первого класса три основных урока, исключая музыку, физкультура, три основных урока, математика, русский, чтение, по 35 минут, в классе 25-30 человек. Смогут ли дети научиться читать, писать, считать вот за это время, если им не давать материал для тренировки дома?
6: Вы правы.
9: И причем можно давать этот материал для тренировки дома. Не обязательно вот так занудно, что пишем палочки, буквы, цифры и так далее. Я вам говорю еще раз, что сейчас очень много интересных пособий, я их использую.
7: Мне как раз, Ольга Владимировна, ваша эта мысль и понравилась, что вот эти пособия современные, они могут быть не менее интересными, чем диджейнг или паркур, а еще они принесут кое-что в нашу голову, ну, в головы наших детей. Спасибо большое, говорим Ольге Осетинской, учителю начальных классов программы гимназии «Радуга» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. И переходим к следующей теме.
0: Наше время.
7: К спортивной теме переходим. С нами уже в студии наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет.
13: Привет, привет.
7: О неравноправии в спорте между мужчинами и женщинами мы сегодня хотим поговорить. Какое у тебя мнение на этот счет?
13: Ну, мне кажется, очевидно, что не может быть равноправия в спорте. К сожалению, это данность.
6: Как понимать равноправие в спорте тогда? Давайте вот с этого начнем. Что такое равноправие в спорте?
13: Ну,
6: это
13: может...
6: женщины и мужчины должны поднимать одинаковый вес?
13: Нет, это про интерес, в первую очередь, к спорту конкретному. А-а-а. Вот я об этом, да. Ну, например, понятно, что футбол, там, хоккей мужской всегда он быстрее. То же самое касается, вот ты затронула тему веса, да. Ну, понятно, что в тяжелой атлетике невозможно, чтобы мужчины и женщины соревновались между собой. Это нереально. То же самое там в единоборствах и так далее. И естественным образом зрителей больше привлекает тот вид спорта, который быстрее, выше, сильнее. И все. И поэтому не может быть равноправия в спорте как такового, как мне кажется, в принципе.
7: А мы же не просто
13: и
7: так
13: бороться за это, ну, на мой взгляд, полная утопия.
7: Мы же не просто так, да, об этом заговорили. Дело в том, что велогонщица, российская олимпийский призер Гульнас Хатунцева, рассказала о данной проблеме, ну, как она это видит. Мы, говорит, очень далеко...
13: Именно в велоспорте, да.
7: Да, от равноправия в велоспорте. В этом году, в апреле, на Кубке России в Майкопе отменили половину женских гонок, хотя люди приехали со всей России, потратили деньги, без гонок, народ заканчивает, а девушке и семью построить хочется, родить нужна хотя бы одна женская веломногодневка. Я, Виталий, не понимаю, как это связано, ты, может быть, мне сейчас объяснишь, но тем не менее, тем более, говорит она, что, как показывает статистика, наш велоспорт сейчас тащит женщины. Ну, вот такое заявление от нее прозвучало.
13: Ну, с точки зрения, что тащат женщины, понятно, там, противоречиво. Ну, действительно, девушки неплохо выступают в велоспорте в российском. То, что веломногодневки, ну, действительно, да, недостаток веломногодневок, это не только в России, это по всему миру так происходит. Мы же все прекрасно видим, как гонки проходят Джир ди Италия, Тур де Франс и другие, в общем, популярные веломногодневки. За кем там следят? Ну, зачастую мы ведь следим только за тем, как выступили мужчины. А женские веломногодневки не настолько популярны. И, к большому сожалению, наверное, да, для девушек вот здесь действительно ощущение того, что неравные права. И тут я согласен с тем, что нужно проводить женские веломногодневки. Это точно так же, как в других видах спорта. Ну, они нужны, и мужские, и женские. Это принцип, в том числе, Олимпийских игр, да, где если есть мужские соревнования, должны быть и женские по этому же виду спорта, и только в таком случае... В случае вид спорта допускается до Олимпиады. Это зачастую так было, так происходило исторически. Ну и плюс ко всему, понятно, что девушки, которые занимаются велоспортом, ну, чувствуют себя ущемленными, действительно, когда мужская веломногодневка проходит в полном режиме, а у женщин этапы сокращают. Тут я абсолютно точно на стороне Гульнас Хатунцевой, но возвращаясь в общем к этой теме, понятно, что конкурировать с точки зрения интереса, с точки зрения спонсоров, рекламодателей, зарплат и всего остального женскому спорту с мужским очень тяжело. На эту тему поговорили сегодня с Юлией Юшкевич, футболисткой нашей известной, трехкратная чемпионка России. Давайте послушаем, что она говорит про финансовую составляющую.
14: Это ощущают не только девчонки женского футбола. Это ощущают практически все виды спорта, и мужчины, и женщины, потому что мужской футбол с точки зрения оплаты, с точки зрения доходов, конечно же, он не сопоставим ни с каким видом спорта. Поэтому ощущение есть. Вопрос в том, что нужно все-таки заниматься развитием женского футбола, чтобы как-то подтягивались хотя бы эквивалент дохода. Понятно, что он никогда не выровняется, насколько я понимаю, у нас в стране. Но хотелось бы, конечно, чтобы доходы были сопоставимы. Мы сейчас не будем здесь обсуждать, за что платят мужчинам, но с точки зрения женского и мужского футбола, конечно, разница огромная. Суперлига, РПЛ, топовые игроки и сборники – это совершенно, наверное, разные полюса. Поэтому тут, наверное, даже не ущемление, а понимание, что мужской футбол в нашей стране в контексте оплаты, в контексте развития, конечно, стоит на совершенно другом уровне, нежели женский футбол. Поэтому здесь игроки все прекрасно понимают, пытаются куда-то вырваться, там клубы пытаются как-то все-таки поддерживать финансово, но вот эта пропасть, она огромная.
13: Пропасть во всем мире, на самом деле, огромная. Вот Юля так делает акцент на нашей стране.
6: В нашей стране, я тоже обратила внимание.
13: Да, но это касается всего мира. Но вот кто назовет обладательницу золотого мяча по футболу, да? Это Айтана Банмати, трехкратная уже победительница этой премии. При этом мы все прекрасно знаем, кто выигрывает золотой мяч среди мужчин. И весь мир знает этого человека. И если он куда-то приходит, его везде узнают, берут автографы и так далее. Айтану Банмати, я боюсь, не узнают. Знают нигде. И это, ну, просто данность, к сожалению. Вот так устроен спорт сейчас. Ну и что касается другого вида спорта, баскетбола, мне кажется, тоже достаточно яркий пример. Поговорили с нашим коллегой, блистательным обозревателем именно баскетбола, с Никитой Загдаем. Давайте послушаем его мнение на этот счет.
15: Мужское занятие или женское? Вечный спорт вокруг спорта. Надо сказать, что есть традиционные женские виды, это художественная гимнастика или синхронное плавание, а есть традиционные мужские, например, дзюдо. Но для того, чтобы попасть в олимпийскую программу, дзюдоистам пришлось сделать и женское отделение. Японцы, как законодатели мод, были категорически против. Но сейчас мы знаем, что девушки тоже борются на татами и тоже примеряют на себя боевое кимоно. Ну и, конечно же, в баскетболе более не обходят стороной девушки. Прежде всего, это американские представители лучшей игры с мячом. После того, как появилось женское отделение НБА, сильно запоздало. Но при этом американки доминируют, и они требуют, в буквальном смысле требуют, таких же гонораров, как и мужчин. Но при этом спонсоров и болельщиков не обмануть. К мужскому баскетболу внимание намного выше, зарплата намного выше. И, конечно же, девушек это не устраивает. Такая вот мода, наверное, сейчас принята требовать равноправия. Ну, как требовать равноправия, если на 20-тысячной арене играет Леброн Джеймс, и яблоку негде упасть, а потом играет женская лига, при том их разделили по календарю, чтобы не было пересечений. Летом играет женская НБА, и, конечно же, такой аудитории там нет. Прогресс есть, но до равенства еще далеко. Похожие споры были и у нас в стране, хотя традиционно мужчины зарабатывают больше в этом виде спорта, а девушки на протяжении 20 лет привозили с чемпионатов мира, Европы и Олимпиад награды разного достоинства, но тем не менее девушки всегда боролись за победу на чемпионате Европы и на Олимпиаде близки были к финалу. Три бронзы привезли, а в 92-м году, мы помним, девушки наши и выиграли Олимпийские игры. Серьезное достижение. Но при этом доходы, зрительский интерес, интерес телевизионщиков исключительно строится вокруг мужского вида спорта. И да, границы стираются, но делают это очень медленно.
6: Мне такая мысль мне пришла в голову. Может быть, я не права, может быть, это субъективно, или может быть, это такая особенность России. Но, допустим, женский волейбол лично мне был всегда гораздо более интересен, чем мужской.
13: Ну вот волейбол, наверное, в этом смысле гораздо ближе как раз к условному равноправию. Я имею в виду там и по финансовой составляющей, и по зрительскому интересу в том числе. Потому что он достаточно эстетично смотрится как среди женщин, так и среди мужчин. А уж про пляжный волейбол, ну, я думаю, всем все понятно,
6: вот, да?
13: Я думаю, что там рейтинги как раз больше-то как раз у женского
16: пляжного волейбола. Вот я хотел, кстати, уточнить. Вот говорят, что там яблоко негде упасть на мужских матчах, и не такая
13: это
16: ситуация
13: правда
16: на женских. Ну, слушайте, подождите, а почему мы тогда, ну, почему зрителя интересует именно мужская игра? Ведь, ну, не всем нравится на мужиков смотреть.
13: Не, ну, опять-таки, это быстрее, выше, сильнее, это качество, это скорость, это интерес борьбы, потому что, ну, зачастую в женском баскетболе все-таки, ну, как и в футболе, как и в хоккее, во всех командных видах спорта чуть медленнее, не так динамично. Волейбола это меньше касается, потому что это не контактный вид спорта. И вот в этом смысле не так смотрится это. Динамика другая совсем.
6: Динамика другая, а еще смотришь все время боишься, что сейчас ей заедут в глаз,
13: да.
6: Сейчас ей причинят боль,
13: именно.
6: И это, конечно, вот...
13: Отталкивает. Но при этом теннис, например, я знаю, что ну, многие являются действительно фанатами именно женского тенниса, хотя тоже среди специалистов, ну, есть, скажем так, те, кто считают, что вот женский теннис — это вообще не так интересно, как мужской.
16: Виталий, спасибо большое за интересную дискуссию, я бы даже сказал, которая у нас развернулась. Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, был с нами в студии.
0: Первое государство.

0: 104 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна!
5: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Но очень часто мужчины молчат о них, и это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
4: И каковы последствия?
5: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться.
4: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
5: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
4: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
5: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8-800-777-81-83. Звонок бесплатный и анонимный. 8-800-777-81-83.
4: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
5: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
4: Ну вот кроме инфракрасного лазерного

0: излучения аппарат воздействует на организм еще низкочастотные вибрации магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
1: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо.
0: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 700. 777-81-83. 8-800-777-81-83. Звонок анонимный. 8-800-777-81-83. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
1: Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
0: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
1: Эректильная дисфункция – это одно из показателей к применению аппарата «Простомаг». Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
0: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
1: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
0: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомак». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Ранее гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Какие-то старые акции. Диденхолл и Ломбард-Трест. 100 акций
4: маленькой компании Лиденхолл и Ломбард-Трест.
2: Золотое руно. Радиоспектакль по мотивам одноименной пьесы Джона Пристли.
4: Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
3: Разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
4: Вот очень хорошо.
2: Она получает в наследство акции. Он помогает ей разбогатеть. Что окажется сильнее? Деньги, азарт или характер?
3: Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу. Я сама себя стыжу.
2: «Золотое руно». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. «Поймать свое я».
5: Наши самые недооцененные вещи, которые мы потеряли, это тишина и скука. Психотерапевт учит не убегать, не говорит клиенту: «Займитесь чем-нибудь и забейте просто время», а учит человека слышать себя.
2: Врач-психиатр Наталья Бехтерева в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает... Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске силы российской ПВО в течение дня сбили 64 украинских БПЛА. Путин призвал нарастить производство продукции энергетического машиностроения на основе отечественных технологий. Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Далее подробности. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что в течение дня с 8 утра до 8 вечера по московскому времени беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее военное ведомство сообщило, что российские вооруженные силы в течение дня поразили в порту Черноморск два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Тем временем расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов. Кроме того, в течение суток российская армия взяла под контроль два населенных пункта – Матяшево и Николайполье в ДНР. России нужно укреплять технологическое лидерство в атомной сфере. Конкуренция высока. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Президент призвал нарастить производство продукции энергетического машиностроения на основе отечественных технологий. Кроме того, по словам главы государства, необходимо работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива.
11: Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения, предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
10: Также в четверг глава государства посетил Архангельский собор Московского Кремля. В храме президенту показали раку с останками князя Дмитрия Донского. Путин назвал уникальным и чудесным обретение мощей святого. Во время реставрационных и противоаварийных работ в Архангельском соборе над захоронениями великих князей обнаружили 3 саркофага. Правительство России выделило более 4 миллиардов рублей ЛНР и Херсонской области на поддержку предприятий ЖКХ. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, это позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных ресурсоснабжающих организаций и своевременно подготовить инженерные и сетевые объекты к зиме.
12: По поддержке новых регионов правительство оказывает ее на системной основе. В равной степени это касается и Луганской Народной Республики, и Херсонской области. Сегодня там идет активное восстановление инфраструктуры, в том числе инженерной. Выделим этим двум субъектам дополнительно более 4 миллиардов 100 миллионов рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, включая закупку оборудования, ремонт сетей, финансирование текущих расходов и компенсацию поставщикам услуг в сфере тепла и водоснабжения, а также водоотведения. Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных ресурсоснабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли продолжать налаживать быт и бизнес развивал бы свои проекты, открывал новые.
10: Мишустин также отметил, что правительство России выделило более миллиарда рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи в регионах. Охранный статус присвоили 31 станции метро Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что под государственной охраной теперь находится их исторический облик с элементами оформления от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников. Среди станций первой очереди в реестр вошли Арбатская и Филевская линии метро, Сокольники, Красносельский парк культуры, Сокольническая линия, сообщили столичные власти. Мошенники на фоне ажиотажа вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в России начали обзванивать граждан и предлагать им приобрести дешевые билеты на его концерт. Об этом рассказали РИА Новости в Народном фронте. На этой неделе стало известно, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Эксперты напоминают, что агентство по продаже билетов на концерты звезд такой величины никогда не обзванивает покупателей. Билеты, наоборот, быстро разлетаются. А покупать билеты по ссылкам нельзя. Это самая распространенная уловка, заключили в Народном фронте. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заступился за ребенка, нарисовавшего на детской площадке героев одного из популярных российских мультфильмов. Рисунок появился в городе Болохово на резиновом покрытии игровой площадки. Местные власти сочли этот рисунок порчей муниципального имущества, выложили фото и кадры с камер видеонаблюдения, обратились в полицию, чтобы найти ребенка и его родителей. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала отнестись к ребенку без излишней строгости. Губернатор региона также призвал не доходить до абсурда. Он заявил о необходимости поддержать творческий порыв ребенка. Например, можно объявить конкурс детского рисунка на асфальте, предложил глава Тульской области. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН показала огненный дождь на Солнце, указав, что сегодня произошли три очень мощные вспышки. Последние две уровня М81 и М29. Довольно красиво, трудно отрицать. Выброс плазмы «Огненный дождь», гласит подпись ученых под видео. Позднее они констатировали, что на Землю рост солнечной активности влияния не окажет. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
13: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжаются соревнования в рамках спартакиады народов России, которая является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28-го года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чкунова выиграла золото на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова завоевала серебро. Полина Кнора заняла первое место в прыжках с шестом. Она показала результат 4 метра 80 сантиметров. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Спортсменка чисто исполнила свою программу и получила от судей 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы также лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Хоккей «Акбарс» объявил о подписании контракта с нападающим Андреем Стасем до 31 мая 2027 года. 37-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Минское Динамо», а всего в континентальной хоккейной лиге Стась провел 1002 матча, в которых набрал 233 очка по системе «Гол плюс пас». Международная федерация бобслея и скелетона до начала сезона примет решение о возможности и условиях допуска российских спортсменов до турниров под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 27 по 29 ноября в Альтенберге. И в завершение о футболе. Полузащитник сборной России Алексей Батраков в четверг прилетел в Стамбул. Успешно прошел медосмотр перед переходом в Галатасарай. Отмечается, что переход Батракова за 25 миллионов евро станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
10: Погода. В пятницу 21 августа в Петрозаводске плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди, в Калининграде небольшой дождь, плюс 23, плюс 25, в Уфе плюс 24, плюс 26, небольшой дождь, в Казани небольшой дождь, плюс 21, плюс 23, в Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. Во Владимире кратковременные дожди плюс 20, плюс 22. В Ростове-на-Дону плюс 31, плюс 33 без осадков. В Ставрополе плюс 30, плюс 32 без осадков. В Симферополе плюс 30, плюс 32 без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура днем плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, ночью и в начале дня местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23, сейчас в Москве 20 градусов тепла.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к нашим рок-группам. Вы услышите коллективы, которые стояли у истоков развития рок-музыки в нашей стране. Также в программе прозвучат архивные интервью с музыкантами, гостями нашей студии, сделанные в разные годы. Начнем с группы «Черный кофе». Команда образовалась в 1979 году и стала одной из первых наших рок-команд. Лидер коллектива Дмитрий Варшавский – частый гость на «Радио России». Вот фрагмент интервью, в котором музыкант вспоминал, как все начиналось.
2: Ты знаешь, мне очень всегда радостно приходить сюда, в эту студию, и с тобой беседовать, потому что каждый раз мы открываем какие-то новые грани «Черного кофе» и истории вообще создания группы и музыки. И вот сейчас вот ты когда сказал про 79-й год и про страну, я прям вспомнил этот момент, когда мы с Мишей Шевцовым. Фактически Миша Шевцов — это первый мой партнер по группе «Черный кофе». И я помню, как вот мы собирались вот в классах, в аудиториях, ну, между занятиями, как-то после занятий, где рояль стоял, там где-то, может быть, и гитара была. И вот первый тогда опыт, первые звуки как раз вот тогда вот рождались. Это вот 79-й год, когда мы поступили. И тогда вот после вот таких репетиций я как-то пришел домой, и стихотворение у меня появилось, вот это вот «Страна» Андрея Вознесенского. Как позже оказалось, я намного позже узнал, оказывается, это из «Юнона и Авось» стихотворение, которое в сам спектакль «Юнона и Авось» не вошло. Это мне наш друг Павел Смеян рассказал.
3: Да, надо.
2: «Царство ему небесное». Он когда увидел, то говорит, это твоя первая песня. Это же, говорит, из «Юнона», она не вошла, потому что вот там Рыбников не написал музыку.
3: Надо же.
2: И Вознесенский, именно вот это стихотворение, может быть, именно по этой причине или по какой-то другой, было опубликовано в журнале «Юность». Тогда очень редко ведь печатали таких авторов, как Вознесенский или Евтушенко. И вот оно ко мне попало, и... Вот тогда вот на базе нашего музицирования вот с Мишей Шевцовым я и написал тогда эту песню.

0: Да, это было самое начало, но вот потом были хиты «Звездный водоем», «Листья», «Владимирская Русь», многие другие. Вот это время ты помнишь, и чем оно тебе запомнилось?
1: Ну, мне запомнилось это время, что все в стране изменилось тогда, буквально там за год или за два все поменялось. То есть если в 85-86 году мы где-то ютились в каких-то небольших ДК, в небольших помещениях, выступали очень редко, может быть, там раз или два в год в Москве. В основном концерты были где-то в Казахстане, потому что там не такая была строгая коммунистическая цензура. И вдруг в 86-87 году все это открывается, все двери для нас, и разрешают играть и выступать, и дают гастрольное удостоверение, которое позволяет гастролировать по всему Советскому Союзу. И как раз вот к этому моменту у меня была готова программа с песнями, которые сначала мы записали как магнитоальбом «Светлый металл», потом еще раз их записали в студиях «Мелодии». Получился альбом «Переступи порог».
0: Какой тираж его был, не помнишь?
1: Первый тираж был 2 миллиона. Это вот то, что продали в течение 87-88 года. Это был тогда рекорд абсолютный для самой же фирмы «Мелодия». После этого они прекратили отчеты. Допустим, «По вольному воле», который продался еще больше, вообще нет никаких отчетов. Почему? Потому что начался хозрасчет. И деньги уже были не государственные, а превратились в частные. И те, кто торговал этим, конечно, не хотели распространять информацию, сколько они на этом заработали. Ну, потому что пришлось бы, наверное, платить там и налоги, и платить музыкантам, в конце концов, чего они не сделали.
0: Сегодня трудно представить такие тиражи.
1: Да, сегодня ни у кого, наверное, таких тиражей нет. Разве что в электронном каком-то виде, может быть, у кого-то.
0: Ну, это по скачиваниям определяется.
1: Да, да.
0: Ну, уже... а можно ли сказать, что «Черный кофе», если мы говорим, 79-й год, первые песни, потом вторая половина 80-х, два суперальбома вышло, что это первая в России, в нашей стране, еще в Советском Союзе, первая хэви-метал-группа?
1: Ну, первая в том смысле, что первая, которая стала известной, которая осталась... надолго, скажем так, в поле зрения поклонников тяжелой музыки. Я думаю, что очень многие музыканты пытались играть такую музыку, но это встречало такие непреодолимые препятствия, даже вот на самом примитивном уровне, что вот если в ДК какая-то группа хотела играть тяжелый рок, им сам же директор того же ДК мог сказать: нет, вы знаете, нам такая музыка не нужна, кто ее будет слушать, потому что... В общем-то, многие были настроены против такой музыки принципиально, независимо от того, что можно, это нельзя. Просто нам не нужно, нам нужно что-то попроще, нам нужно эстраду, чтобы это было всем понятно. То есть было такое сопротивление, скажем так, повсеместное везде. И конечно, это как чудо какое-то произошло, когда вот удалось вот это прорвать, когда ты уже не спрашивал, можно это, не можно. Просто выходили мы на сцену, играли то, что мы играли. И публика отвечала своей реакцией на это. И тогда уже ни у кого не возникало как таких вопросов, что это никому не нужно. Оказывается, это нужно.
0: Это был Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». Команда и сегодня, спустя десятилетия, продолжает оставаться на сцене и представляет новые песни. Одна из них прозвучит прямо сейчас. И в нашем эфире состоится радиопремьера новой композиции «На Руси живу».

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-истории нашей группы. Только что прозвучала премьера от команды «Черный кофе» – песня «На Руси живу». Далее обратимся к истории появления групп «Нюанс» и «Тяжелый день». Вот что об этом вспоминал в интервью Радио России вокалист этих команд и наш коллега, радиоведущий Владимир Бажин.
1: Все началось где-то в пятом классе, когда я учился. Перешел в пятый класс. Познакомился с одним парнем в пионерском лагере. Он спел мне на английском языке песню хриплым голосом. Я говорю, что ты хрипишь-то? У тебя что, с голосом что-то? Он, нет, говорит, дурак, ты не понимаешь. Так надо петь рок. Я говорю, что за рок? Он говорит, группа Битлз. И потом я когда вернулся уже домой из лагеря, узнал, что в это время как раз пошла волна. Мой сосед был достаточно продвинутый в этом плане.
2: Какой год?
1: Страшно подумать, 67-й. Его папа тусовался с какими-то крутыми парнями, у которых были диски фирменные. Это было, конечно, просто золото. Недостижимое богатство. От Фрэнка Синатры, да, и там Битлз, Роллинг Стоунс, Манкис и так далее. То есть вот такие люди. Все это мы начали слушать. У меня, конечно, снесло башню моментально. То, что это отличалось от того, что звучало из радиоприемников отечественных, кардинально.
2: Да, но вот «Нюанс» — это как бы первая такая профессиональная группа, в которой ты заявил себя, да?
1: Ну, это уже было после... У меня была группа до армии, мы играли на танцах, тогда дискотек не было, и просто мы выходили и играли.
2: А «Нюанс» в каком году? А
1: «Нюанс» уже появился потом, уж после армии, я уже совсем был завязал с музыкой, потому что было не пробиться никак. Советский Союз все-таки был, очень сложно было как-то рок играть. Потом познакомился с одним парнем, который меня привел в группу, сам он потом ушел и оставил мне этих ребят. Ребята были совершенно сырые, и я был сырой. И я говорю, ребята... Играть мы не умеем, петь мы не умеем, сочинять мы не умеем. Но мы будем это делать потихоньку, будем учиться. Мы 3 года сидели в подвале и учились. Вот так и получилась группа «Нюанс». Потом я ушел в тяжелый день. Да, я просто разогнал коллектив и стал искать новых музыкантов. И мне познакомились с 2 другими музыкантами, барабанщиком, гитаристом. Это оказались ребята вот как раз, которые работали некоторое время с «Черным кофе». Это Никаноров и Чесноков. Потом мы встретились, пообщались, сыграли вместе. У меня был басист из «Нюанса» еще, Коля Горенко. Сыграли, попели. Им понравилось, как я пою, что я беру высокие ноты.
0: И сейчас мы это услышим в композиции «Огонь».

0: Да, ну и после тяжелого дня появилась твоя радиоистория, да?
1: Да, даже после Гейна уже появилась моя история радио. Я ушел из тяжелого дня, пошел в Гейн. С Гейном мы съездили в Америку, записали альбом. Я вернулся и попал на радио. А я попал на радио в 90-м.
0: На юность, да?
1: Да.
0: Там была передача «Марш-бросок», «Рок-наряд». Вместе с Валерием Гаиной, кстати, да? «Рок-наряд» какое-то время выходил.
1: Мы, да, четыре передачи мы сделали до Америки, еще до отъезда. Поэтому я, собственно, и попал туда. Потому что я там был сначала редактором, но не как ведущим. Тоже был Гаина и был Михаил Борзин. Вот они, собственно, и вели передачу. А я был редактором как бы передачи. Потом, когда я вернулся, Михаил Борзин позвонил мне, сказал, давай присоединяйся, потому что надо продолжать программу. Гаина нет, давай вместе. Давай. Пришел, предложил свою концепцию разнополярных персонажей. Один грубый и брутальный, это я, металлист. Другой нормальный, попсовый, это Михаил Борзин.
0: И ты искажал там голос, да?
1: Да, конечно. Я говорю вот так! Привет, ребята! Всем привет!
0: Я вот это помню, да. Это я помню очень хорошо. А еще, вот у меня почему-то в памяти остались, как ты изображал бабули красные.
1: Да, это был уже другой проект родинный. «Марш-бросок».
0: «Марш-бросок», да.
1: Да, там был Бабулек и дядя Стёба.
0: Бабулек, точно. Да, ну вот как Бабулек говорил, ты помнишь?
1: Ну, не знаю, сейчас я подорвал голос на репетиции. Сейчас не знаю, получится, нет.
0: Ну-ну.
2: Эй, дядя Стёба! Привет!
0: Вот точно, точно, да.
3: Привет, Бабулек! Покажи-ка свой пучок.
1: И в таком плане, в стихотворной форме, как бы, ну, сильно сказано, просто зарифмованной форме мы вели...
0: Ты готовился или ты вот экспромтом все это делал?
1: Не-не-не, конечно, я первую передачу я писал даже очень долго, там, часа по четыре. То есть я писал, придумывал что-то, а потом все пошло на поток, я уже даже садился, значит, так, говорю, так, у меня первая подводка есть, первая фраза, потом пойдет песня, пока будет песня идти, я напишу вторую. И я прям вот так вот писал все просто подряд.
0: И долго, да, вот на юности это продолжалось?
1: Ну, это продолжалось 7 лет, до 97-го года.
4: Это был музыкант и радиоведущий Владимир Бажин. И далее обратимся к истории группы «Монгол Шудан». О первых концертах вспоминает лидер команды Валерий Скородет. Ну вот ваш первый концерт, он состоялся в апреле 89-го года. Сама группа существует с 88-го.
5: Ну, мы начали в 88-м, а дата отправления, да, 1 апреля, да, посчитали, потому что мы сделали концерт.
4: 1 апреля у вас.
5: 1 апреля концерт, да, у нас был небольшой, где-то 30-минутный, всего лишь в студенческом театре на проспекте Вернадского, он назывался «Бедный Юрик», ну, по Шекспиру. И там собрались, значит, вот эти театральные студенты там, выпить там, погулять, и, в общем-то, мы там дали копоти, дали жару, им это все очень дико понравилось, они там, и мы первый раз в своей жизни словили, так сказать, овации, нас вызывали на бис, и мы посчитали, что, ну, надо продолжать.
4: Сегодня уже изменилось поколение, конечно же, поклонников рока, а вот юное поколение, которое интересуется совершенно уже новыми стилями, они приходят на твои концерты?
5: Конечно.
4: Да?
5: У нас, кстати, помолодела публика, чему я несказанно рад, но это, видимо, связано с тем, что я все-таки изменил немножко стиль. Мы играли раньше помягче, так скажем, да. То есть там мы использовали, конечно, всевозможные перегруженные гитары, там еще туда-сюда. Но здесь я решил вдарить прям совсем по року, то есть, так сказать, пожестче. И это вот где-то уже, наверное, лет 15 мы уже так играем. И вот народ вот стал очень, так сказать, молодой он. Вот вчера у нас был концерт, я смотрю, вот много народу пришло, вот молодежи там, да.
4: Мы сейчас обратимся к песням, которые были давно записаны, альбому, который называется «Чересчур», но было переиздание, реконструкция там добавлена, да?
5: Да, да.
4: Вот, в оригинальном виде он вышел, этот релиз, в 95-м году, но здесь вот как раз другой звук в этом альбоме, да, для этого,
5: ну,
4: ты, может,
5: да,
4: быть, ты
5: да.
4: и переписал его, перезаписал.
5: Да. Ну, я хочу вам сказать, почему я занялся переписыванием альбомов, потому что я хочу после себя все-таки оставить поколению, там, вот, допустим, людей, которые там будут интересоваться этим вопросом, это ли моей музыкой. Вот, я хочу оставить им какое-то качество, понимаете? Потому что совершенно недавно, вот, я решил послушать одну очень знаменитую группу, не буду говорить какую. Мы куда-то летели, и я помню, что я одел наушники и стал слушать, и меня просто поразило, какое низкое качество записи, да, по сравнению, грубо говоря, с 87-м годом, да? Но в 87-м году это казалось там вершиной вообще успеха там, и этого коллектива. А здесь я просто выключил после, ну, наверное, половины песни, да, потому что я понял, что слушать это невозможно. Поэтому я решил сделать так, что я для своих старых поклонников, останется мое старое творчество, да, грубо говоря, да, они вот мне постоянно пишут, ну, за чего ты там этот утяжелился туда-сюда. И я оставлю для другого поколения, для более молодого, я оставлю те же самые песни, но в другом, в более таком хорошем качестве. Ну,
0: и даже с измененным названием, потому что мы сейчас обратимся к песне, называется она «Что-то солнышко не светит», а раньше-то это «Апуля точно знает».
5: Да, есть такое, да. Ну, чтобы это прям совсем было по-новому, да, пусть это будет, я решил, что пусть это будет так.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «Монгол Шудан» с композицией «Что-то солнышко не светит». И далее мы вспомним группу «Эст». Сегодня этот коллектив уже не существует. После смерти ее лидера Жана Сагадеева в 2009 году музыканты приняли решение о распуске команды. Жан часто был гостем нашей студии, и вот фрагмент его интервью.
1: Сначала группа называлась «Жан Гернезе», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернезе, Витя и Андрей. Вот, потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «электросудорожная терапия», и по-английски «электрошок-терапия», потому что я уже манил себя. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом, когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось. Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной. Потом уже мы переиздавали так называемый бэк-каталог. Там переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл. Он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проба пера», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию там и прочее. Но вот прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся. За два первых месяца 200 тысяч экземпляров разошлось. Это для начинающей группы очень круто. Да, в 91-м году мы проучаствовали на фестивале «Monsters of Rock» и, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, «Металлика».
2: А как произошло, что вы там оказались?
1: Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проба пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 91-м году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Коррозия металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
2: Ну вот песню «Катюша» сейчас мы услышим, как раз это будет выступление в 91-м году, да.
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах. Написал, собственно, для друзей просто так и пел там дома друзьям. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жескачей, там, один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот там припев. И она стала, собственно, визитной карточкой по этому группе.

0: вот ты часто обращаешься к образу Нестора Махно в своих песнях. Чем вот он тебя привлекает и насколько тебе самому близки идеи анархизма?
1: Понимаешь, весь рок, в общем-то, основан на идеях анархизма, по большому счету, мировой. А возникли эти идеи здесь, в России. И Махно был таким практиком анархизма. Я не анархист, но Махно мне нравится. Тем более, он хороший поэт был, предположим, еще.
0: У тебя же есть и песни на его стихи.
1: Да. Вот они войдут в новый альбом, который будет называться «Дух свободы». И там будут три песни на стихи Махно. Одна будет называться «Пулемет», где он восхваляет это оружие. «Вспоминайте меня», песня такая. И «Я верю». Очень хорошая тоже песня.
2: Проклинайте меня, проклинайте меня.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «S» с композицией «Вспоминайте меня». Она вошла в альбом, изданный уже после ухода из жизни лидера команды Жана Сагадеева. Далее мы обратимся еще к одной нашей знаменитой группе – команде «Ария». Коллектив отмечает 40 лет своей рок-истории. Сейчас мы вспомним интервью, которое было записано 10 лет назад с музыкантом группы Владимиром Холстининым и автором текстов многих песен «Арии» Маргаритой Пушкиной. Вот тогда, в самом начале, Володя, вы могли бы предположить, что спустя столько времени, уже несколько десятилетий, вы будете стоять на сцене вместе, и что столько поклонников вырастут на ваших песнях?
1: Да нет, конечно. Мы и группу создавали, понимая, что у нас, наверное, не будет ни одного концерта, потому что в условиях той цензуры нам не светило ничего. Просто хотели сделать запись, чтобы было не стыдно перед будущими поколениями, перед детьми своими, показать на вопрос: а папа, а что ты делал всю жизнь? Я аккомпанировал Алле Пугачевой, да? Нет, вот я вот играл вот такую музыку. И достать вот эту заветную кассету и сказать: вот. Но меня не пустили на сцену. Ну, по крайней мере, не стыдно. А оказалось так, что когда мы начали писать первый альбом, началась перестройка в стране, и мы попали вот случайно совершенно на гребень волны.
0: Но ведь нужно было исполнять песни советских композиторов. Вы же сначала были как вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца», да, которым руководил Виктор Викштейн.
1: Не совсем. Мы пришли из разных мест. Мы с Аликом Грановским до этого записались в альбоме «Альфы», группы такой. И у нас был барабанщик там Игорь Молчанов. И вот, вот втроем мы практически там создали ядро будущей команды. И нам так понравилось работать, что мы решили, что а почему бы нам не сделать такую тяжелую группу? А «Поющие сердца» — это был коллектив нашего продюсера Виктора Викштейна, который сумел поверить вот в наше это сумасшедшее начинание, поставить все на карту, за что мы ему очень благодарны и признательны. Потому что сломать шею тогда было совсем несложно, потерять весь свой статус в Министерстве культуры и все свое штатное расписание, аппаратуру, музыкантов и так далее. Но вот он поверил, послушав наши первые песни, вот, которые на первом альбоме. Но у него был коллектив до этого «Поющие сердца», и поэтому многие считают, что мы выросли из этих «Поющих сердец». С таким же успехом мы выросли и из «Альфы», и из других групп, где кто играл. Но я считаю, что история наша начинается с записи первого нашего альбома, естественно, и с первого концерта, который был в самом начале 1986 года в СДК МАИ. И проводил концерт газеты «Московский комсомолец». Мы там играли буквально всего 40 минут, наверное.
0: Да, вот интересно, история возникновения названия группы, насколько гласит история, ты это придумал, когда листал словарь англо-русский. Это так?
1: Да, но я как перфекционист, я решил, что надо подойти к серьезному.

0: резко, потому что, ну, сложно было тогда идти против системы. Даже и в начале нашего пути были такие концерты, когда нам пытались вставлять палки в колеса власти, нам отменяли концерты, запрещали там что-нибудь. Ну, слава богу, что у нас был Викштейн, и он боролся с этим очень успешно. А Викштейн очень умело манипулировал нашим авторством. Например, на сдаче программы он стихи Маргариты Пушкиной «Тореро» обозвал стихами Гарсия Лорки. А против Гарсия Лорки коммунисты не хотели выступать. А, например, как песню «Волонтер» он приписал авторству Давида Тухманова. То есть очень уважаемого композитора.
1: По договоренности с ним.
0: Ну, конечно, да. Тот сказал, да видишь, да не вопрос, подпиши. И вообще программа выглядела очень убедительно. Там были вот такие тексты и такие авторы.
1: Да, но поскольку мы уже упомянули Маргариту Пушкину, ты упомянул, ведь преданные поклонники знают, Ари, что большую часть текстов для группы написала именно Маргарита Пушкина. И сегодня она вместе с нами по телефону. Маргарита, как вы нас слышите?
2: Да, здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Рита.
2: Владимир Петрович, большой привет.
1: Рита, расскажи, пожалуйста, как произошло твое знакомство с музыкантами из Арии?
2: Я точно это вот все Володя помнит. Я, честно говоря, очень плохо все это смутно помню. Просто у меня были какие-то контакты с Викштейном, но он знал меня по работе с другими музыкантами. Тогда еще и в мыслях у меня не было присоединяться к такому модному направлению, как хэви-метал, брутальному, да, как сказал Володя. Но он знал по работе там с Барыкиным, с другими товарищами. Ну, с Дубининым-то я была знакома еще, когда он занимался сольной карьерой, но, правда, тогда еще Дубинина Варии не было. Ну, дали мне на пробу две песни. Я помню, как мы с Володей встречались, сидели на скамеечке, по-моему, у здания АПН. Ну, вот «Тореро», в общем-то, пошел. А вторая песня, она впоследствии стала песней под названием «Мечты». Саша Ельнин текст написал. Но немножко я не понимала еще тогда стилистики. У меня такое хиповое направление как бы в текстах, в этом тексте было. Вот, Владимир Петрович сказал, что нет.
0: А мне как раз тот текст нравился. Я даже помню «Босоногий летний дождик». Помнишь, что
2: ну, была строчка такая? Ну, он тебе нравился, но он же не пошел, этот текст, правильно?
0: Ну, не пошел не из-за меня. У нас все-таки был коллектив, и автор был же Валерий Кипелов, если ты помнишь этой
2: песни.
0: Да,
2: ну, значит, все тайное становится наконец-то явным. Вот, он у меня где-то текст есть, я его где-то недавно видела, как и черновики «Тореро», который тоже был более брутальный, там и про мясников было что-то такое, что мясники там поставщики заколотых быков, ну, в общем, довольно такой очень тяжелый текст был, ну, смягчили, что делать. Так что вот одна песня на первом альбоме, одна песня на втором «Без тебя», а потом начался разгул.
1: А потом разгул, да. И, конечно же, многие тексты, как вот Володя сейчас сказал, они сначала не проходили, да, а потом они менялись все-таки.
2: Нет, ну у нас мы так и работаем. То есть сразу, ну вот так вот, чтобы вот сразу было предложено и пошло, по-моему, только вот баллада о древнерусском войне как-то сразу, то есть тема была определена, и потом мы уже ее как бы шлифовали, доводили до ума.

0: улица Роз, по-моему, сразу была. Но она начиналась со строчки «Я люблю и ненавижу тебя». Вот у меня эта строчка как бы в голове появилась, и потом уже я выстраивала весь этот замок Жанны, такой вот веселой девушки.
1: Которая изначально Анной была.
0: Да, правильно, там просто...
1: Не пропивалась, да, это?
2: Да, ну, в студии там... выяснилось.
0: Да-да-да, ну ничего, Анна, Жанна. Но, правда, Жанна вынесла полную сумятицу в умы, потому что как только слышит Жанна, значит, Жанна Дарк. То есть нет, чтобы пораскинуть мозгами и понять, что эта история в обществе совершенно не орлеанская.

0: я думаю, что очень удачно все как-то.
1: Это были музыкант Владимир Холстинин и автор лирики песен группы «Ария» Маргарита Пушкина. В завершении этого эфира мы услышим композицию «Улица роз», записанную в 1987 году с вокалом Валерия Кипелова. А о других историях песен, альбомов и исполнителей слушайте в следующих выпусках. А все прошедшие и анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Радио Ток.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и который раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоаннович. Это «Радио Док», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник — это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. Расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотников в глубоком тылу противника, сообщила Минобороны. В Хорватии постановили взять под стражу задержанного подозреваемого в теракте на газопроводах «Северный поток», сообщает Associated Press. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. По словам президента, в стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЗС.
10: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, для появления новых энергоемких производств, в том числе по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Для снабжения отраслей и сервисов, роль которых в современной экономике стремительно увеличивается. Имея в виду электротранспорт, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг и так далее. И, конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных.
9: Владимир Путин назвал Россию единственным в мире государством, обладающим компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. В ходе совещания президент отметил, что наша страна соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций. Российские вооруженные силы в течение дня поразили в порту Черноморск два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве рассказали, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающие заводы и склад беспилотников в глубоком тылу противника. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов. В своей ежедневной сводке Минобороны сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов Матяшево и Николая Поля в Донецкой Народной Республике. Средствами ПВО сбито 11 управляемых авиабомб и 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Мать и малолетний ребенок пострадали из-за атаки беспилотников украинских боевиков на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, при отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских БПЛА. Преступления Киева против российских журналистов не имеют срока давности. Виновные понесут неотвратимое наказание. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя годовщину гибели журналистки, общественного деятеля Дарьи Дугиной. Как забавила Захарова, ее наследие продолжает жить. Издаются книги, реализуются проекты. В ее честь устанавливают памятники. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы, международные. Народные структуры, замалчивающие преступления против российских СМИ, стали соучастниками кровавых преступлений Киева, заявила Захарова. Суд Хорватии постановил взять под стражу задержанного подозреваемого в теракте на газопроводах «Северный поток», сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ. Напомню, в среду Генпрокуратура Германии сообщила, что в Хорватии по подозрению в причастности к атакам на «Северные потоки» был задержан гражданин Украины. Подозреваемого допросили прокуроры, которые потребовали заключить его под стражу до решения вопроса об его экстрадиции в Германию. Ранее Генпрокуратура России возбудила дело об атаке международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные о взрывах на северных потоках, но ни разу их так и не получила. Дмитрия Донского при погребальном обряде покрыли золотистой тканью, привезенной из Средиземноморья. Как подчеркнул замгендиректора музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов, это, пожалуй, единственное, что можно считать богатым атрибутом княжеской гробницы.
11: Ничего лишнего, видимо. Никаких кожаных ремней, только гайтан с крестом. Но крест не удалось обнаружить. Это первое княжеское захоронение XIV века, которое было вскрыто. И саван, которым он был покрыт, специальные туфельки на ногах, тоже специальные погребальные. То есть все было очень аскетично.
9: Владимир Путин сегодня принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где во время реставрации были обретены мощи святого благоверного великого князя. Уникальным и чудесным назвал президент это событие. Останки сохранились почти полностью, отметили в РПЦ. Ливень обрушится на Москву этой ночью, предупредили синоптики. Как утверждают специалисты, он будет довольно сильным. Подробности рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
12: На столицу достаточно серьезные ливни обрушатся уже через несколько часов. Дожди прекратятся к завтрашнему утру, и солнце сумеет прогреть воздух до плюс 23. Но в последующие дни над мегаполисом снова станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. При этом температурный режим сохранится довольно теплый. После полудня до плюс 22-24, и только в следующий вторник дожди станут усиливаться, и воздух остынет до плюс 20.
13: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник сборной России Алексей Батраков в четверг прилетел в Стамбул с родителями, женой и 15 чемоданами и успешно прошел медосмотр для трансфера в Галатасарай. Отмечается, что трансфер полузащитника сборной России за 25 миллионов евро станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». Кроме этого, по информации турецких инсайдеров, Батраков не выйдет в основном составе Галатасарая на матче чемпионата Турции против Эрзурум Спора, который состоится 21 августа. Российский футболист начнет эту игру на скамейке запасных. Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Ранее сообщалось о том, что после медосмотра Карпукас подпишет контракт с «Зенитом» до 31 года. В четверг продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» обыграл «Торпедо» 5-2. «Московская Динамо» оказалась лучше «Акбарса» 5-3. На Кубке Республики Башкортостан Салават Юлаев уступил «Амуру» 2-3, а «Борис» нанес поражение «Ладе» 2-1. Российские фигуристы Матвей Ветлугин и Николай Угожаев примут участие в турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо. Турнир серии «ИСУ Челленджер» пройдет с 17 по 19 сентября. В других видах российские фигуристы не заявлены. Российским гребцам при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и Международной Федерации выдали визы для участия в чемпионате мира, который состоится с 24 по 30 августа в Амстердаме. Ранее Федерация гребного спорта России говорили о возможном пропуске чемпионата мира из-за проблем с визами. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
14: Погода.
9: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 22 градусов. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге 21 августа днем до плюс 25 и тоже дождливо. В Иркутске воздух прогреется до 28 градусов. Здесь без осадков. В Мурманске облачно, дождливо и плюс 13. В Перми до 20-22 градусов и тоже пройдут осадки. В Туле сухо, до 24 тепла. В Волгограде плюс 33, а в Ялте 27-29 градусов тепла. В Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем плюс 17-19 градусов. В столице облачно с прояснениями, ночью и в начале дня местами кратковременные дожди, днем плюс 21-23.

0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть девятая.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1981 году. Я хочу вспомнить русских, живших в Париже. Илья Эренбург. Эренбург – это невероятно сложная фигура. Это человек, проживший большую часть своей жизни в Париже, любивший Париж, парижанин сам, парижский журналист. И писавший, очень, скажем, не банально. Его статьи во время войны читали невероятно в окопах Сталинграда, передавались его фельетоны, статьи, например, «Убей немца», где Сталин, так сказать, был на самых невероятных высотах. Кто-то на Западе его даже прозвал «сталинским соловьем». А потом, уже приближаясь к престолу Господню, он как-то понял и последние годы... Вот его книга «Люди, годы, жизнь». В ней очень много есть серьезного с пересмотром каких-то своих позиций. В эти последние годы я как раз с ним познакомился. Он был такой печальный, трагическая фигура. Он понимал, в общем-то, свое прошлое. Его же били. По заказу все это делалось, он считал. Не непосредственно по заказу, он отвечал духу времени. За эту статью «Убей немца» ему потом досталось. Убивать, оказывается, надо не немца, а фашиста. Кстати, от меня тоже требовали в переиздании уже после войны заменить слово «фриц». Мы же немцев называли фрицами. У меня в книге они в основном назывались фрицами. Замени на «фашист». Но не говорили мы на фронте слово «фашист», его еще не было. Мы говорили «фашизм» и так далее, но немец, который в окопах, фриц, ганс. Так вот тогда Эренбургу досталось крепко за то, что он сказал «убей немца». Но эта фигура, в общем, трагическая. Много фигур в России трагических. «Маленькая печальная повесть» написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: В общем-то, жизнь в Париже текла тихо и спокойно в нашей семье. Работа, дом, книги, вечерние чаепития по русскому обычаю. И вдруг случилось чудо. Как-то посреди ночи зазвонил телефон. Вероятно, ошибка, подумал я, но трубку все же снял. Жикут?
3: А по-русски нельзя?
2: Черт, Сашка!
3: Он самый!
2: Откуда?
3: С Деголя вашего, аэропорта.
2: Ясно. Деваться некуда.
3: Ну, не будь гадом.
2: Прости, но... Ну, а ты знаешь, который сейчас час?
3: Повторяю, не будь гадом. В твоем возрасте в этот час надо как раз у девок быть, а не дома валяться.
2: Ладно, замнем для ясности. Что тебе надобно, старче?
3: Сволочь, почему ты так со мной разговариваешь?
2: Потому что заслужил. А я злопамятный. Воцарилась пауза. Потом донесся Сашкин голос.
3: Ну, виноват, виноват, виноват. Знаю, зачем топтать.
2: Ладно, давай как коммунист с коммунистом. К 9 мне на работу. Позвони в 8:15, тогда условимся. Идет?
3: Идет.
2: Хе, вроде обиделся.
4: Почему ты не велел ему взять такси и приехать к нам?
2: Я чтоб знал. Ручаюсь тебе, летит в какой-нибудь Лондон или Лиссабон. Там туман не приняли, вот и сели в Париже. И никто не встретил. Не привык к такому.
4: Поэтому и надо было.
2: Нет, не надо было.
4: Но это же Сашка.
2: Тем более. Ровно в 8:15 позвонил Сашка. Есть два предложения. От часу до двух, когда у меня перерыв. Или после 6 на целый вечер.
3: Конечно, второе. Денег у меня вагон.
2: Эх, а я думал, ты скажешь и днем, и вечером.
3: Вот гад. Я валяюсь у тебя в ногах, в пыли, а ты...
2: Ну ладно, отряхнись. И к 6:30 изволь пожаловать в кафе «Эскуриал». Это метро «Рю Дюбак». Выйдешь, сразу увидишь. На углу бульвара Сен-Жермен.
3: Ясно. 6:30.
2: Мы провели вместе 12 часов кряду. С 7 вечера до 7 утра. Последний раз обнялись и расцеловались в аэропорту Шарль-де-Голь. Я не ошибся. Не в Лондон, правда, и не в Лиссабон летел Сашка, а на Цейлон. И из-за чего-то в Париже произошла задержка на целые сутки. Даже больше. 12 часов кряду. Развалившись в креслах аэропортовского кафе, усталые, обессилевшие, потягивая кофе, пытались восстановить маршрут. Из одного кафе в другое. Похлопывание по спинам, сопровождаемое все теми же достаточно известными выражениями, произошло в Эскуриале. Потом без похлопывания, но с выражениями. Из кафе в кафе.
5: Устали, но не опьянели. Хотя пили не только пиво, как задумано было сначала, а нечто и покрепче, вплоть до очень дорогого, любимого Черчиллем коньячка. В промежутках от кафе до кафе, набережные, мосты, пустынные площади, ступени пантеона, переулки, закоулки, скверики. Одну из бутылок распили на травке под иронически улыбающимся бронзовым Вольтером. О, знал бы великий энциклопедист, о чем говорили у его ног мы, два иммигранта, два русских интеллигента, и взял бы свои книги, перечел бы и от многого отрекся, обомлев от того, что происходит сейчас на свете.
2: О чем же говорили эти два русских интеллигента? Один взошедшая, ярко сияющая звезда с вагоном денег. Другой, ну а что другой? Другой средний французский трудящийся, как я сам себя окрестил.
5: И оба изгои, в большей или меньшей степени тоскующие по прошлому. И 3 года даже больше не видевшиеся. О чем же мы говорили?
2: Для затравки, сидя в метро, я придумал этакий шутливо-горький монолог. Речь прокурора. Звучать она должна была так. Господа присяжные заседатели, перед вами на скамье подсудимых человек, который никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, ни одного из писанных законов не нарушил, как не нарушили их великие его предшественники Герцен и Огарев, тоже покинувшие свою родину. Человек, который, напротив, талант свой, талант своего народа подарил всему миру. И все же он сейчас на скамье подсудимых. Что же привело его на нее? Что он совершил? Что нарушил? Что преступил? За что ждет его кара, которую вы, господа присяжные заседатели, определите ему? И в чем я его обвиняю? Я обвиняю его в одном из тягчайших преступлений перед человечеством. Он выключил свою память. Он забыл и попрал самое святое и возвышенное, что есть в жизни – дружбу. Прекрасный, как казалось мне, монолог этот, к сожалению, произнесен не был. Во-первых, для соответствующего эффекта нужны были слушатели, которых не было. А во-вторых, после первой же рюмки Сашка перехватил инициативу, подняв кверху руки.
5: Хендехох, сдаюсь. На милость победителя. Наливай. Пойди, несчастный. Меня засосало просто. Засосало. Я попал в какой-то... вихрь, омут, быстрину, называй как хочешь. И завертелся, закружился, забарахтался. Ведь я, уезжая, не думал бежать, поверь мне. Все получилось как-то Само собой, не знаю даже как. Вдруг понял, нельзя возвращаться. Увяну, скисну, а тут сам понимаешь.
6: Я слушал. Жевал омлет с ветчиной.
5: Легче всего обозвать меня дерьмом. Зазнавшимся, возомнившим, забывшим все на свете. Нет, Ашотик, ничего я не забыл. Боже, как часто я вас вспоминаю. Как мне вас не хватало. Не веришь?
6: Не.
5: Понимаю, есть основания.
6: А мама?
5: И про маму не говори. Не говори, очень прошу. Казнюсь, ладно, давай выпьем.
6: В том «казнюсь, давай выпьем» был весь Сашка. Передо мной сидел все тот же Сашка тех лет. Вихрастый, возбужденный, малость растерянный, даже не малость. Совсем не изменившийся, импульсивный, самовлюбленный, в общем, свой. И я понял, я не могу на него сердиться. Ну за что? Так уж устроен человек. А в дружбе, ну пусть он даже изменил ей, а я нет. Я до сих пор верю. Может быть, самое главное в дружбе – это умение понять и простить. Но было еще одно, чего я не прощал. Уже третий или четвертый час шла наша беседа. Нет, это не то слово. И вообще оно почему-то до сих пор не придумано. У Даля сказано, беседа – это взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их сообщение, размен чувств и мыслей на словах. Но что это за определение, да простит меня великий Даль? В нем нет главного – души. О каком размене чувств и мыслей может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, терек, кура, камни, водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья?
5: Ашот был не только артистом, но немножко и поэтом. И всякого рода явления природы, как то прорывающаяся сквозь тучи луна, шуршащие под ногами листья, всплеск рыбы или такие сугубо урбанистические детали, как огонек в окне, качающийся фонарь, парочка у подъезда. Все это располагало его к возвышенному и, главное, серьезному. В нашей мушкетерской троице он был самым серьезным. Так и сейчас. Луны, правда, не было, но на противоположном берегу, на самом верхнем этаже, светилось большое окно, очевидно, мастерская художника. А на мосту тускло горели типично парижские фонари, молочный шар, а на нем шапочка. И непривычная, правда, Нева, а сена катила у наших ног свои черные, жирные от масла волны.
6: Так вот, четвертый час мы разменивали свои чувства и мысли. И только когда устроились на ветхой ловчонке среди вздыбившихся корней столетнего платана на берегу Сены у Понт-Рояль, я заговорил о том, что больше всего меня тревожило. Сашка.
5: Да?
6: Хотя я и знаю, что наша жизнь игра... Но именно поэтому и именно потому, что речь пойдет об игре, я хочу прочитать тебе маленькую нотацию.
5: Ну давай, пистолоцци, наставляй. Подвыпивший Ашот был красноречив и убедителен сверх меры. Он оседлал своего конька.
6: Сашка, ты не понимаешь, какая миссия тебе выпала. Вот стоило ли драпать, чтобы тратить время и силы на всяких минкусовских Дон Кихотов. Это ж забивание гвоздей микроскопом, собачий бред, пустяки, ерунда. Тебе же самому скучно, сознайся. Неужели для денег? Не верю. Неужели нет в вашем идиотском Нью-Йорке человека, который подошел бы к тебе и сказал: «Мистер Куницын, давайте перевернем мир». Пусть он ахнет и застынет изумленный, забыв о всяких там выборах, инфляции и нейтронных бомбах. Давайте поставим с вами, ну не знаю что, божественную комедию или Илиаду, арт Бухвальда на худой конец, вашего писателя-сатирика. Ну неужели ни разу никто не подошел? У вас же миллиардеров пруд-пруди, и все они филантропы. Неужели среди них ни одного меломана или балетомана, в конце концов, которого можно охмурить? Ну ты же у нас обаяшка по этой части.
5: Я слушал молча, не перебивая. Ломал какую-то веточку, бросал в воду. Ашот вспомнил шинель, которой увлекся перед самым моим отъездом в Америку. Акакий Акакиевич.
6: А может и не Акакия Акакича, а саму шинель сыграть? Мягкую, уютную, обнимающую со всех сторон. Пелеринки развиваются, ветер, ночь, пустынная площадь. И исчезает с грабителями. Так ее и вижу, сорванную с плеч старика, рвущуюся к нему. И старая шинель, капот, тоже ты. Жалкая, прохудившаяся, с дырками на плечах. Адетта и Адилия. Ах, Сашка, Сашка, ну само же просится.
5: Ты кончил?
6: Кончи.
5: Дай-ка мне твою трубочку. Ашот протянул свою старую прокуренную пенковую трубку. Это был знак высшего расположения, высшего доверия. У знатоков-курильщиков есть даже такая заповедь. Жену, коня и трубку не уступаю никому.
2: И только с Сашкой я изменял этой заповеди. Ближайшему другу разрешалось. Сашка прикурил, затянулся несколько раз.
5: Видишь ли, Ашотик мой дорогой.
2: Я уже поэтому, видишь ли, понял, что весь мой заряд прошел мимо, не задев Сашку. Нет, может быть и задев, но кто не хочет быть нежинским, особенно когда говорят, что он именно ты. Но в том, что говорил Сашка, было столько рационального, трезвого, взвешенного и так мало огня и задора, которые так отличали Сашку от всех других. Сашка, ты ли это?
5: Я? Нет, не я, Ашотик, Америка. Ты ее не знаешь, она прекрасна и ужасна, поверь мне. Миллионеров пруд пруди, верно? И балетоманы среди них есть, но дягилевых нет. Нет у них ни мамонтовых, ни морозовых. Есть дельцы. И от балета тоже. На кой хрен ему твоя шинель, которую он никогда не читал? Гоголя с Гегелем путает. Когда его устраивают мои антраша в любом проверенном дерьме. И на это он дает деньги. И находит режиссера, сколачивает труппу. А на то, буду ли я танцевать Фавна или Папу Римского, ему глубоко наплевать. Был бы я. А я еще котируюсь. Все же как-никак кировский. Они считают его... лучше большого, и морда не самая отвратная, и сердце пока не подводит. Верчусь, прыгаю. Чего еще надо? И не надо им никаких дягилевых, нижинских, павловых.
6: Но нам-то они нужны, нам, русским.
5: Аркадий, не говори красиво.
2: Отдай тогда трубку.
5: На.
2: И разговор увял. Какое-то время сидели молча, потом встали, перешли через мост, пошли вдоль набережной в сторону Сен-Мишель. И потом уже я с недоумением и горечью спрашивал сам себя, почему не выпалил Сашке? Дягилев, не Дягилев, но я-то рядом, я друг. Наставник, пистолодцы, знающий каждую твою черточку, каждое движение всего тебя с головы до ног. Не выпалил. Почему? Постеснялся Сашки. Бред. Вот поди ж ты, промолчал. А тому и в голову не пришло. Чепуха. Пришло. Не захотел. Влип. Американизировался.
5: А может, в отель ко мне зайдем? У меня еще бутылка там есть.
2: Неохота что-то. Пойдем лучше на вокзал Гардюнор. Оттуда и электричка. У тебя когда самолет?
5: Надо же вещи еще забрать. Самолет 8.
2: Пришлось зайти в отель, взять вещи. Плащик и чемоданчик крокодиловой кожи. Шикуешь, брат?
5: Шикую. Есть и другое, из кожи бегемота.
2: Бутылка оказалась коньяком. Ее-то мы и раздавили у ног Вольтера. В этом есть, конечно, некоторое однообразие и отсутствие фантазии. Но проводив Сашку в аэропорт, я не пошел ни на работу, туда позвонил и впервые в жизни сказал, что болен, ни домой. А продолжил прерванное турне по кафе. Деньги взял у Сашки, сказав просто: «Дай 300 франков». Тот сейчас же дал. Но и это кольнуло, как и в прошлый раз. Не предложил больше. И вообще материальным благосостоянием не поинтересовался ни разу за ночь. Ну вот, думал я, шатаясь по латинскому кварталу и присаживаясь то тут, то там в кафе. Встретились, поговорили, расцеловались. На прощание Сашка дал мне роскошную с золотым обрезом визитную карточку. Но чего не произошло, так это того, что так ждалось и так нужно было. Разговора по душам не получилось. Не произошло того, чего так ждал я. Не сели мы в первом же кабачке за столик, не посмотрели друг другу в глаза и не произнесли: «Ну как, Сашка? Ну как, Ашотик?»
5: Вот и драпанули мы с тобой. Ты на свой манер, я на свой. И живем в чужой стране. Я в Америке, ты во Франции. И дом, в котором прожили всю жизнь, для нас теперь закрыт.
0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: естественно, я собираюсь пройти эту процедуру. Естественно, когда я буду на 100% готов, как минимум, у меня будет какая-то небольшая финансовая подушка накоплена, абсолютно свободных денег на разъезды, на всякие бумажки, на все расходы, которые будут сопутствовать усыновлению или опеке ребенка. Когда я буду со всем этим готов, я, естественно, решу в правовом поле все нюансы.
1: И не забудьте, Дмитрий рассчитывает обсудить свои соображения и с вами, слушателями.
2: Продолжение следует.
3: Наш герой приглашает слушателей к разговору. Что ж, мы всегда рады вашим мнениям. Пишите нам на электронный адрес дети@radiorus.ru или на страницах проекта в соцсетях. Обсудим. Кстати сказать, среди кандидатов в опекуны и усыновители немало тех, кто столкнулся с такой же проблемой, как и Дмитрий. Есть индивидуальные предприниматели, самозанятые, фрилансеры, работающие по разовым договорам. Как быть, если доход вполне приличный, но справку по форме 2 НДФЛ, которую часто требуют сотрудники органов опеки, получить негде? Есть ли другие законные способы подтвердить свою финансовую состоятельность? С этими вопросами мы обратились к юристу Оксане Хухлиной.
4: Школа приемных родителей.
5: Есть в семейном кодексе требования к будущим усыновителям и опекунам, и там написано, что кандидат должен иметь возможность обеспечивать себя и ребенка, которого он хотел бы взять в семью. Поэтому в перечне документов у нас есть документ о доходах. И когда возникают вопросы со сбором документов, первый удобный и понятный для всех документ – это, конечно, справка по форме 2 НДФЛ, где указано, сколько денег вы заработали, кто вам эти деньги дал, и подтверждено все это печатью, подписью уполномоченных лиц. Если же такая история невозможна, то государство предполагает, что если вы не работаете на кого-то по трудовому договору, значит, вы работаете либо по гражданско-правовому договору, опять же, на кого-то, либо вы сами себя занимаете работой. И дальше государство предполагает, что вы либо зарегистрированы в качестве самозанятого, либо зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. И если это действительно так, то на самом деле вопросов не возникает. Если вы самозанятый и тщательно ведете приложение «Мой налог», то вы без проблем сможете из этого приложения распечатать две справки. Справку о факте регистрации как самозанятого и справку о ваших доходах. Ее в обязательном порядке принимают все органы опеки. Если получается так, что вы как самозанятый зарегистрированы, но никакие данные в приложении не вносили, и, соответственно, налог государству не перечислялся, то органы опеки такую справку не примут, потому что доход ваш не будет подтвержден. С индивидуальными предпринимателями похожая история, то есть если вы официально работаете, платите налоги, у вас есть либо декларация 2 НДФЛ, либо вы можете выдать справку самому себе на основании книги учета расходов и доходов, и точно так же эти документы совершенно спокойно принимаются органами опеки и судами в качестве доказательств. И здесь возникает еще один вопрос, что вроде бы я какой-то доход получаю, я, например, фрилансер, или сдаю недвижимость, но по разным причинам государство о своих доходах не рассказывает, официально их нигде не фиксирую и налоги, соответственно, не плачу. Вы можете в начале следующего календарного года подать декларацию по форме 3 НДФЛ, указать все свои доходы за предыдущий год, например, от какой-то предпринимательской фактической деятельности или от сдачи недвижимости, заплатить 13%, получить копию декларации, и этот документ будет полностью подтверждать ваши доходы. Но декларацию можно подать только в определенный период времени. Поэтому, если есть возможность, моя, конечно, основная рекомендация – это позаботиться о документах заранее и заблаговременно получать документы, подтверждающие ваши доходы.
4: Школа приемных родителей.
3: Думаю, советы юриста помогут будущим приемным родителям получить заветное заключение органов опеки о праве быть усыновителем и опекуном. И сократят путь к названным сыновьям и дочкам, которые очень надеются, что к ним приедут и заберут домой.
6: Где ты, мама?
3: Продолжит Татьяна Юросовская.
7: Сегодня я расскажу о Саше, который живет в одном из детдомов Магаданской области. Сероглазому русоволосому пареньку 13 лет. Он закончил 7 класс.
8: Саша, скажи, пожалуйста, сложно учиться?
9: Ну, так.
8: А что самое сложное?
9: Алгебра, всякие уравнения, задачи.
8: Это, наверное, нелюбимый предмет.

0: А любимый какой?
1: Физкультура, ИЗО, музыка, русский.
0: А в русском языке, вот в этом предмете, тебе что нравится?
1: Ну, изучать новое, отвечать.
0: А тебе что больше нравится, устно отвечать или сочинение, например, писать?
1: Устно, всякие правила.
0: А применять их умеешь?
1: Да.
0: Грамотно пишешь?
1: Да, но бывают ошибки.
2: По словам воспитателя Татьяны Люкиной, в учебе Саша не отличник, но и не двоечник. Крепкий середнячок.
3: Сложности есть, знаете, когда он делает домашнее задание. Если у него не получается, он начинает нервничать. Если у него все хорошо, он тему понял, тогда и почерк будет аккуратный, красивый. Но если не понял, это все. Будет нервничать, может и нагрубить.
0: То есть здесь надо как-то помягче, поаккуратнее.
3: Да, подход надо к этому ребенку вот именно при выполнении домашнего задания. А так, что его не попросишь, он обязательно все сделает. Поручение он выполняет без проблем. Он прислушивается к советам, он слышит тебя.
0: Это важно.
3: Да, это очень важно.
2: Главное увлечение у нашего подопечного
1: – футбол.
0: Ты в футбол с ребятами просто играешь или в секцию ходишь?
1: На секцию с ребятами играю.
0: То есть прям в секцию у вас есть?
1: Да.
0: И кем ты играешь?
1: Нападающим.
3: Он очень увлечен футболом. Он у нас в сборной нашего детского дома. Выезжали даже в Москву, Владивосток, Дальний Восток выиграли и поехали они в Сочи.
1: В Сочи проиграли.
0: Ох, обидно. Сильные, наверное, соперники были?
1: Нет.
0: Вы были сильнее?
1: Угу.
0: А почему тогда проиграли?
1: Потому что в команде нервничали.
0: Да, это мешает играть. Скажи, а ты нервничал?
1: Нет.
0: Вообще, ты легко из-за чего-то расстраиваешься, сердишься?
1: Угу.
0: А из-за чего можешь рассердиться, расстроиться?
1: Ну, когда что-то не получается. Из-за уроков в основном.
0: А что может тебя порадовать?
1: Ну, не знаю. Много чего.
3: Он, знаете, очень живой мальчик. Он на месте, можно сказать, не сидит. Все время ему что-то нужно.
2: Саша активно участвует в разных концертах, конкурсах, соревнованиях. По словам людей, которые хорошо знают мальчика, он всегда аккуратен, следит за своей внешностью. Ко взрослым относится уважительно.
3: Он общительный мальчик, с ребятами ладит, контакт находит.
2: Что же случилось в жизни мальчишки? Как он оказался в детдоме?
3: У него родителей нет. Отец записан только в свидетельство о рождении со слов матери.
0: То есть юридически его нет?
3: Да, юридически его нет. А мама умерла. И вот так он попал у нас в детский дом. Он года два уже у нас.
0: Как вы считаете, Татьяна Львовна, Саше какая семья подошла бы?
3: Знаете, такая семья, у которых есть опыт уже воспитания детей, которые знают, что такое родной ребенок, приемный ребенок, чтобы опытные уже были.
0: Саша, если бы какие-то люди тобой заинтересовались, захотели познакомиться, как бы ты к этому отнесся?
1: Я бы хорошо.
0: А какие люди тебе понравились бы?
1: Добрые, доброжелательные, чтобы меня любили и уважали.
0: А ты что тогда должен делать?
1: Тоже уважать их.
0: А как думаешь, быть сыном в семье – это сложно?
1: Нет.
0: Ну а что надо делать? Каким должен быть сын?
1: Любить свою семью, не ругаться с мамой и папой, ну и уважать всех в семье.
0: Как думаешь, у тебя получилось бы?
1: Да.
4: Где ты, мама?
2: Фотографии Саши, а также других ребят из Магаданской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру и на наших страницах в соцсетях. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. В студии была Инна Зотова. До встречи.
5: Детский вопрос. Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
5: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Приятного аппетита!
8: Приятного аппетита!
2: Приятного аппетита или гухахушеш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
5: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
9: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
5: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Сайт Радио России. Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле. Московское время. 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов в зоне СВО. Это Матяшево и Николаеполе на территории Донецкой Народной Республики. Владимир Путин назвал Россию единственным в мире государством, обладающим компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Об этом он заявил на совещании по развитию отрасли. На Ближний Восток прибыла ударная американская группа во главе с авианосцем Джордж Вашингтон, сообщили в Центральном командовании США. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Минобороны в своей ежедневной сводке сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов Матяшево и Николаеполе в Донецкой Народной Республике. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с беспилотниками и их комплектующими. Российские войска с помощью БПЛА «Геран-4 Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе Калиновки Киевской области средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение дня российские вооруженные силы поразили в порту Черноморск два сухогруза, с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Владимир Путин назвал Россию единственным в мире государством, обладающим компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. На совещании по развитию отрасли президент отметил, что Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций.
13: Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов – без преувеличения, предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
12: Президент также обратил внимание на одну из важнейших задач – обеспечение атомных станций топливом. Он призвал работать на укрепление собственной ресурсной базы, вести геологоразведку и осваивать месторождения. Кроме того, нужно поддерживать высокий уровень подготовки профильных специалистов. Напомню, что сегодня отмечается 81 год со дня создания отечественной атомной отрасли. Поручения президента, связанные с реализацией плана структурных изменений в экономике страны, необходимо выполнять точно и в срок. Об этом заявил на заседании правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр напомнил, что накануне президент собрал совет по стратегическому развитию и национальным проектам.
14: Растущей экономике нужна электроэнергия, хорошие дороги, инженерные сети, а также морские и речные порты, аэровокзальные комплексы, железнодорожные ветки. Следует и учитывать факторы специальной военной операции. Президент поручил принять программу восстановления логистических и складских мощностей, сделать это на новом технологическом уровне. В самые короткие сроки предстоит расширить внедрение электронной оценки соцучреждений. Уже с этого года через портал госуслуг граждане могут высказать свое мнение о работе поликлиник, больниц, детских садиков, школ. Сейчас этот сервис действует только в 30 субъектах. Такая практика должна появиться на всей территории Российской Федерации.
12: Правительство усилит поддержку регионов и стимулирование инвестиций для сохранения положительной динамики в экономике, добавил глава правительства. На Ближний Восток прибыла ударная американская группа во главе с авианосцем Джордж Вашингтон, сообщили в Центральном командовании США. Военные уточнили, что боевой корабль пересек Аравийское море. Газета Wall Street Journal писала, что Штаты планируют отправить домой в рамках ротации авианосец «Авраам Линкольн», который находится в регионе с начала операции против Ирана. В свою очередь в КСИР предупредили Соединенные Штаты, что Исламская Республика подготовила более мощное оружие, чем в прошлую фазу конфликта на случай возобновления боевых действий. Самолет Ил-76 МЧС России совершил 5 вылетов и 10 сбросов воды на очаги природных пожаров в Сербии, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в общей сложности на очаги возгорания было сброшено свыше 200 тонн воды. По данным космического мониторинга МЧС России, в республике зарегистрировано 22 термоточки. Выявлены очаги возгорания в непосредственной близости от населенных пунктов. Проводится эвакуация местных жителей. Отмечается, что самолет МЧС России направлен в Сербию по поручению президента Владимира Путина. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире поблагодарил Россию за отправку самолета для тушения лесных пожаров в стране. Оплата товаров цифровыми рублями на маркетплейсах технически возможна, однако запуск таких платежей зависит от бизнес-модели площадки, сообщила в интервью РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль, по ее словам, это новая форма национальной валюты. Напомню, что все системно значимые банки России готовы к его широкому применению с 1 сентября, заявляла ранее Бакина. С этой датой появится возможность открывать цифровые кошельки через приложение. На главной странице банков появится кнопка с соответствующим логотипом. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. На Солнце зафиксирована новая вспышка класса М. Она стала уже третьей за прошедшие сутки, 20 августа. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной физики. Вспышка произошла около 7 часов вечера и продолжалась полчаса. Солнечные вспышки, в зависимости от мощности рентгеновского излучения, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
15: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжаются соревнования в рамках Спартакиады народов России, которая является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чекунова выиграла золото на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова завоевала серебро. Полина Кнора заняла первое место в прыжках с шестом. Она показала результат 4 метра 80 сантиметров. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Спортсменка чисто исполнила свою программу и получила от судей 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы также лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Хоккей «Акбарс» объявил о подписании контракта с нападающим Андреем Стасем до 31 мая 2027 года. 37-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Минское Динамо», а всего в континентальной хоккейной лиге Стась провел 1002 матча, в которых набрал 233 очка по системе «Гол плюс пас». Международная федерация бобслея и скелетона до начала сезона примет решение о возможности и условиях допуска российских спортсменов до турниров под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 27 по 29 ноября в Альтенберге. И в завершение о футболе. Полузащитник сборной России Алексей Батраков в четверг прилетел в Стамбул. Успешно прошел медосмотр перед переходом в Галатасарай. Отмечается, что переход Батракова за 25 миллионов евро станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
16: Погода.
12: По данным Центра ФОБОС, 21 августа в Южно-Сахалинске до 26 градусов тепла, переменной облачности и без осадков. В Челябинске еще теплее, до 28 градусов. В Омске плюс 22-24 без осадков. В Петрозаводске кратковременные дожди, там до 18 градусов тепла. В Казани плюс 22, также дождливо. В Воронеже без осадков плюс 32-33 градуса. На юге Европейской России везде солнечная, без осадков погода. В Нальчике плюс 30, в Симферополе до 32. В Санкт-Петербурге днем плюс 17-19, возможно, кратковременные дожди. В столице ночью плюс 15-17, кратковременный дождь. Днем плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Дорогие друзья, нас приветствуют Государственный симфонический оркестр Союза СССР под управлением Кирилла Кондрашина и скрипач Давид Ойстрах. Приветствуют музыкой скрипичного романса Рейнгольда Глиера.

Вот так это написано у Рингольда Морицевича Глиера. И именно ему мы посвятим сегодняшнюю программу, в которой выдающиеся мастера советского исполнительского искусства будут играть музыку этого автора. Автора прославленного и ими заслуженно, искренно любимого. Потому что его есть за что любить, есть возможность ему доверять, он никогда не подведет и всегда окажется прав. Вот здесь я, честно вам скажу, никаких дополнительных комментариев по поводу искусства этих исполнителей музыка не потребует. В ней все настолько слышно, настолько органично подчинено идее именно раскрытия их талантов и их возможностей, более того, их характеров как исполнителей, что все будет предельно очевидно. Начнем мы с одного из высоких достижений Глиера в довоенные годы, это конец 30-х. Концерты для арфы с оркестром. Действительно, нет второго такого концерта, где этот инструмент был бы показан так выигрышно, настолько крупным планом и при этом выдерживал бы крупные планы. Вот когда кино стало предъявлять требования к актерской игре и к актерским персоналиям, свои уже совершенно отличные от требований театра, вступила в силу эта особенность. Раньше ведь театр диктовал свои условия, в том числе, кстати, и некоторым образом зависимому от него музыкальному искусству. Вот с наступлением эры кино все изменилось, и представление, например, о главной роли в сольном инструментальном концерте тоже. Есть такие исполнители и есть такие роли, которые этого крупного плана не выдерживают. Но при всем уважении, вы ничего нового не услышите от инструмента, который все сказал, все предъявил, что он может в течение, скажем, первых 10 минут. Ну, дальше нет смысла развивать эту тему, потому что, собственно, развитие как таковое не происходит. Здесь происходит. И мы в этом убедимся с помощью Ольги Эрдели, оркестра Всесоюзного радио и маэстро Бориса Мануиловича Хайкина. Это их живое исполнение глиеровского мибемоль-мажорного концерта для арфы с оркестром, 74-й опус.

Друзья, я напомню, мы слушаем концерт Рейнгольда Глиера для арфы с оркестром. Единственный в своем роде. Вообще, арфовых концертов их, в принципе, наперечет. По пальцам одной руки можно все пересчитать. Но этот среди них занимает особое положение, привилегированное. И если у вас на этот счет остались еще какие-то сомнения, то вот прямо сейчас Ольга Эрдели, оркестр Всесоюзного радио и Борис Хайкин за дирижерским пультом их развеют. Вторая часть — это тема с вариациями. А в вариациях всегда есть возможность еще что-то услышать от солирующего инструмента, чего он в предыдущих обстоятельствах не успел о себе рассказать.

Друзья, напомню, это концерт Глиера для арфы с оркестром. Ольга Эрдели, оркестр Всесоюзного радио и Борис Эммануилович Хайкин за пультом. Мы слушаем сегодня Глиера в исполнении выдающихся советских исполнителей, и вы слышите, на каком уровне все это происходит. На высочайшем.

Вот так это написано у Рингольда Морицевича Глиера в концерте для арфы с оркестром ми бемоль мажор, 74-й опус, 38-й год прошлого столетия, 20-го. И Ольга Эрдели одна из тех, кто великолепно этот концерт и играл, и записывал. Но есть у нас еще один шедевр того же автора, созданный чуть позже, в «Войну», который разные исполнительские версии естественным образом в себя как бы включает. То есть понятно, что концерт для колоратурного сопрано с оркестром, в народе просто концерт для голоса с оркестром Глиера, это уникальная идея, и она могла очень по-разному воплотиться. Глиер намеренно отказался от любых признаков вокальной виртуозности, от того, чем обычно берут публику обладательницы вот такого голоса, высокого, легкого, подвижного, способного забираться на самые проникновенные высоты, звуковые высоты, естественно. Это очень простая музыка, и впечатление должно создаваться от нее вот именно такое. Это абсолютно естественная, доверительная человеческая речь, а не что-нибудь другое. Но в свое время знаменитый трубач, кстати, первый из духовиков советских, удостоенных звания народного артиста РСФСР, первая труба оркестра Большого театра, Тимофей Александрович Докшицер, разглядел, расслышал в этом колоратурном концерте Глиера музыку, которую ему очень хотелось сыграть на своем инструменте. И, может быть, не единственный, но, несомненно, первый, кто на это решился и кто с честью прошел это испытание, которое оказалось значительно более сложным для трубача, чем даже для самых лучших колоратурных сопрано всех стран и всех вокальных школ. Так вот, Докшицер сыграл этот концерт как концерт для трубы с оркестром, но здесь есть нюанс. Сыграл он его не с симфоническим оркестром, а с духовым. И назывался он «Отдельный показательный оркестр Министерства обороны» в те времена и играл под управлением дирижера Анатолия Мальцева. Вот как глиеровский концерт звучал у Докшицера. Концерт для голоса с оркестром, но труба – это тоже голос. И какой голос! –

Я напомню, друзья, концерт для голоса с оркестром Глиера. Мы его слушаем в версии для трубы и духового оркестра в исполнении Тимофея Дакшицера. Это всего две части. Первая – анданте, и вторая представляет собой просто концертный вальс. Вот этим концертным вальсом мы нашу программу сегодня и закончим.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития атомной энергетики. По его словам, сегодня это предмет гордости для России. Также президент принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития атомной энергетики. Сегодня это предмет гордости для России. Наша страна лидирует на мировом рынке строительства АЭС, заявил президент и отметил, что нам нужно укреплять технологическое лидерство в этой сфере.
2: Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
1: Президент сообщил, что в России планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС «Росатом», абсолютно независим от импорта в производстве оборудования реакторов атомных электростанций, заявил на совещании глава госкорпорации Алексей Лихачев.
3: В рамках генсхемы решаем три основных задачи. Первое. В течение ближайших 10 лет нам предстоит вывести из эксплуатации 13 блоков. Более 10 гигаватт мощности – это треть действующего сейчас парка. Вторая задача. Переход к энергосистемам четвертого поколения. Их общепризнанное, на мировом уровне признанное преимущество – это повышенная безопасность, практически неограниченная ресурсная база и решение проблем накопления радиоактивных отходов за счет выжигания долгоживущих изотопов и замыкания топливного цикла.
1: Тем временем ситуация на Запорожской АЭС критическая из-за обострения эскалации со стороны ВСУ, заявил вестям директор станции Юрий Черничук. Он отметил, что Запорожская электростанция уже 26-й раз перешла на дизель-генераторы с момента начала конфликта. Владимир Путин также принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где во время реставрации были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских военных. Солдаты и офицеры южной группировки освободили населенный пункт Николай Поле Донецкой Народной Республики, нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Высокоивановка, Беленькая, Славянск, Дружковка, Краматорск, а также Никаноровка и Куртовка. Противник потерял на данном направлении свыше 250 боевиков, 2 бронетранспортера, бронемашину, 22 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК, транспорта Украины, места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 1500 дронов самолетного типа. Российские зенитчики за день сбили 64 украинских беспилотника. Кабмин выделит более 4 миллиардов рублей Луганской Народной Республике и Херсонской области на поддержку ЖКХ, как сообщил премьер Михаил Мишустин. Это позволит обеспечить устойчивую работу коммунальных систем и своевременно подготовить сетевые объекты к осенне-зимнему сезону.
4: выделим этим двум субъектам дополнительно более 4 миллиардов 100 миллионов рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, включая закупку оборудования, ремонт сетей, финансирование текущих расходов и компенсацию поставщикам услуг в сфере тепла и водоснабжения, а также водоотведения. Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных снабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли налаживать быт и бизнес развивал бы свои проекты, открывал новые.
1: Михаил Мишустин также сообщил о выделении правительством 1 миллиард рублей на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи в 18 регионах. Охранный статус присвоили 31 станции метро Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что под государственной охраной теперь находится их исторический облик с элементами оформления от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников. Среди станций первой очереди в реестр вошли Арбатская, Филевская линии метро, Сокольники, Красносельская и парк культуры Сокольнической линии. Ливень обрушился на Москву этой ночью. Как утверждают синоптики, он закончится к утру. При этом в городе сохранится теплая погода, днем до 23 градусов. Подробнее о погоде в последующие дни рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
5: Дожди прекратятся к завтрашнему утру, и солнце сумеет прогреть воздух до плюс 23. Но в последующие дни над мегаполисом снова станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. При этом температурный режим сохранится довольно теплый. После полудня до плюс 22-24, и только в следующий вторник дожди станут усиливаться, и воздух остынет до плюс 20.
1: По данным синоптиков, последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания, а вот ближайшие выходные в столичном регионе будут все еще по-летнему теплыми, днем 22-24 градуса. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник сборной России Алексей Батраков в четверг прилетел в Стамбул с родителями, женой и 15 чемоданами и успешно прошел медосмотр для трансфера в Галатасарай. Отмечается, что трансфер полузащитника сборной России за 25 миллионов евро станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». Кроме этого, по информации турецких инсайдеров, Батраков не выйдет в основном составе Галатасарая на матче чемпионата Турции против Эрзурум Спора, который состоится 21 августа. Российский футболист начнет эту игру на скамейке запасных. Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Ранее сообщалось о том, что после медосмотра Карпукас подпишет контракт с «Зенитом» до 31 года. В четверг продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» обыграл «Торпедо» 5-2. «Московская Динамо» оказалась лучше «Акбарса» 5-3. На Кубке Республики Башкортостан Салават Юлаев уступил «Амуру» 2-3, а «Борис» нанес поражение «Ладе» 2-1. Российские фигуристы Матвей Ветлугин и Николай Угожаев примут участие в турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо. Турнир серии ИСУ Челленджер пройдет с 17 по 19 сентября. В других видах российские фигуристы не заявлены. Российским гребцам при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и Международной Федерации выдали визы для участия в чемпионате мира, который состоится с 24 по 30 августа в Амстердаме. Ранее Федерация гребного спорта России говорили о возможном пропуске чемпионата мира из-за проблем с визами. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 21 августа в Южно-Сахалинске до плюс 25 градусов и без осадков. В Челябинске 26-28, тепла в Новосибирске плюс 23, в Красноярске до 17 градусов, временами дожди. В Калининграде плюс 23-25, также небольшой дождь. В Оренбурге жара 33 градуса и без осадков. В Самаре плюс 25, в Волгограде до 33 градусов, в Сочи плюс 28-30, на юге Европейского Европейской России повсеместно без осадков. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, днем плюс 17-19, давление останется ниже нормы. В Москве ночью плюс 15-17 и ливни, днем плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет в пределах нормы. В данный момент в столице плюс 20, идет дождь, он закончится в ближайший час.

0: Радио ДОК.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радио ДОК», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
3: Российский радио университет.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня с вами отправляемся к нашим импрессионистам. Мы будем говорить о судьбах этих художников. Мы будем говорить о том, какое влияние импрессионизм оказал на культуру всего человечества. Это наш специальный проект «История западной культуры от возрождения до авангарда». И мы в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы по президенте Российской Федерации, ведущего научного сотрудника Института международных исследований Московского государственного института международных отношений и ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Танчиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
5: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
4: Наталья Петровна, когда вы рассказывали о том, как импрессионизм буквально взорвал парижское общество, как забурлила вокруг него огромная вот эта река интереса, хотя вначале у них ничего не получалось, казалось бы, это какая-то колоссальная эпоха, но она длилась, ну, чуть больше 10 лет, там, 12 лет, наверное, гремели эти выставки, но потом импрессионизм стал меняться, стали меняться и сами художники, у них были разные судьбы. Мы сегодня будем об этом всем говорить. Мы говорили об отцах-основателях Писсаро, Писле. Кто были эти импрессионисты?
5: Действительно, это целая плеяда, да, и Берта Моризо, и многие другие. Мы с вами, наверное, не можем просто объять необъятное и говорить о всех, поэтому просто вынуждены останавливаться только на отдельных представителях. Я даже не могу сказать на самых ярких, да, потому что они все были очень яркими, они порой были в чем-то даже и не похожи, и мы говорили, что они не сформировали какой-то даже единой школы. Но вот коль вы вспомнили Камиля Писсаро, то, наверное, он единственный участник всех 8 импрессионистских выставок. И он, как вот такой настоящий импрессионист, прежде всего пишет Париж, его окрестности, и они в его восприятии предстают то в каких-то вот таких лиловых сумерках, то в тумане серого утра, то в синеве зимнего дня. И всем хорошо известны его работы «Бульвар Монмартр», например. И что важно, Писсаро, как и большинство импрессионистов, пишет маленьким точечным мазком, сочетая его с ярко выраженным контуром предметов. И самые яркие, самые известные его вещи — это как раз виды Парижа. А если мы возьмем Альфреда Сеслея, импрессиониста, француза, да, но английского происхождения, то вот у него это прежде всего пейзажи Иль-де-Франса, например, маленькая площадь в Аржантое и целый ряд других, множество других работ. Но опять-таки судьба Сеслея тоже была незавидной, и он умирает в нищете и в безвестности. А вот что касается Огюста Ренуара, живописца, графика, скульптора, то вот он, наверное, был одним из самых пленительных французских художников-импрессионистов. Он был сыном портного из Лиможа, и вовсе не сразу он начал писать картины. Он зарабатывал, например, на жизнь в Париже, расписывая фарфор, веера, шторы. Потом он учился в школе изящных искусств уже у импрессионистов, но ему, как пишут исследователи импрессионизма, были, например, незнакомы почти болезненное честолюбие и оскорбленная гордость Эдуара Мане, или, например, такая надменная и жесткая самоуверенность Дега, какие-то жгучие сомнения Сезанна. Ренуар творил по своей внутренней неистребимой потребности, питая отвращение к какому-то такому серьезному систематическому знанию. И произведения Ренуара, они производят впечатление сделанных необычайно легко, очень быстро, шутя. Хотя на самом деле Ренуар был величайшим тружеником, и его композиции, они всегда очень тщательно обдуманы. В них нет чаще всего элемента случайности, который, например, характерен для импрессионизма в целом. В живописной технике Ренуара тоже есть своеобразие, и он широко употребляет лессировки. И это как раз связано с его ранней молодостью, когда он расписывал веера и был живописцем на фарфоровой фабрике. И, наверное, вот тогда и оттуда он сохранил какую-то вот некоторую плавкость или текучесть мазка. При этом он пишет в основном женскую модель, портрет и ню, то есть обнаженную натуру. И его образы построены на гармонии чистых, мажорных, таких вот красочных сочетаний. И, может быть, в этих работах кому-то не покажется, вот, что присутствует какая-то психологическая глубина, но возможно, в этом и был замысел художника, потому что он стремился показать вот человека как часть природы. И, может быть, самый в этом плане такой показательный портрет — это портрет актрисы комедии «Франсез» Жанны Самари, который был представлен в 1877 году на третьей выставке импрессионистов. И, наверное, актрисе Жанны Самари выпала честь стать каноническим типом вот той самой ренуаровской женщины, а затем и вообще француженки. Сама Жанна, она окончила консерваторию, получила как раз первый приз комедии. 18 лет она уже успешно дебютировала на сцене комедии «Франсез». И Жанна жила вместе с родителями на улице Фрашо, то есть той самой улице, куда выходила одной стороной кафе «Новые Афины», где как раз собирались импрессионисты, и недалеко от которой на улице Сен-Жорж располагалась мастерская Ренуара. И история нам сохранила несколько портретов Самари кисти Ренуара, но, наверное, известнейшим и, возможно, лучшим остается тот вариант, который находится у нас в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств, и нередко его называют эскизом к портрету. При этом, наверное, слава портрета Жанны Самари, она столь же велика, сколь стерта от слишком привычного восторга и, может быть, даже в какой-то степени низведена до вот какой-то примитивизации, потому что бесчисленные повторения, репродукции повсюду, даже на конфетных коробках. Ну, то же самое мы можем видеть и по нашим живописцам, потому что это, наверное, общее явление, когда художники и их шедевры, они уже становятся просто некими такими товарными брендами. И если мы посмотрим на вот этот портрет, то мы увидим, что живописная плоскость холста и проступающая через нее, вот сквозь ее такую радужную, вибрирующую дымку лицо, они составляют единое целое. И поэтому может показаться, что временами лицо как бы выплывает из живописной стихии. И такое впечатление рождается контрастом словно тающего лица и отчетливо прописанных, тронутых намеком на суховато-кокетливую улыбку губ, изображением не столько глаз, сколько взгляда, не столько рта, сколько его выражения, не столько позы, сколько ее возникновения. И здесь Ренуар соприкасается с тем пространством художественного языка, которое скорее близко языку уже XX века, и, или, по крайней мере, вот тому самому языку, из которого произрастет творчество Ван Гога и экспрессионистов. На третьей выставке импрессионистов, а это 1877 год, была выставлена еще одна не менее знаменитая картина, это «Качели». И перед нами живопись мгновенного этюда, закованная в монументальную и безупречную композицию. То есть это такое торжество чистого импрессионизма, пленэра в своем каноническом варианте. Это триумф взаимодополнительных цветов, ярких и прозрачных теней. И, может быть, еще более знаменитая картина — это бал в Мулен де ля Галет. Это трудная и весело писавшаяся картина. И вообще это, наверное, одна из тех картин эпосов, о которых с удовольствием пишут биографы. И история о том, как Ренуар нашел мастерскую на улице Карто, как он дарил позировавшим ему монмартрским барышням соломенные шляпки, как покрывал проказы некой швеи Жанны, которая была моделью для картины «Качели», и Жанна говорила своей матери, что она позирует, на самом деле бегала на свидание. Вот все это тоже вошло в историю живописи. Но результат, он знаменует собой определенный этап не только для Ренуара, но и для импрессионизма в целом. Ренуар, как я уже сказала, писал эту картину, а это очень большая вещь, с натуры, прямо на большом холсте, и ему приходилось вот носить картину на подрамнике из мастерской в танцевальный зал и обратно. И так вот он проделывал каждый день. И при этом ему удалось передать и сохранить эффект легко и остро остановленного мгновения, единства света, деревьев, толпы в сочетании узнаваемых лиц. И это тоже для импрессионистов, как мы говорили, важно. И, наверное, Ренуар здесь достиг волшебной четкости головоломно трудной композиции, когда золотистая река света делит картину по диагонали, а вот это вот диагональное построение мы опять-таки можем вспомнить творцов Возрождения. И выделяется здесь группа переднего плана, и в ней немало портретов, в том числе натурщица Эстела, а это сестра Жанны, о которой мы только что говорили, или, например, художник Фран Лами, в глубине известная своим несносным нравом натурщица Марго Легран, которая отплясывает с кубинским живописцем. И, наверное, глядя на портреты Ренуара, понимая, что человек — это самое прекрасное в общей гармонии мира. И опять-таки мы вспоминаем Леонардо да Винчи, который говорил, что самое прекрасное в природе — это человеческое тело. Ну а здесь портрет. И женщины Ренуара, они одного ярко выраженного типа. То есть у них свежая матовая кожа, розовые щеки, блестящие влажные глаза, легкие волосы с непокорной челкой над низким лбом, пухлые красные губы. То есть это некий тип парижской грезетки второй половины XIX века. При этом письмо Ренуара, оно виртуозно. И нам даже трудно сказать, какого цвета платье на мадам Самари. Оно буквально соткано из множества оттенков белого, розового, жемчужного, серого. И цвет как бы растворяется в световоздушной среде. А фигура окутана воздухом, поэтому создается впечатление трепетности, свежести и необычайной жизненности всего образа. И вот эти качества особенно пленяют в детских портретах Ренуара, которые он писал часто по заказу, которые он выставлял в салонах и которые имели неизменный успех и у заказчика, и у зрителя на выставке.
4: Наталья Петровна, но был же еще один титан импрессионизма Эдгар Дега.
5: Да, Эдгар Дега, при том, что он не был, наверное, как и многие из них, последовательным импрессионистом. Вообще он был выходцем из старинной банкирской семьи, и он как будто бы был далек от духовного смятения многих его современников и вообще мог остаться в стороне от всех вот этих вот бурь, столкновений художников с официальными кругами. Его творческому почерку свойственно какое-то такое почти безупречно точное наблюдение, строжайший рисунок, сверкающий и изысканно красивый колорит. Отсюда, возможно, его следование канонам классического рисунка в трактовке человеческой фигуры и поклонение таким мастерам, как Энгер и Пуссен. Отсюда, возможно, его занятие исторической живописью на ранних этапах творчества. И Дега прославился свободным, иногда асимметричным построением композиции, а это как раз тоже будет характерно для импрессионизма. И для того, чтобы нарушить неподвижность своих картин, передать стремительные движения, Дега использует различные приемы, например, поднятие линии горизонта или смещение центра композиции, нарушение перспективы, то есть вот это нарушение каких-то классических приемов и принципов, это тоже вот то, что будут делать импрессионисты, ну и в дальнейшем уже нео- и постимпрессионисты тоже. Тематика картин Дега, она тоже типична для импрессионистов и в какой-то степени весьма ограничена. То есть это изображение будней театра, в основном это балет, ипподром, и это перемежается у него с изображением женщины за туалетом и сцен труда. То есть это прачки, гладильщицы, это модистки. При этом, что отличает, например, Дега от импрессионистов, он никогда не обращается к пейзажу. А мы знаем, что именно в пейзаже, живопись на пленэре, этот метод и возникает. И у Дега нет той трепетной воздушной дымки, которая окутывает предметы во всех чисто импрессионистских вещах. Но с другой стороны, в свои работы Дега вносит остроту ироничного, даже саркастического ума, а картины его овеяны каким-то грустным настроением. Например, он подчеркивает, что будни балета, они скучные, танцовщицы некрасивы, а прачки и гладильщицы просто изнурены трудом. И вообще люди бесконечно отчуждены друг от друга и одиноки. Но, с другой стороны, сцены Дега полны острого ощущения современности. И он, кстати, порицал импрессионистов за принцип мимолетности, за то, что они стремились фиксировать увиденное и ничего не отбрасывали и не добавляли. Дега же стремился схватить и запомнить своим каким-то внутренним взором все самое характерное и выразительное. И когда он садился рисовать, то он умел передавать самое главное, отбросив случайное. Значительное место в творчестве Дега занимает балет, который он показал и с праздничной, и с будничной стороны. Его знаменитые танцовщицы напоминают то грациозные воздушные создания, то измученных тяжелыми репетициями полувзрослых девочек с утомленными лицами, которые в минуты отдыха неловкими движениями поправляют туфельки и корсажи. И его взгляд становится еще беспощаднее, когда он останавливается на женщине, которая занимается своим туалетом. Вот она намыливается в тазу, растирается, выходит из ванны, вытирает затылок, тело, ноги. Или вот другая, которая уверена, что ее никто не видит, и она садится на корточки, принимает порой какие-то, может быть, даже нелепые позы. При этом Дега одинаково, без снисхождения, изображает и женщин из простонародья, и завсегдатаев салонов. При этом, возможно, он был едва ли не первым в истории живописи художником Франции, который затронул тему или проблему бескультурья. И в этом отношении в живописи Дега продолжает традицию социально-критическую, которая была развита Эмилем Золя. И круг тем, которые интересовали Дега, он был необычайно широким. Это прачки, портнихи, это цирковые представления, это суматоха на бирже, похождение кокоток. А вот что касается темы бескультурья, то в 1876 году Дега написал одну из своих, наверное, самых мрачных картин. Это картина «Абсент». И действие происходит на террасе кафе «Новой Афины», о котором мы уже говорили, на площади Пегаль, у подножия Монмартра. И в это тихое кафе любили заходить как раз и Эмиль Золя, и Эдуар Мане, и сам Дега, и Ренуар, Писаро, и многие другие. И в качестве моделей Дега изображает двух своих знакомых. То есть это Марселен Дебютен, писатель, художник, завсегдатай богемной тусовки, и актриса Элен Андре. И, возможно, взгляд Дега он не только снял какой-то романтический лоск с парижской богемы, но и показал ее внутреннюю изнанку, то есть какую-то душевную опустошенность. И вот эти два человека, которые сидят рядом друг с другом, они не только равнодушны, они вот несовместимы как будто. И мужчина просто отвернулся. Женщина, которая как-то неопрятно одета, она смотрит прямо перед собой остановившимся взглядом, и ее такая сгорбленная фигурка с опущенными плечами олицетворяет вот какую-то такую тупую и безнадежную скуку. И возможно, что вот такого откровенного изображения бездуховности французское искусство не знало никогда. Ну, вообще Дега был очень плодовитым художником, и он создал более 2000 картин и пастелей, но у него, как и у многих его собратьев, были проблемы со здоровьем, у него, в частности, были проблемы со зрением, характер портился. А когда слепота стала практически полной, Дега, одинокий, весьма такой желчный, он предпочел запереться в одиночестве и заняться скульптурой. Но вместе с тем вот этот угрюмый молчун умел быть замечательным другом, помогать близким в трудные минуты. Но, к сожалению, его вот какой-то такой прозорливый ум, его тонкая ирония, светская деликатность покидали его, как только речь заходила о политике. И вот здесь Дега проявлял себя вот таким крайним реакционером, вот даже можно сказать фанатиком, но тут опять-таки характер, человек и гений, и мы, наверное, должны выбирать, ну или прощать.
4: Вы знаете, когда мы говорим об этих художниках, они все-таки, ведь они начинали с такого какого-то вызова своей молодости. Они молодые, они видели эти цвета, они разлагали свет, цвет, они бросали вызов обществу. Вот в них вот это бурлила вся кровь, но в истории же импрессионизма на этом не кончается. Из Франции он распространяется в Англию, Германию, Швецию, Бельгию. И вот если можно подвести итог, ведь это, казалось бы, очень короткий период, то, что мы говорили в начале беседы, но что такое был импрессионизм для тогдашнего общества, да и для нас сегодняшних? Мы входим в различные художественные галереи, смотрим и понимаем, что импрессионисты тогдашние, столетней давности, они реально титаны, они очень круты по сравнению с тем, что мы видим здесь и сейчас.
5: Даже не то, что по сравнению с тем, потому что импрессионисты дали рождение всему, и даже тем, кто не принимал их. То есть, в принципе, все современное искусство, оно во многом вышло из импрессионизма. И, наверное, вот если говорить уже о финале этих выставок, да, и о такой недолгой истории, собственно, этих выставок, всего лишь 12 лет, то при всех потерях, которые неизбежны в каждом новом движении, в импрессионизме было то новое, оригинальное, большое, что как раз и повлияет на дальнейшее развитие, живописи. И мы уже говорили, что импрессионизм окончательно выводит живопись на пленэр, потому что, например, художники Барбизонской школы, они тоже создавали свои этюды на пленэре, на воздухе, но завершали картины они в мастерской. А импрессионисты зачастую все это делали на пленэре. Кроме того, они представили цвет во всей его чистоте, в полную силу. И им была знакома высокая, можно сказать, совершенная культура этюда, которым поражает необычайная меткость наблюдения, смелость, неожиданность композиционных решений. И все это чрезвычайно обогатило язык искусства, оказало огромное влияние на все последующие течения, причем самого разного характера и идеологических платформ. И вот это вот разнообразие творческих приемов стало, наверное, главной чертой импрессионизма, который стремился к отражению действительности в самом ее непосредственном восприятии, то есть в образах субъективного переживания и восприятие самого художника. И поэтому импрессионистское восприятие мира — это открытие внутренней гармонии в обыденной повседневности. Это постижение какой-то особой, утонченной красоты, которая сконцентрирована в кратком мгновении, в мимолетном впечатлении от увиденного. То есть они видели красоту там, где раньше ее как-то и не замечали. При этом импрессионизм подчеркивал способность человека видеть мир непосредственно, интуитивно, без каких-то попыток аналитического, рационально-критического обобщения. И в творчестве импрессионистов мир открывался как яркая, светлая, красочная реальность, которая не была лишена драматизма, мы говорили об этом, да, но которая не втягивала человека вот в эту цепь социальных проблем, конфликтов, коллизий. И само время и пространство импрессионистами воспринимались как категории относительные, зависимые от человеческих настроений, от способности воспринимать мир теми или иными средствами. Но при этом не случайно, что стремление импрессионистов к передаче мимолетности впечатления вовсе не означало торжество спонтанности, стихийности творчества, потому что в основе их стиля лежала глубоко осмысленная и тщательно отшлифованная художественная техника, но которая удивительным образом сочеталась с индивидуальными настроениями, с эстетическими предпочтениями художников, и поэтому все это придавало импрессионизму характер не столько отдельного художественного направления, сколько особого мировоззрения. И поэтому оно просто не могло куда-то уйти, вот так вот в прошлое. Но, с другой стороны, импрессионизм выполнил, наверное, свою задачу и, как я уже говорила, дал место всему последующему искусству. И он может быть вот такой веселый, покой импрессионистской палитры со временем уступит беспощадной и нередко такой претенциозной логике рациональных построений авангарда. Хотя мы уже с вами говорили, что у Клода Моне, да, его вот эти работы, посвященные Всемирной выставке, это просто такая прелюдия к живописи фавистов. То есть все растет именно оттуда. И, наверное, вот в этом плане импрессионисты были последними художниками нового времени, которые сохранили в своем искусстве покой и радость Золотого века. И, повторю, дали жизнь всему, что было после них, даже своим оппонентам. Вот, например, мы можем вспомнить наших художников, Кандинского или Казимира Малевича, ведь мы их знаем как художников авангарда, но они как раз прошли через импрессионистский этап в своем творчестве. Кроме того, вот в это время большинство художников они почитали своим долгом побывать в Париже, подолгу жили там, через импрессионизм прошли в юности вот множество мастеров, в позднем творчестве которых вообще трудно угадать вот какую-то такую импрессионистскую пылкость, непосредственность. Хотя вот в России, возможно, импрессионизм имел успех и влияние больше как система художественных приемов, как какая-то артистическая, свободная, но не глубокая живописная манера, как уступка чистому искусству в ущерб содержанию. Но, может быть, здесь можно провести аналогии с маньеризмом, то, о чем мы говорили, который воспринимался вот тоже как пример такого чистого искусства. Но опять-таки мы говорили о том, что маньеризм дал рождение и импрессионизму в том числе. И, конечно, импрессионизм — это парижанин. И нынешний Париж, более того, он создан импрессионистами. И, наверное, сейчас уже невозможно просто представить Париж без полотен художников-импрессионистов, а по картинам художников-импрессионистов можно ориентироваться как по картам. Да? Вы смотрите на вокзал Сен-Лазар, и вы прекрасно понимаете, что это и где это. И, в принципе, это все сохраняется вот именно таким в нашей коллективной памяти. И вот очень хорошо о живописи Ренуара писал знаменитый французский писатель Марсель Пруст. И он писал, что по улицу идут женщины, не похожие на тех, что были прежде, потому что это женщины Ренуара, те самые ренуаровские, в которых мы раньше отказывались признавать женщин. Экипажи тоже ренуаровские, и вода, и небо. И еще мне очень нравится высказывание Амбруаза Валлара, а это один из известных французских маршанов, торговцев. Мы вот его имя еще не упоминали, но он в свое время очень поможет Полю Сезанну. И вот он как раз писал, что Стендаль находил дорогу из Марселя в Экс исключительно уродливой. А для меня же она была сплошным очарованием. Мне все время казалось, будто рельсы железной дороги бегут по полотнам Сезанна.
4: Наталья Петровна, но ведь когда вы говорили о том, что импрессионизм — это не только вот впечатление от живописи, ведь он еще и наполнен, кажется, наполнен звуками, наполнен архитектурой. Вообще весь мир вокруг импрессионизма, он не замыкается только в полотнах. А как это вышло за пределы живописи? В каких направлениях искусства?
5: Существование импрессионизма за пределами, собственно, живописи — эта проблема до сих пор дискуссионная. И, конечно, например, в литературе существуют канонические примеры импрессионистских приемов и даже деклараций. Давно и серьезно думали об импрессионизме в музыке. Но, наверное, только в живописи существует полная одновременность впечатления. И именно это ведь и есть основа импрессионизма как таковая. Вот если мы посмотрим развитие пластического искусства, то во второй половине XIX века мы не можем наблюдать здесь вот такого яркого развития импрессионистского направления, как в живописи. И более того, мы, наверное, не можем назвать ни одного скульптора, который без каких-то оговорок может быть причислен к импрессионистам. Но есть скульптор, который наиболее близок к ним, по крайней мере, в некоторых своих работах, и это Огюст Роден, и он близок к импрессионизму чем? Своим стремлением передать мгновенное выражение человеческого лица или в позе человека в противовес синтетическому образу, который подчеркивает извечное у старых классических мастеров. И именно поиск вот этого временного, изменчивого в человеке, стремление воплотить в статическом искусстве всю трепетность жизни, а также новаторский характер моделировки, вот это все вызвало бурю негодования среди общественности, когда Роден в 1878 году экспонировал сначала в Брюсселе, а потом в Париже свою знаменитую скульптуру «Бронзовый век».
4: Наталья Петровна, давайте мы к нашему любимому Родену вернемся через несколько секунд, потому что он заслуживает отдельного такого акцента в нашей беседе. А нашим радиослушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь цикл «История западной культуры от возрождения до авангарда» русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Танчиной, она доступна. Вы можете посмотреть и в Ютубе, и в Рутуб-канале Дмитрий Канан, и на платформе «Смотрим ВГТРК». А мы уйдем на небольшой перерыв. Мы говорим о том, как импрессионизм проявился в скульптурах Родена. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История западной культуры от возрождения до авангарда». И мы в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, ведущего научного сотрудника Института международных исследований Московского государственного института международных отношений, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Танчиной. Мы говорим о том, как 12-летняя эпоха взлета, расцвета импрессионизма повлияла не только на живопись и на все современное искусство, но прежде и повлияла и на литературу, и на музыку, и на архитектуру, вообще на все, как люди стали видеть окружающий мир. И мы начали говорить о скульптурах Огюста Родена.
2: Да, о его скульптуре «Бронзовый век», которая была воспринята очень и очень неоднозначно, вот эта вот фигура человека, потому что говорили, что Роден просто не создал скульптуру, а он просто сделал какую-то гипсовую или бронзовую копию человека. И с этого момента все выставляемые на суд публики произведения Родена, они будут поводом к полемике. И, например, сурово будет встречено его «Адам», «Ева», «Блудный сын», «Мучение» и многие другие работы. И также его знаменитые «Врата ада» и «Мыслитель», как вот такая одна из центральных фигур. И Роден, вслед за Бальзаком, который создал человеческую комедию, и Бодлером, чьи «Цветы зла» поначалу носили название первых кругов Дантова ада, вот Роден приступает к работе над «Вратами ада» для Музея декоративного искусства в Париже. Вот как раз центральной частью композиции является самое известное творение художника, мастера, скульптора, а именно мыслитель. При этом мыслитель имеет определенного прототипа в образе Иеремии из фрески Микеланджело. Но в целом это

0: течение жизни в скульптуре. При этом он был страстно влюблен в танец, он увлекался смелой современной хореографией. И отсюда его этюды, посвященные Айсидоре Дункан и Нижинскому, знаменитые бронзовые па де де. Еще одна такая, тоже очень спорная вещь, шедевр, который принадлежит Родену, это статуя Оноре де Бальзака, которую в 1891 году заказала Родену общество литераторов, президентом которого был Эмиль Золя. Работа давалась Родену тяжело. Он выполнил в ходе работы 22 этюда головы, 7 фигуры, 16 одежды и завершил произведение только в 1897 году. То есть, представляете, 6 лет. Но это произведение вызвало бурю негодования своей необычностью трактовки, опять-таки подчеркнутой физиологичностью. Родена обвиняли в патологии, в том, что он обредил великого писателя в смирительную рубашку. Работа впервые была отлита в бронзе и установлена на бульваре Монпарнас на пересечении с бульваром Распай только в 1939 году, то есть через 22 года после смерти скульптора. То есть вот такая вот очень непростая судьба. Хотя Роден опять-таки дал рождение, ну, наверное, скульптуре последующей, а мы можем вспомнить нашего знаменитого скульптора, женщину-скульптора, Анну Семеновну Голубкину, родом из Зарайска, которая отправилась в Париж и училась как раз какое-то время у Родена.
1: Наталья Петровна, а как проявился импрессионизм в музыке?
0: Да, хотя мы говорили, да, что споры среди искусствоведов идут, но сейчас, наверное, как-то уже даже никто не спорит, когда говорят о том, что вот это какая-то импрессионистская вещь, произведение музыкальное. Импрессионизм оказал действительно большое влияние на развитие французского, по крайней мере, вот в то время музыкального искусства. И основоположника музыкального импрессионизма считают Клода Дебюсси. И его произведения отличались особой какой-то поэтичностью, подчеркнутым вниманием к деталям музыкальной композиции, тяготением к изысканности, к утонченности. И Дебюсси обогатил современный музыкальный язык применением средневековых церковных ладов, традиции пентатоники, то есть это звуковая система без полутонов, которая содержит 5 звуков. Он создал оригинальное инструментальное письмо. И в его произведениях отразились характерные черты для импрессионизма. То есть это отказ от монументальной целостности образа, это стремление к передаче эмоциональных, быстро сменяющихся настроений. Еще, если говорить об именах художников, не художников, а уже музыкантов-импрессионистов, то это Морис Равель, для которого характерно вот такое радостное ощущение и восприятие жизни, оптимизм. И в отличие от Дебюсси, Равель больше тяготел к традициям классической музыки, четко выраженной форме произведений. Его больше интересовали тембровые возможности инструментов, нежели колорит, создаваемый средствами гармонии. С особой виртуозностью он использовал специфику фортепианной музыки, а также художественные особенности оркестра. И при этом Равель написал всего одно концертное симфоническое произведение, а именно испанскую рапсодию, а все остальные партитуры, кроме двух фортепианных концертов, они предназначались им для театра. А его знаменитое «Болеро» стало идеальным воплощением чувственности восточного танца, то есть опять-таки вот эту непосредственность восприятия в музыке он смог передать.
1: Если мы вспомним литературу, то если мы будем говорить и о художниках, о влиянии импрессионизма на литературу, то что такое вот эта непосредственность? Ведь оптическая непосредственность взгляда, она потребует какой-то физиологичности, может быть, сказать, в стиле описания жизни человека. Что можно сказать о литературных экспериментах той эпохи?
0: В том, что касается литературы, то здесь тоже идут дискуссии, хотя опять-таки существуют вполне импрессионистские литературные произведения, но в любом случае, даже если допускать, что в литературе в качестве отдельного такого направления импрессионизм не сложился в творчестве многих писателей, поэтов второй половины XIX века, проявляется

0: созвучная ему стилевая специфика, а именно тонкие психологические наблюдения и описания с применением живописных средств, стремление к передаче чувственных впечатлений, эстетики мгновения. И, например, таковы французские писатели братьев Гонкуры, те самые знаменитые братья Гонкуры, именем которых названа известная французская премия, Гонкуровская премия. И вот они пытались как раз на основе импрессионизма обосновать принципы нового реализма. И они утверждали, что документальной основой романа должна быть сама жизнь. Но, в отличие от писателей-реалистов, Гонкуры не стремились к тому, чтобы вот, делать социальное обобщение, раскрывать какие-то мировоззренческие проблемы. Их интересовало изображение прежде всего психологического подтекста человеческих отношений, чувственных переживаний, вот, тех жизненных коллизий, которые эти переживания вызвали. Гонкуры полагали, что главным достоинством художника, главным достоинством писателя является умение понять внутренний мир отдельного человека, ну или даже целого общества той или иной эпохи по внешним знакам их жизни, по каким-то обыденным, казалось бы, незначительным бытовым мелочам. При этом интересно, что на литературном поприще Гонкуры дебютировали в качестве авторов исторических этюдов о XVIII веке, где они не ставили какие-то философские, мировоззренческие вопросы, но зато они детально анализировали привычки людей, вкусы, вот внешнюю сторону жизни. То есть, может быть, то, что в истории получит название «истории повседневности». При этом романистику они воспринимали тоже как своего рода историю описания, отражение истории такой, какой она могла бы быть. И опять-таки это очень созвучно современным подходам, современным направлениям, которые есть в исторической науке. При этом Гонкуры подчеркивали, что при показе современной общественной жизни ее следует показывать, как они говорили, по правде, по жизни, по кровотечению. Но что опять-таки интересно, они мало интересовались человеческими страстями, герои их произведений не были какими-то людьми примечательными, сильными. Чаще наоборот, они изображали людей вот как натуры слабые, зависимые, и, может быть, поэтому достигали какой-то необычной натуралистичности, бесцеремонности в показе самых вот таких неприглядных общественных нравов. И поэтому вот это снискало им славу не только приверженцев художественных принципов импрессионизма, но и одних из основателей натуралистической школы, но уже вот в литературе.
1: Наталья Петровна, никогда бы не подумал, что тот же самый Максим Горький с его натурализмом или Короленко с его вниманием к судьбам малого человека, то, что мы видели в русской литературе конца XIX века, будут так перекликаться. Они же все читали Гонкуров. Это уже было единое европейское пространство. И знаете, я слушая вас, я думаю о том, насколько мы не осознаем, что они все были друг другу современниками, что это было единое пространство вот этой развивающейся культуры, которая находила новые краски, новое звучание, новую пластику для отображения нового мира. А начиналось все с эпохи стали, с эпохи пара, с эпохи новых движений, и мы видим, что это, по сути дела, рождение нового мира, которое будет прервано Великой войной, но об этом мы продолжим позже, а мы еще будем говорить и о неоимпрессионизме, о постимпрессионизме, отправимся к экспрессионизму Ван Гога. Это вообще фантастическая история и наш специальный проект «История западной культуры от возрождения до авангарда». Мы были в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Танчиной. Благодарю вас за эту беседу и всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое. До свидания.

0: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат записи дуэта Домиан Джей Ди Бек, Айка Квебека, Кори Уитса, Ваниши Гулд, трио Ларри Голдингс, Питер Бернстин, Билл Стюарт, Луи Армстронга, Энди Джеймс и Джона Пиццарелли.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Север» ударили по живой силе и технике 9 бригад противника в районах населенных пунктов Садки, Толстодубово и Уланово Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Церковь и государство найдут формат, чтобы участники СВО смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом заявили в РПЦ. Самолет Ил-76 МЧС России помогает в тушении природных пожаров в Сербии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами. Ранее наши военные ударили по заводу комплектующих для ракет в Киеве. Также поражены предприятия по выпуску беспилотников, склад с термобарическими авиабомбами, складской комплекс с компонентами для БПЛА. Подразделения группировки «Север» ударили по живой силе и технике 9 бригад противника в районах населенных пунктов Садки, Толстодубово и Уланово Сумской области, а также Слизнево, Новоалександровка, Ивановка, Благодатная, Казачий Лопань и Васильевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 боевиков, а также вооружение и технику, станцию радиоэлектронной борьбы. Наши военные за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и 1500 дронов самолетного типа. Российские зенитчики за день уничтожили 64 украинских беспилотника экипажа ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск, артиллерии, поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, а также места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Церковь и государство найдут формат, чтобы участники СВО смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал заместитель главы синодального отдела во взаимоотношениях церкви и общества, а также СМИ Вахтанг Кипшидзе. Дмитрий Донской, напомню, посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в тысячелетие крещения Руси в 88 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Накануне Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где во время реставрации храма и были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской Академии Наук, археолог Николай Макаров, рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Владимир Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием.
2: Это все это описано в летописи, да?
3: В летописи только две строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наши, так сказать, наша экспертиза, наши обследования. Вот. И спасибо вам большое за создание генетических, палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать в Сириусе. Вот, и это тоже нам что-то даст. Еще несколько лет назад этого всего не было. Так что большое спасибо за поддержку.
2: Вам спасибо за это. Уникальное абсолютно. Еще чудесное объектение мощи. Удивительно.
1: Президенту также подробно рассказали о том, как удалось установить, что мощи принадлежат именно Дмитрию Донскому. Владимир Путин выразил признательность ученым за эту важную работу. На совещании по вопросам развития атомной энергетики Владимир Путин заявил, что важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС. Таких, как и больших, так и малых, нужно нарастить производство продукции энергетического машиностроения именно на основе отечественных разработок. По мнению президента, необходимо реализовать несколько пунктов развития отечественной атомной энергетики.
4: Конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных. Эти элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию. Его нужно просчитывать, планировать, необходимый ввод генерирующих мощностей должен быть обеспечен. Включая, конечно, и атомные электростанции. Важно обеспечить технологическую готовность проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых.
1: Путин также сообщил, что современные атомные электростанции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. Самолет Ил-76 МЧС России совершил 5 вылетов и 10 сбросов воды на очаги природных пожаров в Сербии, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в общей сложности на очаги возгорания было сброшено свыше 200 тонн воды. По данным космического мониторинга МЧС России, в республике зарегистрировано 22 термоточки. Выявлены очаги возгорания в непосредственной близости от населенных пунктов. Проводится эвакуация местных жителей. Отмечается, что самолет МЧС России направлен в Сербию по поручению президента Владимира Путина. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире поблагодарил Россию за отправку самолета для тушения в стране лесных пожаров. Последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания. Об этом сообщил Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Во вторник и среду температура будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. По словам синоптика, похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада. Ближайшие выходные в Москве все еще будут по-летнему теплыми. На Солнце зафиксирована новая вспышка класса М. Она стала уже третьей за прошедшие сутки. 20 августа об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Вспышка произошла около 7 часов вечера. В четверг и продолжалось полчаса. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, а вот ее облака, уже достигая Земли, могут провоцировать на поверхности планеты магнитные бури. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжаются соревнования в рамках спартакиады народов России, которая является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28-го года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чекунова выиграла золото на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова завоевала серебро. Полина Кнора заняла первое место в прыжках с шестом. Она показала результат 4 метра 80 сантиметров. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Спортсменка чисто исполнила свою программу и получила от судей 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы также лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Хоккей «Акбарс» объявил о подписании контракта с нападающим Андреем Стасем до 31 мая 2027 года. 37-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Минское Динамо». Всего в континентальной хоккейной лиге Стась провел 1002 матча, в которых набрал 233 очка по системе «Гол плюс пас». Международная федерация бобслея и скелетона до начала сезона примет решение о возможности и условиях допуска российских спортсменов до турниров под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 27 по 29 ноября в Альтенберге. И в завершение о футболе. Полузащитник сборной России Алексей Батраков в четверг прилетел в Стамбул. Успешно прошел медосмотр перед переходом в Галатасарай. Отмечается, что переход Батракова за 25 миллионов евро станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 16 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте до плюс 26, а в Иркутске до 28 тепла. В Вологде 18-20 со знаком плюс, облачно с прояснениями, временами дождь. В Нижнем Новгороде до 22 градусов, также кратковременные осадки. В Туле до 24 градусов прогреется воздух. На юге Европейской России без осадков. В Ставрополе плюс 30-32 градуса. Во Владикавказе до 28. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление останется ниже нормы. В столице ночью плюс 15-17, кратковременные дожди. К утру ливни, днем плюс 21-23, атмосферное давление. Давление в пределах нормы. Сейчас в столице 21 градус, местами еще идет дождь.
0: Радио России. Музыка.
6: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня мы снова обратимся к творчеству одного из самых выдающихся и знаковых мастеров легкой музыки прошлых лет, чьи пластинки пользовались в нашей стране огромной популярностью. Это музыкант, аранжировщик, тромбонист, маэстро легкого музыкального жанра Рэй Конев. В прошлой программе, посвященной Коневу, мы прошлись по деталям его биографии, послушали его музыку, ну, конечно, очень-очень небольшую ее часть из огромного архива его записей. Сегодня же снова обратимся к его музыке, которая звучала не только на пластинках, но была использована в кино, на радио и не только. Да, и подчеркну, в отечественном кино, на радио и не только. И нашим проводником на этом маршруте будет коллекционер, исследователь и, на мой взгляд, главный специалист по творчеству Рэя Конева и его оркестра Игорь Карпов. Игорь, я вас приветствую.
8: Здравствуйте.
7: Игорь, ну вот популярность Рэя Конева в нашей стране была огромной. Выходили пластинки, музыка его оркестра звучала в кино, в заставках на телевидении, на радио. Что, на ваш взгляд, подкупало слушателя в его музыке? Вот ее мелодизм, некая непохожесть на что-то звучащее вокруг? Или то, что она была частью, ну, такого эстрадно-джазового контекста, который популяризировали у нас многочисленные оркестры, от оркестра Людвиковского до ансамбля «Мелодия»?
8: Ну, в общем-то, вы правы, да. Его музыка была очень мелодичная, ритмичная. И у него аранжировки очень слушабельные. Их приятно было слушать. Его девиз был записать так, чтобы человек, слушая, получал удовольствие.
7: Первая композиция, которая у нас сегодня прозвучит в контексте нашей программы, напомню, что это музыка Рэя Конева из кино, из советского кино, из отечественного кино, которое звучало в наших фильмах. Это «Три дня Виктора Чернышова», да, фильм 67-го года. Композиция «Тами» называется. Это какие-то первые примеры, да, использования, получается,
8: музыки? Ну, в кино, по-моему, первые. Угу. Так. Вот. Когда я стал увлекаться этой музыкой, это где-то в 74-м году, мне там 13 лет было. Угу. Вот, пластинок-то мало, и любое исполнение где-либо по радио или в кино, это приветствовалось. Я, в общем-то, многие вещи сначала слушал именно в кино, либо там по радио, либо на телевидении. Звучал он часто, ну, относительно часто.
7: А скажем, как лично вы идентифицировали, что это именно Рэй Конев?
8: Ну, нет, ну, он как...
7: Там же не представляли, что вот даже саундтрек не
8: себя дело, я его когда услышал, мне он стиль очень понравился, я выяснил, кто это такой. Ну, мне отец, в общем-то, сказал. А стиль его, я его узнаю мгновенно. Даже подражателей я могу сразу отличить, что это, ну, копировать.
7: Ну, это тогда. А вот когда вы, будучи мальчишкой, услышали, вот как вы узнали, что в фильме именно «Три дня Виктора Чернышова», который мы сейчас
8: слушаем? Ну, это уже послушал его музыку, послушал его альбомы. Я стиль узнаваемый и неповторимый. Его трудно подделать.
7: Ага. Ну, то есть для вас уже этот фильм не был уже откровением, его музыку вы ее знали. Тогда вопрос
8: снят.
7: Ну,
8: как, я уже как бы...
7: Были в теме, что называется.
8: Был в теме, конечно.
7: Ну, давайте послушаем. Первая композиция «Тами» из фильма «Три дня Виктора Чернышова». Ну-ка, какие-нибудь подробности про него.
8: А, ну, пожалуйста. Вообще, это была песня, которая была в фильме «Тэмми и холостяк». В главной роли Дебби Рэндис она пела. Но Рэй Конев ее сделал инструментально, в латиноамериканском ритме, в своем стиле, с его фирменным ритмом.
7: Давайте послушаем. Оркестр Рэя Конева, тема «Тэмми» называется, из фильма «Три дня Виктора Чернышова».

0: Это была композиция «Тэмми» в исполнении оркестра Рэя Конефа из кинофильма «Три дня» Виктора Чернышева, 67-й год. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о оркестре Рэя Конефа, о его музыке в отечественном кино, на радио. Сейчас посмотрим, где он только не использовался, с Игорем Карповым, главным специалистом по творчеству Рэя Конефа. У Рэя Конефа огромная дискография, очень много пластинок.
1: Да?
0: Вот на ваш взгляд, понимаю, что вы почитатель, и есть они у вас все, безусловно, и тем не менее, все ли они равнозначны, все ли они действительно такого высокого уровня, или как у людей, у которых огромная дискография, скажем, как у Элвиса, у него же тоже есть наиболее сильные пластинки послабее.
1: В Рэя Конефа тоже, ну, конечно, равнозначные. Лучший период 50-е, 60-е, 70-е, вот, лично для меня. Угу. Вот, 70-е, 90-е, там в основном исполнял репертуар латиноамериканских стран.
0: Да.
1: Вот, это немножко другая. Вообще музыка изменилась в мире, и уже хиты не те. Ну, лично мне больше нравится, например. Там у него где-то 37 альбомов, которые вошли в топ-100 вообще в Соединенных Штатах. Угу. Так что это даже знаменитый продюсер Клайв Дэвис, американский, он отметил, что это топ.
0: Ну, у нас сегодня много музыки, поэтому постараемся как можно больше ее дать. Но, тем не менее, от беседы тоже выходить не будем. «Осенние свадьбы» — советский кинофильм 67-го года, и тема здесь «Дроп» называется.
1: Вообще, это композиция самого Рэя Конефа. В 57-м году его попросили, когда он записал свой первый альбом «It's Wonderful», его попросили записать альбом. В то время в Соединенных Штатах был модный танец боб. Это не путать с джазовым стилем бибоп, это ближе к рок-н-роллу, скажем так. Предполагалось записать композиции инструментальные, и пластинке прилагалось пособие, как танцевать, там с фотографиями все. Пластинка вышла в 57-м году. Рэй Конеф ее очень быстро записал. Все композиции он сам лично сочинил. Но там было очень много электрогитар. Обычно у него как бы биг-бенд, там трубы, тромбоны, саксофон, а здесь была упорная электрогитара. Она довольно-таки хорошо продавалась, даже во французском фильме там другая мелодия использовалась. Фильм назывался «Обманщики». Там молодой Жан-Поль Бельмондо играл. Она очень популярна была даже. Ну, сам танец был в моде, и пластинка была. Молодежь ее приняла хорошо. Но почему-то каким-то образом ее изъяли потом из продажи. Вместо нее Рэй Конеф записал опять с оркестром другой совершенно альбом. И эта пластинка, она была редкостью, и найти ее очень трудно. Ну, сейчас она на компакт-диске ее издали, а вообще пластинка была очень редкой.
0: А скажите, вот в самом фильме «Осенние свадьбы» вы помните эпизод, где звучит этот эпизод?
1: Конечно, помню. Обычно вообще в советских фильмах, как они включали музыку Рэя Конефа в основном, и не только. Там обычно главный герой берет транзистор, включает ее, и там звучит. В данном случае вот здесь звучала мелодия «The Drop». Кстати, ее американцы придумали слова. Автором был Фред Мэнтл. И она называлась «If you don't, somebody else will». «Если ты не сможешь, сможет кто-то другой». Она использовалась в американском фильме. Моника Льюис пела ее уже со словами. Фильм назывался «D.I». Не знаю, как перевести это. Типа «G.I». Фильм про морскую пехоту. И вот она там это на эстраде пела эту песню.
0: А
1: вот.
0: Здесь она...
1: А здесь она инструментальная.
0: Вот инструментальная версия вошла в фильм «Осенняя свадьба». Позиция называется «The Drop». Оркестр

0: Это была композиция «The Drop» в исполнении оркестра Рэя Конифа. Прозвучала она в кинофильме «Осенние свадьбы». Советский кинофильм. И сегодня мы беседуем о музыке Рэя Конифа в отечественном кино, радио, телевидении и даже театре. Сейчас к театру мы, кстати, в скорости и подойдем. Но перед этим я задам вопрос. То есть я читал вашу статью уже давно, еще, по-моему, перед нашей первой встречей, что инициатором выпуска нашей пластинки Рэя Конифа был директор Софискусства Игорь Николаевич Преферанский. Он приложил немало усилий для организации того, чтобы русский альбом Рэя Конифа в декабре 1974 года состоялся. То есть это вот та пластинка, которую, я думаю, помнят многие поколения слушателей. На ней он изображен, Рэя Конифа, еще к этой пластинке вернусь, к этому оформлению. В 1974 году это русский альбом. До этого в 60-х годах выходило только несколько отдельных треков на каких-то пластиночках, видимо, на гибких, это музыкальный
1: кинодоскоп. На гибких, ну и на виниловых тоже, но на сборниках.
0: Да. А, ну то есть в любом случае полновесного
1: альбома
0: диска-гиганта не было.
1: Не было.
0: И только после того, как СССР присоединился к Женевской конвенции в 73 году, как дело сдвинулось. И я все-таки вот про эту пластинку 74 года, Рэй Конифа в Москве, я буквально несколько слов скажу, потому что, ну, не исключаю, что кто-то нашу программу слышит первый раз или не слышал ту нашу встречу с Игорем, посвященную Рэю Конифу. В общем, тогда действительно музыканту было предложено записать альбом из советских песен, музыканту из Кап-страны, он из США, при участии советских музыкантов. И Конев сам выбрал композиции. Я цитирую вашу большую статью, она, в общем-то, единственная, потому что вы эксклюзивный исследователь. И песни «Крокодилы Гены», и Владимира Шаинского «Не спеши», Арно Бабаджаняна, и Евтушенко слова там были. И запись была сделана очень быстро. За неделю, по-моему, да, они справились?
1: По-моему, две.
0: Да, ну, в любом случае, не те темпы, в которыми обычно пишут альбомы. Московский камерный хор Владимира Минина, квартет «Улыбка» и ансамбль «Мелодия». И вот Рэй Конев, собственно, эта пластинка вышла, была она потрясающая, и вот это оформление, я тоже никакого не могу я его не отметить, потому что помню, совсем я маленький был, ну, лет 5 мне было, пластинка появилась у нас в доме, лет 5 или 6, и на пластинке, на обложке Рэй Конев идет. Тамара Конев, это она совсем маленькая была, дочка его. Между прочим, она стала главным редактором журнала «Билборд», одного из самых авторитетных музыкальных журналов мира. И она совсем маленькая девчонка идет. И Вера Конев, красавица, жена Рэя Конева. У них, по-моему, большая была разница в возрасте.
1: Она с 44-го года. Рэй Конев 16-го.
0: Ну вот. Но он страшно модно одет в красных штанах, а она в каком-то меховом манто, а у него еще как-то потрясающее совершенно пальто у него.
1: Ну, пальто он купил вот здесь уже.
0: Ну, в вашем случае это сочетание было какое-то потрясающее. Было заметно, что какой-то человек немножко из другого мира. И вообще это счастливая пара.
1: Из Англии прилетели налегке, а у нас здесь морозы, это декабрь.
0: И он пошел в магазин и
1: пошли,
0: прикупил пальто.
1: Ну, где-то нашли. Зябкое. Нашли ему пальто. Ну, и шубу, ну, это где, наверное, в Березке купили. У нее шикарная.
0: Вот это исследование. В общем, эта пластинка действительно хороша, но обложка, почему-то она вот незабываемая. Особенно у меня как...
1: Обложка, да, была симпатичная. Для того времени она как бы такая яркая была.
0: Да, поэтому вот я не преминул процитировать этот большой ваш материал. Я его настоятельно рекомендую. Его можно легко найти в интернете. Игорь Карпов, просто можете забить Игорь Карпов, и найдете про Рэя Конифа этот большой материал, очень подробный, дотошный. Думаю, что вы, наверное, полностью эту тему закрыли того визита. А у нас на очереди месяц август. Тема называется «Бразилия», да, Бразил?
1: Да, Бразилия.
0: Да, вот что-то за месяц август такой, это наш фильм, и что за тема?
1: Я вот только-только вот узнал, кто такой Рэй Конев, ну, вообще, его музыку. Выходит какой-то фильм по телевизору, это где-то 1974 год вот был. Посмотрел, я сразу узнал, что это Рэй Конев. Какая-то мелодия, я вообще не знал. Потом я этот фильм забыл. Вот, я очень долго хотел, я даже не помнил, что там звучит, что, какая мелодия. Я был уверен, что это Рэй Конев 100%. Вот, и я только где-то вот буквально вот совсем недавно нашел этот фильм. Там в главной роли Сергей Шакуров играл. А там был такой эпизод, главный герой заходит, это действие в деревне происходит, он из города приехал. Он заходит к своим родителям в дом, а они смотрят телевизор, а там показывают прыжки с трамплина на лыжах под Рэя Конифа. И я узнал, о, это, оказывается, же Бразил он играл. Вообще, Бразил — это один из его хитов. Он на всех концертах исполнял и всегда востребован был. И звучит очень такая энергичная музыка, красивая.
0: Давайте послушаем «Бразил». Композиция называется из фильма «Месяц август», 1971 года.

0: Это была композиция «Бразил» из фильма «Месяц август». Композиция прозвучала в исполнении оркестра Рея Конифа. И сегодня мы говорим о интеграции музыки Рея Конифа, оркестра Рея Конифа в отечественное кино, театр, телевидение и радио. Ну, давайте про театр. Вот с театром это, конечно, одна из самых интересных историй. Что за композиция?
1: В театре, наверняка звучал. Я вот единственное, я один раз в театре услышал. Это вот уже в наши дни. Известна его композиция. Ну, не его лично, а его аранжировка «Red Roses for a Blue Lady». Это в «Амхате» имени Чехова, где в главной роли Наталья Тинякова. Спектакль называется «Лес» по мотивам Островского. Там она звучит из радиолы. Там действие перенесено в наши дни, хоть это и по Островскому. Из радиолы звучит «Red Roses for a Blue Lady». Вот единственное, что я в театре слышал. А вообще, впервые я ее услышал в телевидении. Была передача такая «Мелодия ритма зарубежной эстрады», и там какой-то кардебалет танцевали девушки красивые под эту песню вообще.
0: Ну, давайте послушаем композицию «Red Roses for a Blue Lady», «Красные розы для голубой леди». Прозвучала она в постановке «Эхо имени Чехова», в пьесе «Лес» по Островскому. Вот так неожиданно оркестр Рея Конифа и драматург Островский на одном поле сошлись.

0: Это была композиция Red Roses for a Blue Lady. Красные розы для голубой леди. Прозвучала она в постановке МХТ имени Чехова.
1: Да, это
0: по Островскому.
1: Это была его запись 1966 года. Она вышла на пластинке «Самый Малав». Это его самый успешный альбом, который получил золото и платину, а потом еще и Грэмми. 1966 года пластинка, Грэмми получил в 1967. Он вообще 3 раза был номинантом.
0: Это уточняет сегодняшний гость программы «Легкие люди» Игорь Карпов. Главный российский специалист, коллекционер всего, что связано с творчеством Рэя Конифа. Да, Игорь, ну вот вы в прошлой программе тоже рассказывали, но попрошу вас еще раз эту историю, может быть, кратко напомнить. Вы же были на концерте Рэя Конифа, и
1: да,
0: даже вы пожали ему руку.
1: Это был в 96 году, когда я узнал, что Рэй Конев будет с концертами в Бразилии. Вот я подумал, надо съездить, потому что это бывает только раз в жизни, но вообще такой случай представится. Вряд ли он приедет в Москву еще раз. Мне помог местный бразилец Элиас, он тоже, ну, любитель Рэя Конифа. Мы с ним списались, вместе пошли. Потом к нам присоединились супружеская пара из Испании, тоже на этот концерт прилетели. Мы встретились с ними, вообще с музыкантами в отеле, где разместились сам Рэй Конев и его музыканты, и вокалисты. Познакомились там, меня ему представили, и не только меня, всех остальных. Потом мы были на концерте, вечером уже. Концерт, конечно, был... В 90-е годы он уже ездил именно со своими музыкантами из Лос-Анджелеса. Раньше он, допустим, приезжал с местными музыкантами, играл из экономии. Как бы. Uh-huh. А здесь вот хорошо именно то, что его...
2: Штатный оркестр.
1: Да, uh-huh. Штатный оркестр, с кем он записывался. Вот, и это было тоже очень удачно. После концерта он пригласил нас в этот бэкстейдж. Там угощал пиццей, кока-колой. Рассказывал, как он в Советский Союз приезжал, ну, в Москву конкретно. Как он встречался с нашими композиторами. Я так думаю, с Арно Бабаджаняном на телевидении было показано именно. Он присутствовал на съемках именно Арно Бабаджанян. На концерте он объявил, что в зале сидит поклонник из России, приехал там, и мы для него сейчас исполним «Весом и мочи».
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди», и сегодня мы беседуем о Рэе Конифе с Игорем Карповым, коллекционером, исследователем творчества Рэя Конифа. И сегодня наша встреча посвящена музыке Рэя Конифа, которая звучала в отечественном кино, даже в театре мы сегодня вспомнили, на радио. И сейчас мы опять возвращаемся к кино и даже к такому подразделу телевизионного кино, как телесериал «Следствие ведут знатоки. Ответный удар». Оказывается, и там след Рэя Конифа мы можем найти. Называется композиция «Smoke Gets in Your Eyes». Скажите, пожалуйста, пару слов про...
1: Ну, вот это там майор Томин в третьей серии этого «Ответного удара». Он приходит в дом мод, и там, где показывают персонажи, манекенщицы были, он к ним с каким-то делом. Они под музыку Рэя Конифа показывали мод. Там было исполнено 3 композиции. «Smoke Gets in Your Eyes», «Lullaby of Birdland» и «June in January». Но мы послушаем только «Smoke Gets in Your Eyes». Это его хит 58-го года.

0: «Smoke Gets in Your Eyes» в исполнении оркестра Рэя Конифа. В 75 году в телевизионном сериале «Следствие ведут знатоки» ответный удар она прозвучала. И вот мы сегодня с Игорем Карповым, исследователем Рэя Конифа, беседуем про музыку, которая появлялась в нашем пространстве Рэя Конифа. А скажите, а сколько всего пластинок у нас продавалось в СССР? Номерных альбомов?
1: Номерных 3 и 2 сборника. Ну, то есть, получается 5.
0: Ну, не так много из его огромной дискографии.
1: Ну да, у него свыше 100 альбомов.
0: Давайте-ка мы своему чё сейчас подойдем с вами плавно. «Контрабанда» фильм 75-го года.
1: Да, это фильм Станислава Говорухина.
0: С Высоцким.
1: Да, Высоцкий там тоже, кстати, за кадром поет.
0: Да-да-да.
1: Хором, вернее, он как дуэтом поет с актрисой тоже.
0: Да-да-да-да, как два больших корабля.
1: Ну, там действие происходит на круизном лайнере, и там обычно как бы в барах играет музыка зарубежная. Там,
0: Дольче Вита такая.
1: Что-то там даже Пол Маккартни играл, там и Рэй Конниф тоже.
0: Да, а молодежь в те годы считывала такие вещи, любили люди послушать и ориентиры принять. Кто же это звучит, чтобы потом выискивать эту музыку? Ну, давайте послушаем «Бессо Ми Мучо», композиция из фильма «Контрабанда», 75-й год, оркестр Рэя Конифа.

0: Композиция «Бессами Мучо» в исполнении оркестра Райконифа, она прозвучала в фильме «Контрабанда» Станислава Говорухина в 1975 году. Напоминаю, что мы сегодня про Райконифа и его интеграция в советский кинематограф и прочие плоскости обсуждаем его эту деятельность с Карповым Игорем, специалистом по Райконифу. «Первый рейс» — фильм 1976 года, композиция «Seasons in the Sun», тоже от Райконифа, пожалуйста, вот расскажите.
1: Да, это телевизионный фильм был такой с Борисом Андреевым в главной роли, также там Олег Анофриев и молодой еще Михаил Васьков. Ну, мы его знаем по «Афоне», в «Красных носках», такой милиционер. Угу. Вот, ну, хороший актер. Вот, но там он совсем молодой. Там действие происходит на буксире речном, и Олег Анофриев включает радиоприемник транзисторный. Там звучит именно Райкониф, а вот Михаил Васьков говорит, это Райкониф. И на что Олег Анофриев говорит, молодец, развит не по годам.
0: Игорь, а скажите, вот все-таки пластинки, понятно. Но появилась магнитофонная культура уже во все. Есть бобины, есть чуть позже уже кассеты появились. А Райкониф был частью вот этой магнитофонной культуры? То есть люди переписывали друг у друга именно вот инструментальный оркестр. То есть мне понятно, когда люди переписывали друг у друга Beatles, Rolling Stones, Queen, King Crimson, Pink Floyd. Но были ли именно люди, которые переписывали друг у друга?
1: У меня друзья переписывали. Отец переписывал, тоже у него переписывали. Не, это Райкониф, он нужен.
0: Ходил на каточку, да?
1: Да, да. Uh-huh. Он очень популярен был. 60-70-е годы у нас он очень популярен был.
0: А эта музыка, вот она была как бы фоновой такой, да? Для чего? Для, вот, где
1: ну, фоновое удовольствие люди получали, когда слушали.
0: Ну, то есть это не просто музыка для вечеринки, люди собираются там, не знаю, беседуют, общаются.
1: И для вечеринки, и для танцев.
0: А чтобы собраться, это, например, сидеть и слушать Райконифа. Такое было?
1: И такое было. Ну, ко мне друзья приходили, слушали. Я сейчас вот встретил недавно, давно не виделись, институтского друга. Он у меня когда-то записывал Райконифа. И мы уже через несколько лет уже встретились. А я, говорит, у меня они тоже есть, я покупаю. Вот, до сих пор люблю. Так что...
0: То есть музыка на всю жизнь.
1: Да, он, как бы я его приобщил к этой музыке.
0: Еще в студенческие времена?
1: Еще, да, да, да. Он тогда... Здорово. Он у меня впервые это его услышал.
0: Ну, тогда, поскольку о встречах заговорили, вот в тему у нас как раз и поздний встреча. Фильм 78 года, а композиция называется «Shadow of Your Smile». «Тень твоей улыбки». «Поздняя встреча». Что это за фильм такой?
1: А, это...
0: И где-то, в каком эпизоде?
1: Это Алексей Баталов там играет. Ну, он пришел к своим друзьям, и там вот как раз-таки там играет эта мелодия «The Shadow of Your Smile». И, в общем, мужчина и женщина танцуют под нее, а он там с кем-то еще беседует. А они вот именно вот слушают и танцуют под эту музыку.
0: Давайте
1: так
0: послушаем.
1: Так что это было очень...
0: Вот и ответ, да. Вот и ответ на мой вопрос.
1: Это иллюстративно все.
0: Как работала музыка оркестра Райконифа. «The Shadow of Your Smile», «Тень твоей улыбки», «Поздняя встреча», фильм 78 года.

0: Это была композиция «The Shadow of Your Smile», «Тень твоей улыбки» из фильма «Поздняя встреча», 78-й год. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и Игорь Карпов, специалист по Рэю Конифу, коллекционер и знаток творчества этого замечательного исполнителя, и композитора, и тромбониста, и, в общем, человека знакового для России, еще и потому, что его музыка звучала во многих плоскостях, не только на пластинках, не только на кассетах, и сегодня мы как раз вот эту интеграцию и обсуждаем. Ну и, конечно, нельзя без телевидения обойтись. Телевидение активно использовала и музыку Поли Мориа, и Рэя Конифа, и Фрэнка Пурселя. И вот, пожалуйста, «Америка 70-х. Загадки Далласа». Что это
1: да,
0: такое?
1: Да, это был цикл передач про Америку. Вел ее Валентин Зорин. «Америка 70. Загадки Далласа». Там он рассказывал о Далласе, город Даллас, там убийство Кеннеди и все такое, там про Техас. Угу. Ну и в качестве иллюстрации он включил композицию «Deep in the Heart of Texas» в исполнении хора Рэя Конифа.
0: «Deep in the Heart of Texas», «Глубоко в сердце Техаса», «Америка 70-х», программа «Загадки Далласа», 78-й год. Давайте послушаем.

0: Deep in the Heart of Texas, глубоко в сердце Техаса, Америка 70-х, загадки Далласа, 78-й год, музыка Рэя Конифа, оркестр Рэя Конифа, который мы сегодня обсуждаем с его российским исследователем Игорем Карповым. Игорь, а если говорить о последователях Рэя Конифа, кого бы вы назвали? Ну, я имею в виду и на мировом уровне, и, может быть, и на отечественном. Кого он вдохновил? Не может быть, что это направление, вот это, как их можно назвать, наверное, эстрадно-джазовые оркестры, что оно понимаете, просто ушло куда-то в тупик. Ну, нет же.
1: Нет. Ну, там, в общем-то, когда вот он начал записывать свои пластинки, успех его был очень сразу взлет. Все думали, что это он как-то вот, он больно быстро взлетел. Хотя, на самом деле, он к успеху очень долго шел. Он играл в разных оркестрах, был аранжировщиком, музыкантом просто. В звезды он тогда и не выбился. Ну, как профессионал он был очень сильный. А когда вот он в 55-56 году первый свой альбом записал, он стал очень популярен, его записи было много подражателей, но остались, так сказать, в истории некоторые. Берт Кэмфорд, например, mm-hmm. или там Джеймс Ласт тоже очень похожую музыку играл. А так, потому что его стиль очень трудно подделать. Я, например, всех имитаторов мгновенно узнаю. Допустим, берешь альбом Рэя Конифа, ставишь его и от начала до конца с удовольствием слушаешь. Берешь какого-то имитатора, их очень много, кстати. Целая серия, несколько пластинок выходили. Sounds like Рэя Конифа под таким mm-hmm. названием. Звук, как у Рэя Конифа. Но там где-то на третьем треке уже хочется убрать пластинку. Она надоедает.
0: Вот что значит глубоко знать творчество любимого музыканта. Игорь, ну у нас осталось время для финальной композиции. Называется она «Cowboy's Walk as Never Done». Ее многие знают в исполнении дуэта Sonny и Cher. А как вот здесь Рэй Конифа и его оркестр привязаны?
1: А, это было в 71 году. Руководство фирмы «Columbia», где он записывался, решило кардинально изменить его стиль. Ну, потому что уже в 70-е годы стиль музыки вообще поменялся. Вот это британское вторжение, оно меняло музыку в мире. И уже, ну, инструментальные, допустим, его пластинки хуже продавались, чем, допустим, с вокалом.
0: Я поясню, британское вторжение – это Beatles, Rolling Stones, Kings, Who, Animals. Так, в общем, большая компания молодых ребят, играющих другую музыку, вот. Рок-н-ролл.
1: Вот, 70-е годы это, она уже доминировала. Угу. Вот. И Рэю Конифу дали другого продюсера, это Снав Гарретт был, который, кстати, продюсировал Sonny & Cher. И вот, когда они записывали пластинку, Снав Гарретт вставил из репертуара Sonny & Cher конкретное «Cowboy's Walk as Never Done» и еще был «Living in a House Divided». Они были тоже в этом альбоме. Там были совершенно другие вокалисты. Эти вокалисты, они студийные, под руководством Рона Хиклина. Вот, они работали в студии только с очень многими исполнителями. И с Фрэнк Синатром они на подпевках были. И с Майклом Джексоном. Все звезды. На концерты они не давали. И звучали они совершенно по-другому, более хипо, как один из них сказал, чем, допустим, хор Рэя Конифа. Короче, они, ну, более молодые. И в этом альбоме использовали бы, ну, все 70-е годы они вот записывались с Рэем Конифом. «A Cowboy's Walk as Never Done» — это вот один из примеров из этого альбома. А в контексте нашей беседы под эту песню танцевал фигурист Игорь Бобрин. Это был его на показательных выступлениях. Он всегда был востребован в каждых показательных выступлениях, и его всегда просили, чтобы он исполнил «Ковбой». Все кричали там «Ковбой, ковбой». Я думаю, ну, старшее поколение-то это помнит наверняка. А для молодежи, ну, в интернете это можно найти, много вариантов, как он ее исполняет.
0: Игорь, спасибо вам большое. Спасибо за то, что так щедро делитесь информацией о оркестре Рэя Конифа, о самом Рэе Конифе. Вам неизменно есть что рассказать. Я вам желаю, понимаю, что коллекция ваша огромная, но тем не менее, наверняка есть какие-то еще белые пятна, чтобы эти белые пятна вы ликвидировали, чтобы нашли то, что хотите. Я как коллекционер вас очень хорошо понимаю. Поэтому я желаю вам еще найти и еще прийти к нам в студию и еще поделиться музыкой и информацией о замечательном, выдающемся музыканте Рэе Конифе.
1: Спасибо. И вам тоже, что пригласили. Спасибо слушателям за внимание.
0: Перед тем, как зазвучит композиция «Cowboy's Walk as Never Done» в исполнении оркестра Рэя Конифа, я напомню, что гостем сегодняшней программы был коллекционер, исследователь и, пожалуй, главный специалист по творчеству Рэя Конифа и его оркестра Игорь Карпов. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
2: Всем привет! Я Станислав Муловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
6: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
7: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
6: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Фестивали, фестивали.
8: На сегодняшний день, мне кажется, это самый главный российский кинофестиваль, который отражает все тенденции современного российского кино.
1: Президент гильдии кинокритиков, сценарист и режиссер Наталья Примакова. В программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
9: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все об продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики России. Президент также принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где во время реставрации были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Николай Пулья и Матяшево в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. По словам президента России, в стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС.
2: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, для появления новых энергоемких производств, в том числе по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, для снабжения отраслей и сервисов, роль которых в современной экономике стремительно увеличивается. Имея в виду электротранспорт, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг и так далее. И, конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных.
1: Владимир Путин назвал Россию единственным в мире государством, обладающим компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. В ходе совещания президент также отметил, что Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций. Президент принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской академии наук археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Президенту также подробно рассказали о том, как удалось установить, что мощи принадлежат именно Дмитрию Донскому. Президент выразил признательность ученым за эту важную работу.
3: Укрепление. Все самые значимые основы нашей истории.
4: Наследие всегда нас укрепляет, мне кажется. Вот это, в общем, то, что делает нас, так сказать, тверже в нашем будущем. Вот, и мы это чувствуем. И стараемся, чтобы это, так сказать, как-то было, видимо, для общества, это показать все. И что-то получается, что-то меньше, но мы стараемся.
3: Получается.
5: Это наш фундамент.
3: Это абсолютно. Благодарю вас еще раз.
5: Все хорошо.
1: Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Церковь и государство найдут формат, чтобы участники СВО смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Николай Пулья и Матяшево в Донецкой Народной Республике. Ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и БПЛА большой дальности по предприятиям военно-промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Также сообщается, что взрывы прогремели в Одесской области. Дроноводы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Также уничтожили логистический центр и пункт радиоэлектронной разведки в Киевской области. На Ближний Восток прибыла ударная американская группа во главе с авианосцем Джордж Вашингтон, сообщили в Центральном командовании США. Военные уточнили, что боевой корабль пересек Аравийское море. Газета Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты планируют отправить домой в рамках ротации авианосец Авраам Линкольн, который находится в регионе с начала операции против Ирана. Дональд Трамп считает, что у Соединенных Штатов не было выбора в вопросе действий против Ирана, кроме как атаковать. Об этом президент США заявил в интервью радиостанции WABC. В свою очередь, в КСИР предупредили Соединенные Штаты, что Исламская Республика подготовила более мощное вооружение, чем в прошлую фазу конфликта, на случай возобновления боевых действий. Министерство иностранных дел России призывает россиян за рубежом проявлять бдительность и не поддаваться на провокации во время выборов в Госдуму. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям, зампредседателя комиссии МИДа по выборам Максим Райдер, в день голосования прогнозируются традиционные шабаши так называемых украинских активистов и поддерживающих их местных общественников у стен наших диппредставительств. Оплата товаров цифровыми рублями на маркетплейсах технически возможна, однако запуск таких платежей зависит от бизнес-модели площадки, сообщила в интервью РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль, по ее словам, это новая форма национальной валюты. Напомню, что все системно значимые банки России будут готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. Об этом ранее заявляла Бакина. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник сборной России Алексей Батраков в четверг прилетел в Стамбул с родителями, женой и 15 чемоданами и успешно прошел медосмотр для трансфера в Галатасарай. Отмечается, что трансфер полузащитника сборной России за 25 миллионов евро станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». Кроме этого, по информации турецких инсайдеров, Батраков не выйдет в основном составе Галатасарая на матче чемпионата Турции против Эрзурум Спора, который состоится 21 августа. Российский футболист начнет эту игру на скамейке запасных. Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Ранее сообщалось о том, что после медосмотра Карпукас подпишет контракт с «Зенитом» до 31 года. В четверг продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» обыграл «Торпедо» 5-2. «Московская Динамо» оказалась лучше «Акбарса» 5-3. На Кубке Республики Башкортостан Салават Юлаев уступил «Амуру» 2-3, а «Борис» нанес поражение «Ладе» 2-1. Российские фигуристы Матвей Ветлугин и Николай Угожаев примут участие в турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо. Турнир серии ИСУ «Челленджер» пройдет с 17 по 19 сентября. В других видах российские фигуристы не заявлены. Российским гребцам при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и Международной Федерации выдали визы для участия в чемпионате мира, который состоится с 24 по 30 августа в Амстердаме. Ранее Федерация гребного спорта России говорили о возможном пропуске чемпионата мира из-за проблем с визами. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 30 градусов, переменная облачность без осадков. В Екатеринбурге плюс 25 и кратковременные дожди. В Тюмени до 25 градусов тепла без осадков. В Мурманске плюс 12-14, дождливые небольшие осадки. В Великом Новгороде там плюс 20. В Ярославле и Владимире до 22 градусов, пройдут кратковременные дожди. На юге Европейской России без осадков. В Ростове-на-Дону 33 градуса выше ноля, в Севастополе 30. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем плюс 17-19 и низкое давление. В Москве местами осадки, днем плюс 22, атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 16, дождь прекратился.
6: Театр «Радио России» представляет спектакль по рассказу Леонида Андреева «Губернатор». Часть пятая, заключительная.
7: Несколько следующих дней прошло без писем, и наступившее безмолвие было необычно и жутко. И быстро шли дни, как взмахи огромных крыльев. Вверх взмахнет день, вниз повеет ночь. Два раза в необычные часы был принят губернаторшей полицмейстер Судак.
8: Я в невозможном положении, ваше превосходительство.
9: Что такое? Да не волнуйтесь вы так, голубчик. Присядьте. Вот. А теперь спокойно говорите.
8: Да где ж тут спокойствие? От охраны их превосходительство решительно отказываются и даже не позволяют ни о чем говорить. Агенты, извините за выражение, с ног сбились, ходившие за их превосходительством, и все без результатов. Так как любой мерзавец из-за угла и даже через забор камнем может ушибить их превосходительство. В случае, не дай бог, чего скажут, полицмейстер виноват. Полицмейстер не уследил. А что же я могу поделать против священной воли их превосходительства? Прямо, извините, это хоть в отставку подавать.
9: Ну, успокойтесь, голубчик. Ваша правда, супруг мой ведет себя странно, непонятно. Признаться, я обеспокоена не меньше вашего. Нужны бы меры. Но какие?
8: А у меня уж и план имеется. Вот пусть их превосходительство возьмет двух- или трехмесячный отпуск и уедет за границу на воды.
9: За границу?
8: Ну да, на предмет поправления здоровья. В городе ведь все снаружи спокойно. В Петербурге к их превосходительству благоволят и никакой задержки не сделают.
9: И правда, голубчик, благоволят.
8: Ну вот, а пройдет 2-3 месяца, и все прекраснейшим манером позабудется. И тогда пожальте к нам, ваше превосходительство. К тому времени сюда и итальянская опера прибудет. Мы будем слушать, а их превосходительство пусть себе гуляют на здоровье.
9: Ну уж, какая это опера? А вот что касается вашего предложения, то я согласна. Лучше уехать, чем жить в этом вечном беспокойстве.
8: А иначе я ни за что не ручаюсь, ваше превосходительство. Есть мера сил человеческих, и со всей откровенностью говорю, иначе ни за что не ручаюсь.
7: В тот же вечер Мария Петровна попросила мужа ехать с нею и детьми за границу. При этом она закрывала глаза большими коричневыми веками, и ее желтая напудренная кожа обвисала на щеках, как у легавой собаки.
9: Я прошу тебя, Пьер. Ты знаешь, как у меня плохи почки, и мне положительно необходим Карлсбад.
10: Но разве ты не можешь поехать с детьми без меня?
9: Ох, нет, Пьер, что ты говоришь? Без тебя я буду так беспокоиться. Я прошу тебя.
7: К ее удивлению, Петр Ильич охотно согласился на поездку, хотя для возражений и спора, помимо даже исключительности обстоятельств, достаточно было того, что просила она.
10: Это не будет трусость. Нет. Я не сам придумал эту поездку. И, может, ей действительно необходимо полечиться. Желта она, как лимон. У них еще достаточно времени, чтобы меня убить. И если они ничего не сделают, то, значит, прав буду я, а не они. И тогда я выйду в отставку и уеду совсем. И устрою хорошую оранжерею.
7: Но, думая так, он не верил ни в заграницу, ни в оранжерею. Быть может, только поэтому и согласился ехать. И, согласившись, тотчас же забыл об этом. Непонятно медлил с написанием бумаги, назначал день и снова настойчиво забывал. Успокоенная решением уехать, губернаторша вяло торопила его. Она как-то запоздала в этот раз со своим туалетом, и нужно было время, чтобы покончить с портнихами. Не была готова и Зизи. В молчаливой пустоте, охватившей губернатора с внезапным прекращением писем, ему чувствовалось что-то неокончательное, словно намек на тихий голос, звучавший где-то вдалеке. Так чувствуется в пустой комнате, когда за стеною говорят, и голосов не слышно. И когда получилось письмо, последнее запоздалое письмо, он взял его, как будто только его и ждал. И только удивился тому, что было оно в нежно окрашенном узком конверте с изображением незабудки на обратной стороне. Подписано было «Гимназистка».
10: «Гимназистка». Ну-с.
11: «Вчера мне приснились ваши похороны, и я решила писать вам. Хотя это нехорошо и оскорбляет тех несчастных рабочих и девочек, которых вы убили. Но вы тоже несчастный человек, достойный сожаления, и поэтому я пишу вам это письмо. Мне приснилось, что хоронили вас не в черном гробу, как стариков и вообще пожилых людей, а в белом, как хоронят девушек, и несли ваш гроб по Московской улице городовые, но не на руках, а на головах. И за гробом шли одни только городовые, а родственников ваших не было, и вообще не было никого из публики, так что даже окна и калитки, где вас проносили, были все закрыты ставнями, как ночью. Мне сделалось так страшно, что я проснулась и стала думать, о чем теперь и напишу вам. И я подумала, вероятно, у вас и вправду нет никого, кто мог бы о вас поплакать, когда вы умрете. Те люди, которые вас окружают, черствые эгоисты, и думают только о себе. И когда вас убьют, то они будут, мне кажется, даже рады, потому что сами думают о месте губернатора. Вашей жены я не знаю, но не думаю, чтобы в этой среде, заеденной тщеславием и погоней за наслаждениями, могли встретиться чуткие и хорошие женщины. Из честных же людей вас никто провожать не пойдет, потому что все возмущены вашим поступком. А от одного человека я даже слышала, что вас хотели исключить из клуба, но только боятся правительства. И клянусь, что я буду молиться о вас и буду плакать о вас, как будто я была ваша дочь, потому что мне очень, очень жаль вас. П.С. Пожалуйста, сожгите это письмо. Мне очень жаль вас. Очень.
7: Гимназисточку он полюбил. Поздно вечером перед сном он прошел через темную залу и вышел на балкон. Тот самый, откуда подал знак белым платком. Уже началось осеннее ненастье и слякоть, и ночь темнела густым осенним мраком. И в тяжести этого мрака чувствовалось, как далеко солнце, как давно оно ушло и как еще не скоро вернется.
10: В гимназии давно учится, и она, вероятно, уже приготовила уроки и спит. Где-то в этом черном пространстве, полном безмолвия. Оттуда шлют мне письма и угрозы, оттуда придет и смерть. Но там есть девочка, которая спит и которая будет обо мне плакать. Как спокойно, как темно, как тихо.
7: И никто не заметил, когда это случилось. С губернатором произошла странная и решительная перемена, давшая новый образ на месте знакомого и привычного человека. Все тот же он был, но стал он правдив лицом и игрою его. И от этого казалось, что лицо у него новое, Оно улыбалось там, где раньше было спокойно, хмурилось, где прежде улыбалось. Было равнодушно и скучно, когда раньше выражало интерес и внимание. И так же страшно правдив стал он в чувствах своих и их выражении. Молчал, когда молчалось. Уходил, когда хотелось уйти. Спокойно отворачивался от собеседника, когда тот становился скучен. И те, кто много лет были спокойно уверены в его любви и расположении, знали все его чувства и настроения, вдруг почувствовали себя покинутыми, отброшенными куда-то в сторону и совершенно не знающими ни его чувств, ни настроений. И люди были изумлены странной новизной явившегося. Так, вероятно, звери, привыкшие думать, что платье человека составляет самого человека, бывают поражены, увидев его голым. Только вежливым перестал он быть. И сразу распалась связь, соединявшая его много лет с женою, детьми, окружающими. Как будто только улыбками и поклонами держалась она и исчезла вместе с поцелуями рук. Смертельно одинок он был, сбросивший покров привычки, и даже не почувствовал этого. Словно всегда, во все дни его долгой и разнообразной жизни, одиночество было естественным его состоянием. Вечерами, чтобы несколько рассеять дурное настроение мужа, Мария Петровна приходила к нему в кабинет, пробовала ему голову рукой, не горячей ли, и начинала говорить о загранице.
9: Ах, Пьер, какое милое местечко, Карлсбад. И мы непременно навестим там наших знакомых. Имя выскочило. Ну, помнишь, у них еще сын такой рябоватый, все улыбался нашей Зизи.
12: Ну, хорошо, ступай. Мне хочется побыть одному. У тебя же есть свои комнаты, и я к тебе не хожу.
9: Вот как. Ты не желаешь разговаривать. Но нельзя же думать только о делах, Пьер. Ты очень изменился.
12: Вздор. Вздор, говоришь. Пойди. Пойди да уйми своего мопса. Только и слышно в доме, что его лай.
9: Ах, как ты стал груб. Но словно бы тебя подменили. Сейчас кофе подадут. Побудь с нами. Нам скучно.
12: Со мной вам едва ли будет веселее. У меня нет настроения, прости. Ступай же.
7: Как и всегда, он вставал в 7, обливался ледяной водой, пил молоко и в 8 уже выходил на обычную прогулку. И каждый раз, переступая порог своего дома, ожидал, что обратно его уже не перешагнет. Одетый в генеральское пальто с красной подкладкой, высокий, широкоплечий, воинственный, несущий седую голову немного назад, он 2 часа величавым призраком кружился по городу, словно мертвец, церемониальным маршем ищущий могилу. Он мало смотрел по сторонам и никогда не оглядывался назад. И когда он был уже убит и давно похоронен, и новый губернатор, молодой, вежливый, окруженный казаками, быстро и весело носился по городу на коляске, многие вспоминали этот странный призрак, рожденный старым законом. Седого человека в генеральском пальто, шагающего прямо по грязи, его закинутую голову и незрячий взор, и красную шелковую подкладку, остро блистающую в молчаливых лужах. Было у него во все эти дни постоянное желание заглянуть на канатную и пройти ее всю, но осуществить это он так и не решился. Но на одну улицу он заглядывал ежедневно и проходил ее неторопливо, и был похож на спокойно гуляющего старого генерала, добродушного и немного чудаковатого. Эта улица вела к женской гимназии, и по утрам в 9 часу по ней проходило много гимназистов. И первый он почтительно и серьезно кланялся девочкам, и они конфузливо отвечали. Его близорукие глаза не различали лиц, и все они, и у девочек, и у взрослых стройных девушек, казались ему одинаковыми розовыми лепестками в шапочку. Пропустив последнюю, он тихонько улыбался левым усом и смотрел хитро, а за поворотом снова превращался в мертвеца церемониальным маршем ищущего могил. В первые дни, по тайному приказу полицмейстера, за ним в некотором отдалении следовали два агента, которых он не замечал, так как не оглядывался назад. Но вскоре они начали отставать. То останавливались у знакомых лиц, то болтали с городовыми, то на четверть часа забегали в трактир и, случалось, на целый час теряли губернатора из виду.
13: Все равно толк-то в нас никакого. Ходим за ним часами, как остолопы. А зачем?
14: Оно верно. Вы кушайте, кушайте.
13: Пирожки-то у вас вкусные. Так вот, я и говорю-то. Если человек от старости из ума выжил и сам на рожон лезет, то что с ним поделаешь, скажите, пожалуйста?
14: Одна форма.
13: О, то-то. Взять еще, что ли, колбасы с селедкой? Есть у вас?
14: Да как не быть?
13: Тащи! Напарник мой тоже сейчас подойдет. Знакомый встретил, задержался на улице.
14: Ай, что ж, милости просим. А судак не поймает?
13: Судак? А что ж судак? Сам понимаешь, что мы не ангелы с небеси.
14: Да уж, это как лошадь на пожаре. Ее тащит, она упирается. Так и сгорит, не пойдет.
13: Кто-то не ангелы мы.
7: Правда, они не были похожи на ангелов, эти два приниженные человека. И не их руками было отстранить гору, падавшую на человека. Смерти губернатор не боялся и представлял ее себе только с внешней стороны. Вот в него выстрелят, а он упадет. Потом похороны, музыка, несут ордена, и это все. Встретить ее он хотел мужественно. Будет за гробом какая-нибудь жизнь, и суд или нет, он не думал. У него все кончалось здесь. И ел он хорошо, с обычным аппетитом, и спал крепко, без сновидений. Но однажды ночью, это было за три дня до убийства, он проснулся от собственного глухого и хриплого стона. И, услышав этот свой необыкновенный и страшный голос, почувствовал он смертельный ужас и стон. Укрылся одеялом с головой, сжался в узловатый комок, и точно в одно мгновение, пройдя весь обратный путь от старости к детству, заплакал тихо и горько.
15: Пожалейте меня, придите же ко мне кто-нибудь, придите, придите.

0: Но у него оставалось большое старое тело и гулкий грубый голос. И скоро сквозь слезы он почувствовал всего себя, всю свою странную позу и смолк. И долго лежал молча, все в той же странной позе, и широко открытыми глазами глядел в тьму под одеялом. А на утро снова надел он генеральское пальто. Еще два дня мелькала, отражаясь в лужах, красная подкладка, и крутился по улицам величавый призрак, мертвец, церемониальным маршем, ищущий могилы. Произошло это просто и быстро. Точно картина передвинулась в панораме. На перекрестке, при выходе на маленькую грязную площадь, где по пятницам продавалось сено, чей-то нерешительный голос окликнул губернатора.
1: «Ваше превосходительство!»
0: Он остановился и повернул голову. К нему через дорогу, расползаясь ногами в грязи, торопливо подходили два человека. Один в высоких сапогах, другой в ботинках, без калош. Вероятно, ему было холодно от промоченных ног, лицо у него было зелено-бледное, и белокурые волосы точно отделялись от кожи. В левой руке он держал свернутый четырехугольник бумаги, а правую глубоко запустил в карман. И сразу стало понятно все. Ему что пришла смерть, им что он знает об этом.
2: Извините, вот вам прошение.
3: Прошение? О чем?
0: Он спросил это, поддерживая игру, но руки за бумагой не протянул. А тот, все еще держа в левой руке никого не обманывающую бумагу и не отдавая ее губернатору, правой тащил запутавшийся в подкладке револьвер, морщась от усилий. Губернатор быстро искоса огляделся.
3: Вот значит как. Грязная пустыня площади, глухой забор. Все равно уже поздно, поздно.
0: Он вздохнул коротким, но страшно глубоким вздохом и выпрямился. Без страха, но и без вызова. Но была в чем-то, быть может, в тонких морщинах, на большом старчески мясистом носу, неуловимая, тихая и покорная мольба о пощаде и тоска. Но сам он не знал о ней, не увидали ее и люди. Убит он был тремя непрерывными выстрелами, слившимися в один сплошной и громкий треск. Минуты через три прибежал городовой. За ним сыщики и народ, как будто все они где-то поблизости, за углом, ожидали конца. И труп закрыли. А еще через 10 минут ехала уже лазаретная. Фура с красным крестом. И по всему городу стучали, как камни, перекрестные вопросы и ответ.
4: Убит?
5: Наповал.
4: Кто? Ой. Поймали?
5: Да нет, убежали. Неизвестные какие-то. Трое.
6: Ой, надо же. Верно, уж и не поймает тебя.
7: Известно, не поймает.
4: А как это было-то? Кто видел?
5: Да никто.
4: Пусто
6: ну,
4: было.
6: Ну, поди ж ты, теперь же не узнаешь.
7: Не узнаю.
0: И весь день возбужденно говорили об убийстве. Одни порицая, другие одобряя его и радуясь. Но за всеми речами, каковы они ни были, чувствовался легкий трепет большого страха. Что-то огромное и всесокрушающее, подобно циклону, пронеслось над жизнью. И за нудными мелочами ее, за самоварами, постелями и калачами выступил в тумане грозный образ закона мстителя.
8: Вы слушали радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Роли исполняли: от автора Евгений Киндинов, губернатор Владимир Андреев, сын губернатора Александр Груздев, жена губернатора Наталья Литвинова, чиновник Козлов Дмитрий Писаренко, судак Андрей Ярославцев, рабочий Александр Бурдуков, гимназистка Ольга Голованова. В эпизодах принимали участие артисты Марк Гейхман, Дмитрий Филимонов и Вячеслав Слепнев. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Михаил Антал, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пенегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов, театр «Радио России».
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. Бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять по количеству производимого в ней цемента. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Новый вечный бетон от Тринкера быстро пошел в дело. Это ведь было время, когда мы начали формировать механизм ядерного сдерживания. А для этого строили пусковые шахты ракет стратегического назначения и укрытия для атомных ракетоносцев. Эти объекты требовали высокопрочного бетона, чтобы он не боялся соленой воды, морозов, давления воды и грунта, замерзания и оттаивания. В общем, высокопрочный бетон Тринкера подходил здесь идеально. Понятно, что крайне важно было тщательно и точно подбирать состав бетона, неукоснительно соблюдать рецептуру, а также технологию заливки. Здесь меня технологи и инженеры поймут. Но если все технологические этапы были соблюдены, то объекты получались на редкость живучими. Из такого бетона Тринкера строили многие северные объекты, например, порт Находка в Заполярье. Но главным своим детищем Лев Давидович считал Останкинскую телебашню. Она действительно уникальная. Прототипом этой башни, а ее спроектировал в начале 60-х годов архитектор Никитин, послужила телебашня в Штутгарте. Там тоже был установлен панорамный ресторан на высоте и смотровая площадка. Вот только высота Штутгартской башни была 230 метров, а Останкинскую спроектировали на 520. Ну, в общем, это был очень красивый проект. Вот только никто из строителей не брался за его выполнение. Но еще бы! Башня должна стать самым высоким на Земле строением из бетона и выдерживать непростой московский климат с ветрами, снегопадами, переменчивой погодой зимой. Причем высушивание солнцем, у нас лето жаркие, и перегрев вообще-то тоже катастрофически вредны бетону, как и замораживание с оттаиванием. Поэтому риски были огромные, это правда. И единственный, кто согласился построить башню, был инженер Борис Давидович Тринкер. Тогда он работал в тресте «Спецжелезобетонстрой» Минмонтажспецстроя СССР. К тому времени он успешно возвел множество высотных дымовых труб для разных промышленных объектов, башенных градирен и ракетных шахт. Поэтому он верил, и не без основания, что справится и с Останкинской башней. Тринкер занял место генерального строителя и главного контролера строительства башни. Первым делом он переделал весь проект. Все требования к надежности конструкции он увеличил. По прочности в 5, по водонепроницаемости в 2, а по морозостойкости в 2,5 раза. В результате пересчета высоту башни увеличили до 540 метров. Стройку начали в 1963 году, а последний кубометр бетона при заливке верхней площадки на высоте 385 метров уложили 15 сентября 1966 года. Затем на этой площадке смонтировали 140-метровую антенну. И вот во время этого монтажа случилась авария. С высоты 460 метров сорвался 20-тонный фрагмент и ударился об одну из опор башни. Но бетон оказался столь прочен, что на нем осталась лишь небольшая царапина, смытая ближайшим дождем. Так сама жизнь испытала вечный бетон Тринкера на прочность. В каком-то смысле, вообще-то, это была скандальная стройка. Генеральный строитель, то есть Борис Давидович, тщательно выбирал необходимые ему компоненты будущего бетона, потому что от качества строительных материалов зависит судьба возводимого сооружения. Ну вот, например, Борис Давидович забраковал 25 партий цемента по 500 тонн каждая Серебряковского завода. И это была неслыханная по тем временам наглость. Что значит забраковал? Что тут началось? Телефон в квартире Бориса Давидовича звенел круглосуточно. Из трубки неслись угрозы и требования немедленно продолжать строительство из имеющегося цемента. Но Тринкер на угрозы не поддался и возвел башню, применяя белорусский цемент Волковыского завода, украинский щебень из Клесовского карьера и подмосковный песок из Татаровского карьера. Это были лучшие материалы. А чтобы все шло так, как задумано, Тринкер составил подробную инструкцию, как работать с бетоном. Для контроля 8 сотрудников его лаборатории непрерывно измеряли температуру твердеющего раствора, следили за внутренним строением формирующегося искусственного камня с помощью ультразвука, делали пробы затвердевшего бетона. Эти пробы изучали в лаборатории. А случалось, что лифты не работали, и тогда образцы приходилось пешком спускать с высоты 80-этажного дома. «Этот бетон будет вечным», – любил повторять Борис Давидович. И знаете, так оно и вышло. 5 ноября 1967 года бетонная Останкинская телебашня весом 55 тысяч тонн начала работать. Это был подарок строителей к 50-летию Октябрьской революции. Но в 2000 году, то есть башне было на тот момент 33 года, в операторской из-за перенапряжения кабелей вспыхнул пожар, который тушили 2 дня. Телебашня – это ведь полая конструкция, ну, в сущности, труба. Поэтому в ней, как в печной трубе, возникает очень высокая тяга, которая раздувает огонь. В результате конструкция на высоте 340-460 метров разогрелась до 1000 градусов. Обычно телебашни при пожаре рушатся. Так было в 2011 году в голландском Хойгерсмилде. А Останкинская башня выстояла. Более того, пожар разорвал 120 из 149 стальных канатов, которые по задумке архитекторов обеспечивали устойчивость башни. Но, к удивлению специалистов, ни нагрев, ни разрыв канатов не сказались на бетонной конструкции. Она осталась невредимой. А ведь из-за ветра телебашня постоянно раскачивается, причем отклонение от вертикали достигает 12 метров. Фактически весь этот срок башню держал только бетон. И он не разрушился от таких колебаний, хотя бетон не работает на изгиб. Впрочем, и сегодня Останкинскую башню держит бетон. Проверенный десятилетиями высокопрочный бетон и технология Бориса Давидовича Тринкера работают до сих пор. Ну вот один из свежих примеров. Две гигантские градирни, которые в 2023 году построили на Курской атомной электростанции. Высота каждой 180 метров. И сейчас это самые высокие градирни в мире. Сегодня весь мир, вся мировая строительная индустрия использует идеи академика Петра Александровича Риббентропа и инженера Бориса Давидовича Тринкера. Это они создали основы новой технологии сверхпрочных бетонов, которая позволила нам построить самые уникальные в мире сооружения из железобетона. Но кто об этом знает? На Западе точно никто. Да и у нас в стране мало кто знает. А это несправедливо. Страна должна знать своих героев мирных профессий. Надеюсь, что мой сегодняшний рассказ, ну, хотя бы немножко исправляет эту несправедливость.
9: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
11: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
9: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте! Сегодня поговорим на очень деликатную тему. Речь пойдет о простатите. Мужчины об этом обычно молчат. Молчат и терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. Обсудить эту очень непростую тему ко мне пришел эксперт в области мужского здоровья Виктор Владимирович Горский. Здравствуйте!
14: Здравствуйте.
13: Почему мужчины терпят годами? Ведь проблема не уходит, а только усугубляется.
14: Потому что с детства мальчикам внушают: терпи, не жалуйся. Это сидит в голове годами. И кажется, что если сказать о дискомфорте, это стыдно, это жалоба. Но проблема с предстательной железой – это не жалоба. Это конкретная проблема, которая требует внимания, чтобы мир не сужался до размеров квартиры, а в голове не крутилась бесконечная мысль – где туалет? Чтобы не замыкаться в себе и забыть отговорку «устал, никуда не хочу, побуду дома». Если продолжать терпеть, простата не успокоится.
13: Давайте тогда разбираться, что такое простата и какую роль она играет в жизни мужчины.
14: Предстательная железа – это орган размером с грецкий орех. Она находится в самом центре мужского таза, прямо под мочевым пузырем. И сквозь нее проходит мочеиспускательный канал. Когда простата здорова, она мягкая, эластичная, не мешает току мочи. Но когда возникают проблемы, она может воспаляться или увеличиваться в размерах и сдавливать канал. Отсюда частые позывы, чувство неполного опорожнения. И это самое малое, что может быть. Кстати, проблемы с простатой в итоге сказываются на всем организме.
13: Надо же! Вроде такой небольшой орган, а так много от него зависит.
14: Так и есть. Вот смотрите, простата регулирует уровень оксида азота. Именно под действием этого соединения расширяются артерии, питающие половой орган, и приток крови к нему увеличивается. Во-вторых, простата напрямую влияет на качество тестостерона. А качественный тестостерон – это не только либидо и потенция, но и сердце, сосуды, обмен веществ, плотность костей и сила мышц, память, концентрация, настроение и качество сна.
13: То есть получается, что от здоровья простаты зависит все – от жизненного тонуса до уверенности в себе?
14: И здесь мы подходим к самому важному. Видите ли, тестостерон сам по себе – это только полдела. В организме мужчины есть фермент, который называется 5-альфа-редуктаза. Этот фермент влияет на рост клеток предстательной железы. Ну, так устроен организм. И если в молодости это нормально, то с годами или при гормональных сбоях этот фермент становится слишком активным. Клетки простаты

0: Кости, который тоже столкнулся с проблемами простаты. По понятным причинам его имя и фамилию называть не буду.
1: Нет, не слышала.
0: Этот космонавт готовился к полету 10 лет. Но у него были проблемы с предстательной железой. Он знал об этом, но врачам не признался. Было стыдно, а главное, было страшно потерять мечту. Поэтому о проблеме с простатой он умолчал. Тем более, что проверка предстательной железы для космонавтов в то время не была обязательной.
1: Ничего себе! Мне всегда казалось, что космонавтов проверяют вдоль и поперек.
0: Ну, так и есть. Но этот момент упустили. Космонавт улетел на орбитальную станцию. Но в невесомости дискомфорт простаты усилился. Мочеиспускание практически прекратилось. Мужчина молчал, терпел больше месяца. И когда состояние стало совсем невыносимым, он доложил об этом в Центр управления полетами. Было принято экстренное решение – вернуть весь экипаж досрочно на Землю. На Земле этому космонавту помогли, но после этого он больше никогда не летал в космос. А его именем назвали пробу, которую теперь всегда берут перед полетом.
1: Послушайте, ну это прямо настоящая драма.
0: Да, но я рассказал эту историю не для того, чтобы пугать. Это для того, чтобы было понятно. Проблемы с предстательной железой – это не ерунда. Если вовремя не обратить на них внимания, цена этого промедления может быть непомерно высокой. И не надо лететь в космос, чтобы оказаться в такой ситуации. Можно сидеть в своем кресле и терпеть годами. Результат тот же. А можно просто поддержать свой организм, обеспечить простату необходимым питанием.
1: Но, согласитесь, для этого надо четко понимать, на что стоит обращать внимание, что будет тем самым звоночком.
0: Но тут все достаточно просто. Тянущий дискомфорт внизу живота, постоянные позывы, снижение либидо, проблемы с потенцией, неожиданное завершение близости, слабость, потливость. Все это может говорить о том, что предстательная железа требует внимания. Поэтому, дорогие мужчины, заботьтесь о предстательной железе своевременно.
1: Что же делать мужчине, чтобы поддержать свой организм, позаботиться о своей предстательной железе?
0: Слушайте, ну на дворе 21 век, вариантов много. К примеру, Salutem Pro. В силу своей специфики я постоянно узнаю о новых продуктах, а вот Salutem Pro привлек мое внимание своей натуральностью. При том, что продукт уже не первый год на рынке. Он был разработан и создан в Израиле специалистом в области поддержания мужского здоровья. Вообще, изначально разработчик хотел сделать продукт для продления активной жизни мужчин. Занимаясь этим вопросом, он решил выяснить, как живут мужчины-долгожители в разных уголках Земли. Он изучил регионы, где мужчины активны до 120-130 лет. Это Северная Америка, Япония, Шри-Ланка, горы Непала, Перу. И обнаружил удивительную вещь. Все эти мужчины-долгожители оставались активны в интимной жизни. А так как разработчику тема предстательной железы была близка, он очень заинтересовался этим вопросом. Так и появился Salutem Pro – природный комплекс для поддержания здоровья простаты.
1: И что же вошло в состав этого комплекса?
0: Оказалось, что есть 5 растений, которые встречаются в этих регионах чаще всего. Их действие поддерживается и усиливается друг другом. Расскажу о них подробнее и начну с пальмы Сиреноа. Помните, мы в начале программы говорили о 5-альфа-редуктазе и ее влиянии на мужской организм? Так вот, пальма Сиреноа, входящая в состав Salutem Pro, дает организму защитные силы, что в целом помогает поддержать здоровье простаты, мочеточников и мочеиспускательного канала. И именно пальма Сиреноа стала основой Salutem Pro.
1: А у меня хорошая новость для всех наших радиослушателей. Если позвоните в течение ближайшего часа, то сможете получить Salutem Pro в подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните на короткий номер *22 03. Звоните и узнавайте, как это сделать. Еще раз повторю. 8 800 100 01 33. Или с мобильного *22 03. Все звонки анонимные. А мы вернемся к разговору. Вы сказали 5 растений, а мы проговорили только про одно.
0: Все верно. Расскажу про все компоненты. В состав Salutem Pro также входит крапива, которую собирают в горах Непала.
1: А чем крапива из Непала отличается от той, что растет в нашей стране?
0: В Непале крапива растет на высоте 3,5-4 тысячи метров. Это очень непростые условия для растения. Это низкие температуры, нехватка кислорода, интенсивное ультрафиолетовое излучение, нехватка воды и питательных веществ. Все это вырабатывает стойкость растений, и поэтому, чтобы выжить, в них вырабатывается очень важное соединение – бета-ситостерин. И вот как раз в нем-то и весь секрет. Именно бета-ситостерин помогает поддерживать баланс тестостерона. А это энергия, настроение, тонус, то, что нужно каждому.
1: А еще мы говорили, что тестостерон необходим для сердца, сосудов, обмена веществ, плотности костей, памяти, настроения и качества сна.

0: Верно. Кстати, в состав Solutem-Pro есть еще ремания клейкая. Она важна для мочевыделительной системы. Анатомически так устроено, что простата и мочевой пузырь работают в связке. Ремания способствует поддержанию здоровья мочевого пузыря. Кроме того, ремания помогает поддерживать водный баланс и естественный отток жидкости. А еще, что немаловажно, в состав Solutem-Pro добавлено и шатавари.
1: А чем так ценна эта шатавари?
0: Шатавари отвечает за кровообращение в органах малого таза, доставку питания к ее тканям. И еще немаловажно, свойство шатавари – это ее способность влиять на выведение продуктов обмена и поддержание тонуса мышц. Все это важно для здоровья предстательной железы.
1: Убедительно. Мы назвали 4 растения. А какое пятое?
0: Экстракт куркумы. Именно он способен поддерживать комфортное состояние организма, в том числе и простаты. Что важно, экстракт куркумы богат антиоксидантом, который участвует в поддержании здоровья простаты и всего организма.
1: А можно чуть подробнее про окисление?
0: Конечно. В экстракте куркумы есть вещества – защитники. Они способны поддерживать защитные функции от преждевременного старения, к которому приводит окислительный процесс. Объясню совсем просто. На яблоке. Разрезали яблоко пополам. Одна половина лежит, окисляется, темнеет, сохнет, портится. А вторую половину сбрызнули лимонным соком. Лимонный сок – это антиоксидант.
1: Да, так намного понятнее. Давайте я еще раз подчеркну. Solutem-Pro – это комплексная забота о мужском организме. Поэтому, если вы хотите поддержать здоровье своей предстательной железы, у вас есть уникальная возможность. Прямо сейчас для слушателей действует специальное предложение. Вы сможете получить Solutem-Pro в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или на короткий номер *22 03. Звоните и узнавайте, как это сделать. Еще раз повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки анонимные.
0: Да, все верно. Solutem-Pro – это комплексный подход к поддержанию здоровья и простаты, и всей мочеполовой системы мужчины. Окажите поддержку своему организму. Заботьтесь о нем на протяжении всей своей жизни. Ходите в гости, на рыбалку, в дорогу, куда хотите. Пусть ночь будет спокойная, сон крепкий, утро бодрое и энергичное, день полный планов, и у вас есть силы на работу, на хобби, на близких. Вы чувствуете себя мужчиной, живым, активным, уверенным.
1: Звучит, будто сценарий новой жизни.
0: Именно. Solutem-Pro оказывает поддержку всему организму для комфортной жизни, мягко и естественно.
1: Спасибо большое, что поделились своими знаниями. А я еще раз всем напоминаю. Если позвоните в течение ближайшего часа, то сможете получить Solutem-Pro в подарок. 8 800 100 01 33 или на короткий номер *22 03 и узнайте, как это сделать. Еще раз повторю: 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
3: Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске прозвучат записи дуэта Домиан Джей Ди Бек, Айка Квебека, Кори Уитса, Ваниши Гулд, трио Ларри Голдингс, Питер Бернстин, Билл Стюарт, Луи Армстронга, Энди Джеймс и Джона Пиццарелли.
2: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития атомной энергетики. Он заявил, что сегодня это предмет гордости для России. Военные, освободив Матяшева, начали бои за соседнее Новогришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. Американский авианосец «Авраам Линкольн», принимавший участие в военной операции против Ирана, возвращается домой на базу в Калифорнии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития атомной энергетики. Сегодня это предмет гордости для России. Наша страна лидирует на мировом рынке строительства АЭС, заявил президент. Он отметил, что нам нужно укреплять технологическое лидерство в этой сфере.
2: Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
1: Путин сообщил, что в России планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малый АЭС. «Росатом» абсолютно независим от импорта в производстве оборудования реакторов атомных электростанций, заявил на совещании глава госкорпорации Алексей Лихачев.
3: В рамках генсхемы мы решаем три основные задачи. Первое. В течение ближайших 10 лет нам предстоит вывести из эксплуатации 13 блоков. Более 10 гигаватт мощности – это треть действующего сейчас парка. Вторая задача. Переход к энергосистемам четвертого поколения. Их общепризнанное, на мировом уровне признанное преимущество – это повышенная безопасность, практически неограниченная ресурсная база и решение проблем накопления радиоактивных отходов за счет выжигания долгоживущих изотопов и замыкания топливного цикла.
1: Тем временем ситуация на Запорожской АЭС критическая из-за обострения эскалации со стороны ВСУ, заявил вестям директор станции Юрий Черничук. Он отметил, что Запорожская электростанция уже 26-й раз перешла на дизель-генераторы с момента начала конфликта. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые и как удалось установить, что мощи принадлежат именно Дмитрию Донскому. Владимир Путин назвал обретение мощей великого князя уникальным открытием, а также выразил признательность ученым за эту важную работу. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотниками в порту Черноморск были поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских военных. Солдаты и офицеры южной группировки освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики, нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Высокоивановка, Беленькая, Славянск, Дружковка, Краматорск, Никаноровка и Куртовка. Противник потерял на данном направлении свыше 250 боевиков, 2 бронетранспортера, бронемашину, 22 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. В то же время военные вооруженных сил России, освободив Матяшева, начали бои за соседнее Новогришино в ДНР.